0: обернулась зоной низкой напряженности и сотрудничества, усилиями Североатлантического альянса и при активном участии Дании превращается сегодня в зону конфронтации. Дипломат отметил, что Копенгаген ранее отрицал наличие российской военной активности у берегов Гренландии, а теперь использует этот миф для оправдания своих действий. Задания с развернутым ответом на ЕГЭ по иностранным языкам проверяют продуктивные навыки, однако многие ошибки выпускников связаны с невнимательным чтением инструкций и текста стимула. Об этом рассказала ТАСС эксперт Минпросвещения Марина Аверина. По ее словам, в задании 37 распространенной проблемой стала путаница во временах глаголов из-за того, что школьники невнимательно читали вопрос. Также возникали сложности с логикой. Например, в одном из заданий требовалось описать проблемы после окончания вуза, а многие писали о трудностях во время учебы. Аверина подчеркнула, что экзамен проверяет реальное владение языковыми компетенциями, а не умение угадывать, поэтому вдумчивое чтение задания становится критически важным для успешной задачи. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, утром возможен кратковременный дождь, днем в городе на Неве до плюс 17 градусов. В Москве облачно, вероятен небольшой дождь. Синоптики обещают температуру от плюс 14 до плюс 16 градусов.

0: Audio Stories.
1: Большинство людей совершает одну и ту же ошибку при приготовлении макарон. Специалисты изучили влияние разных методов варки на качество макаронных изделий. Выяснилось, что многие кулинары переваривают пасту либо используют избыточное количество соли. Это приводит к потере формы продукта и излишней мягкости. Группа исследователей из Лундского университета в Швеции установила оптимальное соотношение соли и воды. Для сохранения структуры спагетти рекомендуется добавлять примерно 7 граммов соли на каждый литр жидкости, немного больше одной чайной ложки. Команда провела экспериментальные исследования с использованием специализированных приборов, ускорителей частиц и нейтронных установок. Наблюдения показали изменение скрытой структуры спагетти в процессе готовки. Идеальная консистенция достигается приблизительно за 10 минут варки,

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую

из дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: Audio Stories.
1: Японское туристическое агентство анонсировало запуск услуги суборбитальных перелетов. Такой перелет позволит за час добраться из Токио в Нью-Йорк вместо 13 часов сейчас. Партнером проекта выступает Японское космическое агентство, которое разрабатывает многоразовые космолеты. Суборбитальные космические аппараты будут стартовать и приземляться на морские платформы. Цена билета туда-обратно около 100 миллионов йен, примерно 660 тысяч долларов. Начало перелетов планируется в 2030-х годах. Проект представляет собой новую форму межконтинентальных перевозок с потенциалом для пассажирских и срочных грузовых перевозок. Аналогичные инициативы разрабатываются и в Китае, особенно для онлайн-коммерции и логистики. Технические сложности включают экстремальные нагрузки, безопасность, энергоэффективность и экономическую целесообразность, от решения которых зависит успешность проекта.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Колчанное дерево или алоэ дихотомическое. Уникальный древовидный суккулент – символ Намибии и Южной Африки. Его ветви попарно раздваиваются, а кора покрыта восковым слоем, который защищает растения от жары. Колчанные деревья достигают высоты 18 метров. Их листья мясистые, способные накапливать воду, а ярко-желтые цветы привлекают насекомых и животных в сухом климате. Растение адаптировано к суровым пустынным условиям с каменистой почвой. Дихотомическое алоэ зацветает в южное зимнее время, в июне-июле, и живет до 200 лет. Его корни используют в народной медицине, а само растение стало популярным элементом ландшафтного дизайна.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: На Филиппинах, в окрестностях селения Кабаян, находятся необычные пещеры. Рядом с ними испокон веков живет народность Инибалое, представители которых практиковали сложные ритуалы мумификации. Когда пожилой Инибалое еще только собирался отправиться к праотцам, он выпивал крепкий раствор соли, чтобы вывести из организма лишнюю воду. Покинутое духом тело омывали травяными отварами и долго коптили над огнем, а внутренности окуривали дымом. Высушенные таким образом мумии помещали в гробы овальной формы и складировали в пещерах. Инибалое верили и продолжают верить, что останки предков хранят накопленную поколениями мудрость и могут помогать живым в их делах. Хотя древний обычай сошел на нет еще в XVI веке, когда на острова пришли испанцы, пещеры с нетленными огненными мумиями продолжают оставаться сакральными. Туристы могут попасть в них в сопровождении гида, одного из Инибалое.
0: Аудио Stories.

идешь, берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя не подведу.

0: Audio Stories.
1: В центре китайской провинции Чжэцзян, рядом с мавзолеем героя Юэфэя, стоят две фигуры на коленях с руками за спиной. Эти скульптуры – символы предательства. Они изображают канцлера Циньхуэя и его жену Ван Шиу. Циньхуэй, канцлер династии Сун в XII веке, был обвинен в предательстве. Он сговорился с врагами, чтобы устранить героя Юэфэя, который отказался принять мир с захватчиками. Юэфэй был заключен в тюрьму и там умер, став символом патриотизма. А Циньхуэй – образцом морального падения. Эти статуи стали частью традиции осуждения предательства и лицемерия в Китае. Их принято бить, оскорблять вслух и кидать в них предметы. За последние 5 веков, что они стоят, статуи меняли 11 раз.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Мы пробирались в огромный цех, где стояли огромные непонятные машины, подернутые желтыми струйками ржавчины. Крыша у цеха была стеклянная, и там, где выпали квадратики стекла, синели квадратики неба. И это небо казалось синим необыкновенно, не таким, каким оно выглядит с улицы или из окна дома. Но большая часть стекол была цела, и сквозь них солнце проглядывало тускло, как при затмении. Поэтому в цеху всегда было сумрачно. В этом сумраке, в тишине, проходили мы по цементному полу, и шаги наши звучали гулко, мощно, будто рядом с нами шагали два невидимых великана. Но вот мы останавливались у какой-нибудь машины, и нас еще теснее обступала тишина. Нам начинало казаться, что настал конец света, и все на Земле умерло и умолкло, и осталось на всей планете только два человека. Я да лунатик. А в наследство нам достался этот гигантский цех с непонятными машинами и весь мир. И мы не знаем, что же нам делать со всем этим. Мы выбегали на заводской двор. Возле заколоченной котельной, на давно остывших отвалах шлака, росли ушастые лопухи и сорная ромашка, которую еще называют аптечной. Она любит расти на свалках, на пустырях, на обочинах. Одним словом, в таких местах, где другие цветы расти стесняются. Мы срывали головки этой ромашки, растирали их между ладонями и потом нюхали ладони. Они пахли яблоками.
0: Вадим Шефнер. Счастливый неудачник.

0: Audio Stories.
1: 5 июля 1841 года в английском Лестере на железнодорожном вокзале собрались члены общества трезвости для организованной экскурсии. Это была первая массовая поездка ради отдыха и развлечения. Инициатором стал 32-летний баптистский проповедник и столяр Томас Кук. Он договорился с железнодорожной компанией графства Мидланд о недорогих групповых билетах. Каждый пассажир за один шиллинг, примерно 1000 современных российских рублей, получил проезд туда и обратно, место в вагоне и чай с бутербродом. В полдень поезд отправился из Лестера и через полчаса прибыл в Лавборо. Отдыхающие устроили пикник, пели песни, митинговали и прогуливались. Эта экскурсия заложила основу пакетного тура, где туристы оплачивают фиксированную сумму и получают транспорт, питание, развлечения и сопровождение. Успех вдохновил Кука развивать бизнес. Вскоре по всей Англии и Европе он организовывал подобные туры. Через 30 лет компания «Томас Кук и сыновья» отправляла тысячи туристов в кругосветные путешествия.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В Казани прошла встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами носят дружеский характер и развиваются по восходящей. Он предложил обсудить текущие вопросы, представляющие интерес для обеих сторон, и передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
2: Уважаемый господин министр, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Знаю, что у вас в Москве состоялась целая серия встреч, полезных контактов, и не только вашим коллегой, но и с представителями самых разных ведомств. Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием. И в значительной степени, прежде всего, благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой Республики господин Эрдоган. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему. И мы всегда рады видеть его в нашей стране. Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия и обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих наших стран.
0: По итогам двухдневного визита в Россию Хакан Фидан заявил, что и Анкара, и Москва продолжат совместную работу по укреплению двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что отношения между странами имеют глубокие исторические корни и сегодня развиваются на основе личной воли президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Подразделения центральной группировки российских войск освободили Кутузовку в Донецкой республике. По словам начальника пресс-службы группировки Александра Савчука, поражены живая сила и техника 11 бригад и штурмового полка ВСУ.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад, трех бригад морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и трех бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины РСЗО «Град».
0: В военном ведомстве также отметили, что в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял 125 боевиков. Ликвидированы 2 бронетранспортера «Буцефал», боевая бронированная машина «Казак», 16 автомобилей и полевая пушка. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном был согласован для подписания в электронном виде и очной церемонии в Швейцарии не будет. При этом американские медиаресурсы, включая CNN, сообщают, что церемония все же состоится в пятницу с участием вице-президента США Джей Ди Венса. Ранее журналист портала Axios Барак Равид, а затем и сам президент Трамп подтвердили, что он лично поставил подпись под документом. Копии уже направлены Ирану и странам-посредникам. Западные СМИ отмечают, что именно с этого момента вступают в силу обязательства, взятые на себя Вашингтоном и Тегераном. Россия в ближайшее время ждет визита американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также он рассказал, какой может быть американская позиция после попыток обработки со стороны европейских лидеров.
4: Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем в довольно ближайшее время, ну а датах, соответственно, объявит администрация президента. Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России-США. Они привыкли влиять на Байдена, привыкли быть крайне негативными, поэтому то, что сохраняется прямой диалог России-США, это крайне важно.
0: Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, как предполагают в Кремле, приедут в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Почти половина российских семей, 44%, планируют потратить на школьный выпускной до 30 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, основные статьи расходов – наряд для выпускника и банкет. Почти каждый пятый родитель закладывает на праздник более 80 тысяч. Более половины семей привлекают или планируют привлечь заемные средства, и лишь 14% рассчитывают исключительно на свои сбережения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 18 июня, облачно с прояснениями. Утром возможен кратковременный дождь. Днем в городе на Неве от 15 до 17 тепла. В Москве облачно, вероятен небольшой дождь. Днем в столице от плюс 15 до плюс 17 градусов.

возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа

0: Audio Stories.
1: От причала Института океанографии Вудс-Холл в США 10 октября 2025 года отправился автономный робот-подлодка Redwing. Он начал длительное плавание по маршруту длиной почти 73 тысячи километров, двигаясь со средней скоростью около 1,5 км/ч и следуя течению Гольфстрима. Робот пройдет через Канарские острова, Кейптаун, Индийский океан, Западную Австралию, Новую Зеландию, Антарктическое циркумполярное течение, Фолклендские острова, Бразилию и Карибский бассейн, чтобы вернуться в Америку. Этот путь повторяет кругосветное плавание Магеллана, но в обратном направлении. Redwing движется, используя принципы гравитации и гидродинамики, погружаясь и поднимаясь без традиционных моторов, с дополнительным приводом и батареями при необходимости. Каждые 8-12 часов он всплывает для передачи данных о температуре, солености и глубине воды ученым,

4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля

мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме

Сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Audio Stories.
1: Мост в Гранд Каньон Хуадзян в Китае официально признан самым высоким мостом планеты. Высота сооружения составляет 625 метров над уровнем реки. Он соединяет два горных массива и существенно сокращает дорогу между ними. Теперь переезд занимает считанные минуты вместо прежних двух часов. Кроме практической пользы, этот мост привлекает внимание любителей экстрима. Посетителям предлагают спрыгнуть с моста в стиле банджи-джампинга или поучаствовать в хождении по натянутым тросам. Любителям спокойствия понравится прогулка по прозрачной дорожке и подъем на смотровую площадку. Отсюда открываются потрясающие виды на местные пейзажи, включая знаменитые китайские деревни и водопады. Прыжок с моста, кстати, обойдется туристам примерно в $420.
0: Audio Stories.

на вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда?

недавно. Это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня.

давно.

0: Аудиосторис.
1: Самой известной гостиницей с паранормальными явлениями считается столетний отель «Стэнли» в Колорадо. Здесь в 1974 году остановился писатель Стивен Кинг с женой. И именно этот отель вдохновил его на роман «Сияние». Вокруг гостиницы сложились легенды о призраках, загадочном свете, открывающихся дверях и детском смехе. В отеле есть экскурсии для желающих почувствовать мистику. Особое внимание привлекает комната номер 217 с видом на скалистые горы. Здесь жил сам Кинг, и, по слухам, обитает призрак горничной миссис Уилсон, которая погибла в 1911 году.
0: Аудио сторис.

0: Надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто, ну никто.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email song@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В часе езды от Праги находится одна из самых мрачных достопримечательностей Европы – костел в Седлице. Он украшен настоящими человеческими костями. Интерьер храма состоит из костей около 40 тысяч человек, включая гигантскую люстру из всех видов костей и уникальные костяные пирамиды. Место стало священным в XIII веке, после того, как аббат рассыпал здесь землю с Голгофы. Из-за большого числа захоронений кости выкладывали в специальные хранилища. Современный облик костницы создал резчик Франтишек Ринд в 1870-х годах, собрав кости в художественные композиции. Сегодня костница привлекает множество туристов и служит площадкой для культурных мероприятий, сочетая ужасающую атмосферу с необычным искусством.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В древности территории Крайнего Севера населяли многочисленные этнические группы – палео-эскимосы. Исследователи долгое время задавались вопросом, связаны ли между собой генетически древнейшие аборигены Арктики и современные эскимосы-инуиты. Для разрешения этой загадки международная группа ученых проанализировала образцы ДНК более 150 древних и современных индивидов из арктического региона. Исследование подтвердило предположение о существовании генетических различий между древнейшими представителями северной расы и современными инуитскими группами. Все известные эскимосские народности имеют корни в сибирских землях, которые затем распространились через Берингов пролив на североамериканский континент. Древние сообщества прибыли сюда значительно раньше современных групп, около 6 тысяч лет назад. Однако после длительного существования обособленно постепенно исчезли приблизительно 700 лет назад. Получается, что современные эскимосы связаны скорее с последними волнами миграции, которые начались в IX веке, и имеют совсем другое происхождение, нежели древние народы, которые там жили.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ученые решили научить нас стирать носки, представляете?
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке. Из дневника.
4: 25 августа 1926 года. Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на Земле бывает от друга. Если же кому не удается найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных. От кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все на земле, и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгуток подорожника на своей тропе. Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что его даже не замечают, называют, смотря по силе способностей, чудаками или художниками. Их большое значение в том, что, созерцая их творение, в сущности, счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле.
0: Михаил Пришвин. Маяк.
5: Там за седьмой горою, там за недоброй тучей,

0: Audio Stories.
1: Летом 2014 года племя индейцев Ашенинка, ранее изолированное, впервые вышло навстречу людям. Они перешли границу и вступили в контакт с жителями бразильской деревни, прося помощи и предметов для выживания. Их язык оказался близок к языку местных жителей, что помогло наладить связь. Выход племени был вызван нарушениями их привычного образа жизни, вырубкой лесов, наркобизнесом и нелегальной охотой. После первичного контакта из-за болезней иммунитет племени оказался слаб, и часть индейцев обратилась за медицинской помощью. Большинство вскоре вернулись в джунгли, продолжая традиционный образ жизни вдали от цивилизации.
0: Audio Stories.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет –

0: действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мной?
1: Маяк.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин накануне провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Российский лидер заявил, что Москва ценит поддержку стратегического партнерства со стороны Куала-Лумпура и назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2: Малайзия – давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга. В следующем году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений. К этой дате мы подходим с большим позитивным опытом взаимовыгодного сотрудничества и серьезными заделами для его дальнейшего расширения.
0: Также в Казани глава российского государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, султаном Брунея Хасаналом Болкиахом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. А на сегодня на полях саммита запланированы отдельные встречи Владимира Путина с премьерами Сингапура, Лаоса, Камбоджи, Таиланда и Восточного Тимора. За прошедшие сутки подразделения южной группировки войск атаковали формирование двух механизированных мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны. Кроме того, ведется активное наступление в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Стародубовки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: В военном ведомстве добавили, что бойцы центральной группировки взяли под полный контроль Кутузовку в Донецкой Народной Республике. Поражены живая сила и техника 11 бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Кучерова Яра Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области. Противник потерял 290 боевиков, ликвидированы бронемашина, 7 автомобилей, 3 пушки и 2 боевые машины РСЗО «Град». Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о необходимости в ходе выборов уделить особое внимание голосованию в СИЗО и социальных интернатах. По ее словам, необходимо проверить и подготовить все помещения, где будут проходить голосования.
4: Мы будем смотреть, как готовы избирательные участки к проведению выборов. Это и безопасность, и санитарные нормы. Это и доступность для людей с ограниченными возможностями. Это и работа с международными наблюдателями и международными электоральными экспертами.
0: Лантратова подчеркнула важность вопросов безопасности. По ее словам, необходимо быть готовым к различным провокациям со стороны Киева в период проведения голосования. Роскачество планирует провести проверку брендов и видов мороженого, в которых заявляется о высоком содержании белка. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. По его словам, таких продуктов на рынке довольно много, и специалисты хотят выяснить, насколько информация на упаковке соответствует действительности. В первом квартале 2026 года больше всего автокредитов выдали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В денежном выражении на российскую столицу пришлось почти 34 миллиарда рублей, на область почти 27, а на Петербург 18,5. Замыкают пятерку с наибольшим количеством автокредитов Краснодарский край и Республика Татарстан. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва признался, что в общении с американским лидером Дональдом Трампом ему пришлось перейти на письменный формат. Дело в том, что глава Белого дома в личных беседах говорит много, а слушает мало. По словам бразильского лидера, во время майского визита в США он хотел обсудить совместную борьбу с преступностью в Южной Америке, но Трамп постоянно перехватывал инициативу, и в итоге Лула отправил свои предложения уже после встречи. На этот момент он написал Трампу уже 4 письма. Бразильский президент также вновь назвал поведение американского коллеги недопустимым, добавив, что тот продолжает вести себя как император. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 18 июня, облачно с прояснениями. Утром возможен кратковременный дождь. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную погоду и вероятен небольшой дождь. Днем в российской столице от плюс 15 до плюс 17 градусов.

0: в спаме.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг на календаре, 18 июня, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру готовятся. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджер, Макс, WhatsApp, Telegram, в зависимости от того, что у вас работает и к чему у вас лежит душа. Ну, а для тех, кто в панике собирается на работу, или для людей, которые повернуты на точности и кто категорически не приемлет опоздание, есть хорошая новость. Впервые созданы работающие ядерные часы. Как же, скажете вы, есть же, мы же знаем, такие же существуют, и нам даже на экскурсиях показывали, вам показывали атомные, дорогие друзья. Есть колоссальная разница, как выяснилось, между атомными часами и ядерными. В двух словах, для атомных часов радиоактивные материалы не нужны. Там используются такие материалы с тревожными названиями, там цезий, например, сразу что-то такое ядерно-физическое возникает в голове, но цезий-133, в общем, не радиоактивен. Нужны там атомы с такими легко возбудимыми ядрами, и сами эти атомы легко возбуждаются, например, лазерным лучом можно посветить на некоторые из них, и электроны меняют энергетические уровни, испускаются излучения, и это излучение можно использовать, у меня строго определенная частота, потому что, ну, вы знаете, там все эти товарищи, Нильсы, Боры и прочие квантовые физики все нам объяснили про энергетические уровни электронов, и вот эти самые излучения, пульсации можно использовать для коррекции кварцевого генератора. Ну, то есть, иными словами, это обычные кварцевые часы с очень точной синхронизацией. И атомные часы действительно очень точные. Говорят, вот цезиевы, в частности, за 15 миллионов лет убегают аж на одну секунду. Но некоторым этого мало. Некоторые хотят поточнее, потому что, ну как, мы 15 миллионов лет живем, и на целую секунду время изменяется, это никуда не годится, конечно. Для GPS подходит с ГЛОНАССом, для того, чтобы спутники запускать вполне, но есть, знаете, люди, которым нужна большая точность. И вот ученые из Европы и Китая, причем, как утверждают сами ученые, вне зависимости друг от друга, создали работающие ядерные часы. Вот здесь уже радиоактивность нужна. Торий-229 нужен, который отличается тем, что в общем, действительно, достаточно легко распадается. И любопытно, что тоже, в общем, буквально чуть ли не просто лазерным лучиком можно на него посветить. У него низкоэнергетическое возбужденное состояние ядра уже. И дальше он начинает распадаться. И, в общем, действительно, альфа-частицы, кстати, в общем, тоже не шибко безопасные для человека, атомы гелия, испускаются. И вот, говорят, точнее можно сделать, чем у атомных часов. Ну что ж, пока точнее не получилось. Вот в чем казус ситуации. То есть, в общем, есть ощущение, что пока придется нам пожить с не очень точными атомными часами, но как-нибудь доживем и до ядерных, наверное, хотя вот если атомные часы, самые маленькие, можно просто на компьютерную плату вставить даже, то с ядерными так уже не получится. В общем, дорогие друзья, если у вас нарушено внутреннее равновесие из-за того, что абсолютно точных часов не существует, или наоборот, вы хотите как-то перебороть страх опозданий. Помните, что сегодня не только Международный день паники, но и Всемирный день гармонии. Я вам искренне желаю, чтобы у вас было как можно меньше первого и как можно больше второго. Ну а в программе «Как знать» сегодня как раз о внутреннем равновесии пойдет речь. Но это случится после 14:00 по Москве, а пока музыка.

0: вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню, номер для ваших сообщений через мессенджеры, Макс, WhatsApp, Telegram, можно отправлять свои послания. Правда ли, что летом днем люди как-то не очень испытывают аппетит? Встречались ли вы с таким феноменом в вашей жизни? Ну, тут подоспело исследование, которое говорит нам о том, что каждый десятый житель России летом ест только поздним вечером или по ночам. Ну, если вы в некотором открытом пространстве работаете, оглянитесь вокруг, если у вас 10 и более, кто-то один вот как раз совершает эти набеги на холодильник. Но на самом деле, понятно, лето, жарко, если жарко, конечно, в Москве сейчас не очень, но если жарко, действительно, как-то вроде бы аппетит пропадает, и многие переходят на так называемое интуитивное питание. 85% предпочитают пропускать приемы пищи в жаркие дни лета. Как тут не вспомнить арабские страны, там действительно, ну, по религиозным причинам, конечно, в Рамадан не едят днем, и этот Рамадан действительно нередко приходится на лето. Тут я не силен, когда Рамадан был. Кажется, в этот раз зимой. И уж не знаю, насколько легко было зимой без дневных приемов пищи, но, в конце концов, тут религиозная подоплека, а у нас здесь чисто физиологическая. Было бы интересно послушать физиологов на эту тему, что они нам расскажут, почему так происходит, в какое такое энергосбережение мы переходим и в энергопотребление в ночное время, когда есть вроде бы не рекомендуется. Ну, так или иначе, разберутся наши уважаемые эксперты, а мы сейчас послушаем отрывок из вторничной программы «Как знать». Тогда случился разговор с диетологом и гастроэнтерологом Нурия Дианова, ее зовут, и она как раз говорила тоже о жаре, но не в контексте еды, а в контексте напитков, о том, кто больше других страдает от жаркого времени года и какими напитками можно спастись.
2: Если мы говорим о конкретно узкой категории людей, которые работают, готовят еду в горячих цехах, это повара конкретно, и те, кто кладут асфальт, они испытывают колоссально самые высокие нагревания, и они потеют очень сильно.
3: Металлурги вот еще.
2: Да, в цехах, да. Соответственно, вот им конкретно показано даже добавлять соль. Лучше гималайскую по современным, если смотреть научным знаниям, потому что у нее немножко другой состав. У них более широкий микроэлементный состав, как раз то, что мы теряем. Или же нарзан боржоми. Добавлять хотя бы пол-литра. Газики, если есть рефлюксная болезнь, помешали. Но вот именно вот этот солевой состав, да, таким людям показано прям. Если вы знаете, что у вас есть мочекаменная болезнь и подагра, вам тоже показано, особенно в жару, прям контролировать и пить специально щелочные воды. Нарзан, боржоми и типа, не ессентуки. Они немножко другой состав имеют. Представляете? Ну, то есть, а я могу сразу сказать, вот практически каждому третьему мужчине жару,
3: а есть же какие-то столовые минералки, вот, лечебно-столовые минералки, да?
2: Вот смотрите, да, здесь такая история. Выберите в магазине, чтобы было написано «столовая». Они обычно в литре продаются, и, соответственно, вы можете ее использовать за два дня. Прям делить пополам идеально было бы.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Плутоний нашли в океанических отложениях на дне Тихого океана на глубине практически 5 километров, 4 километра 800 метров точнее. Но не бойтесь, пожалуйста, это не тот плутоний, который Бадабум. Тот, который Бадабум, это 239, а нашли 244. Ну, правда, тоже в течение довольно долгого времени считалось, что плутоний вообще искусственный металл. Потом оказалось, что все-таки какое-то количество есть на Земле, но уже почти он весь разложился, потому что прошло много времени. И дальше вопрос, откуда он на дне Тихого океана. Кто-то игрался с ядерными реакторами и сбросил остатки, буквально концы в воду, чтобы как-то спроса никакого не было. Ну нет, на самом деле не совсем так. Дело в том, что, по всей видимости, это все-таки след некой космической катастрофы. А вот потому что Плутоний 244 там не один. Там еще и Кюри 247 и еще некоторые аномальные практически изотопы железа. Железо 60, например. В общем, есть там удивительные изотопы, которые не могли появиться просто так. Лежало все это на дне и вдруг заизотопилось. Нет. На самом деле, видимо, вправду что-то произошло, некое событие. И уже с 2021 года, когда были опубликованы результаты, что да, Плутоний, да, 244, да, со дна Тихого океана. Откуда? И вот гадают, думают. Теперь основная версия, что действительно была некая катастрофа космическая относительно невдалеке от нас, что-то вроде взрыва сверхновой, но давно, порядка 100 миллионов лет назад. То есть мы опять все пропустили. Может быть, конечно, и слава богу. Что же касается тех наших братьев по разуму, которых по-прежнему продолжают искать специалисты проекта SETI, то теперь снова рассказывают они нам, почему все еще никого не нашли. Говорят, вы знаете, может активность звезд, вокруг которых вращаются планеты, потенциально пригодные для жизни и с потенциально наличествующей разумной жизнью, сама вот эта активность звезды может искажать испускаемые радиосигналы. Особенно это касается красных карликов, которых в нашей галактике довольно много. Ну, то есть, иными словами, мы искали, но не совсем там и не совсем то. А теперь будем искать гораздо точнее. Дайте денег. Видимо, так нужно трактовать эту новость. Что касается нашей звезды, мы ее называем Солнцем. Уж не знаю, как ее потенциальные инопланетяне могут именовать. Это не красный, но все-таки желтый карлик. То есть, тоже активность имеется, конечно. И насколько вредны вспышки на Солнце? И можно ли их предсказать? Вы сегодня об этом узнаете из программы «Физики и лирики». Разговор состоится в 11:30. Ну, это вот уже буквально через несколько часов. А пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Как снизить стресс от чтения плохих новостей? Задались этим вопросом канадские ученые. Ну, ответ-то очевиден, как по мне. Слушайте эти новости по радио. Мы с коллегами почитаем новости за вас. И еще выберем те, которым можно доверять. Но действительно, если серьезно, то говорят канадские специалисты, что мозг наш устроен таким образом, что у него есть такой негативный уклон мышления. Мы в первую очередь эволюционно заточены на то, чтобы выделять угрозы определенные, ну, чтобы, соответственно, не умереть от них. Все логично. Ну, теперь цивилизация наступила, вроде как от зверей бегать не надо, ну, по крайней мере, не постоянно. Вот, а новости есть, и мы все равно выделяем негативные, больше на них реагируем. Сама индустрия СМИ тоже так устроена, в широком смысле слова, что действительно негативные заголовки больше привлекают внимание, и об этом знают редакторы, и, конечно, все время это нам подсовывают. Но избежать этого, наверное, не получится окончательно, но рекомендуют, в частности, канадцы, что полный отказ, конечно, не поможет. Вместо этого лучше ограничить хотя бы время потребления новостей, не заниматься вот этим круглосуточным скроллингом лент. Но, вы знаете, есть еще одна причина, почему люди в эти ленты влипают, потому что всегда боятся пропустить что-то важное. Это тоже известный феномен, fear of missing out называется. По-английски FOMO, даже, по-моему, русского аналога нет стопроцентного. Ну и, в частности, какую-то полезную для себя информацию мы тоже боимся пропустить. И на это нас тоже ловят маркетологи. Конечно же, этот крючок прекрасно знают и применяют по назначению. О том, как появились, в частности, распродажи и как устроена охота за выгодой, а на самом деле охота на тех, кто ищет выгоду, вы сегодня узнаете из программы «Физики и лирики». Будет об этом рассказывать член гильдии маркетологов Николас Каро. Ну а во вторник у физиков и лириков популяризатор истории техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод» Николай Чеканов рассказывал об автобусном сообщении. Тоже для многих, конечно, источник стресса. И о том, вообще, как до автобусов люди выживали, про дилижансы, про экипажи и про пролетки тоже шла речь. Вот об этом мы сейчас и послушаем отрывок.
2: В приложении... Раз такая аналогия пошла, да, не было эконома. Там был только класс императорский, как императорский, раз государственный, да. Императорский. Стоил очень дорого. Во всяком случае, из Москвы в Питер 90 рублей. Дороже, чем в Европе, на треть 90 рублей – это много стад коров, упомянутых уже.
3: В наши деньги это где-то 90...
2: Побольше.
3: Тысяч?
2: 300, наверное.
3: 900
2: 300, 350, 400.
3: Тысяч это... рублей.
2: Ну, я так думаю, примерно. А это всего лишь межгород, который идет там до трех дней. Но это история междугороднего, получается, сообщение.
4: Да. А внутригородского?
2: Внутригородское только вот императорский тариф сверхпремиальный с экипажами. Либо свои экипажи, либо наемные. И больше ничего, все остальное пешком, босиком.
3: И это дорого.
2: Это, да, это дорого, это, ну, сколько у нас платежеспособного населения? Менее 0,5%.
4: Это в каком году это вы говорите?
2: Ну, 1840-е,
4: 800,
2: чуть после ухода.
4: Папа Пушкин умер.
2: Да, он еще дирижансы застал, он в них попутешествовал, да. Оставил воспоминания, кстати. Угу. Вот. Угу. А это, ну, это другая чуть-чуть история. И именно поэтому линейки были нужны, потому что рельсового транспорта городского не было, то есть конки еще не появилась, она чуть-чуть попозже. И получается, линейки, самый демократичный транспорт, а потом его поддавили как раз-таки трамваи на конной тяге.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Китайский язык в качестве объекта изучения набирает популярность. Теперь уже каждый третий родитель говорит, что рассматривает китайский язык в качестве второго языка для детей. В заголовке заложено некое коварство. Не в смысле, что дети должны на китайском разговаривать, как на русском. Хотя, наверное, и такие люди тоже есть. Нет, имеется в виду, что английский остается по-прежнему самым популярным, конечно же, иностранным языком. Ну, а китайский завоевывает все больше и больше популярность. Тут, кстати, важна даже не цифра, вот это без малого 33%, а какова динамика? В 2019 году всего лишь 6% родителей рассматривали китайский язык вообще в качестве иностранного достойного изучения. Потом постепенно все поползло вверх, в 21-м уже до 8% по разным опросам, в 22-м году 13% и так далее. В позапрошлом 19% родителей говорили именно об этом. Вот такой скачок произошел. Ну, английский и китайский, это, конечно, прекрасно, но и про русский тоже не будем забывать и про продолжим его изучение под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы повторим несколько сложных ударений в именах существительных и выучим стишки, которые помогут запомнить правильное ударение. Начнем со слова «благо». Когда оно в начальной форме, то проблем нет. Все начинается, когда мы употребляем его во множественном числе. И Сергей Стилавин употребил.
3: А зачем они нас приучали к этим благам цивилизации, если теперь приходится отлучать?
2: Благам цивилизации – это неверно. Слово «благо» имеет неподвижное ударение на основе. И при склонении ударение сохраняется на первом слоге. Благо цивилизации, благом цивилизации, благах цивилизации. Ну и обещанные стишки. Жизнь бежит зигзагами, одаряет благами. А теперь переходим к слову «крем». И здесь та же картина. Проблема. Появляются во множественном числе. И они появились у гостей программы «Как знать».
4: И ароматы в то время изготавливались там же, где и ароматные, где и лечебные мази, настойки, крема. А вот такая уходовая косметика, как пудры, крема, вот эти вот ароматные розовые воды, они стали не прихотью, а уже необходимостью.
2: Крема, неверно. Вспоминаем слово «благо», «благом», «благами». И здесь все под копирку. Кремы, кремы, в кремах. Ударение сохраняем на первом слоге во всех формах. И обратите внимание, в именительном падеже множественного числа окончание «ы», причем безударное «кремы». Если с кожей есть проблемы, то тебе помогут кремы. Но это не значит, что во всех словах ударение неподвижное. Мы уже вплотную подобрались к следующему слову «герб», и там все иначе. Но давайте сначала послушаем, что сказал гость программы «Физики и лирики» Михаил Каптюк.
5: Американцы же напуганы историей с этим гербом в посольстве, где были прослушивающие устройства. Они эту бедную собачку и на рентгене светили.
2: Не гербом, а гербом. В этом слове при склонении ударение переносится на окончание. Поэтому гербом, гербами, гербах, гербы. Похожие на рассказчиков судьбы семейные фамильные гербы. Ну и мы переходим к еще одному существительному. Его вспомнил эксперт программы Ассамблеи автомобилистов Олег Осипов.
6: В первом квартале этого года, пишут ведомости, количество тендеров на приобретение автомобилей для госслужащих за первый квартал было проведено, между прочим, немало, 464 тендера.
2: Не квартал, а квартал. Причем такое ударение актуально при любом значении слова. И часть улицы, и часть года. Всегда в слове «квартал» ударяем второй слог. А помогут это сделать, опять же, стишки в тему. Кстати, их два. Для каждого значения слова свой шедевр. Мы прошли немало, целых два квартала. В бухгалтерии «аврал» завершается квартал. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако скоро мы встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Исход молодежи из соцсетей, говорят, продолжается. Пока масштаб явлений, конечно, не таковы, чтобы все забили тревогу. Все, я имею в виду, это владельцы этих самых соцсетей, которые, бедненькие, старались, придумывали, как в мозги залезть, особенно молодым людям, которые только-только начинают зарабатывать, и, значит, можно им что-нибудь такое, простите за выражение, втюхать. И тут, да, все взяли и пошли. Устали, говорят, от баннерной этой рекламы бесконечной, развили в себе баннерную слепоту, но все равно не помогает, мозг перегружается. И если вы думаете, что, ой, бедненькие, зумеры устали от соцсетей, знаете, куда исход происходит, в том числе в шахматы. В одной только в Москве в месяц 130 мероприятий проводятся, связанных так или иначе с игрой в шахматы. Да, замечательно. Это воскрешает нашу веру в человечество. Но, на самом деле, люди просто пытаются выбрать удобный для себя формат общения. В шахматах точно не будут показывать баннеры. Вот это можно утверждать совершенно однозначно. Как каждый день выбирать себя? Об этом сегодня с нами поговорят Артем Новиченков и Владислав Тимквин в программе «Пойми себя, если сможешь». Ну, а в прошлую среду говорили они о гуманитарных науках. Зачем же существуют такие науки, изучающие социальное поведение людей?
2: У меня мысль, когда я задавал тебе те вопросы, возникла такая, что человек фантазирует, что психология – это фантазия, так же, как и литературоведение, так же, как и антропология, так же, как и там квантовая физика или это классическая физика. Это некое фантазирование реальности. Мы придумываем какие-то образы, символические системы, интеллектуальные системы, да, языковые системы.
3: Внутри них системы. Мы рассказываем историю.
2: Да,
3: себе и другим.
2: Да, да. То есть мы фантазируем некоторые реальности, которые помогают нам с некой другой реальностью, которая относится не к нам, справляться. Я как раз вот начал тебе говорить, что вне эфира, что мне понятно, чем занимается, скажем, писатель или художник или кинематографист. Он занимается чистым фантазерством. Да? Он создает какие-то миры, каких-то героев, какие-то отношения между ними. Это чисто его фантазия. Да? Она не прикрыта какой-то деятельностью или полезностью, понимаешь, да? То есть это, ну, буквально как маленький ребенок рисует рисунки не для чего. Вот и художник создает просто так. Да, вот это его чистая фантазия. Но когда мы касаемся науки, будь то антропология, историография, этнология, психология, литературоведение, там, не знаю, кинематология, да, киноведение, мы занимаемся как будто бы чем-то, объясняющим что-то. Понимаешь? То есть, мне кажется, гуманитарные науки, они занимаются тем же самым фантазированием, только под хитоном научности какой-то.
3: Да, я с тобой абсолютно согласен. Более того, и предприниматели, которые решают строить небоскребы, занимаются тем же самым.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
2: Пришло время посмотреть, что у нас там в мире культуры происходит, а там происходят вещи удивительные. Журнал «Нью-Йоркер» в летнюю подборку включил произведение Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Ну, удивительно тут не то, что американцы узнали про Пушкина, знали, конечно, и раньше. Удивительно, какое произведение выбрали для легкого летнего чтения. То есть говорят, что тут и контекст важен еще, что, конечно, приятно летними вечерами почитать что-нибудь масштабное, например, «Анну Каренину». Это они еще «Войну и мир» в руках не держали. Но, говорит, иногда хочется чего-то более компактного по объему. И вот, пожалуйста, «Капитанская дочка» — отличный вариант. Удивительно тут то, что, конечно, выбрали из всех, мне кажется, произведений Александра Сергеевича то, которое требует максимального погружения в контекст. Вот что американцам говорит Пугачев и вообще, что они могут понимать про 18 век. Ну, может быть, в этом и замысел, чтобы вот так прониклись чужой историей. Ну, для них чужой, разумеется. Еще одно проникновение в другую реальность вас ждет в музее Востока. Государственный музей Востока в Москве находится. Очень интересный, такой вот этнически окрашенный. И там открывается экспозиция «Исчезающая Африка. Свет и тени Казимира Загурского». Загурский был летчиком императорских ВВС. В 1917 году уехал за пределы нашей страны, потом очутился в Африке, и там провел целый ряд экспедиций по колониям тогдашним и собрал огромный фотоархив. И вот эта Африка, которой уже, наверное, нет, по большому счету, ждет нас в музее Востока в виде фотографических карточек, которые сделал этот человек, дослужившийся, кстати, в авиации до полковника. Он был уроженцем города Житомира, но из польской семьи происходил, поэтому сначала уехал в Польшу, но потом в Польше тоже стало неспокойно. Подумал, нет, поеду-ка я куда-нибудь дальше. И уехал, надо отдать ему должное. Да, что еще? Через неделю День молодежи, 27 июня. По этому поводу много мероприятий. Не будем останавливаться подробно на том, что конкретно в Москве происходит. Я уверен, что и в вашем городе наверняка случается что-то весьма любопытное и, безусловно, достойное вашего внимания. Ну, в Москве аж 200 мероприятий запланировано. Концерты, спортивные тренировки, лекции. Ну, то есть все, что можно себе представить. И все это растянуто на выходные 27-го, 28-го. 28 июня. Если вы уже не считаете себя в полной мере молодежью, то можете хотя бы сходить на мероприятие, чтобы сопоставить, соотнести как-то свое мировосприятие с мировосприятием людей, которые моложе вас намного. Что же касается особенностей этого самого мировосприятия, то об этом шла речь в воскресенье в школьной программе для взрослых. Учитель русского языка и литературы цифровой школы Элина Стрейкман рассказывала о том, как язык отражает особенности нашего метода осмысления окружающей действительности. То есть, как языковые единицы влияют на наше видение и окружающей нас реальности. Полную версию вы можете услышать на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой фрагмент.
3: Язык влияет на мышление или наше мышление влияет на язык? И, конечно, и у одного подхода, и у другого найдутся свои противники и сторонники, но, наверное, самым таким интересным ответом на этот вопрос и самым известным в среде филологов является гипотеза лингвистической относительности. Часто ее еще называют гипотезой Сапира-Уорфа по фамилиям лингвистов, которые занимались изучением данного вопроса. И, собственно, в чем она заключается? Есть два варианта, скажем так, ее существования. Такой очень строгий, категоричный язык полностью определяет мышление. То есть говорят о том, некоторые исследователи, что человек в принципе не может представить или осознать что-то, чего в его языке не имеет какого-либо обозначения. Нет каких-то слов или конструкций, которые позволили бы назвать то или иное явление. Но есть такой более мягкий вариант, и, наверное, в связи с этим он является более популярным, который говорит о том, что язык на самом деле влияет на наше мышление, но не контролирует его полностью, потому что на восприятие нами мира также действует не только язык, но и культура, опыт, традиции, история и многие-многие другие факторы.
0: Пока вы спали.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия и все страны из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии выступают за справедливую систему мироустройства. Выступая на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит Россия-АСЕАН, президент отметил, что представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства.
1: Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах.
0: Основные мероприятия саммита Россия-АСЕАН пройдут сегодня. Глава российского государства проведет в Казани серию двусторонних встреч с премьерами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Саммит завершится 19 июня. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что за сутки подразделения уничтожили 18 наземных робототехнических комплексов противника, 54 пункта управления дронами, 59 беспилотников самолетного типа, 86 тяжелых боевых гексокоптеров и 5 баражирующих боеприпасов. Кроме того, были вскрыты и ликвидированы две станции спутниковой связи «Старлинк». А бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки ликвидировали 119 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых дрона Р-18 «Баба-Яга», сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Кроме того, уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 2 квадроцикла и 8 наземных робототехнических комплексов противника. Межевых добавил, что в плен военнослужащим «Севера» сдались 4 солдата ВСУ. Центр избирком России с руководством воссоединенных регионов сделают все, чтобы их жители в полной мере реализовали избирательные права. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что, несмотря на все сложности проведения выборов в этих регионах, это запрос населения.
2: С Минобороны России, с ФСБ России получены позиции высших должностных лиц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и своих официальных письменных позициях, они единогласно высказались о том, что проведение выборов депутатов Государственной Думы на территории воссоединенных субъектов Российской Федерации в период действия военного положения является возможным. Да, сложно. Да, огромная ответственность. Но это запрос людей, и мы обязаны все вместе сделать все, что требуется, чтобы эти выборы прошли.
0: Элла Памфилова добавила, что Россия даже в агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена проводить выборы. А уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила о необходимости уделить особое внимание голосованию в СИЗО и социальных интернатах. По ее словам, необходимо проверить и подготовить все помещения, где люди будут голосовать. Кроме того, нужно подготовиться к различным провокациям со стороны Киева. Доля квартир, которые продаются со скидкой на вторичном рынке Москвы, за год сократилась на 22%. Как поясняют риэлторы, это связано с ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и дефицитом ликвидных предложений. Средний размер дисконта остался на уровне прошлого года и составляет около 5%. Скидки в 10% обычно дают на объекты с юридическими сложностями, например, квартиры в залоге или с собственником-банкротом. Более серьезный дисконт до 15% предлагают, если в квартире незаконная перепланировка или там прописаны люди, которых придется выписывать через суд. Также поводом для уступки в цене может стать продажа по доверенности от иностранного нотариуса или проблемы с органами опеки. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в интервью Wall Street Journal, что компания планирует повысить цены на свою продукцию из-за резкого роста стоимости микросхем, памяти и накопителей. По его словам, повышение неизбежно, хотя в корпорации долго старались защитить клиентов от этого шага, но ситуация стала неустойчивой. Кук не уточнил, когда именно подорожают устройства и какие модели затронет изменения. Ожидается, что следующий крупный анонс состоится в сентябре с выходом линейки iPhone 18. Глава Apple также отметил, что компания готова использовать свои резервы для увеличения поставок чипов памяти. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 18 июня, облачно с прояснениями. Утром возможен кратковременный дождь. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве метеорологи прогнозируют облачную погоду. Вероятен дождь. Днем в столице от 15 до 17 градусов выше 0.

0: Вы спали.
1: 18 июня на календаре, четверг. Еще раз доброго утра, ну или доброго дня, если у вас уже день. В Москве пока еще 6 часов 13 минут. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры. Новости еще успеем обсудить. Поговорим об анонсах программ, которые выйдут в эфир «Маяка» в течение ближайших часов. И, конечно, послушаем пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений. Можно отправлять их сюда к нам через мессенджер. Макс, WhatsApp, Telegram. Вижу, делитесь вы планами на ближайшее будущее. У кого-то отпуск, поездки. Очень радостно. Да, ругаетесь вы на лингвистические особенности некоторых наших спикеров, которые к профессиональным жаргонизмам прибегают время от времени. Ну уж простите профессионалам их профессионализм, пожалуйста. Давайте будем адаптироваться, в конце концов, поисковой системы, конечно, никто не отменял. Социальные сети пытаются тут. В Британии говорят, до 16 ни-ни. Так мы и поверили, что это поможет, конечно. Вот прям любому подростку погрози пальчиком, и он сразу такой весь из себя послушается. Но про подростков чуть позже. А пока тут любопытный заголовок попался на глаза, мне не могу с вами не поделиться. В мозге обнаружили аномальную способность к предсказаниям. Ну, наконец-то! Биологическое обоснование ясновидения, да? Нет, на самом деле. Во-первых, мозг — это не наш мозг. Это мозг рыбки Данио Рерио, она же дамский чулок. Может быть, у кого-нибудь из вас даже в аквариуме живет это существо. И израильские ученые решили поизучать, какие же там процессы происходят в этом крошечном мозге, когда рыбки собираются друг с другом пообщаться. И вы знаете, выяснилось, что действительно социальному контакту предшествует определенная активность, такие вот нервные паттерны, которые сигнализируют, прям вопиют еще до того, как рыбка вроде бы примет такое осознанное, если можно так про рыбку говорить, решение пообщаться с кем-нибудь из сородичей. Сложнющий эксперимент поставили, там чуть не зафиксировали одну рыбку, чтобы вот строго отделить мозговые реакции от соматических, и все это было в аквариуме с другими рыбками. А потом, чтобы проверить гипотезу, взяли и лазером просто выжгли вот эту активную область нервной системы. И действительно, говорят, утратили рыбки после этого интерес к общению. Вы знаете, мне кажется, любому живому существу шандарахни лазером в мозг, и тут не то, что к общению, можно ко всему утратить интерес. Лазерную лоботомию сделали рыбкам несчастным аквариумным. Конечно, удивительно. Ну что, попытались что-то доказать, и кое-что, наверное, доказали. Ну, как минимум, воздействие лазера на мозг точно установлено совершенно. Что касается предсказаний, это по-прежнему такая темная сфера, требующая скорее веры, чем чего-то рационального. Насчет нейроинженерии сегодня можно будет кое-что новое узнать в полдень благодаря шоу «Физики и лирики». Цикл называется «Здоровье, двоеточие, дело техники». И доктор физико-математических наук и директор Института биомедицины

0: пока вы спали.
1: Ну а теперь, как и было обещано, про подростков и даже детей. Треть российских блогеров, говорят, это как раз дети и подростки. Много это или мало, не очень понятно, но средний возраст около 10 лет. Причем, когда речь идет о слове «блогер», в данном случае авторы этого, можно назвать, наверное, исследованием, хотя оно не особенно научное, но вот как раз средний возраст 10 лет. И причем речь идет именно о заработках, потому что, по словам, опять же, авторов, некоторые родители начинают раскручивать детей уже с 3 лет. Вот, конечно, интересно устроено наше мышление. Если кто-нибудь узнает, что ребеночка, не знаю, в 3 года погнали на пашню, да еще и плуг отняли, дали саху, как у Льва Николаевича Толстого, сейчас скажут: боже мой, какие жестокие родители. А когда ребенка с малых лет таскают по съемкам, гримируют, и все время под софитами, естественно, весь режим дня идет куда-то очень далеко, а вместо него появляется график съемок, кастингов и вот этого прочего, чего ребенок сам не выбирал. Все-таки, ну, конечно, звезду делают, безусловно. Что с этой звездой будет дальше, как-то то ли никого не волнует, то ли волнует не в той степени, в которой, наверное, все это предусмотрено, в том числе и нашим законодательством, которое в целом, ну, на бумаге-то, в общем, детей очень даже защищает. Попробуйте продать квартиру, в которой прописан ребенок, вы столкнетесь с серьезными трудностями. Ну да ладно, трудности самые главные, конечно, начинаются уже в подростковом состоянии, именно поэтому в нашем эфире существует проект «Трудности перехода», и Никита Карпов традиционно отвечает на ваши вопросы. Сегодня сеанс связи назначен на 17:00, как это всегда у нас и происходит, и в среду, и в четверг. Вопросы свои вы можете как во время эфира задавать, так и загодя, через специальную форму на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы вернемся в среду, которая состоялась на прошлой неделе, потому что четверг в силу неких обстоятельств был формат The Best, то есть запись. И бабушка тут обратилась, не бабушка Никиты, просто бабушка, обратилась к Никите Карповым со следующим вопросом.

0: есть у нее внук, 15 лет, 8 класс окончил, но двоек очень много. Учителя, в частности, завуч, говорят, что к экзаменам после 9 класса не допустят этого лоботряса. Сам парень рад, говорит, что и ничего не собирался сдавать. Родителям как-то все равно, а бабушка в шоке. Что делать, как спасаться и надо ли вообще заниматься этим? Давайте послушаем, что ответил Никита Карпов.
1: При таком раскладе замотивировать, особенно словами «ты давай учись, это полезно, важно, нужно, поступишь в институт» и все такое, бессмысленно и бесполезно. В этом возрасте не учатся по сочетанию двух факторов чаще всего. Первое, у них не очень хорошо со связью с будущим в голове, то есть они больше сориентированы на «здесь и сейчас». Поэтому все, что мы считаем плюсами от обучения, для них выглядит просто какой-то невероятной теорией, вообще абстракцией. Ну, нет в этом ничего живого для них. А работать и трудиться надо сейчас. И те, там, у кого хватает условно авторитета родителей или хватает ресурса собственного, что-то продолжать делать, несмотря на то, что я не понимаю, зачем мне это надо, те продолжают учиться. Соответственно, что можно сделать? В 9 классе он в любом случае будет. Что-то там все равно будет происходить. То есть за это можно особо не паниковать и не переживать. Сейчас есть куча времени для того, чтобы с ним вообще-то выстраивать контакт, общаться, взаимодействовать и задавать ему всякие разные вопросы. И просто разговаривать с ним про то, а что дальше, какое сложится будущее, а что он хочет, а что интересно. Но не в назидательном смысле из серии «не будешь учиться, будешь рабочим на заводе, разве ты этого хотел?». Вот. А прям любопытствовать. Вот сейчас все так быстро меняется, да, там, что, как тебе кажется, вообще через 10 лет будет происходить. То есть наша задача, чтобы у него голова начала потихонечку работать вообще в сторону будущего, это раз. А второе, чтобы в этом удивительном, замечательном и совершенно непонятном будущем появился хоть какой-нибудь интерес. Потому что сейчас, скорее всего, та учеба, которая нужна в школе, она вообще никак с его интересами не связана. Ну, как у большинства, это собственно, точно. Детей и подростков. Вот. А как бы взрослой мотивации учиться для цели у него еще нету. Ну, надо сказать, и у большинства взрослых ее тоже не очень много, и это прям большое насилие над собой.
0: Пока вы спали. Психолог Никита Карпов и проект «Трудности перехода» сегодня в эфире «Маяка» после 17.00. Совсем скоро стартует программа Сергея Стиллавина и его друзья. В 10.30 ожидается рубрика «Культ личности» и профессор кафедры истории России Московского педагогического госуниверситета Герман Анатольевич Артамонов будет рассказывать о политической борьбе в 20-е годы прошлого, разумеется, века. Ну, а мы вспомним вчерашний выпуск программы Сергея Стиллавина и его друзья. Продолжился цикл «Вова Пикчерс» и продюсер Владимир Верещагин рассказывал о том, как люди выбирают кино, хорошее, как им навязывают те или иные фильмы, как устроены трейлеры и как людей в кино заманивают. А в этом обо всем шла речь. Я напомню вам, что полную версию вы можете послушать на медиаплатформе «Смотрим», а может и послушаете наверняка. Ну а сейчас в эфире появится Владимир Верещагин, а я желаю всем отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
2: История – это то, что есть задачи, которые ставят. Да? Человек, который делает ролики, в том числе для кино, он человек подневольный. Ему приходит продюсер и говорит, смотри, значит, у нас кино вот для этих людей, нужно обязательно показать вот это, вот это, вот это. Вот этот кадр очень дорог режиссеру, а вот здесь вот у нас, значит, партнеры наши, вот они вот здесь вложились, там надо вот это лицо, чтобы мелькнуло. И очень часто бывает так, что продюсер не до конца понимает, про что его кино. Такое случается. Ему кажется, что он будет собирать вот по этой причине, потому что там взрывов много, или там очаровательных глаза актрисы. Вот. На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце. И здесь, конечно же, вопрос всегда к тому, насколько человек, который делает ролики, может убедительно рассказать историю, потому что это тоже два разных жанра. Есть жанр режиссерский, большой наш, киношный, рассказать большую историю, а есть жанр как-то заманить, да, то есть такой немножко вот типа за минуту рассказать суть, но не пересказывая сюжет, создать впечатление о фильме так, чтобы захотелось пойти в кино. Это же самое главное. Главное не понять, что там будет в кино прям точности, да, и ты же не приходишь, не оцениваешь. Вот, соответственно, здесь сказали правду, здесь обманули. Нет, твоя задача сесть в кресле, взять ведро попкорна, вот, и дальше как бы...
3: Твоя задача отдать деньги, чувачок. Давай будем откровенно, правильно?
0: Пока вы спали. I'm wrong.
4: soul. Is that what devils do?

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Доброе утро, дорогие друзья. И с вами программа «Ассамблея автомобилистов». И в студии Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик и ведущий автомобильного шоу «Утилизатор». И разговаривать мы сегодня будем, естественно, про автомобили, про их обслуживание, про ремонт автомобилей. И если есть какие-то вопросы, связанные с вашими автомобилями, с какими-то проблемами, которые с ними происходят, и вы почему-то не можете их решить, или вам просто что-то интересно узнать про на автомобильную тематику, то вы можете нам написать по телефону, наши мессенджеры, это 8-967-103-5533. Вот, вы туда, пожалуйста, пишите, мы ваши вопросы увидим и на них постараемся ответить либо прямо во время программы, либо уже во второй половине программы. Ну, выберем те вопросы, которые более-менее такие общие. А если вам нужно частные вопросы какие-то ответить, прям конкретно, вот прям конкретная неисправность по вашей машине, то мы тогда уже, я смогу вам ответить в своих соцсетях, вы можете мне туда написать. Единственное, что когда вы пишете в Макс, вы выбирайте, пожалуйста, Юрий Сидоренко просто про авто, именно канал. Потому что я у вас не записан в телефонной книге, соответственно, где обычные контакты, меня там нет. Вот, но я вам все рассказал, так что пишите свои комментарии. А говорить мы сегодня будем про очень известный вопрос и постоянный вопрос, который, вот, например, мне задают у меня в автосервисе. Вот, смотрите, во время там роликов различных, которых я снимаю, во время там эфиров, я всегда говорю: ребят, пожалуйста, заливайте в автомобиль качественное моторное масло. Именно качественное моторное масло. Вот, естественно, вопрос мне задают: а что такое качественное моторное масло вообще? Вот что это вообще такое, качественное моторное масло? И какие параметрами оно должно обладать? Как понять, что оно качественное? Вот мы сегодня вот эти вопросы будем поднимать. Это буду я делать не один, со своим еще хорошим знакомым. Это Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Миша, ты на связи?
3: Привет. Да. Да. Доброе утро, да. Здравствуйте.
2: Прекрасно. Вот такие, вот такой вопросик я сегодня хотел бы обсудить по поводу масла. Не этот вопросик, а именно поговорить по поводу моторного масла.
3: Качественное, да, качественное моторное масло. Ну, смотрите, качество, значит, как его производят, мы отложим пока в сторонку, потому что можно производить с нарушениями регламента, и от этого продукт будет получаться просто плохой выделки. Но это мы сами не знаем, разбираться там, значит, в заводах по производству масел не будем. Будем танцевать от следующего. Качественное масло должно хорошо справляться со своими задачами. Главнейшая, как бы первейшая задача любого моторного масла – это сражаться с износом, защищать двигатель от износа, да, снижать трение. А для того, чтобы оно хорошо справлялось с этой своей задачей, нужно, чтобы у него были некоторые параметры очень важные, подогнаны правильно. Да? Значит, во-первых, масло должно хорошо держать вязкость. И не очень замерзать при морозах, чтобы обеспечивать хороший запуск без износа и держать вязкость там при перегревах, например, при движении в пробках там, или в горячем климате и так далее. У него должен быть так называемый высокий индекс вязкости. Такое масло качественное, оно должно минимально разрушаться и окисляться в процессе работы под нагрузкой температурной, под нагрузкой механической, под нагрузкой химической из-за того, что там попадают всякие вещества туда, топливо и прочее. Чем меньше масло разрушается, тем меньше продуктов загрязнения, тем, значит, лучше оно держит смазочную пленку. Ну и вот эти вот загрязнения, которые все равно образуются при работе масла, да, можно сделать такие масла, которые будут давать меньше этих загрязнений. Это шлам, это кокс, это сажа, это все прочее, что мешает двигателю работать. Вот, наверное, это основные параметры, по которым можно определить, качественное масло или нет. На них стоит обращать внимание.
2: А вот нет, это все классно. Ты сейчас, конечно, хорошо очень сказал себе, параметры ты перечислил. Вопрос только вот в чем. Как понять, что масло обладает такими параметрами? Вот смотрите, я пришел в магазин, у меня вот такая линейка такая перед глазами, да, вот масло. Mm-hmm. Вот. И мне там куда надо посмотреть, чтобы понять, что это масло качественное? Вот мне вот интересно. И дальше потом еще спрашиваю.
3: В магазине поздно смотреть, какое масло качественное, потому что на маслах редко и мало информации, какую дают. Желательно подготовиться к походу в магазин, покопаться в интернете. Там написано бывает побольше. Вот есть сайты производителей масел. Если это масла импортные, соответственно, то можно попытаться поискать не маркетинговые сайты, а перепродажников, а непосредственно изготовителя там на каком-нибудь английском языке. Ну, если вы хотите озаботиться вашей машиной, имеет смысл эту информацию поискать заранее, да? А на что надо обратить внимание? Иногда говорят, что вот разные компании там используют всякие хитрые присадки, и от этого бывает масло качественное или некачественное. Это на самом деле не так. Потому что присадки плюс-минус у всех производителей масел одинаковые. Все прекрасно знают, что все кладут в масла, там могут колебаться какие-то вещи, там кто-то кальциевые, например, используют моющие вещества, кто-то там на основе магния, там могут какие-то вязкостные регуляторы различаться, но по сути это все примерно одно и то же, примерно в одних и тех же пропорциях. Обращать внимание надо на базовые масла, потому что базовое масло держит всю эту нагрузку. Вот оно должно держать вязкость, оно должно мало разрушаться, оно должно давать минимум загрязнений. А масла базовые, они делятся на группы. Да? Первая группа, первая, вторая, третья, первые три – это масла нефтяные, которые потихонечку обрабатываются, там, улучшаются, очищаются и так далее. Чем выше группа масла, тем лучше оно выполняет все эти задачи. Четвертая группа масел – это то, что синтезируется из газа, так называемые ПАО-масла. Эта группа еще лучше, на голову, буквально на корпус, впереди любых нефтяных масел. Вот как раз по всем этим параметрам и плюс еще по сроку службы, потому что оно работает ну, просто в два раза дольше, оно сопротивляется всем этим нагрузкам и не выходит из строя. Но оно и дороже в 3-4 раза, чем любые нефтяные масла. Поэтому на чисто ПАО маслах, как бы мало кто ездит, такие масла существуют в природе, но их очень-очень мало. Поэтому, если вы хотите там масло приличное, но подешевле, то ищите, значит, третьей группы там с каким-то добавлением ПАО. Если вы хотите масло прям суперское, берите так, чтобы было максимальное количество ПАО в маслах. Вот наша компания Супротек, например, выпускает моторные масла двух типов. Две линейки у нас есть, да, называется Комфорт, там 25% ПАО. И есть масла Атомиум сейчас, вот мы выпустили в этом году. Они полностью на ПАО, они вообще не содержат гидрокрекинга. И мало того, что у них все вот эти защитные свойства лучше, и прочность масляной пленки, и меньше загрязнения они дают, они еще работают от 15 тысяч километров и выше. Просто вот потому, что они не содержат гидрокрекинга.
2: Вот, слушай, я вот сейчас как раз, Миша, специально, ты сказал про сайт, я зашел на сайт. На сайт suprotec.ru. Вот я зашел в масла. Так. Вот знаешь, как еще интересно заметил? Вот здесь Атомиум написано, срок службы 12-15 тысяч километров. Это, я так понимаю, ну какой-то... А вот про Комфорт, там 25% ПАО, здесь все написано, кстати, друзья мои. То, что 7% СТРов, гидрокрекинг класса VHVI. Вот.
3: Да.
2: Вот. Но здесь не написано, через сколько километров его надо менять.
3: Обычное масло 10 тысяч километров Комфорт держит гарантированно, как бы его не надо там менять чаще, 5 или 7, потому что вот за счет того, что там почти треть реально синтетических смазочных жидкостей, ПАО плюс СТР, оно спокойно держит 10 тысяч, а Атомиум работает 15.
2: Я понял, слушай, еще один вопрос, то есть это 15 тысяч Атомиум я покупаю, в принципе я могу покататься на нем. Или это, но это при каких условиях? Вот у вас написано, а при каких условиях это вообще? То есть вот используем.
3: 15 тысяч мы обещаем при любых условиях в российских регионах. На самом деле многие наши потребители, и мы сами проводили такие тесты, оно прекрасно работает и на 20. Но это, в это сложно поверить, поэтому там действительно могут быть какие-то нюансы из-за срока службы, уже просто сколько лет оно там будет в этом двигателе держаться, 20 тысяч километров. Там, при очень низких температурах там могут быть какие-то нюансы. Поэтому 20 это, ну, как бы, можно ездить, но мы не гарантируем. А вот 15 это просто гарантия абсолютно точная. Масло отработает 15 тысяч, еще будет оставаться в прекрасных допусках по всем характеристикам рабочим. Это как бы уже проверено в хвост и в гриву. То есть вы можете, ну, фактически полтора, а то и в два раза реже, если кто-то там раз в 7-8 меняет, да, то, соответственно, в два раза реже просто тратится на покупку масла.
2: Слушай, ну вот я еще как раз, ты сказал по поводу того, что надо заходить там на сайт производителя, покупать. Вот здесь как раз написано, видимо, на всех сайтах производителя, друзья мои, ну, не конкретно вот Супротек, вообще производитель масел, обязательно есть такая разделчик такой, где купить. Вот, это очень важный момент для того, чтобы купить, потому что сказать можно все, что угодно, написать можно все, что угодно. Осталось теперь купить то, про что говорят. Вот здесь есть где купить, мы на него нажимаем, и там, в принципе, списочек у нас вываливается, который нужен.
3: Ну, наши масла супротековские проще всего покупать в интернете, в частности, в нашем интернет-магазине. Ну, в принципе, никаких проблем с ними никогда не бывает, потому что, ну, подделывать... Мы не очень крупный производитель масел. Маленькие партии масла, значит, подделывать нет никакого резона экономического. Я имею в виду поддельщикам и людям, которые всяким этим контрафактом занимаются. Поэтому, если вы видите где-то масло Супротек, Комфорт или Атомиум, то можете покупать безопасно совершенно. Вряд ли оно будет какое-нибудь кривое, как бы никто этим не занимается. Но да, у нас есть на сайте раздел «Где купить», там можно найти адреса магазинов.
2: Ну, в данном случае, вот когда мы сейчас ведем про Супротек разговор, тогда Миша сказал, как его покупать и где. Но если мы берем обычные масла, друзья мои, могу сказать, по своей практике, по практике владельца маленького автосервиса, подделывают в основном большие партии. Вот те, которые очень брендовые, известные масла, они подделываются конкретно. И очень часто ко мне приезжают клиенты, которые покупают масло сами. И они приезжают с маслом. И, соответственно, говорят, я на нем сэкономил вот за 1800 рублей. Вот сейчас взял канистру, например. Вот начинаешь его смотреть и понимаешь, что это масло какое-то поддельное. То есть именно по визуалу, по канистре. Знаешь, что очень интересная вещь, когда вот берешь, пальцем трешь сзади этикеточку, она начинает стираться. Вот это прям вообще шикарная история. И я просто не рекомендую экономить именно на масле, но такое бывает, реально. Прям вот человек привез...
3: Ну, знаете, что если кто-то сэкономил на красках типографских, на этикетке, это еще не значит, что там внутри налито что-то плохое. Но я вот хотел еще такое внимание обратить, что иногда вы приезжаете там на пункт замены масла, и вам там предлагают какие-то масла совершенно нормальные, ну и разливают их из бочек. Вот. Вот здесь вот надо либо на очень проверенном, как бы доверенном, испытанном пункте это все делать, там, где, как бы, как, кому вы доверяете. Вот. В противном случае к бочкам надо относиться с некоторой опаской, потому что как раз бочки подделывать гораздо проще, во-первых. Во-вторых, объемы гораздо больше, то есть там, так сказать, все это выгоднее гораздо делать. И иногда просто даже на пунктах замены масла люди не вполне знают, что реально в бочке налито. Поэтому, если вы хотите за машиной поухаживать, то лучше масло покупать все-таки в канистрах и самому выбирать.
2: Слушай, вот выбирать, кстати, вот это вот классная история. А вот масло подбирать как? Вот если я не хочу погружаться, ну, вот сильно вот во всю историю, ну, то есть вот мне надо подобрать масло для своей машины. Ладно, все, допустим, понимают, какая должна быть там вязкость. Там 5W30, 0W20, 5W40, там, к примеру. Ну, вот это мы примерно, ну, понимаем, что вот нам вот это надо. А дальше начинается куча всяких коэффициентов. Я не прошу тебя сейчас в них погружаться, иначе мы здесь просто так и останемся, причем половину из них, вот этих вещей, которые
3: можем на часик продлить передачу.
2: Да. Вот. Поэтому у меня вот вопрос. Это очень важно обращать вот на всякие цены, СНы, вот эти всякие штуки. Ну, как бы...
3: Ну, что? Да, конечно, да. Вот то, что называется спецификациями ассоциации автопроизводителей, ну, вот есть Американский институт нефти, это API спецификация, это вот то, что написано как раз SN. Но она такая самая простенькая. Есть Европейская ассоциация производителей, ASEA, ну, читается так. Они пишут там группы всякие C3, C2, там иногда это старые допуски А3, B4, некоторые двигатели в них нуждаются. На них, конечно, лучше обращать внимание. Но, как правило, это прямо написано в мануале в руководстве по двигателю наряду с вязкостью, как бы, и эта группа указывается. Особенно вот эта вот европейская классификация, она такая более подробная, более разработанная. доработанная, и там, в общем, в ней есть некоторый смысл. От нее можно отступать, ну, если вы знаете, чем эти все группы отличаются. Вот. А что касается, например, всяких допусков непосредственно автопроизводителей, там, Mercedes, Volkswagen, BMW, ну и же с ними, Volvo, Peugeot, Citroёn, там, Ford.
2: Ну, понятно, да.
3: И так далее. Да, да. Эта кухня на самом деле на нее не очень стоит обращать внимание. Объясню почему. Все эти допуски, они специфицируют минимальные характеристики масла, которые можно заливать в эти двигатели. Не оптимальные, не лучшие для этого двигателя, а некоторый порог минимальных требований, просто ниже которых эти двигатели начнут выходить из строя, там по-разному, загрязняться там или изнашиваться будут сильно или что-нибудь такое. А выше этого допуска можно использовать. Так вот, разные масла, они могут быть по-разному выше этих допусков. То есть провалиться там ниже допуска какого-нибудь Мерседеса или Фольксвагена, ну, довольно трудно. Это уж надо совсем какое-нибудь дешевенькое масло брать, как бы, и можно, значит, неприятности на этом получить. Вот. А так, в принципе, если на масле написана спецификация там Института нефти СН, ну, она будет работать. Вот так поступает, например, компания Toyota там, или какие-нибудь еще там японские. Они, у них нет допусков своих. Они пишут, берите группу там СН и пользуйтесь, ради бога. Ну, как бы этого достаточно. И, в принципе, все двигатели это выдерживают. То есть вот упираться рогом и искать конкретно масло с конкретным допуском, конкретного там каких-нибудь циферек от этого Мерседеса, лучше посмотреть на состав масла и какие базовые масла. Потому что оно с лихвой перекроет то, что от вас там просит этот допуск.
2: Понятно. Ну, вот я, например, сейчас взял себе Супротек Комфорт, залил себе в УАЗ. Я, друзья мои, я снял ролик хороший. Я перекатал на масле 22 тысячи. Накатал 22 тысячи километров на одной заливке масла. То есть показать, какой перекат люди делают. Вот. Ну, люди 12 тысяч не перекатывают, потому что я рекомендую менять раз 10 тысяч. Но я перекатал 12, потому что мы, знаешь, что забываем, какую вещь? Очень интересно. Вот мы рекомендуем поменять масло через 10 тысяч, да? А человек проезжает 12 тысяч. То есть мы понимаем, что то масло, которое там, ну, к примеру, да, вот 12 тысяч проехал, то получается, что мы, когда сливаем масло и заливаем туда новое масло уже износится быстрее. То есть уже надо сокращать межсервисный интервал. А мы катаем все те же там 10-12 тысяч. То есть получается, через какой-то момент уже мы, ну, практически сравниваем все это дело. И нужно, конечно, промывать предварительно обязательно систему, если вы чуть-чуть хотя бы перекатали. Я вообще рекомендую промывать постоянно систему перед заменой мягкой промывкой. Ну, кстати, вот у вас прекрасная мягкая промывка, могу сказать. Супротек, мне она очень нравится.
3: Да, мы специально ее делали мягкой, чтобы не 15 минут, а она там 150-200 километров работает, чтобы была безопасной там для всяких резинок, уплотнителей и так далее, потому что агрессивные растворители иногда лишнего растворяют. На самом деле, конечно, да. Ну, как бы масло неизбежно дает загрязнение. И само по себе оно там горит. И топливо в него попадает. И продукты окисления там. И лаки откладываются и так далее. Все это не очень двигателю полезно. Это ухудшает теплоотвод и все прочее. Поэтому, ну, как бы потратить там сколько-нибудь рублей на промывку и, так сказать, продлить жизнь вашему двигателю еще там на несколько тысяч километров, это, ну, абсолютно того стоит. Вот. Я хочу сказать тут, знаете, что, например, что касается вот промывки и всяких наших других продуктов, у нас сейчас же акция идет до конца июня. 20% скидка, если вы приобретаете в нашем интернет-магазине или в наших фирменных магазинах, там, в разных крупных городах. Все это у нас на сайте написано. Вот, и ссылочка на интернет-магазин тоже есть. И телефончик там написан 8-800-200-0661. Вот до конца июня мы держим эту скидочную акцию. Сказать честно, когда будет следующий, вопрос сложный при нынешних, так сказать, всяких разных там катавасиях коммерческих. Поэтому очень вот рекомендую воспользоваться. В частности, это промывка, например, вот ее можно взять с 20% скидкой и спокойно хранить до момента замены масла.
2: Слушай, ну это прикольная история. Но также по телефону там сидят инженеры, друзья мои. Если что-то вам надо узнать по своему автомобилю, конкретно что связано с продукцией Супротек, можете позвонить и все это узнать по телефону. По телефону, какой телефон еще раз?
3: 8-800-200-0661. На сайте Супротек.ру прямо в шапке написано.
2: Ага, слушай, 20 секунд до перерыва осталось. Вопрос. Здравствуйте. А при минимальном пробеге через какое время менять? Владимир спрашивает. Через какое время минимальный пробег менять? Масло.
3: Ну, полтора года, два.
2: Ага, именно время мы берем.
3: Ну, если как? Да, если пробег не набрать за два года 10 тысяч, то вот.
2: После рекламы вернемся.
1: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
0: Предположим, я артист с какой-то аудиторией, у меня 10 тысяч человек в группе.
4: Да.
0: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
4: Да, не всем.
0: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
4: Да, именно так.
0: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
4: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, мы вернулись в студию Ассамблеи автомобилистов. В студии ведущий Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик и автор и ведущий автомобильного шоу «Утилизатор». Вот, можете его посмотреть, если хотите. И также у меня в гостях Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Миш, ты здесь со мной? Вот,
2: да, да.
1: Смотри, тут вопросики пошли интересные. Вот Дмитрий Никитенко пишет. «Маяк, через 3 года разрушается резинка фильтра масла. Проверено, не повторяйте». То есть, друзья мои, вот человек написал, что он проверил, что 3 года нельзя, когда масло находится в машине.
2: Видимо, тяжелым опытом удалось это знание, да. Но вот, да, я сказал 1,5-2. 1,5-2 – это как бы без проблем. Оно продержится, ничего ни с двигателем, ни с резинками, ни с маслом не случится. Да, но да, потом да. Вот стоит задуматься о замене.
1: Угу. И опять же о том, какой фильтр ставить масляный. Это тоже важный вопрос. Слушай, вот смотри, еще вопросик такой. Уровень масла в двигателе снижается от ТО до ТО. Это нормально?
2: Ну, это зависит от того, кто производитель вашего двигателя. Бывают такие двигатели, у которых специальным образом организована система смазки таким образом, чтобы масло угорало. В противном случае просто не подать достаточное количество масла, например, в цилиндропоршневую группу, и это приводит к быстрому износу. Поэтому это считается нормальной как бы системой смазки в таких двигателях. У них там стоят дополнительные системы очистки, чтобы все эти дымы выводить. Но это в нем должно быть написано в руководстве для этого двигателя. В нормальном случае, конечно, нет. Как бы масло уменьшаться не должно, оно не должно ниоткуда вытекать, не сочиться нигде через какие-нибудь трещины или там похудевшие уплотнители. Оно не должно, соответственно, угорать в камере сгорания там из-за износившейся цилиндропоршневой группы или там прохудившихся маслосъемных колпачков, а должно держать уровень от замены до замены. Большая часть двигателей устроена так. Но как бы бывают какие-то вот современные облегченные там с непосредственным впрыском иногда, такие навороченные, что их вот иначе не смазать. Так что почитайте мануал руководства к своему двигателю.
1: Слушай, ну а если я на газ буду нажимать? То есть я нормально, вот когда, ну, еду по трассе, время на газ нажимаю. Нет, у меня из УАЗа, я могу сразу сказать, у меня УАЗ, ребята, там оно просто где-то подтекает все время. У меня другая история с маслом, поэтому я все время доливаю. То есть у меня такого нет, но такие сальники, я ничего не могу с этим сделать.
2: Вряд ли это написано в руководстве для УАЗа, что масло должно втекать через сальники. Вот, конструкция двигателя требует ручной доводки. Ну, как бы количество даваемого газа на двигатель не должно никак влиять на количество масла. Как бы у вас должно побольше сгорать топлива, масло должно оставаться в двигателе. Значит, еще раз, если оно оттуда вылетает, то это либо утечки, либо это горение очень активное, как бы, что нехорошо. Вот, потому что когда масло горит, в частности, оно еще не только выхлоп загрязняет, но и загрязнения остаются в самом масле, их больше, чем при нормальной работе масла. И чем больше загрязнений, тем хуже масло защищает от износа, потому что эти загрязнения, они разрушают масляную пленку, ну и вообще это не очень здорово. Вот, поэтому, конечно, если масло у вас подгорает, надо озаботиться. Ну, первое, почитать руководство. Второе, спросить знакомого механика хорошего, которому вы доверяете, что это за двигатель, не свойственно ли это для него. Ну и третье, заняться этим вопросом и решать его побыстрее, потому что чем дольше у вас оно будет исчезать, тем, значит, дороже вам встанет потом ремонт. Это вот проверено почти как у Дмитрия Никитенко,
1: ну, нашего это слушателя. Да. Да, да, это точно. И, кстати, вот смотри, здесь вопрос еще. Здравствуйте, вывод картерных газов наружу. Что скажете, кроме экологии? Спасибо. Ну, то есть это, понимаем, да, у нас трубка выводит снаружи, а туда все это дело дымит через картер. Друзья мои, если там уже дымит оттуда, то ничего хорошего в этом нет, я могу сразу сказать. То есть это надо смотреть цилиндропоршневую группу как раз. То, о чем мы только что говорили. То есть, соответственно, у вас что происходит? Если туда, то есть картерные газы, они выходят не туда, куда надо. Надо выводить или нет вообще трубку эту?
2: Не, ну, это значит, что у вас повышенное давление в картере, и газы прорываются больше, чем надо, если вы это заметили. Там вообще-то стоит клапан, как бы, вентиляции и все такое, но если уж это начало беспокоить, это значит, что просто давление повышенное. А давление повышенное – это подсевшая компрессия, кольца, и туда прорываются просто газы все время из камеры сгорания, уходят вам в картер. Вы, во-первых, тратите больше топлива, потому что плохо сгорает в таких условиях. Ну, и вообще, это как бы вопрос... внимание к машине, потому что это симптом на то, чтобы произвести диагностику двигателя, как бы просто посмотреть на него эндоскопом, посмотреть на компьютер и так далее, да, съездить на станцию и узнать, что с ним происходит. Потому что, ну, как вот бы это тоже пора, не...
1: Точно,
2: да, да, экология это ладно, ну, вылетели и вылетели, в конце концов, от одной вашей машины экология не умрет, но машина может накрыться вполне, так что имеет смысл заботиться.
1: Но я несколько не могу сказать, что от одной машины не умрет. Ребят, нельзя этого делать. То есть все должно быть сбалансировано. Давайте. Давайте честно скажем, да.
2: Капельку цинизма подпустил, да.
1: Да. Вообще, в принципе, экология это самое основное, потому что, ну, как бы нашим детям жить и нашим внукам, правнукам тоже жить в нашей стране. И чтобы было все прекрасно с экологией, нужно это делать. Так, еще вопрос. Быстренько. Успеем. Здравствуйте. После 250 тысяч километров пробега, как вернуть или сохранить двигатель от преждевременного износа? Ремонт или присадки? Андрей, для начала нужно заехать в сервис и вообще проверить весь мотор. Как правильно сказал Михаил, залезть туда эндоскопом, померить компрессию, понять вообще, что с ним происходит. Вот, а дальше уже принимать вопрос. А дальше уже принимать решение, что конкретно надо делать. То есть, либо надо его ремонтировать уже будет, либо нужно уже, ну, как бы, можно еще как-то обойтись какими-то средствами, составами, которые продлят его ресурс. Я вот считаю, нужно сделать так. То есть прямо вот так вот сразу ответить на вопрос я вам точно сейчас не смогу. Вот.
2: Это что касается такого. Главное, не откладывать это дело. Потому что если вы спрашиваете, это значит, что вас уже что-то в двигателе беспокоит. И это беспокойство, оно никуда уже само теперь не денется. Имеет смысл его проверить быстренько, потому что чем раньше вы приедете, установите диагностику, тем дешевле обойдется восстановление.
1: Совершенно верно, я с этим согласен. Так что, если вас что-то беспокоит по машине, пишите мне конкретно в моей соцсети, либо заедьте в сервис к своим знакомым мастерам, лучше к знакомым, хороший сервис, и чтобы вам сделали на машине диагностику. И с этим не откладывайте. Все, большое спасибо, всем удачной дороги.
2: Спасибо.
1: Миша, большое спасибо тебе. Пока.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в Казани выступит на пленарном заседании саммита России-АСЕАН и продолжит серию двусторонних встреч, в том числе побеседует с премьер-министром Сингапура. График главы государства будет плотным. Переговоры запланированы с 6 главами делегации на полях саммита. С премьер-министром Сингапура российский лидер встретится впервые с момента введения этой страной санкций в отношении России. Как сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков, на встрече будет затронут ряд вопросов двусторонней повестки, включая состояние и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. В Кремле также уточнили, что на встрече с премьер-министром Лаосом предполагается обсудить нынешнее состояние российско-лаосских отношений и перспективы расширения сотрудничества в практических областях. Новые возможности взаимодействия, как сказал Ушаков, открываются в связи с получением Лаосом в 2025 году при поддержке России статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, на полях саммита в Казани у Путина состоится встреча с премьер-министром Вьетнама. Стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран является топливно-энергетический комплекс. Углубляется сотрудничество в области использования атомной энергии. И сегодня же Владимир Путин побеседует с премьер-министром Камбоджи и премьер-министром Таиланда. Королевства являются давними партнерами нашей страны в Юго-Восточной Азии. Также президент России проведет переговоры с премьер-министром Восточного Тимора, который впервые посетит Россию с визитом. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили 18 наземных робототехнических комплексов противника, 54 пункта управления беспилотной авиацией, 6 десятков БПЛА самолетного типа, около 90 гексокоптеров и 5 баражирующих боеприпасов. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путникова и Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики.
0: В Красноярском крае растет число природных пожаров. В регионе действует режим ЧС. Сейчас действует 91 очаг на площади почти 84 тысячи гектаров. Накануне дымка от пожаров достигла жителей населенных пунктов Хакасии. Специалисты регионального гидрометцентра замерили взвешенные частицы в атмосферном воздухе из-за появления дымки. Результаты показали, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе нет. Доля квартир, которые продаются со скидкой на вторичном рынке Москвы, за год сократилась на 22%. Как поясняют риэлторы, это связано с ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и дефицитом ликвидных предложений. Средний размер дисконта остался на уровне прошлого года и составляет около 5%. Скидки в 10% обычно дают на объекты с юридическими сложностями, например, квартиры в залоге или собственником-банкротом. Более серьезный дисконт до 15% предлагают, если в квартире незаконная перепланировка или там прописаны люди, которых придется выписывать через суд. Также поводом для уступки в цене может стать продажа по доверенности от иностранного нотариуса или проблемы с органами опеки. Apple объявила о намерении повысить стоимость техники. Причиной подорожания продукции в компании назвали резкое удорожание стоимости микросхем, памяти и накопителей. В интервью изданию Wall Street Journal гендиректор Apple Тим Кук сообщил, что в корпорации долго старались защитить клиентов от этого шага, но ситуация стала неустойчивой. Между тем, Apple не уточнила, когда именно подорожают устройства и какие модели затронет изменения. Ожидается, что следующий крупный анонс состоится в сентябре с выходом линейки iPhone 18. В Москве сегодня по-осеннему прохладно, не выше 13-16 градусов, облачно, небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, лето вернется в столицу в воскресенье.
3: Скажу, что астрономическое лето грядущее, которое у нас наступает
1: в воскресенье 21 июня вернет жителям Центральной России вполне комфортную погоду. Ну а сегодня синоптическая ситуация на большей части европейской территории России по-прежнему будет определяться ненастным влиянием североатлантического циклона, обеспечивающего дальнейшую адвекцию более свежего воздуха, что в условиях плотной облачности и небольших дождей станет причиной самого прохладного дня с начала лета. В дневные часы столбики максимальных термометров в Москве покажут всего плюс 13-16, что соответствует климатической норме начала осени. Ветер юго-западных румбов 4,9 метров в секунду, показания барометров немного подрастут до 744 миллиметров ртутного столба.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров области, сегодня облачно с прояснениями. В первой половине дня пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 15-17 градусов. В Москве облачно, кратковременный дождь и 14-16 выше нуля. В эти минуты в российской столице плюс 13 градусов, облачно, атмосферное давление 743 миллиметра.
3: Сергей Стилавин.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Вот что вам не спится, Сергей Валерьевич?
1: Мне?
2: Хотел спросить, да. Вот почему вам не спится?
1: Рассвет.
2: А,
1: рассвет.
2: Хорошо.
1: Да, рассвет. Да. Дело в том, что то, что продается у нас в магазинах тканей под названием Blackout,
2: так,
1: не способно скрыть рассвет.
2: Конечно.
1: Да. О животных немножко. Вы знаете, давайте. Я чем больше, как вслед за товарищем Чеховым и другими уважаемыми людьми, чем больше узнаю людей, тем больше
2: люблю животных.
1: Тяготею к животным. Да. Вы знаете, у нас есть эти... Зажировка у кого происходит?
2: Матвей.
1: Нет, не Матвей, как-то по-другому.
2: Манул.
1: А в Москве...
2: Чуть не сказал,
1: чалица, да. Медведь терпей.
2: Терпей?
1: Терпей.
2: До каких терпей?
1: Да. Так вот, позеленел.
2: Ничего себе.
1: Водоросли, понимаете, да?
2: Хорошо.
1: И о том, какие, что у нас за дети, что у нас за люди. Сейчас же идет пора страда экзаменов. Единый госэкзамен. Дело в том, что при помощи единого госэкзамена решили победить коррупцию в вузах в свое время. Предлог был следующий. Да? В итоге победили любовь к русскому языку. Потому что русский язык в школе самый нелюбимый. Вот в России самый нелюбимый русский язык. Это абсурдно, правда? Так вот звучит. Хотя я помню, в мои школьные годы тоже русскому языку многие не доверяли, но не так, чтобы не любили. И названо самое сложное слово на едином госэкзамене по русскому языку в этом году.
2: Ну-ка, давайте, интересно.
1: Ну вот, смотрите, ну что с ними делать? Самое сложное слово
2: —
1: преддверие. Вот-вот. Вот выросли, да.
2: Да, класс.
0: Преддверие. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Манул Тимофей нам подсказал.
1: Да. Тимофей, терпей. Вот.
2: Какая разница, Тимофей, Матвей?
1: Вот именно. Тем более, что он сам не признает это имя. И на него, я уверен, не откликается.
2: 100%.
1: Откликается только на еду. Да. Пришло письмо, у которого заголовок следующий, друзья мои. Жалоба. Минуточку.
2: Ну-ка.
1: Жалоба женщины.
2: Замечательно.
1: Угу.

0: приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Обычно жалобы присылают в те органы, в которые могут как-то отреагировать на жалобу. Роспотребнадзор.
2: В заботу.
1: Прокуратура.
2: Да, это вот. И есть забота.
1: В конце концов, ну не знаю, книга жалоб и предложений может вместить всю вашу боль. Да, да. Если выживете после употребления. Суши. Пишет девушка Александра. Она, правда, подписывает свое письмо Саша. Что немножко контрастирует с контекстом письма. Здравствуйте, Сергей и Владик. Друзья мои, вы можете повторить судьбу Саши, если вы знаете адрес.
2: Завидную судьбу.
1: Да, адрес, она может быть круто, переменится ваша судьба, если вы напишете о своей жизни в наш почтовый ящик stillavin@bk.ru 2L. 2L там, где L. На днях, давайте вот жалоба женщины, что-то такое сочувственное надо.
2: Ну, что-то такое фантастическое.
1: Женщина, которая не доросла до возраста женщины.
2: Которую нашли на пляже.
1: Да.
2: Лора Палмер.
1: Да. Потому что она занималась чем?
2: Непотребством.
1: Вот именно. Конечно. На днях произошло странное открытие. Мне бросилось в глаза, что на фотографии с моими подругами, которым около 50 лет, я выгляжу старше них. Теперь самое пронзительное в скобках.
2: Так.
1: Мне 35.
2: Печально.
1: Погодите, погодите, не сгущайте. Человек и так жалуется. Присмотрелась. Действительно, на их лицах нет ни одной морщины. У меня же лицо обычное. Я улыбчивая, переживаю за дочку, ворчу за компьютером, бегаю под солнцем. Мне напомнили, что есть специальный укол, который блокирует передачу импульсов в мышцы и тем самым разглаживает все морщины. Ну что мы будем, Сашенька, таить? Это называется ботокс.
2: Конечно.
1: Или ботулотоксин.
2: Он блокирует мимику.
1: Вы станете.
2: Вы
1: становитесь без

0: несколько отличается. Что ответить доктору, если мы на каждом углу кричим о своей уникальности, а как только она отражается на наших лицах, разглаживаем ее, то есть разглаживаем уникальность, и прячем в подвал, как Дориан Грей, свой портрет. Обвиняем мужчин, что они нас не понимают, но сами же стираем любые понятные переживания с лица. Мы платим психологам, чтобы научиться проявлять эмоции. Давайте так, эмоция сквозь ботокс. Да? Это, кстати, созвучно нашему времени. Мир через силу. Эмоция через ботокс. Это, мне кажется, бьется один в один, да, этот тренд. И платим косметологам, надо добавить звонкой монетой, чтобы эти эмоции стереть. И дальше почему-то следующая фраза, которую меня, честно говоря, Владислав
1: смутила.
0: Нет, немножко обидел.
1: Давайте.
0: Владик, это неприемлемо. А как же я? Я тоже хотел сказать об эмоциях.
1: Наши слушатели спрашивают. Да. Так она укололась или нет?
0: Да, погодите, сейчас. Товарищи женщины, теперь уже на вас не надеяться. А может быть, мы придеремся к себе и друг другу, придеремся.
1: С преддверием.
0: Придеремся. Надо было написать, придираемся. Да. А для нормальных людей мы выглядим ровно настолько, насколько интересно нам жить. Всего хорошего, всем хорошего дня. С уважением, Саша. Надо сказать пару успокоительных слов Саше. Действительно, Сашенька, дело в том, что вот вы обратили внимание, что доктор был мужчиной. А вот эти, которые колят обычно, это косметологини. Как правило, это со шприцами дамы. Да? Ну, во-первых, дамам надо продать ботулотоксин.
1: Конечно,
0: наварить
1: это их зарплата,
0: на
1: это их
0: чем
1: пища.
0: Больше она будет вам вкалывать этих миллилитров, сколько там, 10-20 вам уже надо.
1: В клювике унесет
0: Конечно. А на них покутит, купит оперольку. Просека, да, купит новые трусики, в конце концов, это законно. Да, но вас-то она, соответственно, будет убеждать, что эти процедуры вам необходимы. И самое главное, Сашенька, вопрос в том, что вот, опять же, о мужчинах и женщинах. Мужской взгляд на женскую красоту коренным образом отличается от женского взгляда на женскую красоту. Я неоднократно в соцсетях сталкивался, что женщины называют красивыми. Ну, сейчас, знаете, вот времена политкорректности, нельзя сказать, что женщина крокодил.
1: Нельзя, не надо.
0: Так сразу говорить. Скажут, ну, ах ты, Женя, ненавистник, ах ты неудачник, кто ж тебя так обидел, Сережа? Так и скажут. Но, вот представляете, понимаете, какая история? Взгляды женщин на женскую красоту не соответствуют мужским. Вы, Сашенька, кому хотите нравиться? Подругам, которым 50 плюс, да? Косметологам.
1: Она хочет, чтобы ей завидовали именно подруги.
0: Или не нет, мужчины. Или вы, так сказать, живете ради мужского удовольствия. Потому что, судя по тому, что я вижу на улице, ну, включая моду, это моя любимая тема, женщины перестали желать нравиться мужчинам.
1: Да, они соперничают между собой.
0: Да, у вас нет этой цели. Поэтому, если вы соперничаете, вот во-первых, что вас связывает 35-летнюю с 50-летними женщинами? Между вами пропасть, 15 лет. Это целый ребенок-подросток между вами, понимаете?
1: Теперь
0: вылупившийся.
1: Ботокс уже.
0: Ну, серьезно. Ну, а что может связывать действительно людей с разницей в возрасте 15 лет? Ну, я не понимаю этого. И вы подтягиваетесь, понимаете, интуитивно под них. Вы, может быть, морщитесь специально, чтобы добраться до их опыта жизненного, до их невзгод, переживаний, трагедий, вот этих всех лишений, которые... Да-да-да, инъекций, да-да-да, и так далее. Вы хотите добрать, интуитивно как бы тянетесь к ним, но не можете дотянуться, потому что это невозможно, ну, как бы 15-летнюю разницу проглотить просто. У вас нет этого жизненного опыта. Поэтому вы имитируете его старостью на своем лице. Да, понимаете?
1: Да, да.
0: Вот. Я вам советую дружить с ровесниками. Ну, в принципе, да.
1: С нами.
0: Да. Да, Владик, все, достаточно. Достаточно. И все.
2: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru. Фамилия Стилавин, 2 Л.
0: А ну-ка, Владислав Александрович, давайте-ка у нас немножко есть времени для чтива. Вот, скажите, пожалуйста, вам что-то говорит слово диамат?
1: Диамат.
0: Вспоминаем студенческие годы. Вы же были еще советским студентом?
1: Да.
0: Ну,
1: да,
0: какое-то время. Но, наверное, не добрались до тех курсов, где диамат обязательно был.
1: У нас был сопротивление.

0: Нет, это другое. Нет, диамат. Это почему я об этом говорю? Сегодня исполняется 70 лет, 56-й год, когда диамат, а именно диалитический материализм.
1: Не было такого.
0: Вот, видите, вы уже такой полусоветский.
1: Как говорится, бог упас.
0: Да-да-да, вот от чего избавила перестройка людей, это да, вот от истории КПСС и от диамата. Так вот, приняли постановление, что в высшей школе обязательно преподавать диалектический материал. Да, то да, есть да, Сталин был. Умер, он не мучил детей вот этой всей ерундистикой, да, и дальше произошло окаменение учения.
1: Абсолютно.
0: То есть Сталин говорил о том, что философия, ну вот философия должна развиваться, да, и идеология государства. А здесь ее как бы в гранит одели и сказали: вот так. Ну и в общем мы загнулись за 30 лет. За 30 лет верхушка, выращенная вот в этой окаменелости.
1: Забронзовили,
0: да. Все, они, да, да, они все, вымерли. Потому что мысль перестала существовать. Потому что как спорить с чем-то, если вот оно в учебнике написано, что вот
1: если
0: так.
1: Если это уже в камне, да.
0: И учебником стала книжка английского. У нас все наносное. У нас, видите, марксизм, он... Ну, говорят, что Маркс был немцем. Я могу поспорить. Надо Добина спросить, был ли он немцем. А вот диамат преподавали по книжке англичанина. Советским людям. Зовут этого англичанина, сейчас, минуточку, этот, Корнфорд. Тьфу ты. Да. Давайте вот предисловие хотя бы. Давай. Завянут у вас уши? Или нет? Да? Он, извините, вырвалось. Глава, том первый, называется «Материализм и диалектический метод». Мы, кстати, помните, как-то в эфире с одним из наших докладчиков об этом рассуждали, о том, что Ленин владел диалектикой, а Сталин только-только подбирался к этому методу. Я говорю, а как научиться-то? Говорит, а вот не знаем.
1: Ни того, ни
0: того
1: нет.
0: То есть чудо какое-то, кто умеет этим делом заниматься. И вот у нас часть первая – материализм. Глава первая – партийность философии. Понимаете, философия не может быть оторвана от...
1: Просто философия,
0: да,
1: конечно.
0: От убеждений. Да?
1: Она должна быть с паспортом.
0: А книжка эта, кстати говоря, для рабочих. То есть не какие-то там высоколобые знайки должны
1: то
0: были
1: это
0: все.
1: Должно быть понятно,
0: да,
1: простому
0: людям. Понятно. Вот давайте прочтем первую абзац и поймем, это понятно нам или нет. Давайте. Если будет понятно, вернее,
1: значит,
0: я это.
1: Мы рабочий класс.
0: Да, значит, недалеко ушли от крепостничества. Каждая философия выражает точку зрения определенного класса. Ну, согласитесь, у буржуя свое, у олигарха свое, у кассира свое, правильно? Но в отличие от эксплуататорских классов, которые всегда стремились поддерживать и оправдывать свое классовое положение при помощи разнообразной маскировки и фальсификации действительности, а? А им сейчас в помощь искусственный интеллект, да, который выдумывает видосики фальшивые. Да, рабочий класс в силу самого своего классового положения и целей заинтересован в познании и понимании вещей такими, как они есть. Без всякой маскировки или фальсификации. А? Понятно? Партии рабочего класса нужна философия, которая выражает его революционную классовую точку зрения. Она составляет прямую противоположность идеям, враждебным рабочему классу и социализму.
1: Я перевожу: будь начеку, товарищ.
0: Да, они нас обманывают. Да. Это определяет материалистический характер нашей философии. Понимаете, вот глава закончена.
1: Да,
0: смотрите, все коротко и понятно.
1: Кругом враги.
0: Они нам врут.
1: А мы нет.
0: А мы хотим правду.
1: Да.
0: Вот о чем глава. Дальше. Партийность и классовость. Давайте чуть-чуть еще почитаем. Партийность и классовость философии. Среди марксистов общепризнанным является положение, что диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. Как многим политикам, так и многим философам это определение неизбежно покажется странным. Но мы совершенно не поймем диалектический материализм, если не сможем уловить мысль, скрывающуюся за этим определением. Прежде всего разберемся в том, какая философская концепция скрывается за идеей, которая выражена в этом определении партийности или, поскольку партия всегда является политическим представителем класса, классовой философии. Под философией обычно понимается наше наиболее общее представление о природе мира, о месте и назначении человечества в нем, собственно, наше мировоззрение. Раз мы поняли это,
1: Ну, относительно.
0: Философия – это наш взгляд на жизнь.
1: Да. Такой обобщенный взгляд.
0: Что хорошо, что плохо, да? Чё к чему?
1: Ну, пока размытость.
0: Конечно, нас потихоньку уводят туда, в этот омут диамата. Да-да-да. Становится очевидно, что не у всех людей есть некоторая философия, даже если они никогда не учились рассуждать о ней. А, интересно, Владислав?
1: Очень.
0: Вот, видите?

0: Есть понятие желания и понятие страха. Мне кажется, что они связаны друг с другом. То есть желание – то, что я хочу, а страх – то, чего я не хочу.
1: Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, сообщил, что за сутки подразделения уничтожили 18 наземных робототехнических комплексов противника, 54 пункта управления дронами, 59 беспилотников самолетного типа, около 90 тяжелых боевых гексокоптеров и 5 брожирующих боеприпасов. Кроме того, были вскрыты и ликвидированы две станции спутниковой связи «Старлинк», а бойцы группировки «Войск Север» за прошедшие сутки ликвидировали 119 беспилотников и 42 тяжелых дрона Р-18 «Баба». Кроме того, уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 2 квадроцикла и 8 наземных робототехнических комплексов противника. Военные добавили, что в плен военнослужащим Севера сдались 4 солдата ВСУ. В Казани сегодня начинается основная часть саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Глава государства продолжит начатый накануне марафон двусторонних встреч. Планируются беседы с главами прибывших делегаций, в том числе с премьер-министрами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Участники саммита также подпишут Казанскую декларацию, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на предстоящую пятилетку, а также сделают совместное заявление по энергетике и культуре. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью в стране. В целом эпидемиологическая обстановка спокойная, рисков для здоровья граждан практически нет, рассказала РИА Новости руководитель ведомства Анна Попова. По ее словам, в России давно нет тяжелых случаев гриппа, в том числе и из-за ежегодной бесплатной иммунизации населения. Дополнительный контроль за состоянием здоровья граждан дает так называемый геномный эпиднадзор, который Россия ввела впервые в мире. В рамках мониторинга эксперты наблюдают за десятками самых разных вирусов, которые могут вызывать опасные для человека болезни, уточнила глава Роспотребнадзора. Температура воздуха в Москве не поднимется выше плюс 30 градусов до конца месяца, сообщила РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Кого-то это обрадует, а кого-то огорчит, но периоды жаркой погоды, скорее всего, в июне в Москве уже не будет, сказала Позднякова. Синоптик отметила, что в столице в июне ожидается погода, характерная климатической норме этого месяца. В ночь на воскресенье столичным водителям придется испытать некоторые неудобства. С полуночи 20 и до полудня 21 июня в Москве пройдет ночной забег. Из-за него в центре мегаполиса нельзя будет проехать по нескольким набережным и улицам, сообщает московское правительство. Перекроют проезд от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского, участки на Тестовской, Пресненской, Краснопресненской и Смоленской набережных. Кроме того, до часу ночи в воскресенье нельзя будет проехать по Смоленской набережной от Краснопресненской до Бородинского моста, от Смоленской до Большой Драгомиловской, передвижение в сторону области по набережной Тараса Шевченко, от Бородинского моста до Воробьевского и на других участках. Водители просят заранее выбирать альтернативные маршруты. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов. Сейчас в столице плюс 14, пасмурно. Атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято бюро исполкома РФС. Встреча назначена на 18 июля. О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Бывший футболист ЦСКА Абазбек Файзулаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира. Однако его команда уступила колумбийцам 1-3. В составе латиноамериканцев отличились Даниэль Муньос, Луис Диас и Хамильтон Кампас. Ранее англичане обыграли хорватов 4-2. На дубль Харри Кейна, а также голы Джуда Беллингема и Маркуса Решфорда бронзовые призеры прошлого мундиаля ответили лишь взятиями ворот Мартина Батурины и Петера Мусы. Команда Ганы, в свою очередь, минимально обыграла сборную Панамы. Единственный мяч на предпоследней минуте забил Калеб Юэнчи. Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга объявил о заключении контракта с форвардом «Зенита» Игорем Вольхиным. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
3: «Уралмаш» уже начал формировать состав на будущий сезон баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду екатеринбургский клуб заключил соглашение с российским форвардом Игорем Вольхиным. Контракт с 28-летним баскетболистом подписан сроком на один сезон. Прошедший сезон Вольхин начинал на правах аренды в составе саратовского «Автодора». Там он неплохо себя проявил. Форвард сыграл в 34 матчах, набирая в среднем чуть больше 10 очков за игру, совершая 5 подборов за встречу. По-настоящему превратился в одного из лидеров «Автодора» по сезону, однако саратовцы не пробились в плей-офф, а Вольхин вернулся из аренды в «Зенит». Правда, за петербуржцев он сыграл всего дважды в концовке прошедшего сезона. При этом форвард является чемпионом единой лиги ВТБ в составе сине-бело-голубых в сезоне 21-22, также двукратным победителем Суперкубка единой лиги ВТБ, а еще обладателем Кубка России 2024 года. Достаточно опытный игрок. Минувший сезон новый клуб Вольхина «Уралмаш» завершил на стадии четвертьфинала единой лиги ВТБ, уступив в серии как раз «Зениту» со счетом 1-3.
2: Теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд пятисотника в немецком Галле. Россиянин обыграл француза Теренса Атмана 6-4-6-4. Следующим соперником Медведева будет немец Даниэль Альтмайер. Стал известен соперник Ислама Махачева на UFC 330. Российский боец проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэн Мачадо Гэри в ночь с 15 на 16 августа. 34-летний спортсмен в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Раперистка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинальной встрече россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 итальянке Ариане Эриго со счетом 11-15. Ранее серебро выиграла совлистка Яна Егорян. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
6: Сергей Стиллавин и его друзья.
7: Друзья мои, ну что же, уже ведь 18 июня у нас с вами, да?
8: Июнь хана. Ну, в хорошем смысле, ну, подходит к концу.
7: Все, кончено. До конца июня, кстати, в Москве будут дожди, так что особенно не напрягайтесь. Не напрягайтесь. Итак, что у нас сегодня за праздники? Во-первых, сегодня день службы военных сообщений Вооруженных сил России. Армейская логистика, это очень важно.
8: Конечно.
7: Это очень важно. Всех причастных с праздником, товарищи. Всемирный день гармонии сегодня. Ну, гармония это как? Когда не бесят.
8: Ну, когда красиво, да.
7: Вас не бесит, и вы тоже.
8: И вы не бесите.
7: Но есть люди неэмпатичные, да, вот, которые говорят, что ну да, я вот выпендриваюсь, но какая вам разница?
8: Я так вижу. Бом!
7: Да, тогда их начинают бить. Они жалуются. Да, гармония нарушена, соответственно, и в вашей жизни тоже. Значит, сегодня Международный день паники. Это не наш праздник, да. Международный день борьбы с языком ненависти. Я предлагаю таковым объявить английский.
8: Да.
7: На нем вся гадость.
8: Конечно.
7: Конечно, да. Вот день ласточек. Интересно, что ласточки в среднем летают со скоростью 60 км в час. Он маленький.
8: Довольно быстро.
7: Он весит-то до 100 грамм. Да, вот да, это, да. Как это, ласточонок. Ласточонок.
8: Ласточонок.
7: Угу. А некоторые, самые проворные, которые поели, разгоняются до 150, представляешь? 150. А если влетит в тебя, вот случайно,
8: глаз,
7: например, погонится, да, все, за комаром хана. Перед дождем.
8: И
7: в тебя.
8: Хана, да.
7: Да, день чистки аквариума. Смотрю, есть специалисты, которые могут приехать, почистить. Цены где-то 2-3-5 тысяч.
8: Слушайте, а если вот не чистить, сколько проживут рыбки?
7: Рыбки-то?
8: Да. Ну вот не чистить, вот полгода хотя бы протянут.
7: Я обычно вот на консервы смотрю, там тоже рыбки.
8: И тоже мутная заливка.
7: О, очень мутная, но я вот эту маслицу, кстати, не сливаю.
8: Она очень вкусная.
7: Вкусная, конечно, настойная. День рождения детской колясочки сегодня. А сейчас рекорды продаж бьют колясочки для собачек. Так, так трогательно, вы знаете, видеть женщину, которая могла бы стать матерью, а у нее в колясочке вот этот зверёныш сидит.
8: Могла бы работать.
7: Да, она все могла бы. Она в парке с колясочкой, а у нее там собачка сидит, да. А, потому что собачка не может гулять ножками.
8: Отвратительно.
7: Она не для этого. А зачем ей гулять, не знаю.
8: Конечно, зачем ей собака? Возить.
7: Да, день японской эмиграции в Бразилию. То есть там достаточно большая такая популяция, и они смешиваются уже, и вот такие красивые такие японо-бразильцы появляются.
8: Очень
7: японо-бразильцы.
8: Круто, да.
7: А бразильцы сами же, они смешанные, да, там есть и испанцы, и индейцы, ну, в общем, такой замес такой неплохой. День недалекого будущего. Недалекого, да. Международный день устойчивой гастрономии. Ну, когда вот ты привык есть, например, сосиску. И знаешь, что завтра,
8: ешь,
7: и завтра будет сосиска. Да. Международный день пикника. Угу. Международный день суши сегодня отмечается. Рост отравлений из-за жары. Рыбка-то
8: конечно
7: не доживает. Рыбку издалека везут. День клубники. А вы знаете, что клубника — это не ягода, а много орешек.
8: Много орешек.
7: Да, это орех. Клубника — это орех.
8: Много орех.
7: Да, и, кстати, интересно, что у клубники ДНК, вот цепочка, если ее прописать, длиннее, чем у нас с вами. Представляешь? То есть она, у нее наследие мощнее, херитаж такой мощный, да, внутри. Да, да, да. День, хороший день. Иди ты на рыбалку.
8: Лесом.
7: Очень хорошо. Да. И русский народный праздник — Дорофеев день или Дорофей воробьиные ночи. Потому что короткие становятся ночи, да. Значит, наблюдали за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым и ясным, ждали, что зерно уродится крупным. А вот смотрите, также считалось, что если утром сегодня выполоть все сорняки, то есть понагибаться и выполоть, да, то они больше не вырастут. И такая же примета существовала в отношении волосиков на теле. Девчонки, парнишки, если сегодня сделать эпиляцию,
8: прополоть,
7: будете голенькими до осени.
8: С крупным зерном.
6: Сергей Стиллавин и его друзья.
7: Значит, в 1178 году пятеро кентерберийских монахов, Кентербери, это в Англии, да, увидели, что полумесяц, то есть луна была не полный диск, а вот месяц, да, на небе раскололся надвое, стал извиваться, и из места раскола появилось пламя. А сейчас, значит, в новостях нахожу сообщение, что в 72-м году во время одной из миссий Аполлона секретные доклады, переговоры о том, что Луна — база пришельцев, что туда летают, оттуда летают, и не мы.
8: Пора в родную гавань.
7: Сначала думали, о, Совет, но нет. Другие, да-да-да. Кстати, интересно, какой социальный строй у инопланетян?
8: Сложно сказать.
7: Сложно сказать, конечно, да. А что у нас? В 1429-м битва при Патте, это переломный момент столетней войны. Ну вот некоторые говорят, 100 лет люди воевали, да? Ужас какой-то. Но как они воевали? Они воевали только летом. И строили они только летом.
8: Перерывы были, да.
7: Конечно, как только распутится, то есть вот гусениц-то нет, трактор, танка нет, они прекращали все, латы вязали, и все. То есть фактически из 100 лет они воевали вот и в чистую, да, в чистую. Ну 25, наверное, да?
8: Да халява.
7: Ну, 30.
8: Да.
7: Ну, не 100. Ну, не 100. Да. И англичан в итоге выкинули с континента, и они решили, что делать? Превращаться в финансовую тайную вот эту вот заговорщицкую империю, в которой спецслужбы сильны, да, которые устраивают везде оранжевые революции и прочее, прочее. Потому что физических сил, у них армия 70 тысяч человек. Что такое 70 тысяч человек? Вообще ни о чем. Да, а вот спецслужбы у них. А вы видели, какого размера посольство в Москве британское?
8: К сожалению, видел.
7: Оно же огромное.
8: Конечно.
7: Это же там, получается, шпионы.
8: Одни шпионы.
7: Одни, да. Но нам некому больше уйти, потому что остальные вот на набережной сидят напротив Кремля. Там хороший особняк, красивый. В 1511 году Бартоломео Аманати, флорентийский архитектор, самый плодовитый, да, муж поэтессы Лауры Боттиферри.
8: Хорошо.
7: О ней позже. Значит, он был маньеристом. Это вот если в скульптуре, то причудливость форм. Да? Нет, причудливость поз, То есть, когда вот стоит так этот памятник, как что так человек, вот даже, даже вот девушки на фотосессиях, вот я, знаешь, иногда вижу, как их изгибают, чтобы они...
8: Сами отчасти изгибаются.
7: Не изгибаются, сами они... Но, не, сами они не изгибаются, их всем не изгибают. То есть, либо фотограф, либо еще кто-то, это стилист какой-то.
8: Либо ветер.
7: Но так люди не гнутся, понимаешь? Вот это маньеризм. В 1552-м Габриэлло Кьябрера родился, итальянский поэт. Он совершил множество криминальных выходок, был членом бандитской шайки, а потом говорит: нет, все-таки хочу быть поэтом.
8: Бандит-романтик,
7: да. Вот, например, такое стихотворение: «Смех прекрасной дамы». Розы алы, словно пламя, над шипами, но Амур взрастил другие, дав блюсти чете румяной. Ну, в общем...
8: Ну, в любом случае, лучше, чем бандитизмом заниматься.
7: Да, конечно, лучше. Хоть так, да. Бездарность, ну ладно. В 1861-м Феофан Прокопович, это наш церковный государственный деятель и поэт, и писатель, с Петром Первым они работали в связке, да? Назначил его Петр своим, значит, псковским... товарищем, да. Ага. Ну, короче, доверенным был образованный, лицом. Да, образованный, да. Наблюдал с помощью микроскопа и телескопа, то есть смотрел вблизь, вдаль.
8: Умница.
7: Везде смотрел. Что говорил-то? О суетный человече, рабе, не рэбе, а рабе неключимый. Ну, дальше сложнее. Игнац Плёэль родился в 1757-м. Это австрийский композитор. Его наши называют Плейл. Да, Плейл. Давайте послушаем. Любимый ученик Гайдна. Очень активно отозвался музыкально на французский переворот. Ну, потому что его не касалось.
8: Поэтому отозвался.
7: Его-то на эту гильотину не таскали. Да, ни разу. Да. В 1761-м в Российской империи учреждаются пенсии за службу.
8: Хорошо.
7: Пенсии, понимаете? Но не всем, не всем. Дальше. В 1793-м Александр Иванович Долгоруков, участник Бородинской битвы, поэт, прозаик, жены были первая, вторая. Какие стихи, например, вот написал. Да. «Ах, как скучно жить в разлуке с тою, кто души милей. Нет ни доли, нет ни муки, чтоб могла сравниться с ней». С разлукой, имеется в виду, а не с любимой женщиной. Иван Александрович Гончаров в 1812-м, замечательный писатель, наш, так сказать, можно сказать, герой, правильно? Потому что, кстати, в университете учился вместе с Белинским, с Герценом, вот, и Лермонтов там учился, и Тургенев, и Аксаков. Все, все сразу учились, да, но люди, в люди вышли в литературные, имею в виду, не все. Цитаты следующие. Наш же герой Обломов, самый, самый русский герой. Вот говорят, что этот... памятник открыли вчера, ну, позавчера в Екатеринбурге товарищу режиссеру.
8: Балабанову.
7: Балабанову, да. Говорят, что он понял русского человека, да? Но у него Обломов другой.
8: Он не
7: у Балабанова.
8: Он не спрашивал, в чем сила, брат, Обломов.
7: Да, он вообще не парился.
8: Он спал.
7: Да, и тем не менее полюбился нам очень сильно. Смотрите, цитат какие. «Дружба утонула в любви».
8: Хорошо.
7: А то некоторые женщины верят, что можно дружить с мужчиной. Ага,
8: утопия.
7: Дальше. Недаром говорят, что женщинам верить нельзя. Они лгут с умыслом, языком, без умысла, взглядом, улыбкой, румянцем, даже обмороками. Это тебе не мураками, да. Или, наконец, началось с неумения надевать чулки и кончилось неумением жить. Хорошо. Битва при Ватерлоо в 15-м году, в 1800, англо-голландские и прусские войска, ну, тут нас освободили от этой радости, нанесли сокрушительное поражение армии Наполеона.
8: Угу.
7: Ну, вот есть песня Аббы, да,
8: есть
7: на
8: песня,
7: эту тему.
8: Кстати.
7: Ну, французам не нравится эта песня. Потому что им она не очень ласкает эти самые. Кстати, тут видел видосик небольшой, как во время прощания Макрон и Трамп на руках мерились силой. кто крепче кого пожмет. В этот день, в 1822-м, в Лондоне выставлена первая статуя обнаженного человека. Это скандал. Конечно. Понимаете, скандал страшный. Ведь вот те древние скульптуры римские, там, где они стоят с этими, со всеми делами своими, ведь им же кленовые листы-то приделывали уже в новое время.
8: Ну, чтобы не раздражали.
7: Они изначально стояли без листов, им начали приделывать листы. А тут в Англии говорят, а давайте как в Древнем Риме. И опять вот выставили этого, как говорится.
8: Отвратительно.
7: Ужас. И главное, все смотрят на это. А, кстати, тут слышал, Владислав Александрович, это для науки я сейчас.
8: Ну-ка, давай.
7: Для науки замечание. Что, мол, люди спрашивают, а почему настолько миниатюрный листок? Миниатюрный. А говорят, а потому что аристократический.
8: Конечно.
7: А вот если вот такой... Нет,
8: потому что на свежем воздухе.
7: Да, а если, нет, а если гогонный, то это рабочий класс. То это пахарь. Не, серьезно, серьезно. Это вот искусствоведы говорят. Почему такой вот, как бы такой, так сказать, дисгармония, понятно, в реальной жизни.
8: Можно,
7: да?
8: Сразу определить, кто пахарь или.
7: Ну, это или все не пахари, кто стоят на постаментах. Все не пахари.
1: Маяк.
9: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Стало известно, куда перенесут памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны в Вологде. По словам главы города Сергея Жестянникова, монумент, известный в народе как ЗУБ, переместят с площади революции в парк 50-летия Октября в Лукьяново. Решение связано с комплексным благоустройством центральной площади. При этом власти подчеркивают, что объект не будет разрушен. На месте памятника на площади революции появится фонтан. Семь человек спасли пожарные в Вологде. Как сообщает пресс-служба МЧС, 16 июня поступил сигнал о возгорании в общежитии на улице Маршала Конева. На тушение выехали 8 единиц техники и 32 пожарных. Специалисты при помощи дыхательных спас-устройств вывели жильцов на улицу. Площадь возгорания на общей кухне составила 15 квадратных метров. Огонь уничтожил холодильник, повредил мебель и внутреннюю отделку кухни. От высоких температур в помещении лопнуло остекление. По предварительной версии, причиной случившегося стал поджог. На стадионе «Череповец» началась подготовка к реконструкции. Доступ на легкоатлетические дорожки закрыт. Специалисты приступили к ремонту ливневой канализации. На обновление объекта направлено 250 миллионов рублей. В этом году подрядчик отремонтирует входные группы, футбольное поле, беговые дорожки и западную трибуну. В следующем году ремонт стадиона продолжится. Мошенники предлагают вологжанам оплатить штрафы со скидкой. О новой схеме преступников рассказали в Министерстве цифрового развития. Аферисты рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. Если пользователь переходит на сайт, мошенники могут получить доступ к его аккаунту на госуслугах. Специалисты поясняют, административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или СМС со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление, подписанное должностным лицом и направленное в установленном порядке. Кроме того, привлечение к ответственности за нарушение земельного законодательства невозможно внезапно. Ему предшествуют контрольные мероприятия, о которых собственник узнает заранее. Если человек внезапно получил сообщение о штрафе за участок, с высокой вероятностью речь идет о мошенниках. Переходить по ссылкам из подобных сообщений не рекомендуется. Музыкальный четверг пройдет сегодня в Вологде. В Кировском сквере для горожан выступит оркестр Classic Modern Band. Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальс, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Концерт начнется в 18:00. В случае плохой погоды выступления могут отменить.
1: Но Новости спорта.
10: Хоккейный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ пройдет в Череповце. Свое участие уже подтвердили Павел Бучневич, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Вадим Шипачев и другие. Список будет дополняться. Организатором матча стал бывший игрок «Северстали», олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич. Спортсмен таким образом решил отметить завершение игровой карьеры. Мероприятие запланировано на 29 июля. Шоу пройдет в Ледовом дворце Череповца. Все вырученные от продаж билетов средства направят на благотворительность.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения. Понимать, а не ждать понимания. Любить, а не ждать любви. Ибо кто отдает, тот обретает. Кто о себе забывает, находит себя. Кто прощает, будет прощен. Кто умирает, воскресает для жизни вечной, для жизни вечной, для жизни вечной, для жизни вечной.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. В Казани сегодня начинается основная часть саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Владимир Путин выступит на пленарном заседании и продолжит серию двусторонних встреч. График президента будет плотным. Переговоры запланированы с 6 главами делегации на полях саммита Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Участники саммита также подпишут Казанскую декларацию, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на предстоящие 5 лет, а также сделают совместное заявление по энергетике и культуре. Россия в ближайшее время ждет визита американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
3: Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем. Ждем в довольно ближайшее время, ну а датах, соответственно, объявит администрация президента. Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на вот Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России и США, это крайне важно.
1: На днях помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Уиткоф и Кушнер смогут прилететь в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили 18 наземных роботехнических комплексов противника, 54 пункта управления беспилотной авиацией, 6 десятков БПЛА самолетного типа, около 90 гексокоптеров и 5 баражирующих боеприпасов. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путникова и Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики.
1: Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва признался, что в общении с американским лидером Дональдом Трампом ему пришлось перейти на письменный формат. Дело в том, что глава Белого дома в личных беседах говорит много, слушает мало. По словам бразильского лидера, во время майского визита в США он хотел обсудить совместную борьбу с преступностью в Южной Америке. Но Трамп, как отметил да Силва, постоянно перехватывает эту инициативу, и в итоге Лула отправил свое предложение уже после встречи. На этот момент он написал Трампу уже 4 письма. Бразильский президент считает, что Трамп продолжает вести себя как император. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью в стране. В целом эпидемиологическая обстановка спокойная, рисков для здоровья граждан практически нет, рассказала РИА Новости руководитель ведомства Анна Попова. По ее словам, в России давно нет тяжелых случаев гриппа, в том числе из-за ежегодной бесплатной иммунизации населения. Дополнительный контроль за состоянием здоровья граждан дает так называемый геномный эпиднадзор, который Россия ввела впервые в мире. В рамках мониторинга эксперты наблюдают за десятками самых разных вирусов, которые могут вызывать опасные для человека болезни, уточнила глава Роспотребнадзора. Летнее тепло вернется в Москву в воскресенье. На следующей неделе столбики термометров могут достигнуть климатического уровня июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. И уже завтра, по его данным, воздух прогреется до плюс 20.
2: Завтра в пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца, и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей, и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21. 24. Символично, что произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето. Но в начале следующей недели столбики термометров могут достигнуть климатического уровня июля. То есть, по сути, июнь у нас заболел простудой, но скоро поправится.
1: Сегодня в Москве до плюс 16 градусов и небольшой дождь. Водителям стоит быть особенно внимательными за рулем на фоне непогоды. Столичный Дептранс призывает соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. В первой половине дня кратковременный дождь. Днем плюс 15-17 градусов. В Москве облачно, кратковременный дождь и не выше 14-16 градусов.
0: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, в центральном регионе у нас дожди до конца месяца, да? Так что зонты берем. А вот в Выборге как? Прекрасный город.
2: Прекрасная погода, +18, дождей не ожидают.
1: Шик. Да класс.

0: Боржане, вы Боржане, конечно же. С начала года в Выборге растет рождаемость. На 4,7% выросло число рождений третьих и последующих деток.
1: Ну, такие молодцы.
0: Вот, молодцы, стараются в Боржане. Рутью построит свой первый дата-центр в Выборге. Сервера, там все охлаждение.
1: Круто.
0: В Карельских скалах. Да, на общественных началах. Да. Выборгский повар напал в лесополосе на малолетку, отобрал телефон.
1: Повар.
0: Что он делал, повар в лесополосе? Непонятно, непонятно.
1: Отдыхал.
0: В Выборгской больнице спасают пациентов по новой технологии. У кого мочекаменная болезнь, представляете, современные технологии позволяют удалять конкременты. Есть экскремент, а есть конкремент, который сами не выходит. Да, из самых труднодоступных отделов почек, из лоханки, из чашечки, через то, что у вас и так уже есть, вводят, значит, нет, не катетер, лазерную, так сказать, такую штуковину, лазер, и лазером там раз,
1: и все.
0: И все. В парке, и самое красивое место в Выборге. Выборг замечательный город, правда, там хочется гулять и так далее, но есть парк Монрепо. Это в переводе «Мое отдохновение». Замечательный парк, действительно старинный, еще петровских времен. Так вот, устроили сад-трансформер с лаврами и лимонами. Красота-то
1: да,
0: какая, товарищ.
1: Да.
0: Ну, давайте перейдем. Да. От красоты.
2: Сергей Стиллавин.
1: Подальше.
2: И его друзья на маяке.
0: Вот граждане жалуются, что в домовых чатах собачится. 19% страдают от конфликтов, у 11% граждан чата нет. И вроде как, слава богу, и будьте счастливы, а говорят, хотим. Зачем, товарищ? Ну, это один ущерб. Штраф
1: хотим.
0: За вот конфликт в домовом чате 5 000 рублей будет, если вы матом кого-нибудь там пошлете. Только 18% граждан уверены в своих профессиональных качествах. Представляете? А все почему? Потому что, например, по образованию не работают 60% людей.
1: Да, к сожалению.
0: А в итоге 18% только уверены. Министерство культуры не хочет признавать Корюшку объектом нематериального наследия.
1: Почему?
0: А за кого у нас Минкульт? Uh-huh. Депутат Милонов, вот Виталий Валентинович, может, в отъезде был, не было от него сообщений долго, говорит, что Корюшку признают. А ведь он напоминает, Виталий Валентинович, что еще недавно Минкульт включал фестиваль ЛГБТ, это террористическая организация.
1: Да, запрещенная.
0: Да, запрещенная теперь в России. Фестиваль фильмов вот этой заразы. Да, в список официально проводимых в России фестивалей. Вот Минкульт стоял на этой позиции. А Корюшка ему... А ведь Корюшка у нас, смотри, она есть в Калининграде, она есть в Питере, она есть во Владивостоке, эти три города борются за звание самых корюшковых мест, да?
1: А я так скажу, это очень скользкая позиция.
0: А Минкульт отстраняется от борьбы.
1: Да.
0: Отстраняется. Граждане не смогут расторгать договор с оператором связи в течение 3 месяца после получения сим-карты. А то, знаешь, берут сим-карту, а потом раз и сматываются.
1: Сволочи.
0: Нехорошо. На леса Свердловской области обрушилось нашествие прожорливых страшных гусениц. Они жрут все подчистую. Деревья голые стоят, представляете?
1: Кошмар.
0: Лазают по асфальту, домам, гаражам. Надо травить эту заразу. Да, травить. В России запретят депортировать иностранцев, которые прошли службу в вооруженных силах России.
1: Хорошо.
0: В Иркутске вот какой придумали метод. Будут усыплять бездомных собак. Вместо того, чтобы гуманно их кастрировать, будут лишать удовольствия жить вместе с нами. 40% граждан сомневаются в качестве колбасной продукции.
1: Сомневаются,
0: но жуют. Да, так я так понимаю. Да. Нравится присадки-то вот эти. Присадки, так называют. Да. В Госдуме предложили не штрафовать граждан за самостоятельный ремонт дорог. Ну, вот у нас был один идиотизм, помните, несколько лет назад запрещали вывешивать флаг государственный вне праздников. Дебилизм.
1: Дебилизм.
0: Человек на своем доме может повесить?
1: Конечно.
0: Может. А теперь, значит, нельзя делать ямочный ремонт, ждать этих, пока они приедут. Нет, там, где они перекладывают бордюры, их ждать не надо. Они ровно раз в год это делают. Там ждать некого. Сами придут. А вот если у людей яма там 10 лет, то сам ты засыпал чем-нибудь, ты иди в суд, отвечай. Мед и мука оказались самыми популярными товарами из России в китайском WeChat'е, но это у них приложение, которое обо всем.
1: Там
0: и соцсети, и банковское приложение, и торговля. То есть вот единое приложение делает все. И доступ в WeChat только по рекомендации китайского гражданина, кстати говоря. Так вот скандачка оттуда. Да, и вот там продается наши мед, сладости, отруби, матрешки. Еда идет на ура. Эксперт Джабакова заявила, что перед готовкой ни в коем случае нельзя мыть куру, мясо, шампиньоны. Запомнили?
1: Не моем, да.
0: Иосиф Пригожин назвал ерундой идею содержанства. Говорит, в семье должны работать оба. Ай, Валерия.
1: Стало известно, какое наше вино обошло по качеству европейское. Энолог Волошин заявил, что ценой до 2500 рублей за бутылку обошло.
3: Хорошо.
1: А вот специалист по вину Шапкин, помните, есть так, у нас такой, а он говорит, что вино должно стоить 400. А тут 2500. Да, да, да. Зумеры и альфачи массово сбегают из социальных сетей, говорят, сетей, говорит эксперт. А молодежь, дело в том, что хотят искреннюю среду. А в соцсетях они видят фальшь.
3: Дичают, в общем.
1: А политолог Трухачев прокомментировал возможное переизбрание фон дер Ляйен на третий срок. Но говорят, что ей в затылок дышит ритмично Рютте, ну, тоже сумасшедший. Да. Так вот, комментарий следующий. Но лучше дура.
3: Понимаю.
1: Москва-река может полностью высохнуть через 200 лет. Жаль, да, жаль. А как же наши эти вот прекрасные электротрамваи, которые бороздят просторы?
3: Они там, да, и рельсы получат.
1: 200 беспилотных такси начнут ездить по Москве уже в этом году.
3: Хорошо.
1: Вы представляете? Уже в этом году. А врач Арсланова заявила, что ледяные ноги в жару — свидетельство обезвоживания. Надо водичку попить. Да. Ну и, наконец, средний чек летнего отпуска граждан составил, смотрите, 194 тысячи рублей. Это то, что реально платят. А когда их спросили вчера, а сколько вы хотите за свадьбу заплатить? 100. Слышишь, в два раза меньше, чем за ежегодный отпуск.
3: Куда это не бьется.
1: Куда это годится? Чуть не сказал, без свадьбы. Нет, без этого. Да, женщина, вот гениальная новость из Америки, с Аляски.

0: Макурина, как научиться выбирать украшения под свой образ. Ну, для этого сначала научиться надо видеть весь образ целиком, а то у нас, знаешь, очень внимательно, какие ногтики, какие реснички, а в целом-то что? Но специалист говорит, при выборе украшений нужно смотреть на запястье. Ну, посмотрим, давайте у вас... Как у вас запястье?
1: У меня такое.
0: Вены видны?
1: Видны.
0: Ну, вот и все. Катя Лель выступила дважды тут, смотрите. Во-первых,
1: для кого?
0: Она...
1: Для марсиан?
0: Нет, для нас пока что. Заявила, что не умеет пить. Это во-первых.
1: Пить сейчас... или пить?
0: Пить, пить, пить, пить.
1: Пить.
0: Да, Катюша. И второе, значит, объяснила травму Ольги Бузовой. Оленька тут, да, да, повредит. Да, пробоины в ауре. Пробоина, понимаете. Татьяна Буланова назвала себя скуфом. Ну, Танюш, ну, я, честно, не согласен. Я видел Таню на, или, в элегантных шпильках. Скуфы такое не носят. Не, дорогущие туфли, ну, 150 тысяч. Мама пришла поддержать в Сингапуре дочку на кастинг модели. 15-летнюю дочь Аню. Угу, сингапурку. Так, так. Аня, имена наши, да? Вот. А выиграла сама контракт. Слышь, говорит, не, нам малолетка не нужна, нам мамуля подходит. Вот мамуля огонь, да. Ну и, наконец, смотрите, товарищи, осторожно. В Британии женщина попала в больницу из-за того, что купила готовый салат. Угу. Знаете, вот листья в пакетах продаются. Да, да. Люди их даже иногда не моют, сразу маслом полил, угу, посолил и уже в пищу. А туда засунули, представляешь, вместе со шпинатом лист ядовитого картофеля.
1: Ужас.
0: Она съела, чуть на тот свет не откинулась. Ну и, наконец, слушайте, это гениально. Есть у нас ректор Московского художественно-промышленного института МХПИ. Значит, некто Алексей Егоров, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров. Это гениально. Я специально читаю, чтобы вы знали, откуда это все идет. Нашим женщинам раскрыли способ носить купальник в городе. Смотрите, но не на Невском проспекте. Да, вы смотрите. Купальник перестал быть вещью исключительно для отдыха. Легко адаптируется для городского гардероба. Граница между пляжным и городским стилем размылась потому, что люди перемещаются между городом, морем и яхтой в течение одного дня.
1: Яхта.
0: Да, представляешь, сегодня ты на Тверской, а к вечеру на яхте. Но если у вас нет яхты, не надо надевать купальник.
1: А к вечеру
0: купальник.
1: В сезон.
0: Да. Вот и все. Да-да-да. Перемещаются.
1: На яхту.
0: На яхту. Ага, сейчас.
1: Арестована яхта.
0: Вот именно.
2: Новости капитализма.
0: Слушайте, ну по-настоящему грустная новость. Я думаю, что вы все посочувствуете. Джереми Кларксон диагностировал у него рак.
1: Да,
0: ну мужчина прекрасный, я считаю, замечательный британский журналист, юморист и автомобилист, да, ну вот самый колоритный из всей этой тройки, да, вот к сожалению. Телеграм удалили из App Store и Google Play в Индии.
1: Экзамен.
0: Эти Индии, это полтора миллиарда, они давят на американцев, да. И на Apple Store, да, тоже. А сигналы инопланетян уже могли бы дойти до нас давно, говорят ученые, но активность звезд подавляет их. Представляешь? То есть глушит, глушит. А у рукоблудия перед сном нашли необычную пользу для здоровья. Говорят, помогает быстрее заснуть и выспаться. А, провели эксперимент 301 доброволец в возрасте от 18 до 72. Да, говорят, что у них улучшился сенсорный опыт.
1: Это прелесть.
0: Да, и более того, еще и чаще начинают возникать эротические сновидения.
1: Эротические.
0: Слушайте, продавцы одежды бьют тревогу, да, да, да, да. Бьют тревогу из-за того, что люди начали во всем мире резко худеть. То убытки торговли составили уже 360 миллиардов рублей, я перевожу в рубли, потому что люди сбрасывают вес, и вот эти крупноразмерные шмотки, у них так можно, у нас нет, видимо, несут обратно в магазины.
1: Понятно.
0: То есть они начинают усыхать, люди, да, уменьшаться. Препарат с медью обратил вспять болезнь Альцгеймера. О, вот, хорошо. Медь, хорошо. Да, купорос. Там, все, да. В рассекреченных документах НАСА обнаружено упоминание базы пришельцев на Луне. Вот я Аполлон-16 в 72-м году.
1: Любопытно,
0: да. Да, и там они и взлетали, и садились. Хакеры украли контрацептивы и лубриканты на 2 миллиона долларов с помощью одного зараженного письма. Вот смотрите, от заразы не уберегли лубриканты.
1: Посмотрите, там добровольцы, а
0: да.
1: Здесь
0: да, да. Боссы Volkswagen увидели крах концерна на горизонте. А там ведь 22 бренда, включая Lamborghini, кстати говоря. Не только Skoda, там Volkswagen. А я вам скажу, в чем проблема. Я это давно заметил, лет 15 назад. Uh-huh. Я обратил внимание, что они не реагируют на конструктивное замечание. Я говорил вот самыми высокими боссами и указывал им на один, ну там... дефект, который по сравнению с машинами других марок, он

0: присутствовал, да?
1: Кто вы такой?
0: Они меня с улыбкой выслушали, типа, ну давай, туземец, говори, да. И, соответственно, поулыбались, и все. Вот неумение реагировать на критику их и довело до Цугундера, да? Ограничение, смотрите, назван простой способ снизить стресс от плохих новостей.
1: Ну-ка,
0: не давай. Читать их. Прекрасно. Считавшийся бесполезным тимус оказывается очень полезен. Это орган у нас в теле. Uh-huh. У вас есть тимус? Не вырезали?
1: 100%.
0: Так вот, защищает от онкологических проблем, да. Ученые научили растения светиться, если они чувствуют в воздухе вирусы.
1: А в Чернобыль пусть съездят.
0: Да, да, впервые созданы часы, измеряющие время по колебаниям атомного ядра. Представляешь, атомный, да. Ну, дальше. В Америке полицейские гнались за матерью, которую подозревали в уголовном преступлении, а застрелили годовалого ребеночка. Вот уроды. Да, популярный орех макадамия борется с воспалениями в организме успешно.
1: Хорошо.
0: Недозрелые бананчики особенно полезны для мозга. Зелененькие, невкусные, да. Ну что, директор Лувра Лерибо заявил, что музей находится на последнем издыхании. Все, да. Горький шоколад нормализует давление, товарищи. Во Флориде поймали 4 тонны питонов. 4. Зеленый чай, друзья мои, снижает риск смерти от любых причин. От любых.
1: Ну, это роскошно.
0: Пейте.
1: Да.
0: Пейтесь.
2: Наши!
0: Слушайте, тут вам понадобится, друзья мои, обязательно поисковик, телефон, потому что этого человека надо просто вот посмотреть, как он выглядит. А выглядит он как вот, я не, и надеюсь, ничего обидного не скажу, но вот я бы вот с него бы рисовал бы фильмы какие-то вот такие, комиксы. Комиксы, потому что очень фактурное лицо, вы посмотрите, серьезно. Значит, Борис, сейчас, как его зовут-то? Это не он.
1: Это не Борис?
0: Сейчас, не Борис. Вот этот. Бывший депутат Волгоградского, значит, местного совета, да, местной думы, Николай Чувальский. Вот его посмотрите. Прекрасное лицо, просто замечательное. У него отобрали 5 баз отдыха. 5.
1: Ай-яй-яй.
0: По суду.
1: Ну-ка, зачем ему столько?
0: Нет, ну посмотрите,
1: зачем?
0: Какое милое лицо, а? Да.
1: Ой, хороший.
0: Ой, замечательный. Вот с него, знаешь, вот реально что-нибудь такое вот на плакат просится.
1: Да он фильм просит.
0: Да, он в кино. Да, вот да, лицо да, просто, да. Еще раз, Николай Чувальский. Гениальное лицо. Значит, помните, Кеша, Иннокентий Смоктуновский. Вот примерно такое же удивление, да. Так вот, база отдыха Тополек, 2 спортивных комплекса, база отдыха Железнодорожник, база отдыха Дубравушка, тренировочная база Олимпия, и все отобрали по суду. Все отобрали, да. В Москве наркодилер прятал кокаин в стебле роз.
1: Оригинально.
0: Ишь ты, изобретатель какой. А теперь рубрика «Придурки». Давай. В Нижнем Тагиле. Обычно этот город в географии особенно таких вот смельчаков не появляется, а вот появился. В Нижнем Тагиле любитель пиццы заказал пиццу. Какие там пиццы-то бывают?
1: Маргарита.
0: На имя Адольф Гитлер.
1: Придурок.
0: Реальный придурок, да-да-да. Так, еще. В Бурятии 15-летний черт, байкер. Угу. Он не может быть байкером, он по закону не имеет права водить.
1: По закону черт.
0: Сбил 75-летнюю заслуженную учительницу республики Нину Петишеву.
1: Ужас.
0: И мерзавец еще наглый, говорит, сама под колеса полезла. Вот урод.
1: Прыгнула под колеса.
0: Урода под... Да. В Сочи мужчина упал в 3-метровую вентиляционную шахту с высоты 3-го этажа. Представляете?
1: Ну, это Сочи.
0: Сочи. Да. А что у вас там, роют?
1: Просто надо внимательно смотреть под ноги.
0: Главного финансиста МЧС, конечно, отправили под домашний арест, но был вот слишком близок к деньгам, я так понимаю, да? Uh-huh. Ну и, наконец, давайте, школьница спасла 92-летнюю пенсионерку в Берске. Шла по подъезду, слышит, бабушка кричит, зовет на помощь. Оказалось, в ванне в горячей обварилась. И спасла. Улица. Девочка молодец. Жалко, не сообщают фамилию героини.
3: Реклама. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
4: Утром выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
3: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация – она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика – она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем с сообщения от Минобороны. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 555 украинских БПЛА, в том числе над московским регионом, сообщили в российском военном ведомстве. Уточняется также, что беспилотники перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской областями, над Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, над Ростовской, Рязанской областями, над Крымом и над акваторией Азовского моря. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили 18 наземных роботехнических комплексов ВСУ, 54 пункта управления беспилотной авиации, 59 БПЛА самолетного типа, а также около 90 гексокоптеров и 5 баражирующих боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки ликвидировали 119 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых дронов Р-18 «Баба-Яга». Кроме того, уничтожено 33 пункта управления БПЛА, два квадроцикла и 8 наземных робототехнических комплексов. Военные отметили, что в плен военнослужащим «Севера» сдались на 4 солдата ВСУ. В Казани сегодня начинается основная часть саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Владимир Путин выступит на пленарном заседании и продолжит серию двусторонних встреч. График президента будет плотным. Переговоры запланированы с 6 главами делегации на полях саммита Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Участники саммита также подпишут Казанскую декларацию, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на предстоящие 5 лет, а также сделают совместное заявление по энергетике и культуре. Дональд Трамп в Версале подписал соглашение с Ираном. В документе примерно 800 слов и 14 пунктов. Среди них открытие Ормузского пролива, снятие санкций с Ирана, прекращение боевых действий, включая Ливан, и доступ к 300 миллиардам инвестиций для Ирана. Тегеран подтвердил подписание меморандума. Дожди в московском регионе в ближайшие 3 дня будут небольшими и умеренными. В день выпадет не более 7 миллиметров осадков. Об этом сообщили в гидрометцентре. За сегодня 2-5 миллиметров осадков. Дождь будет небольшой, местами умеренный. В пятницу выпадет до 2 миллиметров осадков. В субботу в ночь преимущественно без осадков, а днем до 2 миллиметров, отметили синоптики гидрометцентра. В пятницу также местами возможна гроза. Температура воздуха будет чуть ниже нормы, до 23 градусов, но уже начнется постепенное потепление. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в Москве около 15 градусов, пасмурно, но пока без осадков, дует южный ветер, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято бюро исполкома РФС. Встреча назначена на 18 июля, а точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Бывший футболист ЦСКА Базбек Файзулаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира. Однако его команда уступила колумбийцам 1-3. В составе латиноамериканцев отличились Даниэль Муньос, Луис Диас и Хамильтон Кампас. Ранее англичане обыграли хорватов 4-2. На дубль Харри Кейна, а также голы Джуда Беллингема и Маркуса Решфорда, бронзовые призеры прошлого мундиаля, ответили лишь взятиями ворот Мартина Батурины и Петера Мусы. Команда Ганы, в свою очередь, минимально обыграла сборную Панамы. Единственный мяч на предпоследней минуте забил Калеб Юэнчи. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Галле, обыграв француза Теренса Атмана в двух партиях. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: Даниил Медведев до матча в Галле против француза-левши Теренса Атмана играл лишь однажды. Россиянин обыгрывал этого соперника на Australian Open в 2024 году. В первом гейме новой встречи Медведев сразу оформил брейк. Россиянин сумел его и подтвердить, несмотря на трудности на своей подаче. В шестом гейме Даниилу пришлось отыгрывать сразу двойной брейкпоинт, но он справился. При счете 4-3 в пользу Медведева у него вдруг пошла кровь из носа и пришлось взять медицинский перерыв. Игра возобновилась, и россиянин едва не проиграл подачу, но отыгрался с 0-40. Через гейм он уже подал на сет 6-4. В начале второй партии теннисисты под 0 взяли по гейму, а потом Медведев добрался до брейкпоинтов, но упустил два шанса. Сам он легко забирал гейма на своей подаче, а потом случилась ситуация, когда Атман на своей подаче вел 30-0 и вдруг проиграл. Россиянин повел с брейком 5-4. Следом Даниил довольно уверенно со второй попытки оформил победу в игре 6-4. Соперником Медведева по четвертьфиналу будет представитель Германии Даниэль Альтмайер. Российский теннисист сейчас довел число побед в сезоне до 28. Это третий показатель в туре после итальянца Яника Синнера и немца Александра Зверева.
2: Стал известен соперник Ислама Махачева на UFC 330. Российский боец проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэн Мачада Гэри в ночь с 15 на 16 августа. 34-летний спортсмен в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Раперистка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинальной встрече россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 итальянке Ариане Риго 11-15. Ранее серебро выиграла саблистка Яна Егорян. У меня на этом все, не прощаюсь.
1: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Чем отработано? Сейчас все будет.
6: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
7: Лабырды-вай-вай.
8: Дамы, господин.
9: Это свежо, это искрометно.
10: Очень яркий, красочный.
11: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
12: Вот, шикарно.
13: Весело, мы смеялись до упаду.
14: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
15: Забытые вожди страны советов.
16: Дорогие товарищи, у нас есть добрая традиция еженедельно, как минимум, встречаться с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем цикле «Забытые вожди страны советов». И, насколько я могу судить, мы с товарищем Устиновым закончили, да, Евгений Юрьевич? Мы начинаем новую тему.
17: Да.
16: Доброе утро. Да.
17: Да, доброе утро, да. Действительно, мы закончили цикл программ про Дмитрия Юрьевича Устинова и... В нашей последней программе я как раз рассказал об обстоятельствах его мужественного ухода из жизни.
16: Да, да. И сегодня мы начинаем новую страничку, друзья мои. Климент Ефремович Ворошилов. Да? И, конечно, многие помнят, и хотя бы по фильму. Хотя бы по фильму 90-х годов, выражение «Ворошиловский стрелок», да. Ну, Евгений Юрьевич, а можно вот с этой легенды начать сегодня, с такой с полухудожественной? Почему стрелков называли ворошиловскими стрелками вот в то время?
17: Ну, это совершенно очевидно. Во-первых, сам Климент Ефремович был превосходным стрелком, и все это хорошо знали. А во-вторых, когда вводился этот знак отличия, и когда вводилось это звание, он был народным комиссаром обороны. Поэтому ничего удивительного в том, что именно так назвали этот знак отличия. Угу. Понятно, да, вот и все.
16: Евгений Юрьевич, а можно тогда общий немножко такой вопрос о том, как присваивали имена еще действующих, да, и главное, живых руководителей, ну, каким-то, вот как в данном случае, значкам или городам, вот эта традиция, она с чего началась? Потому что в позднем Советском Союзе, да, уже была, насколько я помню, такая вот традиция давать названия, например, проспектам или городам, когда, ну, какой-то руководитель уходил, да, из жизни. То есть, ну, вот да, в Москве, появился проспект Андропова. Кстати, любопытно, что и в Ленинграде появился, но потом в Ленинграде убрали, а в Москве остался. Да, и вот, соответственно, вот уже после смерти, да, и в честь Брежнева называли на непродолжительное время и так далее. А вот Ворошиловский стрелок был при жизни Ворошилова. И города были там, Молотов город был при Молотове, да, в Пермь. Да? Вот как...
17: Ворошиловский был, Ворошиловград и так далее. Слушайте, я еще был студентом исторического факультета, и в «Комсомольской правде» вышла статья то ли в 90, то ли в 91 году, где какой-то доктор наук, разразился статейкой совершенно мерзопакостной, где обвинил большевиков в том, что они насадили не просто культ личности Сталина, а культики разного рода вождей из его ближнего круга. И он поминал как раз и того же Молотова, и того же Ворошилова, и Жданова, и других, чьим именем называли областные, районные центры, проспекты, улицы и все такое прочее. Вот этот доктор наук должен был пойти написать заявление в ВАК, чтобы его лишили этого звания, потому что он дурак несусветный. Эта традиция была у многих народов мира. Но вспоминайте знаменитый город Константинополь. Он в честь кого был назван?
16: Ну, все понятно. Константин.
17: Дальше. Русские города. Ярославль, Владимир. Дальше перечислять Переславль. Они носили имена князей, которые их основали. Но наш знаменитый город Ярославль был основан Ярославом Мудрым. Поэтому он и получил это имя. Дальше. Город Юрьев, Тарту, Дербт, который сейчас, к сожалению, находится на территории враждебной нам Эстонии. Кто его основал? Тот же Ярослав Мудрый, когда он был новгородским князем. Просто его крестильное имя было Георгий, Георгий, Юрий. Отсюда и название этого города. Так что это древняя традиция, в том числе, которая сохранилась и в Российской империи. Вот говорят, что, дескать, сам Петр Первый назвал столицу Российской империи Санкт-Петербург в честь себя любимого. Это не совсем так. Он его назвал в честь святого Петра, то есть своего покровителя. Отсюда и название Санкт-Петербург. Но, тем не менее, многие города, в том числе Российской империи, назывались именами представителей царствующей фамилии. Так что ничего удивительного в этом не было.
16: Евгений Юрьевич, ну хорошо, перейдем к нашему герою. Вот Климент Ефремович, он родился в 1881, то есть в этом году, ну такой, такая дата, да, не круглая, конечно, но тем не менее.
17: Да.
16: А он из какого сословия это будет, Евгений Юрьевич?
17: Я понял. Вы знаете, почему мы сегодня начали цикл программ про Климента Ефремовича? Я вас попросил. Дело в том, что мы как-то, говоря о ближайших сталинских соратниках, помянули и Хагановича, и Молотова, и Жданова, и Маленкова, и совсем забыли про Клима Ворошилова. А он был одним из ближайших его соратников, это первое. Второе, вокруг имени Ворошилова нагромождено такое количество беспардонной лжи, что эту ложь надо смывать. Ну и, наконец, третье, это шкурный интерес. Дело в том, что мой дед жил с Климентом Ефремовичем в одном поселке, в Болшево. Они с ним приятельствовали. И я, будучи совсем юным созданием, мне было всего 3 года, вместе со своим братом-близнецом, ездили с дедом и с мамой на дачу Климента Ефремовича. И потом мама мне рассказывала, что Климент Ефремович тогда был очень уже пожилым человеком, но, тем не менее, он посадил нас с братом к себе на коленке и немножко покачал. Так что...
16: А, Евгений Юрьевич, вот такой... а вы помните? Помните?
17: Нет, конечно, нет. И потом я понятия не имел, кто такой Ворошилов, понимаете? Вот.
16: Ну, да.
17: Вот такая вот есть, да, такая есть страничка довольно любопытная в моей биографии. Ну, вот. Поэтому, конечно, Климент Ефремович, он заслуживает особого внимания. Тем более я в свое время подробно изучал биографию Климента Ефремовича. Он родился в рабочей семье. Родился он по новому стилю 4 февраля 1881 года. Родился он на территории тогда еще Екатеринославской губернии. А сейчас это Донбасс. В частности, это Бахмутский уезд. Вот то село, или тот поселок, вернее, рабочий поселок, где он родился, это современный Лисичанск. Вернее, часть этого города Лисичанска, который находится в Луганской Народной республики. Отец его, Ефрем Андреевич, он был железнодорожником. Вот, а мать Мария Васильевна, она была подъемщицей, то есть работала по найму. Вот, надо сказать, что Климент Ефремович в конце жизни оставил мемуары, рассказы о жизни. А эти мемуары мало кто знает. Понятно, что писал он эту книгу не сам. Это была литературная обработка тех его рассказов, которые он давал журналистам. И вот он как раз там довольно подробно, я читал эти мемуары, рассказывает о своей семье, как ему в детские и юношеские годы очень тяжело жилось, как он занимался разными подсобными работами, пас скот, ну и все такое прочее. По своему происхождению он, безусловно, был русский человек, поскольку последние лет 20 назад украинские историки всячески пытались доказать, что Ворошилов был именно украинец. Но это абсолютнейшая чушь. Никаких украинцев в конце 19 века в помине не существовало. Но он даже не был малороссом. Его предки, они были выходцами, кстати, из Рязани, с Рязанской губернии. Просто они в поисках заработка переселились в более благодатные южные земли. И это одно обстоятельство. И второе очень важное обстоятельство. Ворошилов, как и многие ближайшие сталинские соратники, был выходцем из староверческой или старообрядческой семьи. То есть вот это был целый анклав, где жили те, кто в свое время спасался от Никонианской реформы, от гонений со стороны официальной.
8: Евгений Юрьевич, а это вот тоже отдельная такая очень большая тема, потому что я, насколько понимаю, в таком вот, даже не то чтобы в революционном, а, скажем так, и в феврале 17-го года тоже большая доля участия именно вот старообрядческого, да, движения, у которого были законные права обижаться на царскую власть, да, вот, в принципе.
17: Ну, естественно, слушайте, старообрядцы с момента проведения Никонианской реформы, особенно со времен царевны Софьи, когда были приняты вот эти совершенно ужасные 12 статей царевны Софьи, затем во времена Петра они претерпели такие гонения. Слушайте, никакие сталинские репрессии с ними вообще не сравнятся. И целое столетие это продолжалось. Только Екатерина II немножко дала послабу старообрядцам. И именно, кстати, старообрядческий капитал, который потом сыграет значительную роль в становлении русского капитализма, причем очень своеобразного русского капитализма, мы можем об этом как-нибудь потом поговорить, сыграли вот те нормативно-правовые акты, которые Екатерина издала уже после восстание пугачевцев.
8: То есть, Евгений Юрьевич, маленькая ремарка, да? То есть, смотрите, у нас и в большевистской партии было много, да, вот людей с такими корнями, и одновременно много, ну, условно, я условно говоря выражаться буду, да, условно говоря, среди очень супербогатых людей этих было много, да, выходцев.
17: Да, купеческие, да.
8: То есть в двух таких полярных, да, силах, условно говоря, были сосредоточены люди с одним прошлым, да, вот так надо понимать.
17: Ну да, тут надо просто понимать, что собой представляли староверческие общины. Когда вот это, видите, как бы концепцию создал мой хороший товарищ и коллега, к сожалению, безвременно ушедший из жизни еще в 19-м году, а мы с ним были ровесниками, у нас разница была полгода, Александр Пыжиков. Вот. Ну, Саша, он в начале 2000-х годов написал целый ряд очень интересных монографий «Грани русского раскола», «Москва, Питер, схватка за Россию», ну и другие, где вот как раз показал истоки сталинского большевизма. У него даже одна из книг так называлась. Показал, что вот эта вот староверческая среда, она, во-первых, с одной стороны, породила такой феномен, как московское купечество, которое все эти годы противостояло центральной власти и центральной бюрократии. Поэтому они стали одними из бенефициаров той самой февральско-мартовской революции.
8: Да, Евгений Юрьевич, короткий вопрос перед рекламой. Получается, и борьба в 20-е годы в партии, да, тоже была вот двух сил. Первая – это старообрядцы, а вторая – кто, как вы считаете?
17: Это иноверцы и народцы. Ну, условно говоря, прежде всего, конечно, евреи. Ведь,
8: вот как. Понимаю. Вот интересный поворот. Да. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем проекте «Забытые вожди страны Советов». Клим Ворошилов, легендарный человек. О нем мы сегодня начинаем наш рассказ. И после короткой рекламы, естественно, продолжаем.
12: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
18: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Большую долю в пищевом рационе, конечно же, летом могут занимать овощи, фрукты, ну и ягоды, соответственно, тоже, и какие-то белковые. Белок, конечно, исключать все равно нельзя, не рекомендую. Можно ограничить жиры, можно ограничить углеводы, именно, допустим, если у нас сложные углеводы на кашу, мы какую-то вот долю сложных углеводов мы, так скажем, применили, использовали, этого может быть и достаточно. Но белок и вот свежие овощи, фрукты, их, конечно же, исключать ни в коем случае не надо. Белок – это что у нас? Это у нас рыба, это мясо, курица, птица, там индейка или что-то. У кого-то, может быть, и кролик появляется в рационе. Обязательно морепродукты, они будут очень хороши. Но вот повторюсь, если мы сдвигаем, предположим, сделаем перерыв большой вот на самое жаркое время суток, мы убираем обед, спускаем его либо на первую половину дня, либо позже, то это, я думаю, что вам поможет. Конечно же, когда уже жара спадает, вечером можно что-то, опять же, белковые блюда у нас, мы не исключаем, белковые блюда все равно должно быть, но уже мы едим как-то с большим аппетитом вечером, чем, допустим, в жару днем. Причем очень хороши будут для поднятия аппетита, для улучшения вкуса пищи, может быть, для кого-то даже для разжигания аппетита. Мы используем очень много пряностей, травы. Зелени-то сейчас у нас достаточно, вон она в огородах уже вместе с газонной травой растет на перегонки. Поэтому употребляйте, пожалуйста. Единственное, что есть, конечно, свои какие-то ограничения по тем же нашим листовым овощам. Допустим, петрушки слишком много нельзя есть будущим мамам. То есть вот об этом нужно помнить. В больших количествах петрушка, она будет даже в некоторой степени и ядовитая даже для обычного, для взрослого человека. Если, допустим, у людей есть склонность к камнеобразованию в почках, тогда нужно быть аккуратным с щавелевыми супами и всевозможными, значит, видами блюд. То есть щавель мы используем ограниченно, ревень мы используем ограниченно, шпинат точно так же. Это очень полезные травы, зелень, я понимаю. Но вот людям с такими заболеваниями нужно быть очень осторожны с ними. Конкретно по зелени очень много каких-то вот и показаний, и противопоказаний. Поэтому все чисто индивидуально. У нас, наверное, универсальными являются укроп, зеленый лук, наверное, кто это ест. Но укроп – это действительно мята. Такие вот, вот эти травы, они и используются. Ведь кто-то, если не пробовал, как варить мятный суп, попробуйте, пожалуйста. Мяту ведь мы используем не только в чае, не только для заваривания травяных чаев. Очень вкусный суп на основе молочных продуктов с мятой, по типу кавказских супов, дайга и так далее. Поэтому попробуйте, найдите в интернете. Мята охлаждает, и суп этот вам очень понравится. Вообще экспериментировать всегда надо, в любое время года, но вот летом особенно.
18: Еще о питьевом режиме.
19: Очень важно. С повышением температуры окружающей среды на, вот, допустим, на 5 градусов, объем потребляемой нами воды тоже увеличивается примерно на пол-литра. Так, примерно. Если мы при 20 градусах, примерно у нас примерно 1,5 литра жидкости, да, так рекомендуется, 26 градусов уже 1,9 литра, то есть почти 2 в среднем. Больше 32 градусов, 30-32 у нас объем жидкости до 3 литров возрастает, включая, естественно, чистую воду обязательно. 2% потеряем мы влаги. Мы испытываем очень острое чувство жажды. Если 6% кто-то потерял жидкости, это уже может довести до обморочного состояния, вообще до потери работоспособности, вот какой-то раздражительность начинается. Это очень опасно, серьезно очень. Выше процент уже даже не буду называть, насколько это опасно, и что это даже и действительно это очень опасно для человека. Поэтому люди, пожалуйста, с собой берите. Я все время у детей на занятиях спрашиваю, даже сейчас мы ездим. Дети, скажите, в ваших портфельчиках, в ваших сумочках есть вода? И так меня радует, когда они кричат хором «да». Очень меня это радует. Либо должна быть в доступе какая-то питьевая вода для детей особенно. То есть носите, пожалуйста, с собой чистую воду. Конечно же, есть споры. Вода должна быть газированная, если, предположим, она бутилированная, или не газированная. Но, как наш Лео Антонович говорит, Бакирия, можно пить и газированную воду, и минеральную воду столовых сортов. Если она лечебная, то с ней нужно тоже аккуратно быть, потому что с высокой минерализацией минеральная вода, она все-таки это лечебная, и она должна приниматься большей частью все-таки после консультации с врачом по назначению врача. Столовые виды минеральных вод, они, в принципе, показаны многим людям, поэтому так как мы в жару очень много теряем с потом жидкости, и, значит, нарушается наш водно-солевой баланс, то есть мы теряем и минералы тоже с потом, поэтому минеральная вода будет, конечно же, хороша. Либо слабо-слабо подсоленая, чуть-чуть даже подкисленная лимонным соком, она тоже хороша. Но все-таки с солью будьте осторожны вообще с употреблением соли и вот даже той же самой подсоленой воды. Соль, как правило, у нас задерживает воду. В этом вот в жару есть какой-то, может быть, ее незначительный такой плюс качества соли нашей. Но все-таки для людей, особенно страдающих каких-то сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и так далее, конечно же, лишняя жидкость, задержанная жидкость в организме – это опасно. Это повышение артериального давления. Это повышенные отеки и, значит, нагрузка на сердце, на почки. Нам это зачем? С этим нужно быть тоже очень осторожными. Поэтому вода, чистая вода с собой постоянно в доступе. Если не можешь залпом пить стакан-два, наверное, не рекомендуется. И вообще врачи даже не рекомендуют так много сразу залпом пить воду. Это тоже не есть самый лучший, так скажем, способ утоления жажды. Но полстакана, две трети стакана, по несколько глотков, кто никак не хочет пить, а понимает, что надо, то это, в принципе, доступно, это возможно. Так что воду не забывайте. Очень хорошо умываться прохладной водой. Очень хорошо, предположим, какой-то, вот я знаю, что очень многие любят чуть ли не из пульверизаторов и увлажнять воздух, предположим, в офисах таким мелким распылением. Все-таки высыхает очень так сильно воздух у нас. Зимой у нас батареи сушат воздух, летом сам по себе воздух тоже сухой, если особенно не дождливая погода. Поэтому не забывайте об этом. Но, естественно, ежедневно водные процедуры. И дома, и сейчас скоро начнется и купальный сезон. То есть не забывайте об этом. Хотелось бы особенно вот еще сказать, что вот про питьевой режим. Конечно же, мы не все пьем просто чистую воду. В нашем ассортименте, в нашем меню очень много всевозможных напитков. Хотела бы все-таки нацелить наших слушателей на то, что жажду утолить вам поможет только вода. Все остальные, особенно газированные, сладкие напитки, они усугубляют жажду, они ее не утоляют. То есть вам только кажется, что ой, как хорошо. Ну, минеральная вода тоже, конечно, утоляет. Вам как кажется, что ой, как хорошо, там лимонад выпили, холодненький, с холодильника. Кто-то еще заработает и ангину, если он из холодильника что-то. Кто-то еще любит и в морозильниках воду держать, для того, чтобы она уж прямо там льдинки плавали. Будьте, пожалуйста, осторожными. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Лето – это не только пара развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
18: Спасибо большое. До новых встреч в эфире. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
12: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
20: Маяк.
21: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
12: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
0: В Москве 9 утра.
20: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. 555 вражеских БПЛА перехватили средства ПВО за минувшую ночь над российской территорией, в том числе над московским регионом. Об этом утром сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над 18 регионами, а также над акваторией Азовского моря. Тем временем Росавиация сняла ограничения в работе столичных авиаузлов. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме. 6 пострадавших от атаки БПЛА на автобус в Брянской области, среди которых 5 детей, эвакуируют в Белоруссию. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В настоящее время бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава осуществляет медицинскую эвакуацию 6 пострадавших. 5 из них – дети, сказал Кузнецов журналистам. Представитель Минздрава добавил, что в больницах Брянска пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Меморандум между США и Ираном подписан. Это уже подтвердили и в Белом доме, и в Тегеране. О первом этапе урегулирования конфликта корреспондент ВГТРК Елизавета Морская.
22: Меморандум во время ужина в Версале Трампу приносит Марко Рубио. Американский президент черным маркером ставит крупную подпись на одном из листов. Если присмотреться, на нем можно разглядеть более 10 строк текста. Подписание аплодисментами приветствует Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит и другие участники ужина. Подписание меморандума Исламской Республики подтверждает Тасним. Издание публикует фото президента Масуда Пезешкиана, который держит в руках подписанное соглашение. Ранее ожидалось, что для заключения сделки стороны встретятся в Женеве в эту пятницу. Однако после подписания, которое произошло несколько часов назад, личная встреча может быть отложена. Об этом сообщают представители Тегерана. Точное количество страниц и содержание меморандума по-прежнему не разглашают, однако известно, что стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела.
23: Что касается текста соглашения, это короткий текст, около полутора страниц. Он содержит 14 статей. Первая и вторая задают рамки переговоров. В них подчеркивается прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Также подчеркивается приверженность Америки уважению национального суверенитета и территориальной целостности Ирана.
22: Среди пунктов, которые якобы обязуются взять на себя Вашингтон, отмена морской блокады, которая должна полностью прекратиться в течение 30 дней, а также снятие санкций с Тегерана и план по восстановлению иранской экономики.
0: На то, чтобы прийти к миру, у Вашингтона и Тегерана есть 60 дней. В России в ближайшее время ждет визита американских переговорщиков Стива Уиткоф и Джареда Кушнера, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
24: Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем. Ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента. Знаете, европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на вот Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России и США, это крайне важно.
0: В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Движение временно перекрыто на ряде участков Москвы, в том числе в районе Капотни, информирует столичный Дептранс. Не проехать по внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдогуловой на Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома 168 на Новорязанском шоссе по направлению в центр. Кроме того, движение по трем полосам временно ограничено на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе, а также во втором Капотнинском проезде на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля. Сегодня в Москве по-осеннему прохладно, днем не выше 13-16 градусов, облачно, небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, лето вернется в столицу в воскресенье.
25: Скажу, что астрономическое лето грядущее, которое у нас наступает
1: воскресенье, 21 июня, вернет жителям Центральной России вполне комфортную погоду. Ну а сегодня синоптическая ситуация на большей части европейской территории России по-прежнему будет определяться ненастным влиянием североатлантического циклона, обеспечивающего дальнейшую адвекцию более свежего воздуха, что в условиях плотной облачности и небольших дождей станет причиной самого прохладного дня с начала лета. В дневные часы столбики максимальных термометров в Москве покажут всего плюс 13-16, что соответствует климатической норме начала осени. Ветер юго-западных румбов 4,9 метров в секунду, показания барометров немного подрастут до 744 миллиметров ртутного столба.
0: Синоптики отмечают, что температура воздуха в Москве не поднимется в июне уже выше плюс 30 градусов. Об этом сказала РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Кого-то это обрадует, а кого-то огорчит, но период жаркой погоды, скорее всего, в июне в Москве уже не будет, сказала Позднякова. Синоптик отметила, что в столице в этом месяце ожидается погода, характерная климатической норме июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. В первой половине дня кратковременный дождь и 17-19 градусов по области от 16 до 21. В Москве облачно с прояснениями, временами небольшой дождь и 16-18 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас и любопытный разговор, впрочем, как всегда, но очень особенный, потому что мы будем общаться с представителем компании, которая обеспечивает нашу промышленность лазерными станками. Вы представляете, Владислав Александрович, вы помните, в нашей юности были станки с ЧПУ?
2: Да.
1: Так называлось, да, роботизированные. Потом фрезерные, токарные, ну, все вот эти настоящие штуки, они и в школах стояли. Но что такое лазерный станок? Ты понимаешь, какая история? Сейчас камни в почках, вы слышали?
2: Но не станками, да?
1: Нет, там... Но лазер, да. Так вот, вы только представьте, еще лет 20 назад создание сложной детали, вот, например, для авиации или для автомобиля, было настоящим испытанием. Мастер, очень квалифицированный, с тяжелым защитным щитком, вручную работал с раскаленным металлом, представляете, огромные допуски, риск ожога. А в современном производстве оператор просто загружает в компьютер чертеж, да, нажимает кнопку... Вот, и лазерный луч сам вырезает деталь с ювелирной точностью. И это лишь один пример. Лазерные системы сегодня – это не просто станки для резки. Это и оптоволокно, вытянутое с помощью лазерных технологий. Это медицина, это лазерный скальпель. Вот, я про камни рассказывал, да? Проводит операции без крови, бескровные операции. Это микроэлектроника, это создание крошечных деталей для смартфонов, например. Это энергетика, это нефтегазовая отрасль, судостроение, авиация. И сегодня у нас в гостях компания, которая прошла путь от стартапа, ну, то есть от идеи, да, в 2015 году, до одного из крупнейших российских производителей лазерных систем полного цикла. Компания «Лассарт». Их продукция – это более 1500 позиций от оптических столов до 5 координатных лазерных станков. 5 координатных. Которые режут металл в объеме и, я так понимаю, поворачивают его по-всякому. И в числе клиентов такие гиганты, например, как Уралвагонзавод прославленный, Объединенная двигательно-строительная корпорация, Челябинский тракторный, да. И поговорим мы, конечно, не только о железе, ведь ключевая тема, как государство помогает таким производствам и их заказчикам. Мы обсудим меры поддержки национального проекта «Средства производства и автоматизации», в том числе о том, как субсидия Минпромторга России позволяет производителю не терять в прибыли, а заказчику получать передовую технику дешевле. И как это влияет на рост всей отрасли, которая нам очень важна. Я рад приветствовать нашего гостя. С нами сегодня Андрей Александрович Нефедов, коммерческий директор компании «Лассарт». Андрей, доброе утро. Здравствуйте.
3: Да. Доброе утро.
1: Да. Андрей, ну вот расскажите, пожалуйста, поподробнее про вашу компанию. Я уже говорил о том, что стартап 2015 года, да, прошло 11 лет. Вот где вы находитесь, если это не секрет, конечно, да, и вот это я уже упоминал огромное количество позиций, что вы производите и на чем вы специализируетесь?
3: Да, Сергей. Компания «Лассарт» — это российская компания полного цикла, которая уже насчитывает 4 завода по России. Это лазерный холдинг, который занимается разработкой лазеров и лазерного оборудования на основе этих лазеров. И все мы это делаем для промышленности. Ну, то есть, если говорить просто, мы создаем для промышленных предприятий оборудование, которое позволяет резать, сваривать, маркировать, гравировать и обрабатывать металл. Для медицинских предприятий мы делаем лазерное оборудование для коррекции зрения с помощью наших фемтосекундных и эксимерных лазеров. И для научных заведений мы делаем лазеры, которые позволяют создавать новые материалы, новые технологии. И также мы разрабатываем технологические решения под задачу клиента и сопровождаем его с помощью нашего сервиса 24/7. Вот наше такое предприятие,
1: да.
3: Лазерный холдинг.
1: Андрей, несколько лет назад я как-то был в гостях у ученых, очень в закрытом предприятии. Это был у нас один проект с Росатомом. И там я знакомился с нашими вот физиками, которые тоже эксперименты делали с лазерами. Я помню все это, все эти аппараты секретные. Да, и помню, что вот ребята рассказывали, молодые как раз, что удивительно, да, совсем молодые ребята занимаются этими, никаких какие-то там седые, знаете, старцы, рассказывали про то, что лазерный луч, вот, да, вот он проходит через какой-то кристалл. А правильно я понимаю, что вы вот сами выращиваете кристаллы и делаете вот эти оптику, да, чтобы этот луч сфокусировать, и вот собираете станки под собственным брендом, и все это вы делаете с нуля, да, правильно я понимаю?
3: Все верно, Сергей, да. Мы создаем сами кристаллы, тянем сами волокно лазерное, и на фоне этих компонентов создаем лазерные источники, лазеры. Вот, поэтому все верно, Сергей. Наша компания полного цикла, которая от компонента до оборудования создает сам, и у нас 80% локализации российской собственного производства.
1: Андрей, а вот я уже упоминал сегодня пятикоординатный станок, ну, три координаты – это длина, ширина, высота, да, все прекрасно понимают, да? А вот у вас пять координат, называется этот аппарат Smart 5D, да? Я так понимаю, что это высший пилотаж в обработке металла. Вот можно, я понимаю, хотя, конечно, наверное, скорее это надо показывать, но у наших слушателей богатая фантазия и опыт жизни, да? Вот если описать словами, вот это 5D обработка лазером, что это такое – и почему вот такие машины, такие технологии считались фантастикой? Вот как это выглядит? Вот как, чем она отличается от обычного?
3: Да, Сергей, да, мы разрабатываем и такое оборудование, но если объяснить простыми словами, это вот обычный станок стандартный, да, он работает с плоским листом. Да, мы разработали пятикоординатные установки. Это уже работа не только с плоским листом, а это работа с объемными деталями. То есть такое оборудование выпускает порядка там 6 компаний в мире, и мы одна из тех компаний, которая разработала, поставляет и активно там внедряет в новые производства, которые растут, такое оборудование. Это особенно важно тем, где деталь уже имеет, допустим, форму, да, например, это штамповочные изделия, это различные корпуса, сложные металлические заготовки, отливки, это активно внедряется в машиностроение, авиационное строение, в энергетику. Ну, сегодня такие станки уже становятся реальным инструментом для российских предприятий. Они позволяют уходить от ручных операций, снижать зависимость от импортного оборудования, ну и обрабатывать вот эти сложные детали, которые наша промышленность сейчас активно использует.
1: Андрей, ну я закреплю мысль. В мире 6 таких компаний, одна из них Лассарт, вот, которая сейчас в прямом эфире на радио «Маяк». Этим можно гордиться,
3: все
1: да?
3: Все верно.
1: Да.

0: вот программа средств производства нам позволяет, во-первых, субсидировать вот эти большие инвестиционные затраты на разработку нового оборудования. Это субсидия на НИОКР. Это позволяет нам получать льготное кредитование через программу ФРП там, под 5%. Это на сегодняшний момент это там, суперпрограмма, которой мы тоже активно пользуемся. То есть для нас это механизмы, которые помогают сделать российское оборудование доступнее для наших отечественных предприятий. Вот поэтому эта программа активно нами используется, и это очень хороший шаг там, с точки зрения государственной поддержки таким предприятиям, как мы.
1: Андрей, ну вот ключевая мера, я так понимаю, это субсидия, да, которая позволяет вам давать скидку уже своим клиентам, покупателям, да, до 20%. Вот как это на практике работает? Вот, например, я директор завода. Приятно. Директор завода. Прихожу к вам, значит, к Андрею за станком, говорю, дай станок. И вот вижу в прайсе сумму, да, ну, в листе в цену, да, и сразу из нее сразу вычитается скидка по национальному проекту, и я плачу меньше, правильно я понимаю? А потом вы подаете документы в Минпромторг России и получаете компенсацию. Вот как это вот у вас происходит?
0: Ну, если упростить, механизм действительно выглядит примерно так, как вы сказали. Ну, то есть первый шаг – это предприятие обращается к нам с производственной задачей. Мы подбираем оборудование, считаем конфигурацию, проверяем, подходит ли конкретный станок под условия программы и можем ли мы к нему применить скидку. Да? Второй шаг, если оборудование и сделка соответствует требованиям, мы формируем коммерческое предложение уже с учетом там, нашей скидки, да, и все это прописываем в договора клиенту. Там третий шаг, клиент заключает с нами договор, приобретает станок, то есть предприятие действительно платит меньше на этапе покупки и не ждет возврата денег потом. Ну и четвертый шаг – это после реализации оборудования производителем, то есть мы, компания «Лосар» в данном случае, готовит комплект документации, подает их в установленном порядке для компенсации предоставленной скидки. Но важно подчеркнуть, это не просто минус 20% для любого станка по желанию. Скидка применяется при соблюдении условий программы. Да? Вот. И скидка дает возможность каждому предприятию, потому что приобретение оборудования – это инвестиционный шаг, да, сделать его проще. То есть 20% – это всегда срок окупаемости любого инвестиционного проекта улучшается и дает возможность предприятиям приобретать это оборудование.
1: Ну вот я знаю, у вас больше 600 клиентов по стране, и я уже говорил об Уралвагонзаводе прославленном, да, с которым вы сотрудничаете уже больше 5 лет, и Челябинский тракторный завод, и ОДК. Вот почувствовали ли они, и вот вы сами, эффект от программы субсидирования, и насколько выросли заказы после того, как, кстати, появилась возможность вот людям, вашим партнерам, да, получать вот эту 20-процентную скидку в рамках национального проекта?
0: Конечно, ну, эффект есть, он заметен. Вот, те клиенты, которые у нас приобретают оборудование, они к нам возвращаются с учетом того, что им нравится наше оборудование качественное, с учетом скидки, которые дает Минпромторг России. Для крупных предприятий, как я говорил, это покупка станка, это не импульсное решение, это инвестиция, которая проходит через техническое обоснование, бюджетирование, закупочную процедуру, расчет окупаемости. Вот. И когда появляется возможность получить скидку на российское оборудование, проект становится проще защитить внутри предприятия. Мы видим, что заказчики стали активнее рассматривать модернизацию производства, замену устаревшего оборудования, переход на российские решения. Ну, по росту заказов, я бы аккуратно сказал так, программа не создает спрос искусственно, она работает, она помогает реализовать тот спрос, который уже есть у промышленности. Поэтому меры поддержки делают этот переход более доступным и предсказуемым.
1: Понимаю, да. Ну вот хочу поговорить про кадры. Мы с вами обсуждаем, опять же, лазерный станок 5D. Да, который в 5 измерениях, как говорится, да, крутит по всякому детали и, значит, соответственно, при помощи лазера обрабатывает. А вот сам оператор вот такого лазерного комплекса, да, его не назовешь там токарь.

0: да, и, вот кто он такой? Вот как вы опишете этого человека? Насколько это квалифицированный специалист?
1: Да, ну, оператор лазерного комплекса на сегодня — это уже не человек, который просто нажимает кнопку у станка, а это специалист на стыке производства, инженерии и цифровых технологий. Он должен понимать чертеж, материал, режимы резки, работу с управляющим ПО, технику, там, безопасность и логику производства. Ну, то есть он в себе включает и IT-специалиста, который сделает программу в ЧПУ, и технолога, который подберет различные лазерные режимы под определенные материалы. Ну, и мы считаем, что подготовка кадров является там отдельным стратегическим направлением нашей компании. Поэтому развиваем очень активно образовательные проекты, в том числе направление лазерный класс, работаем с учебными заведениями, то есть мы предлагаем полный комплекс учебным заведениям, лазерного оборудования с методическими материалами и программой симуляции там, лазерной резки, подборов режимов и обработки технологически различных материалов.
0: То есть...
1: Ну, поэтому...
0: Да, то есть, Андрей, это оператор станка, вот если, например, брать станок Smart Base, да, это, получается, такой айтишник, да, айти-специалист, который управляет вот этой машиной огромной, да, мощной с планшета, да, и вот, а вот вы сказали, вы поставляете оборудование, да, учебное, в учебные классы, это что за вот такие учебные заведения, да, как они сейчас называются, и вот насколько вы смотрите уже по вот реакции на ваше предложение по этому учебному оборудованию, насколько молодым ребятам это интересно учиться вот этой специальности?
1: Это сейчас очень актуально и интересно. У нас не хватает именно таких специалистов, поэтому мы работаем с колледжами и с высшими учебными заведениями, вот, которые с удовольствием к нам приезжают, приходят на лето и проходит практику на нашем оборудовании, вот, поэтому это уже как бы специалист высокого уровня рождается, и, конечно, учебные заведения с точки зрения лазерного оборудования — это новые технологии, которые буквально там за 10 лет выросла в современную технологию, внедряемую в новое производство, вот, и она активно сейчас вот именно в колледжах и в учебных вузах активно продвигается, ну, соответственно, там наши программы, мы практически в прошлом году в 30 учебных заведений поставили наше оборудование для того, чтобы подготавливать новых там операторов, технологов и инженеров по работе с лазерным оборудованием.
0: Ну, здорово, здорово. Андрей, ну вот я знаю, что национальный проект средства производства и автоматизации, он ведь задает вектор до 30-го года. Вот какие планы у вашей компании «Лассарт» в этом, в горизонте этих там 4-5 лет?
1: Да, у нас большие планы. Ну, соответственно, мы активно работаем с этой программой. То есть мы предлагаем активно автоматизацию, роботизацию. К нам в холдинг вот вошла компания Технорэд, которая занимается роботизацией производства. И у нас большие планы. Также ну, Минпромторг с помощью этой программы дает скидку на приобретение нашего оборудования, тоже 20% компенсирует тем, кто приобретает это оборудование. И у нас, конечно, большие планы на то, чтобы участвовать в этой программе, ну и реализовывать проекты для наших предприятий, которые активно автоматизируются и роботизируются.
0: Ну вот смотрите, друзья мои, уже в 30 колледжах, да, работает оборудование, где ребята учатся этой новой интересной специальности. IT, да, IT-специалист, оператор лазерного комплекса, а сама компания «Лассарт» является одной из 6 в мире, которая делает вот такое оборудование. И я считаю, что, Владислав Александрович, этим можно только гордиться. Мне очень приятно, что в нашем эфире такие замечательные специалисты, такие люди. Я Андрея Александровича Нефедова, коммерческого директора компании «Лассарт», благодарю. Андрей, вам позвольте пожелать всяческих успехов, потому что ваше дело – наше дело. Вот мы в этом смысле с вами на одной стороне. Спасибо огромное. Еще раз я напомню, друзья мои, что вот компания «Лассарт» одна из 6 во всей галактике, можно сказать. We'll be right back.

0: Если вы выбрали в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. За минувшую ночь над российскими регионами ПВО перехватило 555 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над 18 регионами, включая московские, а также над акваторией Азовского моря. Обстановка в терминалах аэропортов московского региона на фоне введенных ограничений на полеты сейчас спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание, сообщил Минтранс. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в министерстве. При этом чуть ранее Росавиация сообщала, что сняла ограничения в работе столичных авиаузлов. На родину эвакуируют 6 пострадавших, 5 из которых дети. Они получили ранения после террористической атаки ВСУ в Брянской области. Состояние одного взрослого и одного ребенка медики оценивают как стабильно тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Жительница Речицы Снежана Анисимова, которая сопровождала ехавших в Геленджик белорусских детей, рассказала о первых минутах после удара ВСУ и о том, как она удерживала детей от испуга и паники. Женщина отметила вклад российских, в том числе брянских коллег, которые создали необходимые условия для детей.
2: Все наши коллеги, получается, вот российские, брянские, они сделали условия для детей, они их отправили, нас всех привезли вот в школу, там горячее питание было, они организовали медиков, организовали зоны отдыха, досуг для детей, чтобы, ну вот, дети чувствовали себя нормально.
0: В результате украинского удара по автобусу, в котором детская футбольная команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, погибла одна из сопровождающих ребят женщина. Владимир Путин сегодня продолжит работать в Казани, где проходит саммит России и АСЕАН. Президент проведет серию двусторонних встреч. Сегодня основной день саммита. Утром главы делегаций прибудут на площадку мероприятия, сделают общее фото и начнут пленарное заседание. Его в присутствии представителей СМИ откроют российский лидер и филиппинский лидер как сопредседатели этого саммита. Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства в России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 26-30 годы и совместное заявление по энергетике и культуре. Затем программа саммита продолжится в формате рабочего завтрака, который будет посвящен тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. После заседания Путин и Маркус выступят с заявлениями для СМИ. Дональд Трамп в Версале подписал соглашение с Ираном. В полуторастраничном документе 14 пунктов. Среди них открытие Ормузского пролива, снятие санкций с Ирана, прекращение боевых действий, включая Ливан, и доступ к 300 миллиардам инвестиций для Ирана. Тегеран подтвердил подписание меморандума. Портал Axios ранее сообщил, что Трамп подписал экземпляр меморандума во время ужина с Макроном в Версальском дворце. По сведениям портала, фотография подписанного документа была направлена иранцам и странам-посредникам. По данным СМИ, меморандум также подписал президент Ирана Масуд Пезешкиан. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики центра ФОБОС обещают облачную с прояснениями погоду, временами небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 16-18 градусов, синоптики немного улучшили прогноз. Сейчас в городе около 15 градусов, дует юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра.
3: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Хоккейный «Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба. Как сообщает пресс-служба дальневосточной команды, пост покинул Алексей Ан, который работал на этой должности 5 лет. Новым гендиром «Адмирала» назначен Виктор Гордеюк. Ранее он был здесь генеральным менеджером, а также работал директором по развитию приморского клуба и главным тренером молодежной команды «Тайфун». Хоккейный вратарь Флориды Сергей Бобровский может покинуть команду. Летом у него истекает контракт. По информации местной прессы, руководство смущают требования россиянина по зарплате. Он запрашивает около 42 миллионов долларов за 6 или 7 лет соглашения. Ему 38 лет, сейчас он получает 10 миллионов в год. К Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал 5 спортсменов за игру на тотализаторе. Речь про Даниила Ильина, Янара Асадова и Олега Безрукова из КПРФ, а также Дмитрия Хусаинова и Сергея Денисова из Ухты. Что примечательно, Асадов, Ильин и Денисов – действующие игроки сборной России. Криштиану Роналду неудачно сыграл в стартовом матче сборной Португалии на чемпионате мира по футболу против Демократической Республики Конго. Команда Роберто Мартинеса осталась ничьей 1-1, а ее капитан ни разу не попал в створ. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Криштиану сыграл на 6-м в карьере первенстве планеты, как и Лео Месси, устроивший накануне шоу своего имени во встрече против Алжира. У Роналду была плохая пресса после товарищеских матчей португальцев перед отъездом в Америку. Несмотря на победы над Нигерией и Чили, Криштиану ничем помочь не сумел. За пару этих матчей он нанес 7 ударов, один в створ, реализовал несколько явных шансов, оказался бесполезен. Противостояние на чемпионате мира против скромных конголецев история повторилась. Роналду не особо был заметен до начала второго тайма. У Криштиану в итоге одна из худших оценок за матч от статистических порталов. 3 удара и 0 в створ. Раскритиковал Роналду один из ведущих экспертов на ТВ Тьерри Анри, в очередной раз подчеркнувший, что Криштиану играет на себя, а не на команду, и Португалии это очень вредит. Однако эта проблема давняя, поскольку Роналду не забивает за сборную на Мундиалях и Евро уже 10 матчей подряд. Хотя для Португалии все начиналось хорошо. На 6-й минуте Нету подал, а маленький, но шустрый Невиш опять забил головой, как и в ПСЖ. Конголезцы продолжили спокойно обороняться и все больше начинали верить в себя. В результате после углового подача Масуаку привела к мячу веса. Во втором тайме соперники не нанесли ни одного удара в створ, и Португалия оставила гнетущее впечатление, сыграв в итоге с проходимым соперником в ничью 1-1.
3: Теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга пятисотника в Берлине. Россиянка уступила первой ракетке мира, белоруске Арине Соболенко, 4-6, 4-6. У меня на этом все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
4: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: друзья, мне очень горько, что мы, ну, скажем так, вот делаем эфиры подобные вот тому, что сейчас у нас будет происходить, потому что я бы очень был бы рад, конечно, поздравить этого человека с днем рождения лично, но вот сегодняшняя дата, сегодня исполнилось бы 65 лет Игорю Золотовицкому, это, к сожалению, невозможно. И мы знакомы, естественно, хотя, конечно, поверхностно были, и когда от нас ушел Алексей Алексеевич Веселкин, которого вы прекрасно знаете по многочисленным программам в эфире «Маяка», мы встретились на прощании с Лешей весной прошлого года. Потом, вот когда был день рождения Алексея Алексеевича, мы тоже с Игорем Яковлевичем вспоминали в эфире Лешу. И так произошло, что 14 января вот уже этого года самого Игоря Золотовицкого не стало. И все его прекрасно знаете как актера, я чуть-чуть как человека, и, естественно, у меня желание сегодня пригласить в эфир тех людей, которые знали его намного лучше, чем я, и чем мы все, наверное, да, и я очень рад, что откликнулся Михаил Семенович, полицеймак, актер театра и кино. Михаил Семенович, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
1: Доброе утро, дорогой, ну просто, Миша, ну что ты, мы знакомы столько лет, знаешь,
0: да, хорошо,
1: я, конечно, хорошо понимаю, что это признак какого-то уважения, и моей безграничной любви к Игорю Яковлевичу, но он для меня Игорь, и
0: хорошо,
1: всегда был Игорем и остается Игорем, потому что вот ты сказал, что он актер, безусловно, и киноактер, и актер Московского художественного академического театра, но прежде всего он меня всегда поражал двумя вещами. Это то, что он один из уникальных педагогов театральных, уникальный, просто уникальный. И уникальный ведущий, как это назвать точнее, человек, который любой, даже не очень веселый праздник превращал просто в фейерверк.
0: Миш, а вот если говорить об этой вот его части вот биографии, профессии, да, действительно, педагог. Вот расскажи, пожалуйста, вот людям, которые, наверное, вам в массе своей, да, наши слушатели, я тоже, далеки от вот именно театрального вуза. А в чем он вот отличался от других педагогов? Вот какими словами его могут вспомнить его ученики?
1: Ну, безусловно, прежде всего, это надо спрашивать у него, у его учеников. Никто не хорошо знает Золотовицкого, как его ученики, потому что он был настоящим. И что касаемо педагогики, уникальность заключается в том, что он до такой степени любил своих учеников, до такой степени тратил на них все, что у него было, эмоции, силы. И, понимаешь, он создал из, ну, если так говорить, да не обидится на меня педагоги, он вывел МХАТ после Олега Павловича. Он вывел МХАТ студентов вообще на какой-то новый профессиональный уровень. Потому что, ну, я-то закончил ГИТИС, и в мое время, да, как бы Московский художественный театр, ну да, ну клево, там и прекрасные педагоги, и мои любимые покойные, там Лобанов, Земцов, Олег Павлович, естественно. Но была какая-то, знаешь, вот, да не обидятся меня люди, а такая небольшая просадка в плане педагогики. Она была и в ГИТИСе, она и была и в ЩУКе, она везде была. Это естественный процесс. Но Игорь вывел и тот курс, который он вел, и школу-студию МХАТ, на уровень, ну, я бы сказал, в какой-то момент это был номер один. Номер один и по педагогике, и по вовлеченности студентов. Ведь не зря огромное количество выпускников стали не просто известными артистами, как у нас сейчас принято говорить. Он просто известный. Нет, они стали очень хорошими артистами.
0: Миш, а насколько важно вот для актера, который учится еще только своему искусству, вот действительно такой правильный педагог, правильный учитель, который, как ты сказал, его любит?
1: Ну, ты понимаешь, вот я тебе могу сказать, что если мы углубляемся в нашу специфику и берем педагогов сейчасшних и педагогов, даже которые были у меня, там, да, 25 лет назад, я могу сказать, сказать, что это существенно изменилось, потому что актеры, которые преподают сейчас, известные актеры, почитаемые актеры, у них достаточно мало времени для своих студентов. И то, что касаемо Игоря Яковлевича, моего дорогого, он положил на это карьеру, он мало снимался, он мало участвовал в различных телешоу, у него мало интервью, он все время занимался студентами. Это вообще, как сказать, это, не побоюсь такого высокопарного слова, это призвание. Призвание в свою жизнь за... Не думай ни о чем, ни о деньгах, которые копеечные, ни о времени, ни о сил, потому что студенты отбирают очень много сил. Это призвание, это вот как вот человек, знаешь, вот он, ну, дурацкий пример, да, дурацкий пример, но он там работает с собаками, например, да, и он всю жизнь с ними живет, он мог бы быть богатым менеджером, он мог бы чем-то руководить, он мог бы просто зарабатывать большие деньги. Человек до такой степени, Игорь, любил профессию и пытался все, что он знает, все повороты, изгибы, даже какой-то, около профессии, то, что он делал. Он складывал в них все. Вот я, когда был на прощании в Игоре, там были очень разные люди. Там вообще пришли все хорошие люди к нему на прощание. Потому что Игоря не любить было нельзя. Игорь – это, наверное, такой отголосок тех актеров, которых там я застал и видел, и дай бог памяти моим родителям, которые меня с ними познакомили. Это такой человек уровня Леонида Филатова, знаешь, там, уровня Евгения Павловича Леонова, понимаешь, Караченцева. Этот человек, это фанат русского театра. Это окунание с головой такое в театр, что все остальное вторично. Я имею в виду и там, семью, и, ну, я не знаю, конечно, безусловно, Игорь любил и свою супругу прекрасную. И, ребят, дай им Бог здоровья и хороших успехов. Вот один из них прекрасный сейчас режиссер. Да, вот. Но это, понимаешь, это мало кому дается, потому что некоторые, когда там взлетают, они в какой-то момент успокаиваются и начинают как бы больше жить для себя. Игорь жил не для себя. Игорь жил для студентов, Игорь жил для школы студии МХАТ, Игорь жил для театра. И, конечно, ну, почему-то так случается, что самых лучших забирают. Самых лучших. Потому что ничего не предвещало. И мы с ним виделись в последний раз где-то за полгода до этого. И он всегда был весел, остроумен. С его таким ласково-хитрым взглядом на меня. И, конечно, это, знаешь, это вот как с годами приходит. Вот утрата, она приходит с годами. Я все время там провожу какую-то параллель, там, когда у меня родители ушли, да, в момент их ухода тебе очень плохо. Просто ты не можешь ничего делать. Потом тебе становится легче, легче, легче, а потом появляется скорбь. Вот эта скорбь сейчас, я думаю, у всего такого самого лучшего театрального сообщества, которое есть. То, что ты позвал меня в эфир, спасибо тебе огромное, но я думаю, что мои слова разделяют многие. И Саша Самойленко, который с ним начинал с Ташкента вместе. Я дружу с Сашей, и я тебе могу сказать, это огромное горе. Огромное горе, и я очень соболезную, я и себе соболезную. Знаешь, я всем соболезную, потому что это прям горе. Вот. Но надо дальше жить, надо его вспоминать, надо... Конечно, таких педагогов, ну, сложно себе представить. Сложно себе представить, потому что я их видел, я с некоторыми работы уже его выпускников. Потрясающая актриса Саша Велискевич, с которой я играю в спектакль, и ребята, которые много снимаются, его ученики. Это все птенцы Игоря. И они несут гордо подняв голову и его имя, и его школу.
0: А Миша, а ты видишь в них отражение Игоря?
1: Ну, понимаешь, отражение, что ты имеешь в виду? Если работоспособность...
0: Отношение к профессии, да?
1: Отношение к профессии вижу. Трепет к профессии вижу. Понимаешь, тут же как? Тут, ты же воспитываешь студентов как своих детей. Вот если это правильная педагогика, если приходит, какой-то дядя, который строит из себя там народного артиста, а они смотрят ему в рот, а ему на самом деле на них не очень-то и, грубо говоря, наплевать, понимаешь, это одно. Они такие вырастают, потом озлоблены. А если человек сидит с ними и не смотрит на часы, а просто может там до часу ночи разбирать отрывок, если человек радуется их успехам искренне, как ребенок, вот это самое главное.
0: Да, да. Михаил Полицеймак, актер театра и кино, с нами сегодня в этот день. Также, друзья мои, после короткой рекламы к нам присоединится Александр Александрович Жигалкин, актер, режиссер театра кино и телевидения. И сегодня важный для нас, для всех день, потому что сегодня день рождения, исполнилось бы 65 лет Игорю Яковлевичу Золотовицкому. Но вот к огромному нашему несчастью этого не случилось, его не стало 14 января в этом году. После рекламы мы вернемся.
2: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России, филиал ООО «Гиперион Лизинг», внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Маяк.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Стало известно, куда перенесут памятник участникам Октябрьской революции и гражданской войны в Вологде. По словам главы города Сергея Жестянникова, монумент, известный в народе как ЗУБ, переместят с площади революции в парк 50-летия октября в Лукьяново. Решение связано с комплексным благоустройством центральной площади. При этом власти подчеркивают, что объект не будет разрушен. На месте памятника на площади революции появится фонтан. Семь человек спасли пожарные в Вологде. Как сообщает пресс-служба МЧС, 16 июня поступил сигнал о возгорании в общежитии на улице Маршала Конева. На тушение выехали 8 единиц техники и 32 пожарных. Специалисты при помощи дыхательных спас-устройств вывели жильцов на улицу. Площадь возгорания на общей кухне составила 15 квадратных метров. Огонь уничтожил холодильник, повредил мебель и внутреннюю отделку кухни. От высоких температур в помещении лопнуло остекление. По предварительной версии, причиной случившегося стал поджог. На стадионе «Череповец» началась подготовка к реконструкции. Доступ на легкоатлетические дорожки закрыт. Специалисты приступили к ремонту ливневой канализации. На обновление объекта направлено 250 миллионов рублей. В этом году подрядчик отремонтирует входные группы, футбольное поле, беговые дорожки и западную трибуну. В следующем году ремонт стадиона продолжится. Мошенники предлагают вологжанам оплатить штрафы со скидкой. О новой схеме преступников рассказали в Министерстве цифрового развития. Аферисты рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. Если пользователь переходит на сайт, мошенники могут получить доступ к его аккаунту на госуслугах. Специалисты поясняют, административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или смс со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление, подписанное должностным лицом и направленное в установленном порядке. Кроме того, привлечение к ответственности за нарушение земельного законодательства невозможно внезапно. Ему предшествуют контрольные мероприятия, о которых собственник узнает заранее. Если человек внезапно получил сообщение о штрафе за участок, с высокой вероятностью речь идет о мошенниках. Переходить по ссылкам из подобных сообщений не рекомендуется. Музыкальный четверг пройдет сегодня в Вологде. В Кировском сквере для горожан выступит оркестр Classic Modern Band. Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальс, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Концерт начнется в 18:00. В случае плохой погоды выступления могут отменить.
3: Спорта.
4: Хоккейный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ пройдет в Череповце. Свое участие уже подтвердили Павел Бучневич, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Вадим Шипачев и другие. Список будет дополняться. Организатором матча стал бывший игрок «Северстали», олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич. Спортсмен таким образом решил отметить завершение игровой карьеры. Мероприятие запланировано на 29 июля. Шоу пройдет в Ледовом дворце Череповца. Все вырученные от продаж билетов средства направят на благотворительность.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. 555 вражеских БПЛА перехватили российские средства ПВО за прошедшую ночь над территорией страны. Об этом утром сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над 18 регионами, включая московские, а также над акваторией Азовского моря. В Москве атака БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. В общей сложности на данный момент на подлете к Москве сбито более 190 беспилотников. Работа ПВО продолжается. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксировано незначительное повреждение одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Обстановка в терминалах аэропортов московского региона на фоне введенных ограничений на полеты спокойная. Авиакомпании корректируют расписание, сообщил Минтранс. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в министерстве. Пассажирам, которые столкнулись с ограничением на прием и отправку самолетов, раздают коврики и матрасы. Также открыты бесплатные комнаты матери и ребенка, добавили в Минтрансе. Российские войска нанесли ночной групповой удар по энергообъектам противника в ответ на террористические атаки Киева, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские военные применили оружие наземного и воздушного базирования и ударные БПЛА. Поражены склад горюче-смазочных материалов в Борисполе-2, а также нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Владимир Путин сегодня продолжит работать в Казани, где проходит саммит России-АСЕАН. Президент проведет серию двусторонних встреч. Сегодня основной день саммита. В Казани работает наш специальный корреспондент Мария Агафонова. Она выходит на прямую связь со студией. Мария, доброе утро. Расскажите, что у вас там сейчас происходит, какую программу ждем.
3: Наталья, здравствуйте. Собственно, второй и основной рабочий день президента стартует сейчас в Казани, городе, ставшем в эти дни центром мировой дипломатии. Сегодня мероприятие в рамках юбилейного саммита проходит в международном выставочном центре «Казань-экспо», куда сейчас один за одним прибывают главы иностранных делегаций. Да и в самом зале, где пройдет сегодня пленарное заседание, с каждой минутой становится многоголосней, ее заполняют члены делегаций. А здесь находятся представители всех 11 стран ассоциации, это султан Брунея и президент Филиппин, а также 7 глав правительств, премьеры, в частности, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии Таиланда. Сразу после совместного фото или фэмили-фото пройдет первое заседание, оно начнется вот-вот, я уже видела членов российской делегации. С российской стороны в пленарке примут участие, в частности, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Росатома Алексей Лихачев. Откроют первое заседание юбилейного саммита Владимир Путин и президент Филиппин Маркос Младший, для которого этот визит в Россию первый. Дальше заседание продолжится в закрытом формате. После чего второе заседание пройдет в формате рабочего завтрака. В этом завтраке примут участие также генеральный секретарь ШОС и председатель коллегии ЕАЭС. Планируется подписание совместных документов. Известно, что их будет 4. И также в завершение двух заседаний Владимир Путин и президент Филиппин как сопредседатели сделают заявление для прессы. Я также напомню, что Путин в эти дни на полях саммита проводит многочисленные двусторонние встречи. Он встретится почти со всеми главами делегаций. 4 встречи состоялись накануне, и сегодня запланированы беседы с главами правительств 7 государств Лаоса, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. А пока мы ожидаем начала первого заседания пленарного заседания саммита. Будем следить за событиями. Вот совсем скоро начнем студия.
1: Мария, спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент Мария Агафонова. Сегодня в Казани продолжается саммит России-АСЕАН. Дональд Трамп в Версале подписал соглашение с Ираном. В полуторастраничном документе 14 пунктов. Среди них открытие Армузского пролива, снятие санкций с Ирана, прекращение боевых действий, включая Ливан, доступ к 300 миллиардам инвестиций для Ирана. Тегеран подтвердил подписание меморандума. Портал Аксиос ранее сообщил, что Трамп подписал экземпляр меморандума во время ужина с Макроном в Версальском дворце. По сведениям портала, фотография подписанного документа была направлена иранцам и странам-посредникам. По данным СМИ, меморандум также подписал президент Ирана Масуд Пезешкиан. Столичная погода немного простудилась, но скоро выздоровеет. Летнее тепло вернется в Москву уже в воскресенье. И завтра тоже постепенно температура начнет подниматься. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Завтра в пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца, и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей. И прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. И еще раз повторюсь, символично, что произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето. Но в начале следующей недели столбики термометров могут достигнуть климатического уровня июля. То есть, по сути, июнь у нас заболел простудой, но скоро поправится.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в столице временами небольшой дождь и 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге в первой половине дня кратковременный дождь и 17-19 градусов.
0: Событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН
4: 117-784-728-3866. Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Арабский этикет.
2: Арабский этикет.
3: Прекрасно, прекрасная заставка. Я очень рад, что вновь с нами в эфире Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, дипломат, арабист. Игорь Александрович, очень рад. Доброе утро. Да.
4: Сергей, честное слово, я тоже очень рад и приветствую и вас, и всех наших радиослушателей.
3: Да, Игорь Александрович, мы продолжаем в нашем новом проекте «Арабский этикет», как вы и слышали, уважаемые слушатели, в заставке, да, говорить о Ближнем Востоке, узнавать этот народ, да, потому что, наверное, с сервисом, да, именно с сервисом, я подчеркиваю, арабским многие знакомы, с ненавязчивым египетским, да, может быть, с таким элитарным в Эмиратах, а вот гостеприимство, это когда не за деньги вас встречают, да, мы сегодня о гостеприимстве ближневосточном поговорим, а вот по-человечески, да, Игорь Александрович, хочется всегда понимать вещи в сравнении, вот вы видите общие какие-то вещи и, соответственно, различающие нас и, соответственно, ближневосточных людей, которые принимают гостей. Потому что о нас очень часто иностранцы говорят, ну вот, мол, в России люди такие, они снаружи, ну, которые нас чуть-чуть узнают уже, они говорят, ну, снаружи они неулыбчивые, строгие, так и так далее, какие-то так отстраненные. Но как только человека чуть-чуть узнаешь, то, в принципе, гостю мы готовы отдать последний балык из холодильника, да, последнюю нарезку отдать гостю, да, и очень рады ему. Как на Ближнем Востоке? Что нас роднит, а что отличает?
4: Смотрите, Сергей, это прекрасный вопрос, и, собственно говоря, хочу немножечко рассказать, да, вот, ну, вы практическую сторону затронули, а я такую глубинную, да, значит, есть такая классификация коммуникативных культур Ричарда Льюиса, и там выделяется три основных типа культур, это моноактивная, это вот немцы, шведы, скандинавы, да, значит, потом полиактивная, куда относятся и мы, и арабы, и реактивная, куда относятся китайцы, вьетнамцы, японцы. И вот смотрите, то, что мы относимся к полиактивной культуре, как раз обуславливает наше поведение, эмоции, в том числе и гостеприимство. И посмотрите, да, даже вот и наши сказания, наши былины, в принципе, всегда пышно накрытые столы, да, значит, вот традиции хлебосольства. Это действительно вековые, тысячелетние традиции нашей культуры. Здесь мы схожи с арабами. Другое дело, что, конечно, помимо коммуникативных культур, есть еще такое понятие, это национальный характер. И вот национальный характер складывается в том числе из коллектива бессознательного, то есть архетипов. И вот эта теория, да, архетипов, которая изначально была для маркетинга разработана перед педагогом Кэрол Пирсон, значит, соответственно, сейчас это все перекочевало уже давно в политологию, в дипломатию, все это необходимо изучать. Так вот, архетипы как раз являются слагаемыми национального характера. И вот то, что вы говорите, определенное сдерживание, это социальные архетипы, да, то есть это историческая память, это этика, это и то, что я сказал, коллективное и бессознательное, то есть базовые архетипы. То есть у нас основа общая, да, в этом смысле, полиактивность в нашей коммуникативной культуре, но есть как бы различия. Плюс еще очень важный момент, я думаю, тоже мы сегодня об этом еще поговорим, Сергей, это связь с религией. Да, безусловно, конечно, если Россия многонациональная и государство, где существует много конфессий и деноминаций, и религий несколько, да, то, конечно, тот же арабский мир, там, конечно, есть и христиане, и зороастрийцы, и так далее, но все-таки, конечно, преобладают мусульмане. Вот, поэтому связь с религией, связь этики с религией, на мой взгляд, гораздо крепче, прочнее, да, чем у нас, И вот этим обстоятельством может тоже объясняться то, что вы только что, Сергей, прокомментировали.
3: Игорь Александрович, но вот кто такой гость для, вот, для араба? Ну вот кто он такой? Вот как он его воспринимает?
4: Вот несколько, смотрите, значит, ну, во-первых, что хочу сказать, да, этикет гостеприимства, значит, по-арабски будет икрам от дейв. Дейв – это гость. Икрам от слова керам – это честь. Икрам, то есть это воздаяние чести гостю. Значит, складывалось.
3: То есть, Игорь Александрович, я хочу, можно я вас вот здесь заострю. Именно вот тут да. Люди должны чувствовать тонкие оттенки слов. А воздавание чести, а не просто уважуха. Да, это конечно, разные
4: конечно.
3: Вещи.
4: От слова керам, то есть честь, и крам аддей, да, все это складывалось из нарратива мужества аль-мурува, которое существовало еще в доисламской бедуинской культуре. То, что арабы сами называют период джагилия, да, период невежества, то есть период до Корана, до принятия ислама, джагилия. И вот этот императивы Аль-Мурува, кодекс чести бедуинов, кочевников, да, пустынников, людей, которые жили, кочевали в пустыне, а мы знаем, что много пустыней в арабском мире, Аль-Мурува потом соединился уже с исламской религией, а, конечно, что было отражено в священном Коране, и в толковании, в той сунне. Я буквально вот, отвечая на ваш вопрос, приведу несколько изречений пророка Мухаммеда. Гость является проводником в райские сады. Пусть не ждет добра тот, кто не оказывает гостям должного приема. Верящий в Аллаха должен оказывать почести своим гостям. То есть, так сказать, в хадисах также сказано, что если Аллах послал вам гостя, значит, он послал благо. Ваш дом, гость увеличивает достаток и средства гостеприимного дома. Вот посмотрите, Сергей, насколько многогранны эти фразы, да какая глубина за ними скрывается. И вы абсолютно правы, акцентировав внимание, что это не просто какая-то уважуха, да, а это воздаяние чести и крам аддей тем людям, которые приходят в гости.
3: Да. Игорь Александрович, а вот если говорить о бытовой такой стороне, то гость, он должен, например, предупредить заранее вот в арабской культуре, что он придет, например, в 11 утра или пораньше, ну, или может прийти,
4: конечно,
3: или может прийти, или, да, не, Игорь Александрович, или да? он может может прийти вот в любое время, когда ему захочется, и ему обязаны быть рады.
4: Смотрите, значит, здесь очень такой важный момент, да,

0: и молятся люди, выражают соболезнования. Вот туда принято приходить без приглашения, естественно, потому что сообщение о смерти людей, о кончине публикуется в газетах, как правило, где и указывается местоположение соответствующей, да, локация, соответствующее как бы место, куда должны приходить люди. И вот там действительно приглашение не требуется. В остальных случаях, безусловно, конечно, требуется.
1: Игорь Александрович, гости, да, это, ну, по нашей традиции, опять же, мы же от своего опыта отталкиваемся, да, это всегда общение, конечно, это всегда угощение. Я помню, как в детстве пережил шок, у нас тогда, вы помните прекрасно, времена были дефицитные, да, но всегда для гостя доставали из холодильника и зеленый горошек, да, дефицитные, и корочки немножко красные, и колбаски какой-то, которую, может быть, не всегда можно было купить свободно в магазине. И я помню, как у меня какие-то родственники дальние или знакомые, я был очень маленьким мальчишкой, они съездили куда-то в Европу, ну, по туристической поездке. И помню, как они с ужасом рассказывали, что их пригласили там в гости. Хозяева нарезали тонкими ломтиками один банан, и они весь вечер сидели и ели с постными лицами этот банан, и наши возмущались. Да что это такое? У них там изобилие. В магазинах всего полно, а эти жмоты, значит, вот так себя вели, да? Вот в арабском мире, как вот хлебосольность, да, которая, вот есть у нас такое слово, да, хлебосольность, как там обстоят с этим дела?
0: Вы знаете, Сергей, это прекрасный, еще один совершенно замечательный вопрос, и я на экзаменах, на зачетах своим студентам его задаю. И, собственно говоря, здесь очень интересно, у арабов они нашли выход из положения. Значит, с одной стороны, арабские столы всегда славятся хлебосольством, они буквально ломятся от яств. Но с другой стороны, в исламской религии есть такой принцип исраф, то есть расточительство как грех, да, харам, оно не поощряется, и угощение, еда как самоцель, не приветствуются. Я вот приведу примеры из своей жизни, из своей практики, дипломатической практики. Еще будучи совсем молодым дипломатом, меня пригласил один знакомый из Сирии, мусульманин-суннит, на свадьбу. И вот я туда пришел, значит, со своими приятелями, мы сели, и буквально в течение 3 часов на столе стояли только снеки. Значит, нарезанные огурчики, очищенные, морковка, орешки, была музыка, люди разговаривали, общались друг с другом. И мы уже, в общем, поняли, наверное, что еды никакой не будет, что в этом, собственно говоря, заключается арабская свадьба. Но через 3 часа открылись волшебные двери в зал, и мы попали к совершенно удивительно накрытым столам, которые буквально ломились от кушаний. То же самое могу сказать в современной дипломатической практике, когда приемы, устраиваемые арабскими странами, сначала люди общаются, им подают какие-то прохладительные напитки, они стоят, да, в формате фуршета, общаются между собой, и только после этого они могут взять еду, которая, кстати, зачастую, вот как недавно был совершенно прием, устраивали посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Москве по случаю Дня Объединения, Йом-Уль-Иттихад, да, национальный праздник, значит, образования Объединенных Арабских Эмиратов, федеративного монархического государства. И вот там буквально ломились от еды столы, но к ним, так сказать, ничего не подавали. Люди общались, слушали музыку, слушали выступления, да, основных гостей. И только где-то часа через полтора людей допустили к этим столам. И я видел, как, в общем, многие люди ходили туда-сюда, так сказать, смотрели на все это. Но есть было нельзя. И вот он заключается как раз принцип исраф. Вы приходите пообщаться с людьми, а не просто поесть, но в то же время хлебосольство, вот эти ломящиеся буквально от кушаний, от яств, от блюд столы, это визитная карточка арабского мира.
1: Очень интересно, да, Игорь Александрович, а можно, чтобы успеть сегодня вот о завершении, да, вот прихода в гости поговорить, наш друг, который владеет, значит, в нашем коллективе, ну вот, так сказать, вот южными, восточными традициями, научил меня, что если вот, например, вам подают чашку чая, наполненную до краев, ну, например, хорошего зеленого чая, но до краев. Это значит, пора расходиться, брат. А

0: если чтобы ты оставался дальше, и хозяева еще готовы тебя принимать, надо наливать немножко, до половины чашки где-то, да, примерно. Ну, кстати, остывает он лучше, чем в полной чашке. Вот у арабских, значит, так сказать, хозяев, как принято показывать, ну, как бы не прямым текстом, да, что, ребята, давайте расходиться.
1: Вы знаете, собственно говоря, сама подача, так же, как приветственный кофе, да, приветственный кофе, приветственный чай, так и, собственно говоря, в конце уже, да, значит, мероприятия тоже, когда подают кофе и чай, это уже является сигналом для того, что все, так сказать, к тому, что все завершается. Я в своей практике не встречал, чтобы сознательно наливали больше или меньше, тем более, что у арабов маленький стаканчик для чая восточный, так же, как, кстати, и в Турции. Вот, поэтому там, в общем, подача сама кофе и чая, да, ну, если это по-европейски, да, считается мероприятие, то это с десертом может быть, если это дома, то это может быть и после, как бы, сладостей, да, когда тоже, так сказать, и подаются все напитки, могут потом принести, наоборот, небольшие чашечки кофе, стаканчики с чаем, но все прекрасно понимают, что это, как бы, уже завершение, как бы, мероприятия. Для этого никаких особых сигналов не нужно, и гости начинают расходиться.
0: Игорь Александрович, а если вы говорите, что, как говорится, условно говоря, от встречи до горячего проходит там от полутора до трех часов, да, то в целом для посещения гостей сколько надо времени зарезервировать?
1: Ну, Сергей, это все зависит от мероприятия. Вот то, что я вам рассказал, это банкеты, это торжественные мероприятия, где действительно столы ломятся от еды. Если вы приходите на деловой обед, понятно, что есть такое понятие маджлис. Да, маджлис – это то место, где принимают гостей перед началом мероприятия. Туда тоже подают прохладительные напитки, приветственный чай, кофе. Только после этого, где-то минут через 20, люди проходят в зал для переговоров. Но если это деловой обед или деловой ужин, то здесь существует столовый этикет. Я думаю, это тема для отдельного разговора. На мой взгляд, это все очень достаточно интересно и важно, и нужно сейчас тем людям нашим, которые знакомиться все больше и больше с арабским миром. Я думаю, в следующей нашей передаче мы будем иметь возможность об этом поговорить гораздо подробнее.
0: Обязательно, обязательно. Игорь Александрович, я еще раз закреплю, друзья, мою мысль. Сначала идут снеки, люди общаются, люди приходят в гости, чтобы поговорить, а не почавкать. Вот, это понятно. И гостю надо оказать честь, а не просто уважение, честь, то есть воспринять его должным самым образом. Игорь Александрович Матвеев, ведущий нашего проекта «Арабский этикет», дипломат-арабист.

0: раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
3: Рекламные службы

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, сообщила Минобороны. В ответ на террористические атаки Киева нанесен групповой удар по объектам АТЭК, используемым в интересах ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове. В общей сложности на подлете к Москве сбито около 190 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. По словам градоначальника, принимаются меры к ликвидации последствий. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Владимир Путин несколько минут назад открыл пленарное заседание саммита России-АСЕАН в Казани. Президент подчеркнул, что Россию и ассоциацию связывают отношения стратегического партнерства, которое способствует стабильности в регионе.
2: На прошлой встрече в формате России-АСЕАН в составе делегации стран ассоциации еще не было Восточного Тимора, который вступил в АСЕАН в 2025 году. И мы рады, что премьер-министр Демократической Республики Восточный Тимор сегодня присутствует в этом зале. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества.
0: С российской стороны в зале присутствует также глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Росатома Алексей Лихачев. Президент США Дональд Трамп в Версале подписал соглашение с Ираном. В полуторастраничном документе 14 пунктов. Среди них открытие Ормузского пролива, снятие санкций с Ирана, прекращение боевых действий, включая Ливан, и доступ к 300 миллиардам инвестиций для Ирана. Тегеран подтвердил подписание меморандума. Портал Axios ранее сообщил, что Трамп подписал экземпляр документа во время ужина с Макроном в Версальском дворце. По сведениям портала, фотография подписанного документа была направлена иранцам и странам-посредникам. По данным СМИ, меморандум также подписал президент Ирана Масуд Пезешкиан. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 15 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Хоккейный адмирал объявил о смене генерального директора клуба. Как сообщает пресс-служба дальневосточной команды, пост покинул Алексей Ан, который работал на этой должности 5 лет. Новым гендиром адмирала назначен Виктор Гордеюк. Ранее он был здесь генеральным менеджером, а также работал директором по развитию приморского клуба и главным тренером молодежной команды «Тайфун». Хоккейный вратарь Флориды Сергей Бобровский может покинуть команду. Летом у него истекает контракт. По информации местной прессы, руководство смущают требования россиянина по зарплате. Он запрашивает около 42 миллионов долларов за 6 или 7 лет соглашения. Ему 38 лет, сейчас Бобровский получает 10 миллионов в год. Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал 5 спортсменов за игру на тотализаторе. Речь про Даниила Ильина, Янара Асадова и Олега Безрукова из КПРФ, а также Дмитрия Хусаинова и Сергея Денисова из Ухты. Что примечательно, Асадов, Ильин и Денисов – действующие игроки сборной России. Футбольные сборные Англии и Хорватии забили на двоих 6 мячей в стартовом матче на чемпионате мира в группе L. Британцы постоянно вели в счете и добыли победу 4-2 у Харри Кейна дубль. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Англичане и хорваты на финише первого тура групповой стадии Мундиаля выдали самый яркий матч турнира. Судите сами, в первой половине встречи страсти еще не кипели так бурно, а команды реализовали все 4 удара в створ на двоих. Англия постоянно задавала темп, Хорватия ему старалась соответствовать. Британцы сделали ставку на стандарты. Модрич ударил Мадуэке в штрафной, и Клеман Тюрпен назначил пенальти. С первой попытки Кейн не переиграл Ливаковича, но вратарь хорватов вышел за линию ворот, и Харри дали перебить. Здесь он уже был точен. Но и угловые Райса в арсенале – это бренд, его Тухель перенес на сборную. Умелый блок, и Кейн головой вбил второй мяч. Хорваты же неплохо прессинговали и умело комбинировали. Вушкович накрыл Мадуэке, и Сучич с Батуриной разыграли комбинацию, где форвард Кома пробил дальним ударом Пикфорда. А затем Перешич откликнулся на заброс Пашелича за спиной и скинул Муси под расстрел голкипера англичан. 2-2 и перерыв. После него англичане вылетели на поле как ошпаренные, видимо, Тухель сочных слов раздевалки не жалел. Британцы по игре смяли Хорватию, выдав отрезок с преимуществом по ударам 9-0. Логично, что Беллингем забил третий мяч. И как ни старались хорваты вернуться, вышедшие на замену Сака и Решфорд придумали еще 4-й гол британцев. В итоге Англия выиграла 4-2.
3: Теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга пятисотника в Берлине. Россиянка уступила первой ракетке мира белорусской Арине Соболенко 4-6, 4-6. Пока это все новости спорта к этому часу. Всего хорошего.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Потрясающий, масштабный.
6: Очень круто.
7: Третья часть самая яркая, самая классная.
8: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
9: Опять ремонт делать.
10: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
11: Вот так вот.
12: Просто высший пилотаж.
13: Самый лучший из трех частей.
14: Советуем обязательно посмотреть. Обязательно.
15: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
16: Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Культ личности. Как закалялся Сталин.
1: Дорогие друзья, очень рад приветствовать в нашем эфире Германа Анатольевича Артамонова, профессора кафедры истории России Московского педагогического государственного университета в нашем цикле «Культ личности». Герман Анатольевич, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро вам, Сергей. Доброе утро нашим уважаемым радиослушателям.
1: Мы продолжаем изучать биографию Иосифа Виссарионовича и, конечно, в отрыве от процессов, которые происходили, это невозможно сделать. И сегодня мы поговорим о самом, наверное, самом любопытном периоде, периоде неопределенности, когда чаша весов могла совершенно в другую сторону склониться, о политической борьбе в стране в 20-е годы. Потому что у обывателя, есть некоторые люди, которые думают, что Ленин сверг Николая II. На эту аудиторию мы не работаем. Это тут бесполезно что-то предпринимать. Но многим кажется, что вот в 17-м году, в октябре, пришли большевики, и все. Потом умер Ленин, и после этого сразу стал Сталин руководителем и был до 53-го года главным человеком в стране, и делал, что хочешь, и что хотел, и как хотел, и все. Вот представления такие примитивные. А на самом-то деле, ведь с 17 по 27, условно говоря, да, происходила невероятная борьба внутри партии, да, внутри руководства партии. Правильно я понимаю, Герман Анатольевич?
2: Да, совершенно верно. Сергей, это очень важный тезис, с которого вы начали нашу беседу, потому что действительно существует такое на уровне массового сознания заблуждения или представления о том, что партия большевиков, вот захватившая власть в 17 году, это нечто единое, монолитное, сплоченное, а они внутри себя на самом деле никогда на всем протяжении вообще, кстати, Российской социал-демократической рабочей партии, они никогда не были едиными. Всегда шла внутренняя фракционная борьба, ведущая к расколу, к бесконечным обвинениям друг против друга. Ну, достаточно вспомнить раскол, который произошел на втором съезде большевиков и меньшевиков. Более того, очевидно, что и лидер партии большевиков Владимир Ильич Ленин, он никогда не был, будучи большевиком, как ни поразительно, он практически никогда не был в большинстве. По принятиям важнейших вопросов, собственно, принципиальных вопросов, от которых зависела и судьба партии, и судьба страны во многом, он часто оказывался в меньшинстве. Но достаточно вспомнить Брестский мир, когда он просто в бессилии практически переубедить оппозицию, он поставил вопрос о том, что он просто тогда уйдет в отставку и создаст новую партию. И только вот это подействовало.
1: Герман Анатольевич, а можно вопрос сразу, да, чтобы не ускользнуло? Да. А вообще для политических партий, да, как они существовали вот в 20 веке, там в 19-м, 20 веке, это норма, когда в партии отсутствует такая вот железная дисциплина лидера? Или, соответственно, это только социал-демократия отличается вот этим, а, например, какие-то другие партии, немецкие, например, и итальянские, они, соответственно, вот таких процессов были, от таких избавлены?
2: Но это тоже очень важный вопрос, и о нем, собственно говоря, и написано уже немало. И по-разному, на самом деле, там было. Вообще, вот эта фракционная борьба, она неизбежно возникает в условиях, когда, собственно, на методологическом уровне между лидерами этих партий возникают принципиальные разногласия, потому что с позиции разных методологий один и тот же объект видится принципиально по-разному. И, соответственно, эти процессы могут происходить или происходили постоянно, можно сказать, везде. Но дело в том, что вот применительно к нашей с вами ситуации, вот это отмечалось в первую очередь западными советологами, этот тезис не безлюбопытен. Дело в том, что если в условиях многопартийной системы внутри какой-то партии возникала оппозиция, то она могла, скажем, и, допустим, в этой политической борьбе она проигрывала, то они выходили из партии и, соответственно, могли выбрать в условиях многопартийности любую другую партийную группу, которая наиболее адекватно отражала их вот интересам, их взгляду на развитие политического процесса и так далее. А вот в наших условиях, когда вроде бы партия едина, и, кстати, единство партии, в общем-то, при всем том, при всех разногласиях внутри фракционных, это тоже нужно иметь в виду, оно все-таки было сохранено, нового разрыва, то есть все 20-е годы, там были ожесточеннейшие схватки, может быть, более принципиальные и ожесточенные, чем между большевиками и меньшевиками в 1903 году, но при этом само единство партии было сохранено. И, кстати, на 10-м съезде, один из принципиальнейших съездов, на самом деле, в 21-м году, который прошел, и там Ленин протащил, собственно говоря, принципиальнейшую резолюцию о недопустимости фракционной борьбы, о единстве партии. И, кстати, вот при этом съезд проголосовал за эту резолюцию, но формально выполнить ее с точки зрения самой партии удалось только в 34-м году, когда они заявили о том, что вот это, то есть спустя 14 лет, о том, что вот проблема внутреннего раскола, потенциальная угроза внутреннего раскола была преодолена только к 34-му году.
1: Но, Герман Анатольевич, а вопрос тогда вот от обывателей, от меня лично он возникает, да? А что тогда связывает людей вот в партию, если у них есть разногласия? Ну, как бы у них есть у партии внешние враги, у них есть царизм, условно говоря, да, там какие-то другие силы, да, под действием которых люди должны сплачиваться, которые одержимы одной какой-то целью, стремлением, планами, или они воспринимали партию как, так сказать, структуру, поддающую карьерный рост, в то время как, например, в существующих государственных институтах у них такой карьерной вольности нету, и там они себя найти не могут. То есть это вот профессиональная какая-то политическая такая вязкая среда для того, чтобы сделать карьеру, получается, для них. Вот как вот это все балансируется?
2: Карьерный момент, безусловно, присутствовал, но он скорее был характерен для вот низовых структур партии, потому что как раз вот в начале 20-х годов начинается массовый так называемый ленинский призыв, и значительно расширяется состав, но именно низовых структур, причем там надо сказать, что огромное количество членов партии продолжало оставаться еще безграмотными при этом. Но вот что касается вот этих... Дело в том, что, кстати, вот это тоже важно отметить, вот ожесточенность дискуссий 20-х годов, но вот там просто такая стенограмма, читаешь, там вещи, которые они не стесняются публично против друг друга, но что-то... То есть используются вообще все методы. То есть личные оскорбления, причем, ну, я не знаю, ну, никак не приличествующие вообще вот культуре.
1: Но это как бы в клеветнической форме, или вы имеете в виду, так сказать, обсценная лексика?
2: Ну, до этого они, конечно, не опускались, хотя я думаю, что в кулуарах это бывало. И это отмечено во многочисленных источниках. Но там там сама лексика даже такая, ведь они чуть ли друг друга рисуют не извергами рода человеческого. И, это, кстати, отдельная тема, вот лексика этих всех съездов и их обвинений.
1: То есть они были врагами друг другу реальными? Вот из этого следует, да, что это враги просто вот собрались и рвут друг друга на части.
2: Но это следствует о том, что, конечно, борьба за власть ими уже воспринималась именно так. И это была, и схватка была ожесточена не на жизнь, а на смерть. Но я вот мысль важную хотел бы подчеркнуть, что при этом вот эти склоки на высшем уровне, они как раз вот рядовые партийные организации на местах, они практически не затрагивали, потому что там, ну, люди просто не понимали сам характер этого спора, о чем, собственно говоря, ведет вот разговор. Нужно строить, пора уже, нужно решать задачи, ведь на протяжении всех 20-х годов не удалось решить одну из важнейших социальных проблем, а именно уровень жизни населения, он так и не поднялся выше 13-го года. И это несмотря на НЭП. Хотя НЭП, кстати, экономически, конечно, деревни, я считаю, ну, вот раз уж к слову пришло, я скажу, что начиная с Домонгольской Руси, вот с Домонгольской Руси, именно годы НЭПа – это единственный период, когда деревня более-менее поднялась на ноги. Более-менее, когда ее перестали тотально грабить. В каком-то смысле это золотой век деревни. Но вот возвращаясь к этим политическим процессам, значит, вот это вы правильный вопрос задали, почему при таких разногласиях это единство удалось сохранить. И вот тут это проблема, здесь надо над этим еще думать. Но очевидно, во-первых, что у них был опыт соответствующий, который они переосмыслили, глядя на... Они захватили власть, и они, в отличие, кстати... Вот все-таки, что их объединяет, и что, на мой взгляд, удалось это единство сохранить. Дело в том, что вот на примере февральской революции, февралистов. Февралисты, придя к власти, они же тоже, там же тоже шла фракционная борьба, может быть, не такая ожесточенная, но борьба за власть, действительно, она всегда существует, в том числе и там. Но дело в том, что февралисты оказались эффективными, я бы сказал, даже эффективными менеджерами с точки зрения разрушения. Вот разрушать царизм у них получалось очень хорошо. Но дальше нужно было строить. Нужно брать было на себя ответственность и предлагать конкретные решения во всех сферах жизни этого нового общества, которое они пытались как бы, ну, буржуазного, да, установить. Нужно было решать вопрос политической, политической форме, что это будет, конституционная монархия, там, республика парламентская и так далее. Но взять на себя эту ответственность. Нужно было ликвидировать остатки помещичьей феодальной системы, а именно ликвидировать как класс помещик. У них министр земледелия СР Чернов, тебе что мешает приступить к аграрной реформе? Ленина обвиняет, ай-яй-яй, украл эсеровскую программу. Да хоть у черта он украл эту программу. Вопрос-то не в том, что он взял, а кто это реализовал. И вот это февралисты оказались беспомощны именно с точки зрения другой профессии, эффективного менеджера по строительству, не разрушению, а строительству. А вот в отличие от, партии большевиков, учтя этот опыт, она на себя эту ответственность брала. Это
1: Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, о политической борьбе в 20-е годы мы сегодня говорим.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Речной вокзал восстановят в Вологде. По словам главы города Сергея Жестяникова, архитектурные формы и внешний вид объекта останутся в привычном виде. После благоустройства на территории появится кафе. Объем инвестиций составит 60 миллионов рублей. Инвестор должен восстановить объект в течение года. Напомним, речной вокзал серьезно пострадал в результате пожара в 2022 году. В Череповце частично закрыли улицу Любецкую. Из-за капитального ремонта запрещен проезд на участке от Городецкой до Луковецкой, пояснили в департаменте ЖКХ. После ремонта улица станет двухполосной. Шатры здоровья все лето будут работать в Череповце. Сегодня врачи проведут прием в сквере на улице Гагарина. Жители города смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Врачи расскажут о профилактике хронических неинфекционных заболеваний и правильном питании. Городок здоровья будет работать с 14 до 18.00. Приемная кампания в вузы и колледжи области начнется 20 июня. В этом году прием на программы среднего профессионального образования откроют 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8,5 тысяч бюджетных мест. Отмечается, что в этом году преимущество при зачислении получат абитуриенты, которые подадут заявку на заключение договора о целевом обучении через портал «Работа в России». Университеты будут принимать документы до 25 июля, а колледжи и техникумы – до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайтах образовательных организаций. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» пройдет на этой неделе в Вологде. Показы состоятся с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер. 19 июня в 18.30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы. после чего на Кремлевской площади состоится открытие фестиваля. Для волокжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов.
3: Новости спорта.
4: Открылась регистрация на фестиваль уличной культуры и спорта «Дыхание улиц». Соревнования пройдут с 23 по 27 июня в Вологде. Участники будут состязаться в дисциплинах скейтбординг, самокатинг, BMX. Также пройдут соревнования по брейкингу и танцевальный чемпионат по уличным видам танца. Зарегистрироваться на турнир можно на официальном сайте проекта. Вологодский госуниверситет проводит бесплатные летние тренировки для футболистов. Участие в них могут принять дети от 7 до 14 лет. Программа разработана с учетом возрастных особенностей и подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже занимался футболом. Для участия в первой тренировке ребенок должен прийти в сопровождении родителей. Бесплатные занятия проходят на обновленном стадионе «Политехник» каждую неделю по четвергам с 18 до 19.00.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы нанесли удар в возмездие по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, сообщила сегодня Минобороны. В ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, говорится в сообщении. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове. Атака БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. В общей сложности на подлете к Москве сбито около 190 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. По словам мэра, принимаются меры к ликвидации последствий. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте. Шестерых пострадавших в результате удара по автобусу с детьми на Брянщине отправят на лечение домой в Белоруссию. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения республики Александр Ходжаев. Накануне Киев совершил очередную террористическую атаку на детей в Брянской области. Дрон самолетного типа атаковал автобус, в котором белорусские дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла супруга, сопровождавшая команду тренера. Пострадали 8 человек, включая 6 детей. Президент Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту атаки следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела. Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, которое способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на открытии пленарного заседания саммита России и АСЕАН в Казани. Президент отметил, что Москву и объединение связывают отношения стратегического партнерства. Президент также обозначил повестку дня.
3: Сегодня мы работаем по следующей повестке дня. Обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Оценка итогов российско-асиановского взаимодействия за 35 лет. Дальнейшее направление, цели и задачи стратегического партнерства в России и ассоциации. Естественно, в ходе обсуждения могут быть затронуты и другие вопросы. Любые, уважаемые господа, которые вы посчитаете целесообразными поднять для обсуждения. Результаты нашего сотрудничества налицо. Сформированы солидная договорно-правовая база отношений и разветвленная сеть совместных механизмов. Запущена работа новых диалоговых площадок. Расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты в целом. Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно конструктивный и заинтересованный обмен мнениями. Будем вести сегодняшнее заседание вместе с президентом Республики Филиппин, которая в этом году председательствует в ассоциации.
1: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, который предусматривает завершение боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Церемония подписания состоялась в Версале в рамках рабочего ужина американского лидера с президентом Франции. Подробности у корреспондента ВГТРК Дарьи Григоровой.
4: Кортеж Дональда Трампа прибывает в Версальский дворец. В нем сразу два президентских лимузина. Таковы требования безопасности. В сопровождении десятки автомобилей и мотоциклистов. Дональд Трамп въезжает в золоченые ворота Версаля. Эммануэль Макрон решил продемонстрировать особый статус американского лидера и сделал ставку на роскошь французских королей.
5: Пока машина медленно подтягивается ко входу, французская президентская чета ожидает Трампа на ступеньках. Американский президент вновь тепло жмет руку Бриджит Макрон и делает ей комплимент перед журналистами. А вот вопрос про поддержку Украины Трамп открыто проигнорировал. Экскурсия по дворцу и последующий ужин прошли уже без телекамер. Прямо за столом американский президент подписывает меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.
2: Это было непросто, уж поверьте мне.
5: После подписания копия меморандума была направлена иранской стороне, и позже появились фотографии, как президент Масуд Пезешкиан подписывает документ от имени своей страны. В Версале Макрон не скрывал удовлетворения. Американский президент уже после ужина так и не дошел до журналистов и сразу сел в машину.
6: Вы подписали меморандум?
7: Мы подписали его в Версале. Я сделал это только что.
5: Ночевать во Франции американский президент тоже не стал. Из парижского аэропорта Орли Дональд Трамп вылетел обратно в США, так и не сделав никаких заявлений для прессы.
1: Дарья Григорова передавала из Европы. Пентагон проведет пересмотр размещения своих сил в Европе. Некоторые союзники США его не пройдут. Это заявление только что сделал Пит Хэгсит. Подробности последуют. Один из самых крупных дубов Великобритании возрастом почти 1200 лет, связанный с легендой о Робин Гуде, вероятно, погиб. По оценкам экспертов, на гибель дерева указывает то, что на нем впервые весной не появилась молодая листва. Кроме того, в последние несколько лет отмечалось заметное снижение качества и количества листьев. «Всегда крайне трагично видеть потерю подобного дерева», сказали BBC в благотворительной организации по сохранению лесов. Согласно легенде, герой английских средневековых баллад Робин Гуд укрывался в дупле этого дуба. Среди причин гибели дерева специалисты выделяют активность туристов рядом с ним, изменение климата и последствия попыток его спасения. Эксперты отмечают, что дуб с обхватом ствола около 11 метров останется на прежнем месте еще на несколько десятилетий, превратившись в место обитания животных и природный памятник для туристов. Его саженцы уже растут по всему миру. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня в первой половине дня кратковременный дождь, 17-19 градусов. В Москве временами небольшой дождь и плюс 16-18.
0: Маяк.

0: «Лирики и лирики». Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую.
2: Не начать нам с маркетинга сразу.
1: Маркетинга, я бы так даже сказала. Ты понимаешь?
2: Вот, кстати, надо задать этот вопрос нашей Гартман.
1: Точно знаю.
2: Да? Хорошо. Да. Ну, в любом случае, наш...
1: Ну, допустим, через 5 лет какое-то звонит, будет
2: вот
1: говорить,
2: именно.
1: Так и будет.
2: Давай
1: маркетинг.
2: Татьяне Гартман обязательно этот вопрос адресуем. Маркетинг, но у нас маркетинг. Николас Корова. Ага. Вот здесь точно ударение правильно мы ставим. Член гильдии маркетологов. Привет, Николас.
3: Доброго утра, Александр, доброго утра, Рита.
1: Привет.
3: И доброго утра желаю всем слушателям «Маяка».
2: Охота за выгодой, как появились распродажи? А ну-ка.
1: Да.
3: Ну, слушайте, это нам не хватит целого дня, потому что мы должны отправиться сначала в древние времена.
1: Давайте.
3: А они, как в Америке, утверждают, что Walmart придумал распродажи.
2: Угу.
3: Да нет, конечно, все началось не в 50-х годах прошлого века, а в Древнем Риме, потому что был даже такой термин специальный – «фора». Что означало?
1: Да.
3: Конечно, это и есть сезонные распродажи или регулярные распродажи от переизбытка скопившихся на складах товаров, либо скоропортящиеся товары, к которым относились в первую очередь, конечно же, угли и миди.
1: Скидки, распродажи. Слушай, ну смотри, тут вот был принципиальный вопрос. Я хотела задать как раз вовремя. Скидка и распродажа – это разные вещи. Вот я сейчас боялась в эфир опоздать, потому что я специально заехала в один магазин, где продают черный хлеб какой-то медовый. Он стоит так 500 рублей, а так 200, если со скидкой. Ну, когда он вчерашний или позавчерашний.
2: Он скоропортящийся, потому что...
1: Ну, я не знаю, что с ним не то, но я специально заезжала, и мне дали, наклеили. И вот это скидка, но это же не распродажа.
3: Совершенно верно. В маркетинге, кстати, ударение все-таки на «а», классическое.
1: Пока
3: маркетинг.
1: Да, правильно.
3: Из уважения хотя бы к родине придуманного слова. Но, конечно же, скидки и распродажи, по сути, свои снижения цены разовые, ситуативные. Но смысл и в законодательном плане точно так же в нашей стране абсолютно разный. Потому что скидка – это здесь и сейчас на какой-то один определенный товар, ну, чаще всего, потому что свежесть его пропадает, и утром у него одна цена, а вечером у него другая цена. Либо, если говорим о массовых магазинах, то вот-вот закончится срок годности. Это скидка. Распродажа – это глобальная акция на все, что находится в магазине, чаще всего сезонная, либо в преддверии какого-то великого праздника типа Киберпонедельника или Черной пятницы. Вот это, конечно же, уже распродажа. И это такое... Ну, прям наше слово-то, наше замечательное слово, хотя был в имперской России отдельный торговый термин середины 19 века, который назывался «подешевка».
2: Угу.
3: А вот и то, что мы сейчас с вами говорим, я купил по дешевке, и в этом слышится такое пренебрежение,
2: вот.
3: То на самом деле это искаженное со временем изменившийся смысл от торгового термина, который наступал на третий день после Пасхи в Москве и на второй день после Пасхи в Санкт-Петербурге в дореволюционный период, и этот термин назывался «дешевка-подешевка»,
2: угу.
3: То есть массовая скидка на все абсолютно, что не купили до Пасхи.
2: Николас, вот я задам вопрос вам как профессионалу, а Маргарита Михайловна как любителю, но человеку, который в этом смысле соображает. Вот есть, например, какие-нибудь люксовые бренды, да?
1: Да.
2: И человек идет, его покупает этот люксовый бренд, и все знают, что это а, дорого, б, там, престижно и так далее. Мы сейчас не будем говорить, там, насколько это важно человеку. Есть такие люди, которым это важно. И вдруг мы выясняем, что он купил этот бренд на распродаже. Это же понижает стоимость и значимость. Значит,
3: Александр, я прям чувствую, как напряглась Маргарита.
2: Значит, если у нас есть какой-то, простите за выражение, тяжелый люкс, то там эти распродажи просто бьют по престижу.
1: Шмели-шмели.
3: Вы попробовали объединить сейчас несоединимые, Александр, что, ну-ка, в общем-то, свойственно мужской потребительской практике в отношении дорогих товаров. Дело в том, что когда мы говорим о тяжелом люксе, там вообще не бывает ни распродаж, ни скидок никогда.
2: Вот.
3: Именно для того, чтобы не шла репетиция. Другое дело, что есть так называемая премиальная группа товаров, международные бренды, которые не относятся к категории тяжелого люкса, даже если они широко известны и считаются мировыми брендами. Это все ситуация идет от французского клана, от ассоциации кутюр, то есть именно только те, кто входит в конгломерат кутюр, там не бывает распродаж и скидок никогда на то, что называется. А вот в прет-а-порте, в отличие от кутюр, да. Но обратите внимание, почти все мировые дома моды, вне зависимости от страны происхождения, сейчас имеют первую линию, где никогда не бывает ни скидок, ничего, а также вторую линию, третью линию. Мы можем разобрать пример тут исторический, допустим... Саш, вот простите, просто очень простой пример. Мы все знаем, там есть Армани, Джорджо Армани, Армани Джинс, Армани Касса, а есть еще Армани Эксченч. Это специальная марка, которая была придумана специально для Соединенных Штатов Америки с одной целью, чтобы одежду под маркой Армани можно было запихнуть в стиральную машину, и с ней ничего не случилось.
2: Угу. То есть, по сути дела, к Лексусу придумали Тойоту, да? То есть, к люксовому бренду придумали что-то, что может купить себе простой обыватель. Но, смотрите, какая история.
3: Да и Infiniti, собственно говоря, не родился.
2: Там обычно наоборот. Там обычно придумывают люксовые бренды к уже известным. То есть, к Тойоте придумали Лексус, Infiniti. Это, собственно, неважно. А смотрите, к Ниссану, да. Если мы говорим с вами о распродаже, то логика мужская, физики и лирики все-таки, да, говорит о чем? Что такое распродажа? Это значит, у нас осталось товара много, и его никто не берет. И значит, что этот товар, по сути, если я вижу распродажу, никому был не нужен, или он попал в перепроизводство.
3: Ну, послушайте, а для чего же тогда маркетологи, рекламисты, пиаровцы существуют на свете? Именно для того, чтобы вот эту жесткую, цинично направленную мужскую линию, которую только что Александр озвучил, не дать ей укрепиться в голове человека. То есть, когда мы понимаем, товар перекопился, отправлять его на склады, хранить еще год до сезона, это просто разорение. Его нужно срочно продать. Но... говоря современным понятийным языком,

0: масс-маркет и вообще все это. А вот эти распродажи, сейл, сали, как они мне назывались, рибахас, это же все уже там, вот это переизбыток, вот если Маркса вспоминать, это когда перепроизводство товаров. И нас учили в школе, что капиталистам легче товар сжечь и уничтожить, чем снизить цену и продать честным людям.
1: А если это какой-нибудь этот самый человек, который молоко производит?
0: Тоже выливали
1: ведрами прямо.
0: Я это из школы помню, когда ехала в ГДР потом на обмен студентами, искала лужу с молоком. ФРГ, точнее.
2: Но не всегда молоко ведрами,
0: ну, хорошо,
2: выливали,
0: с
2: потому что
0: это
2: есть такое понятие,
0: история,
2: как халява.
0: Халява
2: – это бесплатное молоко, которое в субботу продавать mm-hmm. нельзя mm-hmm. у братьев иудеев, а значит, оно просто выставлялось, берите. Это термин халява, опять же, ну, конфессионально-торговый термин, я бы так его назвал.
0: Но все-таки вот эти выгодные скидки, ведь многие люди ждут, действительно, когда сезон заканчивается, тебе предлагают со скидкой старую коллекцию. И это очень выгодно.
1: Вот, ну, как это можно купить старую коллекцию? Вот про это
0: очень
1: как раз Николас
0: говорит. Очень хорошо. Есть классическая коллекция,
1: ну, вот,
0: на которой бывает это.
1: Маркетологи
0: если
1: должны...
0: Если это H&M или Zara, какая разница? Она старая, новая. Там другие просто цвета или еще чего-то.
1: Ну вот, а как ты...
2: Ну, Маргарита, Александр, ну,
0: да. За этим
2: на
0: люди
2: самом
0: следят.
2: Деле вы оба правы. И я сейчас очень быстренько объясню, почему оба правы. Во-первых, Александр, коллекции за год модный дом должен выпускать не менее 5.
0: Ну-ну.
2: А когда мы говорим о коллекциях от кутюр, то не менее, но не менее 8. Вы представляете, что в течение года 8 коллекций или 5 массовых коллекций, они устареть-то не успевают, а что-то не распродано. Поэтому говорить о том, что это архаика, ну, знаете, это еще так надвое поделим.
0: Хорошо,
2: архаика
0: дисконты, вот те самые дисконт-центры, на которые любят ездить наши россияне за границей, например, в Италии, или у нас здесь всегда есть в больших молах дисконт-центры, это тоже один из маркетинговых вот этих ходов. Продать, избавиться от товара, который залежался.
2: Это действительно период расцвета капитализма, который коснулся и ключевого люксового сегмента, ключевых модных домов, в которых, вот вы когда перечисляли, не уничтожать ли. Но дело в том, что люксовые дома имели практику ну, вплоть до 90-х годов, совсем недавно прошлого века, когда нераспроданные вещи пускались под нож только чтобы они, чтобы просто создавать искусственный дефицит.
0: Угу.
2: Ну, как в мире бриллиантов, то, что делает De Beers. Бриллиантов в мире навалом.
0: Да.
2: Но, собственно говоря, делается искусственный дефицит, чтобы это продавалось, чтобы не падало в цене. И вот когда посчитали все-таки в итоге уже конгломераты, когда модные дома объединялись под японским капиталом, под американским капиталом, то было просто принято решение о том, что, ну, может быть, открыть отдельные города, где человек может провести
0: вот эти...
2: с утра до вечера все время
0: аутлеты.
2: И купить... Да, именно об аутлетах идет речь, потому что это чисто экономический расчет, чтобы не пускать под нож, не продавать в городах, где есть бутики, а за 20-40 километров до модных столиц мира открывать отдельные города, где человек может не просто отовариться по дешевке, а ощутить, ну, собственно говоря, Элли в изумрудном городе. Вот такое же ощущение.
1: А смотрите, есть же такое еще понятие, коль мы говорим о распродаже и скидках, и вот только высоко намекнули на него по поводу бриллиантов, называется антискидка. Это создание, точнее, правильно говорить по-русски, создание искусственного ажиотажа вокруг. Опять же, это касается всяких, скорее всего, больших люксовых брендов, когда тебе не просто надо прийти и заплатить какие-то бешеные деньги за какую-то, прости господи, сумочку, а тебе надо чуть ли не в очередь стать и ждать, а потом к нужному времени приехать. Нет, так зачем это делается?
2: Ну
1: это
2: как?
1: Же... Это
2: Александр,
1: психология.
2: Но все-таки не прости господи сумочку, а о боже, какую сумочку. Давайте оставлять нюансы.
0: И таких процентов, даже 1%, ну, может, население будет, но видел списки миллионеров, Маск и туда дальше.
1: И туда дальше.
0: У них есть жены, и они эти сумки себе рубят каждый день.
1: Слушай, ну так, казалось бы, если у тебя есть деньги, ты можешь себе, что называется, доставкой доказать. Так нет, надо бежать чуть ли не самому, по паспорту заходить.
0: А мне нравится это все.
1: Да, а вот зачем это делается? Нам маркетолог сейчас все объяснит, не

0: Это именно делается для создания искусственного ажиотажа, для того, чтобы человек
1: Хотел.
0: потратил деньги и получил от этого несказанное удовольствие от того, что приобщился к статусу бренда, превратив его в зеркало собственного
1: Это
0: гиперэго.
1: понятно. Зачем при этом ему тратить время, тратить силы, тратить как, то есть, что как будто чуть ли не в очереди стоять, урвать последний экономику.
0: Потому что то, что легко достается, не может быть эксклюзивным.
1: Ох
0: Вот
1: ты.
0: и все. А за эксклюзив человек не просто платит, а переплачивает осознанно.
2: Слушай, Николас,
0: прекрасно
2: давай,
0: понимая, что
2: ну,
0: рядом
2: люкс
0: есть
2: люксом пусть
0: подешевле.
2: будет, бог с ним. А скажи, а вот эти все-таки, чтобы развеять миф о том, что это все равно обман, что бренды все-таки наших вот среднего покупателя обманывают, что они те же самые вещи со скидку, они завышают цену, потом зачеркивают и ставят реальную цену, то есть скидки никакой нет, потому что иногда
0: Да.
2: люди вот так себя, ну, как-то расстраивают заранее, прежде чем пойти все купить себе, что хочешь.
0: А для этого существует интернет, когда есть возможность за 5 минут сравнить цены во всех магазинах, и живых магазинах офлайн, и неживых магазинов онлайн, но так или иначе, вне формата от жизнедеятельности магазина, жизнеприсутствия магазина, там все можно купить. И чем хорош интернет, и почему такой взлет постпандемический интернет-продаж, он заключается только в том, что я могу выбрать, я могу сравнить. И понимая, что я ищу не самый дорогой товар, я не хочу тратить свою энергию на пробежки по 10 магазинам, если за 5 минут или через программу закачанную сравнение цен вообще за полминуты, я могу увидеть все реальные цены в магазинах, зафиксировать их, а через 2 дня проверить, изменилось что-то или нет.
1: Ну, если люди ищут действительно по цене товар, а не реагируют на бренды, то тут, мне кажется, как раз у них есть поле, где развернуться, и действительно сейчас для этого есть огромное количество всяких сервисов. Но вот как помните, приходил ремонтировать телевизор человек и брал 1000 рублей. Они говорят, а что так дорого? Он говорит, ну, за то, что я там выкрутил какую-то детальку, я взял рубль, а за то, что знаю, какую детальку, я взял 999 рублей. Вот здесь же то
0: Вот
1: же
0: она
1: самое.
0: разница поколений, Александр, потому что я-то помню эту историю про мастера, который приходил за 5 рублей.
1: Ну, времена меняются, и деньги меняются. Если говорить просто про то, что то же самое, ведь если ты переживаешь, что у тебя лейбл, да, на твоих джинсах добавляет стоимости там чуть ли не 100%,
2: 100 000 брюки
0: больше,
2: стоят
1: ну,
2: джинсы.
1: даже больше, ну тогда действительно, что ж думать, да, там скидку на него объявляют, и все равно это будет дороже, чем купить такие же джинсы, но на им. Потому
2: Вот.
1: что они же делаются, я так подозреваю, на той же фабрике, просто наклеенный бренд дает тебе там ничего, не знаю, что дает наклеенный бренд, но, скорее всего, какой-то опять статус, и вот это все. И люди сознательно, опять же, на это идут.
2: О, как.
0: Да, потому что речь идет о статусе. Лейбл позволяет демонстрировать свой статус. То есть, смотрите, я ценник, потому что все прекрасно понимают, сколько стоит тот или иной бренд. Именно отсюда, но уже когда в массовый сегмент пошли известные бренды, появилась традиция там писать название бренда не где-то внутри под подкладкой, как портновскую брендовую люксовую метку, а на груди, или на левом или правом полупопе, как на наиболее выдающиеся и притягивающие взгляды местах. То есть, или коллекции, которые уже там братья Гвасалия делали, когда вообще вся одежда превращалась в сплошное
2: Николас,
0: написание бренда.
2: маркетолог, член гильдии маркетологов Николас Коро, скажи одним словом, все-таки распродажа – это благо для бедолаг? Или как назвал там один
1: Благо
2: парень?
1: для
2: Нищеты.
1: бедолага.
2: Помнишь, говорит, ну что нищета?
0: Нет, это просто
2: Продаем
0: счастье для
2: Феррари.
0: человека.
2: Ага.
0: Счастье для человека, который наконец-то может купить по реальной цене какую-то вещь.
2: О, как. Спасибо тебе
1: Спасибо огромное.
2: большое.
1: Николас Карос с нами был. Мы двигаемся дальше. Физики и лирики в эфире.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска нанесли ночной групповой удар по энергообъектам противника в ответ на террористические атаки Киева, сообщили утром в Минобороны. По данным российского ведомства, военные применили оружие наземного и воздушного базирования и ударные БПЛА. Поражены склад горюче-смазочных материалов «Борисполь-2», также нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области. Атака БПЛА отражена силами ПВО Минобороны в России. В общей сложности на подлете к Москве было сбито около 190 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. По словам мэра, принимаются меры к ликвидации последствий. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. С аэропорта Шереметьево к этой минуте сняли временные ограничения на взлеты и вылет гражданских судов. В то же время Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с профильными службами. Владимир Путин сегодня продолжает работать в Казани, где проходит саммит России-АСЕАН. Президент России и филиппинский лидер Фердинанд Маркус открыли пленарное заседание как сопредседатель этого саммита. Затем планируется подписание Казанской декларации комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 26-30 годы и совместное заявление по энергетике и культуре. Программа саммита продолжится в формате рабочего завтрака, который будет посвящен тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. После заседания лидеры России и Филиппин выступят с заявлениями для прессы. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия».
2: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уиткоф, в ближайшее время посетят Россию.
0: Как сообщалось ранее, Кремль рассчитывает, что посланники президента США смогут прилететь в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Солнечная погода вернется в Москву в выходные 20 и 21 июня, рассказал Арти, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Атмосферное давление в последний рабочий день поднимется до 747 миллиметров ртутного столба и продолжит увеличиваться в выходные и благоприятно скажется на улучшении погоды. Ночью 20 июня температура воздуха будет от 10 до 12 градусов, а днем от 20 до 22. Солнце будет больше, чем накануне 19 июня, подчеркнул специалист. А в воскресенье уже будет хорошая солнечная погода, вовсе без осадков, с незначительной облачностью. Дневная температура составит плюс 20-25 градусов. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 14 градусов, дует юго-восточный ветер, пока без осадков, атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Председатель совета директоров футбольного столичного «Динамо» Александр Ивлев остался недоволен результатами команды. При этом, по его мнению, в осенней части чемпионата коллектив не оправдал ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. Если считать очки только после зимней паузы, «Динамо» показало третий результат в лиге. Функционер считает, что этого не хватило, чтобы спасти сезон. Напомню, в минувшем розыгрыше «Динамо» заняло 7-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 45 очков после 30 туров. Футбольная сборная Ганы в компенсированное время встречи против Панамы на чемпионате мира вырвала победу со счетом 1-0 и сравнялась по очкам с лидером группы L Англии. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: Забавно, что скромная Панама в рейтинге FIFA сейчас в четвертом десятке, а Гана, растерявшая яркое поколение футболистов, плетется на 73-й позиции. Из значимых имен у африканцев можно было отметить разве что ветерана Джордана Айю, который вылетел с Лестером в третий английский дивизион, а также блестящего новичка Манчестер Сити Антуана Семеньо, который в первой части сезона забивал еще и за Борнмут. За первый тайм Гана нанесла всего один удар, а панамцы их наскребли три. И можно было отметить разве что перспективный выстрел из штрафной центрального нападающего Панамы Ватермана, на который среагировали шокировал Ати Зиги. К слову, голкипер африканцев получил травму и после перерыва его заменил Бенджамин Асаре. Ключевым отрезком матча стали последние минуты. У Ганы прошли две одинаковые атаки, в которых участвовали Томас Асанте, выведший своими голами Ковентри в премьер-лигу, а также форвард датского Норшеланда Калеб Еренке. В первом случае Асанте бил сам, но Панаму спас вратарь, а на 90+5 минуте он уже покатил мяч под удар партнеру в пустой угол. И у Ганы все получилось. В концовке команда испанца Томаса Кристиансена устроила навал, но пробить Асары не смогла, даже несмотря на спровоцированную под финальный свисток потасовку. Гана взяла верх 1-0, и с Англией лидирует в квартете.
3: Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал о задачах на предстоящий чемпионат Европы по водным видам спорта. Атлет рассчитывает попасть во все три финала на трех дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Для него это минимальная планка. При этом пловец отметил, что командные дисциплины не менее важны, чем личные. По его мнению, когда спортсмены готовятся только к личным заплывам, а эстафеты избегают, это одно из самых больших заблуждений. Чемпионат Европы пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Хоккеистка Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, которую выбрали на драфте североамериканской профессиональной женской лиги. Вратарь может подписать соглашение с Миннесотой Фрост. С 2019 года Гредзен выступала за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне голкипер стала бронзовым призером ЖХЛ. Польская федерация каноэ согласна с участием нейтральных спортсменов из России в чемпионате мира. Турнир пройдет в местной Познани с 26 по 30 августа. Как сообщает Российская федерация каноэ, организаторы соревнования прислали официальное письмо с такой позицией и готовы отправить нашим гребцам приглашение. Пока это все новости спорта к этому часу. До новых встреч!
5: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Вот как ни странно, сейчас мы объединим и физиков, и лириков, потому что тема будет касаться и здоровья, да. Заметь, здоровья.
1: Здоровье.
0: С одной стороны. С другой стороны, науки. Науки.
1: Наука.
0: А с третьей стороны, конечно же, мы не могли это сделать сами, поэтому и позвали Антона Владимировича Бирюкова, астрофизика и популяризатора науки, чтобы он объяснил нам вспышки на Солнце вообще, что это.
1: Да, а то иногда все говорят, метеозависимые люди, все вспышки на Солнце, так что в транспорте поаккуратнее.
0: Вот, и более того, если зайти на святой сайт Усадьба ТВ, то там, значит, помимо лунного календаря, то помимо лунного календаря, там еще иногда, вот понимаешь, про протуберанцы пишут, а люди не знают, что это такое, и крестятся. А Антон Владимирович, давайте разбираться.
2: Да, добрый день, Александр Маргарит, здравствуйте.
1: Привет.
2: Вот, ну, даже не знаю, то есть вот как...
0: С чего начать?
2: По поводу здоровья.
1: Накидали вы на вентилятор.
2: Да, с чего начать? Ну, наверное, с того, что, во-первых, все-таки, наверное, там, солнечных вспышек и вот этой космической погоды напрямую бояться не стоит. Есть такая, да, штука, как геомагнитные бури, которые могут вызываться прилетом вещества солнечного, сопровождающего иногда мощные солнечные вспышки. Такая история бывает. Это случается не каждый день, в отличие от солнечных вспышек. Солнечные вспышки случаются каждый день. Последний, вот я специально посмотрел перед эфиром, час назад было. И мы ее
1: не почувствовали.
2: Она была слабенькая.
0: Подождите, она час назад была на Солнце или здесь уже?
1: Дошла до нас.
2: На солнце.
0: Свет
2: излучения дошел до нас. Если случается вспышка вместе с выбросом массы, вот это вещество, оно летит где-то примерно двое суток. Угу. То есть яркую вспышку мы видим через несколько минут, через 8 минут.
0: А, оно же медленнее скорости света летит, точно. За 8 минут свет доходит.
2: Да, медленнее солнце. Через двое суток может прилететь какое-то вещество. Это вещество может повоздействовать на магнитосферу Земли. И вот здесь, значит, то, за что я точно могу ручаться, если этого вещества достаточно много, и оно воздействует на магнитосферу очень сильно, как это там случается раз в 10 лет, раз в 20 лет. Есть хрестоматийные примеры, типа Керентонского события в середине 19 века, но про него как бы хорошо сейчас нет ныне живущих. Тогда это влияло уже, тогда уже были электрические приборы, там, не электронные, электрические приборы, телеграф был, и телеграфистов било током, потому что наведенные токи в электрических приборах были настолько сильны, что телеграфистов било током. Это, по-видимому, было самое сильное вот за историю наблюдений, таких профессиональных научных наблюдений Солнца, самая сильная вспышка.
0: Вот
2: были веерные отключения
0: электричества в Канаде. Значит, мы должны понять, это причина какая? Это электромагнитная волна, правильно я понимаю?
1: Геомагнитная
2: волна. Это заряженные
0: частицы.
2: Которые прилетают к нам, в магнитосферу Земли. А магнитосфера — это магнитное поле, вместе тоже с частицами, которые в ней находятся. Начинает возмущать магнитосферу Земли. Эти частицы попадают к нам потом в атмосферу, и возникают наведенные электрические магнитные поля, и возникают дополнительные электрические токи. Угу. То есть, по сути, у нас, хорошо, к нам приходит на наши там антенны, наши электронные приборы, приходит очень сильная электромагнитная волна,
0: вот,
2: которая эти приборы может вывести из строя. Вот это, наверное, главная
0: проблема,
2: с которой
0: сами частицы,
2: мы можем столкнуться.
0: Вот эти вот очень высокоэнергетичные, по сути, это радиация, да? А если бы мы были на орбите, например, то это вот эти частицы бы нам раз в тело бы, и было бы проблемы со здоровьем. Но они не... Но у нас, так как есть все-таки атмосфера, которая задерживает все это, да, то эти частицы вот в таком виде радиоактивном до Земли не долетают.
2: Ну вот у нас есть магнитосферы и атмосферы, поэтому, да, напрямую нас вот этот поток вот этих частиц, он не касается. То есть в этом плане можно быть более-менее свободными, свободными тоже можно быть, и спокойными. Насколько я понимаю, то есть вот я как бы всю жизнь живу на самом деле с ощущением, и сколько я не говорил с коллегами, непосредственно на здоровье человека геомагнитная обстановка все-таки не влияет. То есть были какие-то идеи о том, что что-то может влиять, люди пытались это искать какие-то корреляции, но я не видел, вот не встречал хороших действительно утверждений.
0: Смотрите,
2: это что-то влияет.
0: Давайте тогда вот еще так просто рассмотрим. У нас мы знаем, да, что Солнце — это термоядерная реакция. Соответственно, у нас там сливаются ядра двух водородов, получается что-то типа гелия, вот, и там выделяется огромное количество энергии. Собственно, за счет этой энергии мы с вами и загораем на Солнце.
1: Угу.
0: Но Если мы возьмем маленький...
2: Можно так сказать.
0: Можно так сказать, так в общем упрощенном варианте. Если мы такую маленькую как бы энергию, маленький реактор такой создадим, то он будет вот у нас светиться ярко, но проблема в том, что он будет разлетаться при этом. Вот эта вот проблема термояда, которую мы не можем обуздать уже здесь на Земле многие годы. Но, смотрите, какая история. Вот этот термояд держится там с помощью гравитации. И не чтобы равномерненько светиться. То на Солнце пятна, то на Солнце взрывы, то на Солнце какие-то, опять же, не побоюсь этого слова...
1: Корональные выбросы.
0: Выбросы корональные, а бывают еще и протуберанцы. Давайте не забывать про них. Что там так идет, что оно неравномерно так вот, понимаешь, кипит?
1: А корональные, это от коры слово или короны?
2: Корона. От слова «корона». Это происходит в солнечной короне во внешних областях. И вот здесь, друзья, надо разделять. То, что происходит в самом внутри, вот термоядерные реакции, они идут в центре Солнца, они идут в объеме, там, который занимает по радиусу там, 10-20% от всего Солнца. Они там внутри идут, и непосредственно мы их не чувствуем. Единственное, что мы от них чувствуем, это сейчас через кончик вашего носа каждую секунду пролетает 10 миллиардов нейтрино. Вот прямо сейчас, прямо у вас... студии.
0: Митрофанова даже немножко носом так почувствовала. Нейтрино почувствовала?
2: Да, зачесалась.
1: Что-то почувствовала, но не нейтрино. Что-то чувствовала, но не ветерок.
2: Но поскольку эти частицы очень слабо взаимодействуют с веществом, то мы их непосредственно себе не ощущаем, их ощущают только очень крупные детекторы. Дальше та энергия, которая генерируется внутри там Солнце, она начинает распространяться наверх в виде излучения, в виде потоков вещества. И вот эти потоки вещества, это же не просто, на самом деле, какой-то газ, водород, это так называемая плазма. Плазма – это заряженный газ. То есть, если взять газ и очень сильно нагреть, то молекулы будут так быстро, так сильно стукаться друг от друга, что они начнут терять свои внешние электроны. У нас получится такой газ заряженных частиц. Так вот, а газ летающих заряженных частиц порождает электрические токи. А токи порождают и магнитные поля. А вот магнитные поля уже порождают всю вот эту историю, которую вы описали со солнечными вспышками, с солнечными пятнами, с корональными выбросами массы и так далее и тому подобное. Но это происходит уже наверху. Это уже происходит во внешних слоях Солнца.
0: То есть там, в его атмосфере, это, скажем, в его короне. Вот, если мы возьмем какую-то аналогию, то это вот то, что в бульоне сверху плавает, когда он кипит, наверное, да? Что-то там такое. То есть это поверхностное явление.
2: Что-то вроде да.
0: Ну, то есть получается, что сам вот этот вот реактор, который, собственно говоря, греет нас.
1: Огурцы выращивает
0: и все остальное. Вот этот реактор мы не видим, когда на Солнце смотрим. Мы видим некую поверхность только, да, светящуюся.
1: И то нельзя смотреть.
2: Мы видим поверхность. То есть это что-то вроде, знаете, как лампочка с матовым стеклом. Вы не видите нить накаливания, но лампочка для вас светится, вы видите вот эту вот внешнюю поверхность. С вашей точки зрения, или светится вот эта внешняя поверхность. И те проявления активности Солнца, которые мы видим, они возникают уже во внешних областях Солнца, они не связаны с какой-то нестабильностью работы внутреннего термоядерного реактора, они связаны с магнитными полями.
1: А вот смотрите, а вот если это событие Керрингтона произошло в 1859 году, и с тех пор вроде не фиксировались такой мощности происшествия, а теоретически они же возможны, и вот ТВЦ-то не зря... переживают.
0: И ТВ-3 вместе с ними.
1: Вот это же все-таки тут возможные последствия. Вот, то есть очень серьезные могут быть.
2: Знаете, по-моему, в 2013, то ли в 2012, то ли в 2013 году была вспышка с выбросом массы на Солнце, кажется, сравнимая, если я не ошибаюсь, с керрингтонским событием, но она случилась, условно говоря, на 2 дня позже, чем могла бы, давайте так скажем, и поэтому Солнце сделало этот выброс не в сторону Земли, а немножко мимо, вот буквально на 2 дня раньше, и этот выброс попал бы в Землю, и тогда мы бы не говорили про керрингтонское событие, а у нас там вот... Был сначала дефолт, потом вот эта вспышка, потом только ковид.
0: Повыключались бы у нас компьютеры. Давайте мы на рекламу убежим, сейчас вернемся.
1: Две минуты.
0: А Антон Бирюков с нами останется.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Речной вокзал восстановят в Вологде. По словам главы города Сергея Жестяникова, архитектурные формы и внешний вид объекта останутся в привычном виде. После благоустройства на территории появится кафе. Объем инвестиций составит 60 миллионов рублей. Инвестор должен восстановить объект в течение года. Напомним, речной вокзал серьезно пострадал в результате пожара в 2022 году. В Череповце частично закрыли улицу Любецкую. Из-за капитального ремонта запрещен проезд на участке от Городецкой до Луковецкой, пояснили в департаменте ЖКХ. После ремонта улица станет двухполосной. Шатры здоровья все лето будут работать в Череповце. Сегодня врачи проведут прием в сквере на улице Гагарина. Жители города смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Врачи расскажут о профилактике хронических неинфекционных заболеваний и правильном питании. Городок здоровья будет работать с 14 до 18.00. Приемная кампания в вузы и колледжи области начнется 20 июня. В этом году прием на программы среднего профессионального образования откроют 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8,5 тысяч бюджетных мест. Отмечается, что в этом году преимущество при зачислении получат абитуриенты, которые подадут заявку на заключение договора о целевом обучении через портал работы в России. Университеты будут принимать документы до 25 июля, а колледжи и техникумы – до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайтах образовательных организаций. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» пройдет на этой неделе в Вологде. Показы состоятся с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер. 19 июня в 18.30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади состоится открытие фестиваля. Для волокжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Открылась регистрация на фестиваль уличной культуры и спорта «Дыхание улиц». Соревнования пройдут с 23 по 27 июня в Вологде. Участники будут состязаться в дисциплинах скейтбординг, самокатинг, BMX. Также пройдут соревнования по брейкингу и танцевальный чемпионат по уличным видам танца. Зарегистрироваться на турнир можно на официальном сайте проекта. Вологодский госуниверситет проводит бесплатные летние тренировки для футболистов. Участие в них могут принять дети от 7 до 14 лет. Программа разработана с учетом возрастных особенностей и подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже занимался футболом. Для участия в первой тренировке ребенок должен прийти в сопровождении родителей. Бесплатные занятия проходят на обновленном стадионе «Политехник» каждую неделю по четвергам с 18 до 19.00.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливной энергетической инфраструктуре Украины, сообщила Минобороны. В ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар по объектам ТЭК, используемым в интересах ВСУ, говорится в сообщении. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове. Атака БПЛА отражена сегодня силами ПВО Минобороны. По всей стране в 18 регионах сбито 555 беспилотников. В ночные часы в общей сложности на подлете к Москве сбито более 190 БПЛА. Работа ПВО продолжается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. По словам градоначальника, принимаются меры к ликвидации последствий. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксировано незначительное повреждение одного из зданий. Пострадавших там нет, экстренные службы работают на месте падения обломков. Шестеро пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус с командой из Гомеля продолжат лечение на родине. В Беларуси медики готовят раненых к эвакуации, рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
3: В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию 6 пострадавших, 5 из которых дети. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное и тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. В дороге их сопровождают врачи ФЦМК, РДКБ и Республики Беларусь. В больницах Брянска пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Проведены диагностические мероприятия, хирургическая обработка ран. Одному взрослому пациенту и одному ребенку совместной бригадой врачей из Брянска и федеральных медицинских центров проведены хирургические вмешательства. Их состояние стабилизировано, что сделало возможной их медицинскую эвакуацию.
1: Белоруссия все еще не получила ответа от Киева по поводу атаки ВСУ на автобус с детьми. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело, сообщил представитель ведомства Александр Суходольский. Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, которое способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на открытии пленарного заседания саммита России и АСЕАН в Казани. Также президент обозначил повестку дня.
4: Сегодня мы работаем по следующей повестке дня. Обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Оценка итогов российско-асиановского взаимодействия за 35 лет. Дальнейшее направление, цели и задачи стратегического партнерства России и ассоциации. Естественно, в ходе обсуждения могут быть затронуты и другие вопросы, любые, уважаемые господа, которые вы посчитаете целесообразными поднять для обсуждения. Результаты нашего сотрудничества налицо. Сформированы солидная договорно-правовая база отношений и разветвленная сеть совместных механизмов. Запущена работа новых диалоговых площадок. Расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты в целом. Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно конструктивный и заинтересованный обмен мнениями. Будем вести сегодняшнее заседание вместе с президентом Республики Филиппин, которая в этом году председательствует в ассоциации.
1: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандум о взаимопонимании с Ираном, который предусматривает завершение боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Церемония подписания состоялась в Версале в рамках рабочего ужина американского лидера с президентом Франции. Меморандум также подписали вице-президент США Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мухаммад Багер Галибаф. Как писал Аксиос, заключение соглашения между США и Ираном было ускорено для скорейшего открытия Ормузского пролива. При этом встреча представителей Вашингтона Вашингтона и Тегерана в Швейцарии не отменяется. Ожидается, что Венс и Галибаф обсудят начало переговоров по иранской ядерной программе. После подписания меморандума американский лидер заявил, что цены на нефть начнут снижаться. Столичный Зибтранс призвал водителей не создавать помех движению и не останавливаться в потоке на МКАД, так как это мешает проезду спецтехники и работе городских служб, а также может создать аварийную ситуацию. Ранее департамент сообщил о частичном восстановлении движения на юго-востоке Москвы после введения временных ограничений. В частности, движение восстановлено на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдогуловой, на Волгоградском проспекте в районе дома 168, на Новорязанском шоссе на внутренней стороне 11-го километра МКАД. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 12-14, днем потеплее до 20-22 градусов. В Москве завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью тоже 10-12 градусов. Днем уже теплее, чем сегодня, плюс 19-21 градус, обещают синоптики. В эти минуты в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра.

0: А вот и Федор Сенатов к нам пришел. Между прочим, дорогие друзья, у нас постоянный гость и доктор физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии МИСИС. Человек, понимаешь, делом занимается, доктор наук.
1: В отличие от нас,
0: в отличие от нас, хочу я сказать.
1: Мы хотя бы популяризируем, потому что люди умные делают.
0: Мы, в отличие от всех, кто работает, популяризируем. Так вот, смотрите, у нас нейроинженерия, что это такое, мы сейчас разберемся. И Федор нам сказал, что мы это разделим на три категории сразу. Первое, это как можно действительно сделать искусственный мозг.
2: Да, да. Ну, восстановить какие-то ткани.
0: Восстановить какие-то ткани. Первое. Второе, как эти восстановленные ткани должны работать уже с периферии, то есть понять, что такое у нас input-output, какие у нас есть протоколы общения между мозгом и руками,
1: чтобы,
0: например.
1: Чтобы хвост двигался.
0: Да, чтобы хвост тудым-сюдым двигался. И третье, это как мы будем это изучать, это если нам времени хватит. Ну, давай, поехали, с первого. Итак, как можно восстановить ткань мозга?
2: Да, это все методы тканевой инженерии. То есть, когда мы берем действительно живые клетки и стараемся их вырастить так, чтобы у нас выросло то, что мы хотим.
1: А как вы их берете? Вот я сижу, да. Как я тебе клетку могу дать мозга своего?
2: Ну, это надо вот залезть вам.
1: То есть, это реально, как это делают ученые? Даже кроме смеха,
2: да,
1: есть люди.
2: Два варианта. Давай. Два варианта. Первый – это залезть, грубо говоря, прям в мозг, взять конкретно ткани мозга, какая-то биопсия.
1: Да.
2: И потом наращивать эти клетки, потому что они же могут делиться,
1: это
2: расти.
1: Уже, видимо, есть люди, которые, какая-то трагедия, случилась, или донор этого, или как это вообще мир делает?
0: Тебе другого-то нельзя.
2: Это первый вариант. Это когда наращивается. Берутся клетки уже этого человека, который уже дифференцирован. То есть они уже знают, что они будут мозгом.
0: Вот. А я так понимаю, что нет разницы между отделами мозга. И в смысле клеток.
2: Есть два типа клеток. В нашем мозге, мы говорим про головной мозг, да, это нейроны и глиальные клетки. Нейроны – это клетки, которые возбуждаются электрическими импульсами, передают импульсы и так далее. А вот глиальные клетки – это то, что окружает нейроны, то, что как раз вот и помогает передавать импульсы.
0: И разные отделы мозга – это просто по-разному собранные связи нейронные.
2: Это разные нейронные связи.
0: То есть, по сути дела, само серое, простите за выражение, вещество, оно одинаковое. Если мне нужно, если есть какая-то травма мозга или есть какая-то там, не дай бог, онкология, и надо вырезать какой-то фрагмент, и надо его восстанавливать, да? Или у человека там инсульт, куча всяких проблем возникает с мозгом.
1: Ему разрезают голову, берут эти клетки.
0: Берут клетку.
1: Одну. Ну, давай несколько.
2: Давайте несколько возьмем, да.
0: При этом, как мы знаем, не сильно это повредит работе мозга, потому что там с запасом все иногда бывает. И вот эти вот кусочек, который мы взяли мозга, мы помещаем его в пробирку и говорим ему: делись дальше.
2: Делись дальше. И он делится. И вот это, кстати, тут наступает первая проблема, потому что клетки мозга, они достаточно капризные. Если какие-нибудь клетки соединительной ткани, там кожа,
0: печени,
2: вот это оно там нормально может расти в пробирочке. Там все хорошо. Но клетки мозга, во-первых, они нейрональные культуры любят гипоксию, чтобы их немножко придушили. Поменьше кислорода, да, они любят поменьше кислорода. А они очень капризны относительно той среды, в которой они растут.
1: Сладкая.
2: Это, во-первых, да, это питательная среда, где есть разные белки, но обычно что у нас во всех там частях нашего организма? Коллаген. Ну вот коллаген, например, клетки нейрональные не очень любят. Он довольно плотный для них, они любят посвободнее. И при этом поменьше кислорода. Тогда берутся такие вещества, как отлично растут в спидроине. Спидроин – это белок паучьего шелка. И его очень любят клетки.
1: Паучий шелк – это из чего они паутину плетут?
2: Есть такой белок, да, который выделяется, и можно делать его синтетически.
1: Берете? Из паука, что ли, выдавливаете?
2: Его можно делать синтетически, да.
1: Синтетически, фу. Но сначала у паука посмотрели эту штуку.
0: Посмотрели у паука, потом сделали синтетически.
1: Круто. Да-да-да. Звучит великолепно.
2: И вот первое,
0: значит... Я всегда знал, что мы, судя по всему, наш мозг откуда-то из чулана, там, где много...
1: Я пауков, кстати, обожаю, никогда их не убиваю.
0: Молодец. Я всегда их... Они тебя потом вспомнят это.
1: Надеюсь.
2: И восстановят мозг.
1: Вот. Ну, это же бесполезно.
2: И вот, значит, первое, что надо сделать, вырастить клетки и заставить их расти в той приятной для них среде и подобрать эту среду, там, белки, спидроин, что-то еще.
0: Так.
2: И вот это все может расти. Дальше нам надо создать какую-то определенную структуру.
0: Подожди, дальше ты же должен этот кусок поместить обратно в мозг.
2: Вот, первый вариант, это просто, грубо говоря, если это у вас небольшой участок поврежден, взяли и туда инжектировали, впрыснули клетки с связующим веществом. Это первый вариант. Другой вариант, что а если область побольше, и либо она должна иметь определенную форму, тогда надо выращивать органоиды мозга. Это, грубо говоря, как раз вот искусственный мозг в пробирке, пробничек мозга.
0: Угу. Но смотри, у нас, просто я аналогию быстро приведу, чтобы было понятно нашим слушателям. Вот есть такая замечательная клетка, называется клетка мышцы сердца.
1: Угу.
0: Они, когда появляются, они сразу уже начинают сокращаться.
1: Суетиться.
0: Дергаться, так сокращаться. Если у тебя есть две клетки сердца, да, то ты их соединяешь, они тут же синхронизируются и начинают работать как единое целое. То есть там все вроде понятно, но там, извини, очень просто. Там нужно просто сокращаться и все. А здесь, когда у меня есть мозг, это сложная структура, тем более там внутри еще какие-то должны быть нейросвязи. Вот я просто вот эту ткань, которая просто представляет из себя такие висящие, что называется, во все стороны бессмысленные пока нейронные, да, эти хвосты, помещаю в мозг. Что мозг делает с этим?
2: Может это вообще никак не воспринять.
0: Не воспринять, да.
2: Может быть, это все даже будет отторгнуто, будет, могут быть даже в худшем случае воспаление.
0: Да.
2: В лучшем случае клетки могут помочь стимулировать процессы регенерации, потому что наши ткани все равно могут регенерировать.
0: Вот эти новые клетки, которые мы добавили, они говорят мозгу самому, давай там регенерируйся
2: да,
0: дальше.
2: Да. Это про регенерацию. Да.
0: А вот ты, можем ли мы создать вот в этом кусочке мозга, который мы вырастили, новые нейронные связи, такие, которые нам надо для мозга, а не для просто побаловаться?
2: Ну вот прям так пока что.
1: Ну как проверить?
2: Пока нет. Пока вот выращивается таким образом, чтобы это не встроить в человека, да, а чтобы на вот этом пробничке мозга потестировать.
0: Так.
2: А что потестировать? Ну, в первую очередь, лекарства. То есть вы берете клетки человека, выращиваете условно пробничек его мозга, и можно потестировать на нем, а как будет влиять лекарство на эти клетки.
0: Раз.
2: И вот пока что вот главное применение, оно именно такое. Вот когда, наконец, мы достигнем нужных технологических подходов, в том числе в биопечати, чтобы правильно структурировать в пространстве, вот в 3D, клеточные культуры, формировать вот нормальные вот эти связи, вот тогда мы это сможем уже встраивать внутрь человека не просто для стимуляции регенерации, а того, чтобы вот напечатанная часть непосредственно встраивалась в нашу жизнедеятельность.
0: А вот про in-out, то есть про протокол общения, про то, что мы должны, например, видеть или слышать, или чувствовать, когда мы посылаем, например, руке сигнал «разогнись».
2: Вот, это тоже отдельная интереснейшая область, потому что если вот в первой у нас участвуют там биологи, медики, материаловеды, биоматериаловеды, потому что надо понять, что клетки где живут, вот там уже присоединяются инженеры, которые и говорят, ага, значит, чтобы соединить живое, там, мозг, например, с неживым протезом, либо... Ну, с какими-то другими, там, с коляской инвалидной, например, чтобы человек мог управлять силой мыслью инвалидной коляской, то тогда нужны нейроинтерфейсы. Значит, первый вариант. Нейроинтерфейс – это такая мягенькая пластинка, которая может передавать сигналы, электрические импульсы. Эта пластинка, во-первых, раз она мягенькая, то туда как бы жесткие провода особо не вставишь.
0: Да.
2: Вот первая проблема. И вот надо, чтобы эта пластинка на сотни процентов могла растягиваться внутри, если она к нам подсоединяется, быть достаточно мягкой. Это, знаете, как тоненькая-тоненькая вот резиновая перчаточка, если ее еще в 10 раз утонить, вот такая-то тоненькая структурка должна быть, которая не повредит ткани нашего мозга. Ведь ткани мозга очень деликатные.
0: Подожди, но все равно, если ты эту ткань очень тонкую, да, утончить все-таки, утончить, это мы Гартман, пусть туда решает, Татьяне отправляем. Если ты туда вот эту пластиночку как-то скрутил, вставил.
1: Может, мышь какую-нибудь или крысу,
0: подожди,
1: они умные.
0: Ну, мышь, крысу
1: на
0: тоже. Но ведь потом-то у тебя из этой пластинки мы же должны все равно какие-то, ну, провода.
2: Вот, значит... Первое, это делается вот эта матрица, электродная матрица, то есть некое мягкое пространство, в которое есть что-то проводящее. А что может проводить ток? Это могут быть металлы, это могут быть углерод, углеродные структуры. И вот есть разные научные группы, кто либо делает, представьте, как будто маленькие металлические платиновые гармошки. Гармошка растягивается хорошо. Если она тоненькая, она вполне себе нормально растягивается.
0: Так.
2: Это первый вариант. Второй вариант, по которому вот мы в МИСИС с коллегами идем, это делать углеродные дорожки. Углерод довольно дешевый элемент, и можно заставить создавать такие углеродные структуры, которые очень хорошо проводят электрический ток. И эта вся штука растягивается.
0: И вроде мы тоже с углерода, да, состоим?
2: Да. И это биосовместимо получается. И вот делаются такие вот электродные матрицы, и наша задача не сделать такие матрицы, которые будут с маленькими-маленькими вот этими электродами, чтобы подключаться конкретно к тем областям, которые нужно стимулировать. Ведь если мы возьмем даже пучок какой-то нервный,

0: упал.
1: Еще хуже, мы не всегда даже знаем, а куда мы ткнули, в какую область. Ведь, например, вот это пятно одного электродика, который подключается, оно достаточно большое относительно вот всех тех нейронных выходов. И мы когда ткнули в это огромное пятно, мы получаем много-много нейронных выходов на этом пятне. И, значит, мы не сможем правильно детектировать. А вот что мы сейчас пытаемся активировать? Движение пальца протеза, руки целый. Вот тут много-много нюансов наступает. Как точечно ткнуть в нужное место? Это первая инженерная проблема, с которой, в принципе, сейчас уже более-менее можно успешно справляться.
0: Так.
1: Вторая проблема. Ну, окей, есть интерфейс, нейроинтерфейс, и мы снимаем откуда-то сигналы, ну, например, с головного мозга или спинного. Сигналов много, они хаотичны. Значит, должно быть какое-то устройство, какой-то компьютер, который будет из этого огромного массива сигналов вычленять то, что нам нужно.
0: Ну, обучалка, то есть...
1: Нейронные сети, да.
0: Ты, как я понимаю, дальше система простая, если ты это все подключаешь к нейронным сетям, и ты говоришь человеку, ну, у него, допустим, нет руки, ты ему говоришь, подними руку. Mm-hmm. Он помнит же, как он ее поднимал когда-то, да? Если, например, это травма, которая не с детства была, там, отсутствие руки с детства, а, например, она была у него, да? То он говорит, поднимаю, и система видит какой-то сигнал. Отпускай руку, отпускает, она видит сигнал. И таким образом она учится, да? То есть он думает, что он ее поднимает, она, соответственно, смотрит на эти сигналы, и потом это все записывает как, да, собственно, действие.
1: Да. Да.
0: И если там находится, как я понимаю, нужно же еще понять, то есть поднял руку, поднял, зафиксировали, еще раз подними, зафиксировали. Должно повторяться, да, движение, то есть должны быть там какие-то похожие сигналы, которые мы потом сможем уложить в некую таблицу действий, так скажем.
1: Да, и сейчас же проблема не в том, чтобы условно поднять руку, опустить руку, а чтобы появилась микромоторика, а вот тут кошмар наступает в количестве, да, сигналов. А ведь у нас и в том числе и мышцы сколько всего задействовано, и вот это все надо дифференцировать.
0: Ну, на самом деле, по-хорошему-то не так много.
1: Ну, для начала, да. Но если мы говорим только про одну руку, а если мы говорим про восстановление подвижности человека, ну, который, например, парализован, или про его речь, и так далее, и так далее, тут возникает много проблем. И хорошо, допустим, мы начинаем с этим разбираться. Значит, должно быть устройство, которое все это обсчитывает, какой-то компьютер. Пока это все сложно, долго, и вот обсчет сигналов — это прям большое время, а нам надо мгновенно рассчитывать. Значит, большой компьютер ты с собой таскать не будешь.
0: Подожди, так это большой компьютер, который должен научиться и должен тебе сопоставить вот эти все сигналы, что значит, а дальше ты уже просто делаешь систему, которая реагирует на эти сигналы соответствующим там моторчиком, который приводит в движение нужный палец.
1: Но вот эти миллионы сигналов, которые постоянно приходят, их надо дифференцировать, и это должно быть какое-то устройство, которое, вот это сигнал отсюда.
0: А
1: и это в режиме реального времени, который, а вы постоянно о чем-то думаете, постоянно что-то генерите, какие-то хотелки поднять руку или там повернуться, еще что-то.
0: То есть даже если рука лежит свободно, там что-то поступают какие-то сигналы или нет?
1: Ну, все равно у нас, да, какие-то процессы-то идут в организме, хотя бы микродвижения. Ну, это говорю про некую идеальную ситуацию. Не упрощенно, когда надо просто хотя бы хоть как-то восстановить функции, а вот в идеале, если надо всего человека двигать. И значит, нужно действительно вычислительные мощности большие. И тут мы приходим к проблеме, что, во-первых, пока это громоздко, и не хватает нормальных мощностей в условный телефон, который будет с вами всегда...
0: Даже телефона не хватает современного, да?
1: Вот. Если вот совсем пытаться восстановить некоторые функции, там, связанные с мозгом, в некоторых случаях могут быть там вычислительные мощности суперкомпьютера нужны. Поэтому сейчас все больше речь идет о том, чтобы пытаться соединять, например, там, квантовые компьютеры с необходимостью вычислений мозга нашего, либо переход к биокомпьютингу. Вот биокомпьютинг, я бы, наверное, тоже об этом сейчас остановился.
0: А что такое биокомпьютинг? У нас осталось 3 минуты, давай попробуем.
2: Илон Маск этим интересуется, потому что он самый передовой дядька.
1: Да-да-да.
2: Он же тоже хочет жить вечно, и там, если у него у ребенка, не дай бог, что-то у него 100 детей.
1: Да, это то, что называется нейролинк, это инвазивная система, может быть, которая погружается в мозг, или некие тоже электроды, которые либо что-то стимулируют, либо снимают сигналы.
0: Да.
1: И сейчас это, если я не ошибаюсь, человек 12-13 было прооперировано, могу ошибаться. Но, тем не менее, это уже люди.
0: А не мыши, вот твои любимые.
2: Крысы.
1: На мышах, сейчас в основном на приматах, на самом деле, все идут.
2: Да,

0: исследования, да, на приматах. Но, конечно, вначале мыши, потом побольше.
1: Ты говорил про нейрокомпьютер.
0: Биокомпьютинг, да. Вот, допустим, мы берем электродную матрицу. Пока ее не подключаем к мозгу, просто взяли электродную матрицу. И на нее высаживаем клетки, клетки мозга. И вот можно заставлять вот эту систему клеток на нейроинтерфейсе обучаться каким-то, какому-то поведению, если уж грубо говоря. Вот не так давно было в новостях очень красивая работа, как клетки на таком нейроинтерфейсе заставили играть в Doom, в компьютерную игру.
1: Как
0: каким образом? Естественно, клетки не понимали движения персонажа, когда нужно стрелять. Они просто какие-то хаотичные сигналы передавали. Но, например, они вот посылают какой-то хаотичный сигнал, который система, ну, для себя распознает как движение вправо. А там оказался монстр. Значит, тогда надо обучить эту систему клеток и сказать ей: ай-яй-яй, туда вот не ходи. И подается на клетке хаотичный
1: раздражитель.
0: А наши живые системы не любят хаос, не любят раздражители. Поэтому такие: ой, да ну, я больше так делать не буду.
1: Это называется наказать мозг. Это же тоже точно так же, как дети учатся, когда они берут, например, там вот это яблоко, которое сделано не из яблока, а из чего там оно сделано? Ну, из
0: пластика.
1: Из пластика, да. И ты начинаешь кусать, и тебе мозг наказывает. То есть ты как изначально думаешь, что будет яблоко, а это не яблоко, и мозг такой: фу-фу, вот больше не трогай его.
0: И вот тут, да, на клетке посылается хаотичный, неупорядоченный сигнал. Они это не любят, и все, я так больше делать не буду, направо не буду. А если вот случайно стрельнул и попал в монстра в этой игре, хорошо, посылается уже упорядоченный, ровненький, красивый сигнал, клетки, фу, хорошо, запомнили. И вот таким образом система, ну, пока это очень грубо говоря, скорее всего, таким образом может обучаться. И вот если обучаться, можно заставить эти клетки выполнять какие-то правильные действия, расчеты. Это пока первый маленький шажочек, но потенциально это сделать можно.
1: Вот что творит Федор Сенатов, а?
2: Да.
1: Доктор физики и математических наук, приходи к нам еще, так интересно. Мы с тобой поговорили, и надежда на человечество появилась. Хоть
2: да.
1: Какая-то.
2: Осталось спасибо. С театрами разобраться.
1: С театрами театральными никогда не разберемся.
2: Понимаешь,
1: никогда.
2: Иногда актер хорошо нейрофейс играет, а бывает черт что. Как
1: а
2: вообще
1: иногда
2: попал
1: такой,
2: в
1: такой фейс, что лучше не быть актером.
2: Да?
1: Спасибо огромное,
2: спасибо.
1: Двигаемся дальше.
3: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
4: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска нанесли ночной групповой удар по энергетическим объектам противника в ответ на террористические атаки Киева. По данным Минобороны, поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь 2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурина в Полтавской области. Промышленные предприятия и объекты энергетики получили повреждения в Полтавской области Украины, рассказал глава военной администрации региона. Он уточнил, что было зафиксировано попадание по промышленному объекту, в результате чего повреждение получило технологическое оборудование, передает его слова ТАСС. Также попадание фиксировалось и по объекту энергетики. Произошло отключение электроэнергии бригады Полтава Облэнерго. Работают над восстановлением энергоснабжения. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Полтаве. Также сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах и Чернигове. Из Подмосковья сегодня на фронт отправили крупную партию снаряжения и техники для СВО, питбайки, квадроциклы, дроны, генераторы, комплектующие передал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Вместе с грузом на линию боевого соприкосновения выезжает боевое пополнение подразделений 55-й дивизии морской пехоты и 77-го мотострелкового полка.
2: Нашим бойцам на передовой нужна поддержка каждый день. И товарищеская, моральная, и практическая. Техникой, снаряжением, потому что, к сожалению, на передовой она расходуется очень быстро. Одновременно наши товарищи из партии «Новые люди» по разным регионам страны встречаются с семьями участников специальной военной операции, чтобы наши бойцы знали, что тоже их семьям есть поддержка.
0: Фундаментальное советское образование невозможно заменить. Россия возвращается к его столпам. Об этом сегодня говорил Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей в Санкт-Петербурге. Премьер отметил, что инженерная мысль – это тоже креативная индустрия. Мишустин также подчеркнул важность фундаментальных основ образования, которые были заложены еще во времена Советского Союза.
3: Фундаментальное советское образование, его никто никогда не отменит и не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования. Ну и инженерная мысль, все то, что было связано, для меня это тоже креативная индустрия, потому что инженер, он всегда создатель, он всегда тот, кто придумывает, а созидание – процесс очень сложный. И я говорю вот такую фразу молодежи, иногда мы встречаемся, о том, что я видел огромное количество великолепных экономистов, финансистов, которые получились, ну, не из самых лучших, может быть, инженеров, но не видел ни одного, даже не самого лучшего инженера, который бы получился из великолепного финансиста-экономиста.
0: Ранее Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия и ее соседи связывают многовековая общая история, и одна из главных задач – сохранить это достояние. Сообщение от Минобороны приходит в эти минуты. Средства ПВО за сутки сбили около 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа, говорится в сводке, если конкретно 992 дрона. Также сообщается, что российские вооруженные силы взяли под контроль 98 зданий в Константиновке. Кроме того, российские военные заняли 7 опорных пунктов и 48 зданий в Красном Лимане. Росздравнадзор выясняет обстоятельства инцидента в московской клинике пластической хирургии, в результате чего пациент якобы впал в состояние клинической смерти, рассказала РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева. Ранее телеграм-каналы писали, что пациент впал в состояние клинической смерти в клинике пластической хирургии в Москве. Все произошло в операционной медцентра «Селин» в Большом Кондратьевском переулке. Сейчас Росздравнадзор выясняет обстоятельства случившегося. Следим за развитием событий. Будьте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 14-15 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Новости спорта.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Песяков заявил, что может продолжать карьеру до 40 лет, назвав в качестве ориентира голкипера сборной Кабо-Верде Вазинья. Ранее самарцы объявили о продлении контракта с 37-летним Песяковым до конца сезона 27-28. Голкипер выступает за «Крылья» с лета 2024 года. Новым генеральным директором клуба КХЛ «Адмирал» стал Виктор Гордеюк, который до этого занимал должность директора по развитию генерального менеджера клуба. Подробнее Николай Саприн.
5: Хоккейный адмирал объявил о перестановках руководства клуба. С поста генерального директора ушел Алексей Ан, работавший на этой должности последние 5 лет. Его место занял Виктор Гордеюк, который ранее был генеральным менеджером и директором по развитию в клубе из Владивостока. По его словам, клуб ждет перезагрузка, меняется вектор развития и начинается масштабная работа на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на развитие молодежи. В то же время, по информации «Спортэкспресса», петербургский «СКА» расстанется с 29-летним защитником Брэнноном Мэннеллом, который, напомним, уже несколько лет назад получил российское гражданство и в континентальной хоккейной лиге не считается легионером. В прошлом сезоне он провел 56 матчей за «СКА» и набрал в них 17 очков. Как отмечает издание, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры выглядит московский «Спартак» или китайский «Шанхай».
4: Хоккеистка Дарья Гредзон стала единственной россиянкой, которую выбрали на драфте североамериканской профессиональной женской лиги. Вратарь может подписать соглашение с Миннесотой Фрост. С 2019 года Гредзон выступала за Красноярскую Березу, с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером ЖХЛ. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Барашковым. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Ранее баскетболист выступал за МБА МАИ. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все 3 финала на 3 дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальный планк, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Жена твоя.
7: Моя?
6: Нет, соседская.
7: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
8: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
9: Потрясающая, добрая, про любовь.
10: Шикарно.
8: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
11: Мы перевоспитываем мажоров.
12: Папа у нас точно мажор.
11: Ну что, кто следующий?
1: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Маяк.

0: Физики, лирики, продолжаем. Прошу прощения, Дарья Радченко с нами сегодня. Антрополог, старший научный сотрудник Института общественных наук РАН ХИКС. И мы будем удивительную тему попытаться разобрать. Онлайн-конфликты. История, предыстория, развитие, наверное, какой-то апогей и потом уже перегей. Вот такими словами я буду оскорблять сегодня наших слушателей. Дарья, привет тебе. Как сейчас траектория развития онлайн-скандалов выглядит? То есть был же какой-то пик, да, когда все сидели в интернетах и там что-то выясняли?
1: Да, в интернетах кто-то не прав, да?
0: Да.
2: Все
1: на самом деле мы к этому, я думаю, вернемся, к тому, кто не прав в интернетах, и почему для нас это так важно. Но да, конечно, пик такого рода конфликтов возник тогда, когда интернет был анонимным. Когда
0: так.
1: Вместо человека именем, фамилией, возможно, даже собственной фотографии у нас какой-то ник, какой-то юзернейм неизвестный, абстрактная картинка, или, может быть, даже в ранних интернетах никакой картинки. В принципе, спорить с ним гораздо проще, потому что это такая вот иллюзия расчеловечивания обеих сторон конфликта. Да? Мы
0: так.
1: спорим, когда видим анонимное какое-то существо, мы даже не уверены, что это человек вообще, а сейчас тем более, да?
2: Угу.
1: Сейчас мы вообще иногда подозреваем, что с нами общается какая-то алгоритмическая или нейросетевая сущность. Так вот, мы расчеловечиваем нашего оппонента.
0: Uh-huh.
1: Мы спорим, по сути, не с живым человеком, у которого мы подозреваем, что есть физическое тело, переживания, проблемы, эмоции и так далее. Мы спорим, ну, с каким-то набором букв. Спорить с набором букв очень просто. Мы не боимся его задеть. И самое главное, что мы не рассчитываем, что нам в ответ какая-то реакция придет...
2: Ну,
1: приятное,
2: смотри,
1: да,
2: Дарья, я с тобой не могу согласиться, потому что оскорблять конкретного человека гораздо интересней, потому что ты про него много знаешь, и поэтому все оскорбления, которые ты про него пишешь, они адресованы конкретно ему. Да, тебе, может быть, лучше быть, конечно, при этом анонимным человеком, да, но, например, залезть и какой-нибудь там условной звезде написать что-нибудь про него поганое, это, конечно же, приятно, что ты знаешь, про кого ты пишешь.
1: Ну, со звездой у нас немножко другие отношения все-таки. Очень специфичные, так называемые парасоциальные, односторонние социальные отношения, когда мы действительно про звезду знаем очень много и не всегда испытываем к ней позитивные какие-то чувства.
2: Mm-hmm.
1: А с обычными пользователями у нас все-таки отношения немного другого типа. Понятно, что, конечно, интереснее, когда ты можешь подцепить, наверное,
2: mm-hmm.
1: живого человека и так далее, но, с другой стороны, все-таки большинство людей это не какие-то ужасные социопатические маньяки, да, а все-таки обычные люди с своими эмоциями, переживаниями и с эмпатией. И когда у нас перед нами какой-то наш контрагент, с которым мы спорим, у него изменяется выражение лица, ему явно нехорошо и так далее, у нас, в принципе, может, вообще-то говоря, эмпатия включиться, чем мы действительно живой человек, а он вам там уже чуть ли не плачет. Вот. А с буквами этой проблемы нет. И да, действительно, конечно, самому человеку, который разворачивает этот конфликт, проще быть анонимным, скрытым, ощущение безопасности создает, никто же не придет вот сейчас ко мне домой разбираться, а что я такого написал. Ну, как правило, в большинстве случаев это не происходит. Вот. Поэтому да, это с одной стороны такая ситуация, когда мы немножко из домика, там, попивая сок у себя в квартале, грозим Южному Централу.
0: Ну вот анонимность в этих историях действительно очень, это, наверное, первостепенное, потому что всегда даже если какие-то звезды или не звезды, вот больше всего каких-то претензий от людей, которых нет ни аватарки, ничего, либо закрытый аккаунт. Поэтому это какое-то, правда, как будто ты вот тявкаешь, но из какого-то вот, правда, домика. Из будки.
1: Ну да, ты из укрытия, да.
0: Да,
1: как
0: из будки.
1: Кошка на крыше дразнит собаку, собака лает, но достать эту кошку не может. Вот, это безусловно. Но есть еще один важный момент, который, как мне кажется, связан с проблемой так называемых эхо-камер социальных медиа.
0: Так.
1: Дело в том, что, да, социальные медиа устроены довольно любопытным образом. Мы отбираем себе людей для взаимодействия, в основном по очень простому принципу, насколько они говорят вещи, с которыми мы согласны. Возникает такая ситуация, как будто мы помещены, собственно, в соответствии с названием, понятием с этим эхо-камера, мы помещены в какую-то общую камеру, комнату, коробку, где вот буквально как аукнется, так и откликнется. Мы сказали, что X, неважно что, это хорошо, или Y это плохо, и все вокруг, да-да-да, ты совершенно прав, так и есть. И мы настолько вот в этих условиях привыкаем к тому, что наше мнение правильное, потому что оно поддержано же окружающими, мы же видим, с нами все согласны, да, что любое другое мнение вызывает у нас какие-то негативные чувства, желание поспорить, навести порядок. А то, что мы сами для себя отобрали этих людей, которые с нами согласны, у которых наше мнение правильное, оно же, этого мы внимания не принимаем. Вот, в результате социальных медиа происходит то, что называется поляризация. То есть люди укрепляются в своем мнении постоянно, оно становится более радикальным, потому что оно постоянно поддерживается мнением других людей, а тех, кто нас не поддерживает, мы просто баним и все. И это тоже такой важный момент. Наконец оказалось, что можно противоположную сторону не выслушивать, не переубеждать, а просто вычеркнуть из своей жизни. В споре, что называется, лицом к лицу, у нас это не всегда получается. Так сказать, ну, я пошел, да, взорвать коммуникацию. Мы часто социально все-таки вынуждены в этой коммуникации оставаться до какого-то предела. А здесь мы можем и сами уйти, и собеседника забанить, и сказать, ну, все, как бы, я это слушать не буду.
2: Этому ведь способствует еще вообще, в принципе, сама идеология любого приложения в телефоне. И любая социальная сеть, она должна сделать так, чтобы ты в ней остался как можно дольше, а значит, если тебе все время говорит, что ты прекрасен, ты хороший, ты во всем прав, то тогда ты там останешься. А если тебе нейросеть, ну, социальная сеть, ну, она же нейросеть, по сути, подбрасывать все время какие-то факты, которые тебя будут раздражать, то ты оттуда быстро выйдешь. И поэтому даже идеология самих соцсетей настроена таким образом, чтобы тебе всегда было хорошо, чтобы ты всегда был прав, чтобы ты был пупом земли. И окружить тебя соответствующими людьми, у которых такие же взгляды на жизнь.
1: Вот совершенно верно. Это действительно так и устроено, потому что мы с вами живем в такой культуре индивидуального комфорта. Да. Если бы у нас была какая-то другая культурная ситуация, когда, например, я сейчас фантазирую, было бы ценностью, наоборот, дискутировать друг с другом и вырабатывать общую позицию.
2: На самом деле, сделаем да, небольшой сейчас перерыв, Дарья, у нас новости уже бегут на нас, но просто это, знаешь, очень похоже. Очень похоже на ту ситуацию, когда раньше, до всяких еще соцсетей, были так называемые избалованные дети. Вот там ребенок, которого любят бабушка, дедушка, мама с папой, они ему все разрешают и во всем ему потакают. Именно такие сейчас стали все абсолютно только с точки зрения социального общения в сетях. Вернемся к разговору с Дарьей через буквально минуту.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Вологжане получают единое пособие. С начала года жители Вологодской области получили одобрение на более чем 31 тысячу заявлений на выдачу единого пособия. Выплату уже получают родители 71 тысячи детей и свыше 800 будущих мам. В правилах назначения внесены изменения. Ужесточены требования к сроку проживания в России не менее 5 лет и скорректирован учет доходов. А с 22 мая для многодетных семей действуют послабления. Они могут сохранить право на пособие при превышении прожиточного минимума до 10%. С июля изменится оценка уважительных причин отсутствия доходов. Депутаты представительного собрания утвердили в должности нового главу Вытегорского округа. Юрий Живоронков уже приступил к работе и обозначил первые векторы развития территории. В своем обращении к жителям новый глава назвал предстоящую работу плодотворной командной игрой. В фокусе внимания нового руководства – состояние дорог, доступность поликлиник и школ, а также адресная помощь пожилым и поддержка молодежных проектов. Культурно-туристический центр Вологодской области в Петербурге уже принял 1000 посетителей. Пространство на Невском проспекте 12 было открыто чуть более 2 недель назад и уже набирает популярность. По собранным данным, половина гостей ежедневно уходит с покупками. 90% в чеках – пищевая продукция, это лимонад, мороженое и сувениры. В ассортименте более 500 наименований товаров от промышленных производителей и мастеров ручной работы. В конце июня здесь пройдет встреча с туроператорами. Центр планирует включить в туристические маршруты города. В Вологде работает выставка микроминиатюр. В подклете колокольни Софийского собора представлены 40 работ, которые можно разглядеть только под микроскопом. Их размер варьируется от тысячных долей миллиметра до нескольких миллиметров. Автор работ – новосибирский мастер Владимир Анискин, доктор физико-математических наук. На выставке можно увидеть верблюдов в игольном ушке, подкованную блоху и надписи на волосе, а также многое другое. Сегодня на железнодорожном вокзале Череповца прозвучит «Священная война» в программе бесплатного концерта «Мелодии войны. Песни победы». С импровизированной сцены прозвучат «Довоенный вальс», «Священная война», «10-й наш десантный батальон», «Хотят ли русские войны» – все произведения, ставшие символами минувшей эпохи. Начало концерта в 18:30. Вход свободный. Масштабный патриотический форум «ОШТА. Наша оборона» состоится в Вытегорском округе. 20 июня здесь отметят 82-ю годовщину окончания Оштинской обороны. В годы Великой Отечественной войны ОШТА была единственной территорией в регионе, где проходили военные действия. В рамках панельной дискуссии 19 июня выступят спикеры со всей страны. Они обсудят вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне через микроисторию. Также состоится презентация научного издания «ОШТА. Разминирование. Книга памяти». А 20 июня состоится церемония захоронения останков бойцов, найденных в ходе поисковой экспедиции
3: «ОШТА-2025». Новости спорта.
4: Любителей бега приглашают на лето-трейл. Событие состоится 11 июля в Стризневе. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности от 6 до 50 километров. Самые юные спортсмены поборются за награды на дистанциях 500 и 1000 метров. Каждый финишер получит памятную медаль. Электронная регистрация уже открыта на сайте recrussiarunning.com. Первая победа «Череповца» и поражение «Динамо Вологды» в ЮФЛ «Северо-Запад». Вологодские команды до 15 и до 16 лет провели 4-й тур на выезде. Желто-черные играли в Пскове, а бело-голубые в Гатчине. Младший состав «Череповчан» обыграл соперников 3-0 и набрал первые 3 очка в чемпионате. Старшие товарищи минимально уступили со счетом 1-2. Оба коллектива «Шор» «Динамо Вологда» крупно проиграли ровесникам из спортшколы «Ленинградец» 0-5 и 0-4. Для команды до 16 лет это первое поражение в сезоне.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 18, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем со сводки от Минобороны. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Рая-Александровка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ведомство публикует кадры освобождения районов Константиновки. На них бойцы южной группировки войск поднимают флаг России, а также копию Знамени Победы. Активное наступление продолжается также в Красном Лимане. За сутки бойцы в северо-западной части города заняли 7 опорных пунктов ВСУ и около полусотни зданий. Российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, сообщила сегодня также Минобороны. В ответ на террористические атаки Киева нанесен групповой удар по объектам ТЭК, используемым в интересах ВСУ, говорится в сообщении. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове. 555 вражеских БПЛА перехватили российские средства ПВО за прошедшую ночь над территорией страны, сообщили также в Минобороны. В общей сложности на подлете к Москве было сбито около 200 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. По словам мэра, принимаются меры к ликвидации последствий. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» также зафиксировано незначительное повреждение одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы продолжают свою работу. Владимир Путин сегодня открыл пленарное заседание саммита России-АСЕАН в Казани. Россию, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, связывает отношения стратегического партнерства, которое способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил президент.
3: На прошлой встрече в формате России-АСЕАН в составе делегаций стран Ассоциации еще не было Восточного Тимора, который вступил в АСЕАН в 2025 году. И мы рады, что премьер-министр Демократической Республики Восточный Тимор сегодня присутствует в этом зале. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества.
1: У президента сегодня планируются беседы с главами прибывших делегаций, в том числе с премьер-министрами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Участники саммита также подпишут Казанскую декларацию, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на предстоящие 5 лет, а также сделают совместные заявления по энергетике и культуре. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время могут посетить Россию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия».
4: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уиткоф, в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Но мы исходим, что это будет в ближайшее время, и когда будет нам и им удобно, то утвердим дату их приезда к нам.
1: Ранее стало известно, что Иран и США подписали электронную версию меморандума о завершении конфликта. Юрий Ушаков считает, что теперь предстоит самый важный этап переговоров по основному соглашению. Сегодня, по данным синоптиков, самый прохладный день с начала июня, но грядущее астрономическое лето, которое наступит 21 июня, вернет жителям Центральной России хорошую погоду. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца, и столбики термометров потянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей, и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью. Благодаря гребню антициклона холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
1: В начале следующей недели, по данным синоптика, столбики термометров могут достичь климатических показателей июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью плюс 10-12, а днем начнет теплеть. Синоптики обещают 19-21 градус. Сейчас в городе плюс 15 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра.
0: Маяк.

0: Америки. Сто минут.
1: О воде, в этой чудесной жидкости, чудодейственной. И сегодня продолжим разговор о том, как вода попала в дом с исторической точки зрения, когда мы стали счастливыми обладателями
2: водопровода и крана.
1: Бойлера,
2: Марат Сафаров с нами, воды. Историк Марат, привет тебе. Алло, Марат, ты
3: да,
2: где?
3: Да, приветствую.
2: Да, слушай, тут мы... Дело в том, что, ну, понятно, Петр Первый не видел крана, никогда его не открывал. Но мы тут с ужасом узнали, что и Екатерина Вторая тоже с кувшинчиками мылась, как многие сейчас моются.
1: Я вчера в инженерный замок ездила.
2: Потому что у нас отключают горячую воду. И что, действительно, цари и батюшки у нас никак не знали, что такое кран, не знали, что такое вообще платить за горячую воду по тарифу.
3: Ну, кран был, конечно, то есть водопровод в Московском Кремле появляется в 15 веке.
2: Так.
3: Пусть он, конечно, слабо напоминает современный водопровод по своему, прежде всего, напору воды. То есть понятно, что он был механически, очень сложно составленный. Единственное его преимущество было в том, что, как и вообще всегда в Средневековье, добыча, доставка воды осуществлялась прежде всего туда, в те пространства, в те дома, дворцы, которые располагались рядом с водой. Московский Кремль на берегу Москвы-реки, и, соответственно, доставка воды была, конечно, гораздо более упрощенной. Но сказать, что это вот водопровод не то что современного типа, а хотя бы даже 19 века, это очень трудно все-таки представить себе.
2: Mm-hmm.
3: По-настоящему понимание того, что такое водопровод с его системой очистки, прежде всего, воды и напором воды, который будет осуществляться, это история конца 18-го в России, конца 18-го, начала 19 веков. И это, кстати, екатерининская затея, хотя и московская. Екатерина, конечно, к этому вопросу отнеслась серьезно после эпидемии чумы 1771 года. Это очень серьезное испытание именно для Москвы. Вот так сложилось, что именно Москва пострадала больше всего. Ну, кратко напомним, что из Причерноморья во время бесконечных русско-турецких войн наших и того, что мы продвигались к Причерноморью, вот эта бацилла пришла в центральную Россию. Бацилла чумы.
1: Угу.
3: Да, и вот интересная здесь особенность, что именно в самом-то Причерноморье она не распространилась, чума. Вот удивительная история. Возможно, это, конечно, специалисты-бактериологи могут нас поправить. Какой-то был иммунитет. Ну, не к чуме, конечно, а к каким-то иным бактериям. Во всяком случае, фиксации того, что там прям косила чума, нет. А у нас в центральной России это стало... ну, смертельно опасной истории, ну, просто можно сказать, катастрофой. Причем ее немножко проморгали, то есть посчитали, ну, что-то там, какой-то очередной мор. А уже когда начались чумные бунты в Москве, то есть когда народ уже стал сходить с ума от этой всей ситуации, то Екатерина ввела войска и Орлова отправила в Москву.
2: Угу.
3: И тогда уже все-таки, ну, это же почти уже завершение века просвещения, то есть определенные знания о санитарно-гигиеническом, в том числе и о воде, факторах, они существовали. Екатерина запрещает захоронение людей в черте Москвы, запрещает очень многое, ну, прежде всего, такой вот санитарный кордон устанавливает. И это все она делает дистанционно, из Петербурга. Она, конечно, не приезжает в Москву. До Петербурга чума не добралась.
2: Угу.
3: И в результате этого, когда все ну, так или иначе, с большим количеством жертв завершилось, было принято решение, что надо что-то с водой делать.
1: Да.
3: Потому что вода была колодезная в основном. Она была либо колодезная, либо из малых рек Москвы. Причем интересно, что речная вода, речной воде предпочтение отдавалось перед колодезной. Кажется, а наоборот, колодезная может более как-то фильтроваться. Но нет, люди считали, что более чистая вода, именно не застоявшаяся, она именно в реках. Хотя эти же реки использовались и для того, чтобы стирать не белье, и вообще в хозяйственных нуждах.
2: Это
3: и так
2: была
3: далее.
2: Ошибка, мне кажется, все-таки.
3: Это была серьезная ошибка. Возможно, она-то и привела к тому, что не только чума, но и многие другие инфекции, гораздо менее опасные, приходили в центральную Россию. Но, тем не менее, все надо было уже строить заново, и поэтому при Екатерине начинается очень долгий, очень сложный, тяжелый, можно даже сказать, процесс постройки московского водопровода. а он устанавливается, его такое начальное звено – это Мытищи, потому что считалось среди москвичей, что мытищинская вода самая вкусная, нечистая, там не какая-то, какие-то такие характеристики объективные.
1: Ты нам не объяснишь Мытищи?
3: Мытищи, мыт. Это в Москве, например, есть Мытная улица в Замоскворечье. Это, ну, такие, можно сказать, таможенные барьеры, таможенные защитные такие станции, кордоны. Что называется, где кордоны, где брались, соответственно, выплаты таможенные, мыт. Вот, это черта Москвы, по сути, она и остается
2: катанием.
3: Не мытьем-то катанием, да, отсюда. И отсюда же история того, что это фактически рубеж Москвы тогда и сейчас все равно остается. Хотя, конечно, в тот период времени, в 18-19 веках, Мытищи это очень далеко еще от Москвы, но тем не менее уже все-таки приближение. Так вот, почему эту воду так ценили люди? Потому что они ее знали во время многочисленных паломнических своих поездок в Троице-Сергиеву Лавру. Эта дорога такой же и остается сейчас. Если в Лавру мы отправимся по Ярославскому шоссе, то мы неизбежно будем проезжать Мытищи. Но тогда не проезжали, а проходили, в том числе венценосные особы. Елизавета Петровна очень любила этим путем ездить. В общем, воду эту ценили. Угу. Но не случайно чаепитие близ Мытищи, картина. Вот не где-нибудь, а именно близ Мытищи. Но вода, в общем, ценилась. Но теперь ее надо было доставить в Москву. Системы водопровода. И вот тогда началось его строительство. Следы этого есть тоже на Ярославском шоссе, на проспекте Мира, Ростокинский акведук.
1: Mm-hmm. Вот такая зубчатая стена кирпичная. С инженерной точки зрения.
3: Да, и вот, собственно говоря, эта вода стала поступать. Нужно было очень много кирпича для этого. В общем, много сложностей. Там, кстати, подряды появляются. То есть государство не полностью все это берет на себя, но и привлекает частных поставщиков. В частности, таковым является такой очень крупный московский купец Илья Ковылин, старообрядец. Вот он занимается московским водопроводом. Но это затянулось, это при Екатерине не завершилась история. Она в самом разгаре была, и вроде уже все шло к завершению, но опять чего-то затянулось. В общем, это все только в начале 19 века по-настоящему выстроилось. А большая часть Москвы все равно в 19 веке не использовала водопровод. Угу. Все равно, несмотря на то, что город был небольшой, а значительная часть москвичей продолжала использовать колодезную воду. И так, чтобы ее доставить до, собственно, высотных этажей,
1: да,
3: это было очень сложно. Ведь особая, ну, здесь история, это прежде всего необходимость привлечения энергетики, привлечения электричества для того, чтобы вода доставляла.
2: Хорошо, а скажи,
3: поэтому
2: скажи,
3: водоносы, пожалуйста, еще были в Москве 19 века. Водоносы. Люди, которые за деньги таскали воду.
1: Наверх.
2: А все-таки вот эта достаточно гениальная идея водонапорной башни, она не использовалась еще тогда?
3: Она использовалась, но очень локально. То есть вот мы можем сказать, что да, водопровод у нас был, но доступ к воде у большей части людей был ограничен. Mm-hmm. Вот такая
1: метаморфоз. Век какой?
3: По сути, весь 19 век.
1: Да, мы вчера
3: существовали станции, да, но, тем не менее, доступность воды, дешевизна воды, тот же водонос, например, водонос тоже не бесплатно таскать воду, несколько копеек за ведро, это очень существенно для человека, рабочего человека. Поэтому самому приходилось таскать. Ну, а уже об обогреве воды, о том, чтобы нагревать ее, и чтобы она была горячей, это очень, ну, так еще несбыточная мечта. А вот поэтому, например, когда появляются доходные дома, это самый конец 19 и начало 20 века в Москве, то есть дома, в которых квартиры сдаются в наем.
1: А
3: жители не являются собственниками, но это не гостиница. Это уже длительное проживание, когда у домовладельца они арендуют квартиру. Ага. Не комнату, а квартиру.
1: Так.
3: Ну, самый такой известный пример – это дом Нирензея в Большом Гнезняковском переулке.
1: Да, за кафе Пушкин. Это там, где бульвар Тверской. Угу.
3: Около бульвара, да. Этот дом сейчас не заметен, но тогда он был небоскребом просто для той Москвы.
1: Ну, там так очень вот, там еще уже Там до сих пор так же и живут люди, кто смог приватизировать, в основном люди снимают и живут там как-то вот.
3: И живут там, да. Но до революции это был доходный дом, там были квартиры, которые сдавались в наем, так вот у них уже были оборудованы ванные комнаты с горячей водой. То есть это уже новая инженерная мысль, сам Нирензе этим занимался, архитектор. а что у людей была доступна, людям была доступна горячая и холодная вода вне зависимости от их времени года там или их дохода, всегда она есть. Ну, вот давай, это, конечно, было удивительно.
1: Давай тогда мы перейдем сразу. А когда все дома и строительство уже в себя включало водопровод и канализацию? Это когда... Ну, это после войны?
3: Это советская власть.
1: Или до?
3: Это советской власти мы должны дать сказать спасибо. И прежде всего еще до военной, потому что начинает строиться ТЭЦ.
1: Теплоэнергоцентрали.
3: Да. Ага. Они появляются, конечно, доступность абсолютно правильно. Она начинается уже в послевоенный период, такая массовая доступность, но все-таки уже расширение этой сети, это довоенный период, когда теплоэнергоцентрали создаются. Все равно еще в послевоенный период большая часть Москвы

0: 99-м году на Таганке снимал квартиру, там до сих пор такая система. Mm-hmm. То есть к дому подходит только холодная вода, а горячая она становится уже у тебя в квартире.
1: Mm-hmm. Ну, это есть в старых домах.
0: Да-да-да.
1: А новые сейчас
2: это
1: уже,
2: есть видимо... в старых домах. Да, колонки. Но здесь была очень серьезная история, потому что вообще проведение водопровода, и уж тем более горячей воды, оно изменяло конфигурацию квартир. То есть квартиры, в квартирах, например, в начале 20 века стали оборудоваться кухни. А раньше кухни выносились за пределами жилья, поскольку считалось это пожароопасным местом. Там же печка была с нагревом воды. А теперь, когда вода могла нагреваться автоматически или даже через колонку, уже возможность появления кухни в пространстве жилья, она становилась безопасной. Это уже очень серьезно. Кроме того, комнаты могли отапливаться. Ведь вода не только для питья, она же еще и для отопления служила. Соответственно, эта история уже становилась возможным крупные такие комнаты, обширные какие-то, отапливать. И уже не печным образом, а вот водонагревательный. Поэтому это серьезное изменение конфигурации квартир. Ну, понятно, что это все малодоступно, это мы говорим о начале 20 века. А уже с появлением централизованной системы это, конечно, становится массовым явлением. Кстати, это действительно такое советское достижение, советский феномен. Потому что, вот бывая за рубежом, например, в Средиземноморье, вот мы же замечали, что у них зимой, несмотря на то, что зима, да, мягкая, но она все равно зима, нет централизованного отопления. Во многих городах до сих пор. И поэтому уже дальше это электрические нагреватели различные. Да, вода горячая, безусловно, у всех есть, но нет отопления централизованного. И поэтому многие вот там говорят о том, что дорогие счета приходят за электроэнергию, потому что используют электрические нагреватели, бытовые нагреватели, соответственно. И это, например, касается отелей, где из-за этого возрастает цена, например, да, и так далее. Потому что эта система в 20 веке не сложилась. Здесь, конечно, с одной стороны, технические возможности, с другой стороны, на мой взгляд, все-таки вот это вот советский идеологический проект. То есть для рабочего человека.
1: Чтобы батарея горячая была. Сушить портки, без иронии. Ну, естественно.
0: Ну, да, просто абсолютно так. Вот помним же, да, еще замечательное стихотворение Маяковского про холодную горячую воду, которую там описывает, как заходит, значит, столяр, по-моему, да, и рассказывает о том, что есть гор, есть холл на воде написано, на этих барашках написано, и как вот он в этой ванне моется. Но я еще хотел спросить, а по поводу питьевой воды, вот смотри, то, что вода из-под крана является питьевой. Я вот тут открыл страничку, где написано, в каких странах можно пить воду из-под крана.
1: Мне кажется, в Скандинавии можно.
0: В Скандинавии можно, да. И там в некоторых странах Европы, даже не во всей. А в Америке и в Канаде. Вот, а в остальных странах считается, что как бы вода не очень питьевая. Ну, я не думаю, что у нас она прям не питьевая. Просто она, видимо, не подходит под какие-то стандартные. Да, она, видимо, слишком обеззаражена. А что по поводу питьевой воды было в то время? То есть невозможно было из-под крана пить никогда?
2: Никогда. Это не было принято, это не было стандартом воды, качества воды, потому что вообще вот эти санитарная пропаганда, которая стала очень активно развиваться в первое советское десятилетие, в 20-х годах, прежде всего, 1920-х, она именно нацеливалась на кипячение воды. С этим постоянно были плакаты, например, публиковались, такие даже конструктивистские, художников привлекали для того, чтобы они пропагандировали кипячение воды.
0: Даже поэтому из-под крана, да, ну естественно.
2: Даже
0: да?
2: из-под крана. Угу. Да, вот именно об этом речь шла. Поэтому, в принципе, вот это использование, да, многие вспоминают, пожилые люди, что они пили воду из-под крана, и все было в порядке. Да не только пожилые, да, даже и мы можем это вспомнить. Вот, но, тем не менее, все-таки это не являлось нормой потребления воды. И государство, и все... фактически городские службы не говорили о том, что вот пейте воду из-под крана. То есть не было фактически санкций на это разрешение.
0: А я помню, у меня родители говорили, что почему ты поставил кофейник кипятиться, не слил кипяченую воду. Потому что надо было перед тем, как, собственно, поставить чайник кипятить, надо было кипяченую холодную воду слить в кувшин, чтобы потом у тебя была еще холодная вода, но кипяченая. Не дай бог ты вот... Самое страшное, что можно было сделать, это вот ты заварил чай, да, налил заварку, налил кипяток, а потом разбавил этот чай из-под крана водой. Фу!
2: Да, это было страшно, и это могло, да, привести к различным каким-то заболеваниям. В общем, эти страхи, они такие, ведь есть еще такой, понимаете, городской фольклор, когда не имеет ничего рационального это, да, но тем

0: менее вот оно культивируется из поколения в поколение. В принципе, эта вода все равно использовалась исключительно кипяченой. Mm-hmm. Но здесь надо вообще отметить, что для людей, допустим, 50-х и даже 60-х годов доступность воды из-под крана, питьевой или технической, это все равно становилось, ну, революцией. Это вот уже сейчас нам представить практически невозможно.
1: Это 1800, даже, да?
0: 1900 уже, даже 60-е? В 20-м веке. Mm-hmm. Да, да, потому что вода, которая поступает из-под крана, вот, например, люди, которые переселялись в хрущевки и получали свое собственное жилье, и что вода теперь может использоваться круглосуточно, нельзя, не надо ее занимать очередь за ней, не нужно ходить в баню. Вот сейчас, когда такой банный ренессанс, и когда бани становятся центрами там релаксации, отдыха, и так далее,
1: представьте себе, что тогда... Да.
0: Что это было просто необходимо.
2: Так что ценим все, что цивилизация дает нам.
1: И ценим и Марата Сафарова,
2: да,
1: нашего гостя.
2: Роптать не будем, когда воду горячую отключают на 10 благословенных дней.
3: Музыки и лирики. Музыка – это форма мышления о звуках, их трансформации во времени. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
4: Так говорит маяк.
5: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
6: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-38-66.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Рай Александровка в Донецкой Народной Республике, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Российские военные также заняли 50 зданий в Красном Лимане и около 100 зданий в Константиновке. Российские военные за сутки сбили около 1000 украинских беспилотников самолетного типа, 4 крылатые ракеты «Фламинго». Также средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», заявили в ведомстве. Действия Киева, такие как удар по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области и атаки на Москву, не приближают контакты между президентом Владимиром Путиным и Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Также он отметил, что главы европейских стран на саммите «семерки» пытались накачивать Дональда Трампа неполезными идеями для продолжения конфликта на Украине. При этом, по словам Ушакова, президент США – это политик, который придерживается собственных взглядов.
2: Трамп, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Некоторые вещи он прокомментировал, другие, очевидно, оставил при себе. Но посмотрим, как дальше будет развиваться позиция. Там европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну. И причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно, но с этих точек зрения они пытаются Трампа обработать, чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию.
0: Ранее сообщалось, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время саммита «Большой семерки» во французском Эвиан-Либене. Минск заявил Киеву протесты за атаки БПЛА на автобус в Брянской области. Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ноту протеста, сообщил пресс-секретарь дипведомства Руслан Воронков. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск четко констатирует факт, что беспилотник, который попал в автобус с белорусскими детьми в Брянской области, был украинского происхождения. Минск ждет от Киева честного ответа по ситуации с ударом по автобусу. Мы слышим заявления, оправдания, разные версии, но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих, отметил Лукашенко. Мы все равно установим эту правду, это не будет проблемой, добавил президент Беларуси. Суд Москвы конфисковал у блогера Александра Митрошиной 115 миллионов рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов, сообщает РИА Новости. Митрошина признана виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорена к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей. Суд также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель стороны гособвинения попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошиной следствием. Астрономическое лето наступит в северном полушарии Земли в день летнего солнцестояния в воскресенье 21 июня в 11 часов 24 минуты и к полудню солнце поднимется на максимальную в этом году высоту. В Москве она превысит 57 градусов, рассказали в планетарии. 21 июня во всех странах северного полушария Земли будет самый длинный световой день в году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на 1 год с возможностью пролонгации. Лунев выступает за «Белоголубых» с 2024 года. В сезоне 25-26 он принял участие в 18 матчах. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвиля. Сотрудничество с 28-летним нападающим завершено по соглашению сторон. Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что его восстановление после травмы затягивается. 40-летний футболист получил повреждение в начале апреля и пропустил концовку сезона. Напомню, в начале июня Акинфеев продлил контракт с армейцами до лета 2027 года. В баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Барашковым. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Ранее баскетболист выступал за МБА «МАИ». Россиянка Екатерина Александрова не справилась с первой ракеткой мира из Беларуси Арины Соболенко и покинула теннисный турнир в Берлине. Подробности в материале Виталия Павлова.
1: Перед встречей в Берлине Екатерина Александрова и Арина Соболенко играли между собой уже 8 раз, и счет был равным 4-4. На старте этого матча Соболенко добралась до двух брейкпоинтов, но Александрова удержала подачу. При счете 4-4 в сете белоруска заработала сразу 3 возможности забрать гейм Екатерины, и в этот раз Арина уже не упустила своего, повела 5-4. Следом она подала под 0 на партию 6-4. На старте второго сета девушки обменялись брейками сразу 1-1. Вслед за этим еще раз был шанс у Соболенко выиграть чужую подачу, однако Александрова была против. Уже в пятом гейме белоруска все-таки сделала брейк под ноль. Этого минимального преимущества ей оказалось достаточно до конца матча. Более того, Соболенко заработала 2 матчбола на приеме, но Екатерина не позволила таким образом выиграть встречу сопернице. И все же она просто отложила неизбежное. Арина на своей подаче завершила матч еще раз 6-4. Соболенко одержала юбилейную 400-ю победу в WTA-туре. В четвертьфинале белорусская теннисистка сыграет против чешской спортсменки, выбившей Диану Шнайдер, Николой Бартуньковой.
3: Результат чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лиц Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4.87. Финал шести Кубка России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске. Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на Локомотив-арене. Последний раз Новосибирск принимал финал шести в 2010 году. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: о воде, об этом источнике жизни. Мы говорим всю неделю и оформляем это все в эфирный подкаст. Выложим потом на сайте «Маяка».
1: Да.
0: И следующая страничка о красоте и уникальности запасов пресной воды, о необыкновенных, необычных озерах на нашей территории и во всем мире. К нам должен в эфир выйти специалист.
1: Да, дорогие друзья, мы сейчас с Василием Горбуновым пообщаемся, учителем географии онлайн-школы Foxford, и, собственно, узнаем, где найти самые удивительные водоемы. Здрасте, Василий.
2: Да, день добрый.
0: Приветствую. Ну, когда вы ученикам, о каких классах вы рассказываете о удивительных запасах воды пресной, и вот какие вы примеры приводите озера?
2: Ну, если брать конкретно географию и озера, и воды, то это в основном шестой класс, конечно. Но вот вы говорили про пресные и про воды, но некоторые озера бывают удивительные. Они бывают не пресные и даже не из воды.
1: И это что, это пиво?
0: Нет, Salt Lake, из соли.
2: Бывает из соли, а бывает даже и из асфальта.
0: Вот и так. Что это? Это где?
1: Подождите, асфальт это же, который... Острове...
2: Да, это Тринидад и Тобаго, это недалеко от побережья Южной Америки.
0: Тринидад.
2: Есть озеро, оно, кстати, не единственное, в Северной Америке тоже есть такие озера, их называют еще битумные иногда. Это озера, которые, как считают ученые, они, кстати, так как они очень горячие, их сложно исследовать, озера, которые уходят своей котловиной к... границы литосферных плит, и там по этой границе просачивается нефть. Причем не только сейчас просачивается, а уже долго-долго сочилась. Всякие проходят с ней физические, химические экзекуции за много лет и даже уже тысячелетий. Выветривается, как это говорят ученые, некоторые летучие вещества из нефти, и образуется подобие асфальта, ну или битум, как его называют. И вот эти озера бурлят, кипят. И, как вы догадались, и наши слушатели тоже, представляют собой опасность. Потому что, во-первых, горячие, во-вторых, если туда влипнуть, в прямом смысле слова, можно оттуда не выбраться.
0: Это...
2: Для нас это, к сожалению, да, для людей, с одной стороны. А с другой стороны, ученые эти озера даже любят. Потому что когда-то животные, когда-то растения, какие-то древние даже, уже сейчас не существующие, попадали в такие озера. К сожалению, для этих животных растений, конечно, уходили вглубь и погибали. Но есть особенность у этих озер, что они, ну, будем так попросту говорить, иногда выплевывают, может быть, немножко в таком смысле.
1: То есть, подождите, наружу, Василий, это прямо целое озеро битума, правильно?
0: И когда
1: жидкого.
0: Да, и вот то, что хотел бы сказать, то есть они забирают туда, олененок попал, а потом его выплюнуло, и он в целости сохранности, как после Помпеи, сейчас восстанавливают фигуры людей?
2: Ну, вот типа того, да. Он сохраняется гораздо лучше, чем просто в природе. Его можно изучать.
1: Но он мертвый при этом.
0: Ну, древние виды, да?
2: К сожалению, да.
1: Да. Смотрите, действительно, целые озера битума есть. И озера, я так понимаю, существуют еще... Ну, нет, это все-таки, наверное, уже озерами не назвать. Но та лава, которая выходит из кратера, вулкана, наверное, это никак не озеро, да? Это все-таки что-то другое. Если кратер, если считать озером, то, наверное, да. Хорошо, давайте еще пробежимся по таким необычным географическим точкам.
0: Кипящее озеро в Доминика. Есть такое? Это что такое?
2: Да, оно, кстати... Кажется, на английском так и называется, то ли боулинг, то ли как-то так, кипящее.
0: Бойлинг,
2: в смысле, в переводе.
0: Ага, кипящее озеро.
2: Да.
0: Так.
2: Здесь попроще ситуация, здесь хотя бы вода, хоть и бурлящая, и кипящая, и с кимичью всяких там веществ, в том числе солей. Тут, вот как уже уважаемый соведущий правильно описывал, вулканическая деятельность во всем виновата, потому что где-то там в глубине, а может быть не очень, разлом, который подогревает магмой изнутри это озеро, и оно в прямом смысле кипит, как у нас вон чайник или пельмени будущие на плите, тоже кипят от тепла. Так и тут происходит бурление кипения, и температура, конечно, повышенная, тоже для человека очень опасно, потому что, во-первых, просто горячая вода, а во-вторых, вот тут, кстати, тоже в шестом классе, когда ребятам расскажут про водяной пар, он на самом деле-то невидимый. Вот то, что мы видим из чайника вырывается, когда белый как будто бы пар, это на самом деле мельчайшие еще капелюшечки воды. А сам по себе пар водяной для нас невидим, он прозрачен. И опасность этого озера может быть еще в том, что вы такие, о, пойду по берегу вроде недалеко пройдусь, не обожгусь. Угу. А вы не видите, где вырывается горячий пар из расщелин этого озера, из берегов. И так как вы это не видите, легко можете обжечься. Поэтому к нему лучше не подходить.
1: Угу. То есть это, в принципе, мало того, что непонятно, откуда он выстреливает, так он еще и в непонятное время выстреливает, да? То есть в любое неожиданное время для вас. Угу.
2: Да, хорошо. Вы этого не видите. И, ну, разве что, если, конечно, нет у вас инфракрасных очков, но это исключение. Нет, да.
0: Угу. Еще несколько у нас есть в списке озер. Вот, кстати, Кипящее озеро есть не только там, где-то... А где оно было, Кипящее озеро? Доминика. Это Доминика?
2: Это тоже, кстати, регион, так скажем, если крупно говорить, Америки, да?
0: Ага. А озеро Кипящее есть и у нас на острове Кунашир. Вот так идет наш искусственный интеллект, нам подсказывает. А неужели это нельзя как-то в мирное русло? Я слышала, в Исландии вот эти гейзеры все-таки в трубы положили, и у них подогреваемые дороги.
2: Угу. И мало того, что дороги подогреваемые, и у них электроэнергия, ну, почитай, что бесплатная, почти что, да? Ничего не нужно ни сжигать, ни подкидывать, ни уран там какой-то, ядерное топливо разлагать, ядро атома, или соединять просто. Действительно, поглубже туда засовываешь трубы, там под большим давлением разгоряченная вода выходит по этим трубам, открывается на турбину и, превращаясь в пар, вращает ее, получая электроэнергию. Кстати, вот вы упомянули наши Курилы. Там, насколько я помню, на близкой Камчатке, опять-таки, тоже есть геотермальные электростанции, работающие по такому же принципу. Трубы глубоко в горячие источники, разгоряченная вода на турбину, в пар и электричество получай.
1: Там, кстати, какая. И люди иногда, вот я видел такие курортники в этих, на источники ездят, они так и называют это, ездить на источники, они сидят и как будто их кипятят там в этих источниках. Ну, конечно, нет, там да, температура нормальная.
2: Да. А говоря... Тут нельзя не вспомнить японских макак, кстати, вы, наверное, видели такие.
0: Да, которые греются в воде, ну это...
2: Да.
0: И все в сосульках
2: которые
0: таких.
2: Которые живут, кажется, даже на широте около Сочи, даже посевернее, если широту географическую брать. Но зиму спокойно себе переживают, да, благодаря вот таким вот горячим источникам.
0: А давайте о красоте озер. Есть розовые озера. Это все-таки какая-то соль или моллюски там шурудят?
2: Угу.
0: На нашей территории
2: да.
0: И еще, по-моему, есть в Азербайджане.
2: Раньше, вот если мы берем, допустим, какое-нибудь тот же озеро Хиллер, да, которое в Австралии, и конкретно с его начать, тот предположили сразу куда-то ученые, что это микроорганизмы. И, в принципе, они не ошиблись, когда буквально, кстати, недавно, в 2016 году, если не ошибаюсь, то есть около 10 лет назад последние исследования его подробные были, они подтвердили, что там микроводоросли. Основной дают цвет розовый. Интересно, да, что если набрать, она также останется розовой. То есть это не дно, не преломление света, а прям розовая вода. Угу. Правда, пить, конечно, ее
1: пить ее нельзя.
2: Не рекомендуется.
1: Да,
2: потому что напьетесь вместе с ней всякого всячины.
1: Просто розовым может стать и то, что выходит потом из человека. Зачем это нужно?
2: Это да.
1: Смотрите.
2: У нас, кстати, да, вот вы упомянули, у нас и на юге европейской части России, там Эльтон и Баскунчак озера есть, и на юге Сибири, в районе Алтая примерно тоже есть озера, может, не такие яркие.
0: А вот этот Скунчак, тоже... это как полное название мы глянем в интернетах?
2: Если на юге европейской части Эльтон озеро, ага. И Эльтон. Баскунчак.
0: О, сейчас глянем. Уже... Спасибо.
1: Небольшой перерыв сделаем, да, Василий Горбунов.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Большую долю в пищевом рационе, конечно же, летом могут занимать овощи, фрукты, ну, ягоды, соответственно, тоже, и какие-то белковые. Белок, конечно, исключать все равно нельзя, не рекомендую. Можно ограничить жиры, можно ограничить углеводы, именно, допустим, если у нас сложные углеводы, на кашу мы какую-то вот долю сложных углеводов мы, так скажем, применили, использовали, этого может быть и достаточно. Но белок и вот свежие овощи, фрукты, их, конечно же, исключать ни в коем случае не надо. Белок – это что у нас? Это у нас рыба, это мясо, курица, птица, там индейка или что-то. У кого-то, может быть, и кролик появляется в рационе. Обязательно морепродукты, они будут очень хороши. Но вот повторюсь, если мы сдвигаем, предположим, сделаем перерыв большой вот на самое жаркое время суток, мы убираем обед, спускаем его либо на первую половину дня, либо позже, то это, я думаю, что вам поможет. Конечно же, когда уже жара спадает, вечером можно что-то, опять же, белковые блюда у нас, мы не исключаем, белковые блюда все равно должно быть, но уже мы едим как-то с большим аппетитом вечером, чем, допустим, в жару днем. Причем очень хороши будут для поднятия аппетита, для улучшения вкуса пищи, может быть, для кого-то даже для разжигания аппетита. Мы используем очень много пряностей, травы. Зелени-то сейчас у нас достаточно, вон она в огородах уже вместе с газонной травой растет на перегонки. Поэтому употребляйте, пожалуйста. Единственное, что есть, конечно, свои какие-то ограничения по тем же нашим листовым овощам. Допустим, петрушки слишком много нельзя есть будущим мамам. То есть вот об этом нужно помнить. В больших количествах петрушка, она будет даже в некоторой степени и ядовитая, даже для обычного, для взрослого человека. Если, допустим, у людей есть склонность к камнеобразованию в почках, тогда нужно быть аккуратным с щавелевыми супами и всевозможными, значит, видами блюд. То есть щавель мы используем ограниченно, ревень мы используем ограниченно, шпинат точно так же. Это очень полезные травы, зелень, я понимаю. Но вот людям с такими заболеваниями нужно быть очень осторожны с ними. Конкретно по зелени очень много каких-то вот и показаний, и противопоказаний. Поэтому все чисто индивидуально. У нас, наверное, универсальными являются укроп, зеленый лук, наверное, кто это ест. Но укроп – это действительно мята. Такие вот, вот эти травы, они и используются. Ведь кто-то, если не пробовал, как варить мятный суп, попробуйте, пожалуйста. Мяту ведь мы используем не только в чае, не только для заваривания травяных чаев. Очень вкусный суп на основе молочных продуктов с мятой, по типу кавказских супов, дайга и так далее. Поэтому попробуйте, найдите в интернете. Мята охлаждает, и суп этот вам очень понравится. Вообще экспериментировать всегда надо, в любое время года, но вот летом особенно.
0: Еще о питьевом режиме.
1: Очень важно. С повышением температуры окружающей среды на, вот, допустим, на 5 градусов, объем потребляемой нами воды тоже увеличивается примерно на пол-литра. Так, примерно. Если мы при 20 градусах, примерно у нас примерно 1,5 литра жидкости, да, так рекомендуется, 26 градусов уже 1,9 литра, то есть почти 2 в среднем. Больше 32 градусов, 30-32 у нас объем жидкости до 3 литров возрастает, включая, естественно, чистую воду обязательно. 2% потеряем мы влаги, мы испытываем очень острое чувство жажды. Если 6% кто-то потерял жидкости, это уже может довести до обморочного состояния, вообще до потери работоспособности, вот какой-то раздражительность начинается. Это очень опасно, серьезно очень. Выше процент уже даже не буду называть, насколько это опасно, и что это даже и действительно это очень опасно для человека. Поэтому люди, пожалуйста, с собой берите. Я все время у детей на занятиях спрашиваю, даже сейчас мы ездим. Дети, скажите, в ваших портфельчиках, в ваших сумочках есть вода? И так меня радует, когда они кричат хором «да». Очень меня это радует. Либо должна быть в доступе какая-то питьевая вода для детей особенно. То есть носите, пожалуйста, с собой чистую воду. Конечно же, есть споры. вода должна быть газированная, если, предположим, она бутилированная, или не газированная. Но, как наш Лео Антонович говорит, Бакерия, можно пить и газированную воду, и минеральную воду столовых сортов. Если она лечебная, то с ней нужно тоже аккуратно быть, потому что с высокой минерализацией вот минеральная вода, она все-таки это лечебная, и она должна приниматься большей частью все-таки после консультации с врачом по назначению врача. Столовые виды минеральных вод, они, в принципе, показаны многим людям, поэтому так как мы в жару очень много теряем с потом жидкости, и, значит, нарушается наш водно-солевой баланс, то есть мы теряем и минералы тоже с потом, поэтому минеральная вода будет, конечно же, хороша. Либо слабо-слабо подсоленная, чуть-чуть даже подкисленная лимонным соком, она тоже хороша. Но все-таки с солью будьте осторожны вообще с употреблением соли и вот даже той же самой подсоленной воды. Соль, как правило, у нас задерживает воду. В этом вот в жару есть какой-то, может быть, ее незначительный такой плюс качества соли нашей. Но все-таки для людей, особенно страдающих каких-то сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и так далее, конечно же, лишняя жидкость, задержанная жидкость в организме – это опасно. Это повышение артериального давления. Это повышенные отеки и, значит, нагрузка на сердце, на почки. Нам это зачем? С этим нужно быть тоже очень осторожными. Поэтому вода, чистая вода с собой постоянно в доступе. Если не можешь залпом пить стакан-два, наверное, не рекомендуется. И вообще врачи даже не рекомендуют так много сразу залпом пить воду. Это тоже не есть самый лучший, так скажем, способ утоления жажды. Но полстакана, две трети стакана, по несколько глотков, кто никак не хочет пить, а понимает, что надо, то это, в принципе, доступно, это возможно. Так что воду не забывайте. Очень хорошо умываться прохладной водой. Очень хорошо, предположим, какой-то, вот я знаю, что очень многие любят чуть ли не из пульверизаторов и увлажнять воздух, предположим, в офисах таким мелким распылением. Все-таки высыхает очень так сильно воздух у нас. Зимой у нас батареи сушат воздух, летом сам по себе воздух тоже сухой, если особенно не дождливая погода. Поэтому не забывайте об этом. Но, естественно, ежедневно водные процедуры. И дома, и сейчас скоро начнется и купальный сезон. То есть не забывайте об этом. Хотелось бы особенно вот еще сказать, что вот про питьевой режим. Конечно же, мы не все пьем просто чистую воду. В нашем ассортименте, в нашем меню очень много всевозможных напитков. Хотела бы все-таки нацелить наших слушателей на то, что жажду утолить вам поможет только вода. Все остальные, особенно газированные, сладкие напитки, они усугубляют жажду, они ее не утоляют. То есть вам только кажется, что ой, как хорошо. Ну, минеральная вода тоже, конечно, утоляет. Вам как кажется, что ой, как хорошо, там лимонад выпили, холодненький, с холодильника. Кто-то еще заработает и ангину, если он из холодильника что-то. Кто-то еще любит и в морозильниках воду держать, для того, чтобы она уж прямо там льдинки плавали. Будьте, пожалуйста, осторожными. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Лето – это не только пара развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
0: Спасибо большое. До новых встреч в эфире. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4.5 часа человека еще можно спасти.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 14 часов.
6: Новости.
5: В студии. студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль село Рай Александровка в ДНР, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Наши военные в течение суток также заняли 50 зданий в Красном Лимане, около 100 зданий в Константиновке в ДНР. За сутки, по данным Минобороны, сбито около 1000 украинских беспилотников самолетного типа, 4 крылатые ракеты «Фламинго» ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбито 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс». Российские вооруженные силы минувшей ночью нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, сообщила также Минобороны. В ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар по объектам ТЭК, используемым в интересах ВСУ, говорится в сообщении. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Минске расценил как провокацию удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. По его словам, заявление украинской стороны о непричастности к удару малоубедительное.
3: Мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. И они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники. То есть это не мы. Это кто-то купил. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну. Ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать.
5: 6 пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус с командой из Гомеля продолжат лечение на родине в Беларуси. Медики сегодня подготовили раненых к эвакуации, рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Напомню, накануне Киев совершил очередную террористическую атаку на детей. В Брянской области дрон самолетного типа атаковал автобус, в котором белорусские дети направлялись на отдых в Геленджик. Погибла супруга сопровождавшего команду тренера. Пострадали 8 человек, включая 6 детей. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту атаки следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела. Действия Киева, такие как удар по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области, атаки на Москву, не приближают контакты между Владимиром Путиным и Зеленским, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Сейчас к саммиту в Казани. Россия и страны АСЕАН договорились укреплять сотрудничество в области защиты объектов культуры и собственности в целях сохранения культурного наследия народов, говорится в совместном заявлении, принятом на саммите в Казани. Ранее сегодня, открывая пленарное заседание, Владимир Путин подчеркнул, что Россия и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, которое способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент обозначил повестку сегодняшнего дня.
6: Результаты нашего сотрудничества налицо. Сформированы солидная договорно-правовая база отношений и разветвленная сеть совместных механизмов. Запущена работа новых диалоговых площадок. Расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии. Туризм, гуманитарные контакты в целом. Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно конструктивный и заинтересованный обмен мнениями.
5: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Суд Москвы конфисковал у блогера Александра Митрошина 115 миллионов рублей по делу об отмывании 127 миллионов, полученных в результате неуплаты налогов. Митрошина признана виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорена к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей. Суд также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель стороны гособвинения просил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошиной следствию. Летом главным поводом для споров в офисе становятся кондиционеры и открытые окна. О таких конфликтах рассказали 54% опрошенных офисных сотрудников, пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Для одних сотрудников комфортной кажется прохладная температура, другие начинают мерзнуть даже в разгар жары. Дополнительные споры возникают из-за сквозняков, шума с улицы и необходимости проветривания помещений. Еще один сезонный раздражитель – запахи. В жаркую погоду ароматы еды или парфюма ощущаются гораздо сильнее, особенно в небольших кабинетах, переговорных и лифтах. Отдельной темой остается дресс-код. Летом сотрудникам становится сложнее соблюдать привычные стандарты. По словам экспертов, чтобы снизить напряжение в коллективе, важно заранее договориться о правилах проветривания, по возможности настраивать кондиционирование по зонам, обеспечивать сотрудников питьевой водой. В ряде случаев положительный эффект дает и сезонное смягчение требований к дресс-коду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
5: В Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков и 20-22 градуса. В Москве завтра местами кратковременные дожди и тоже немного потеплеет. Синоптики обещают плюс 19-21 градус.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня, Паша.
2: Здравствуй,
1: рад тебя
2: Маша.
1: Видеть.
2: Взаимно.
1: Рад, рад.
2: Какой праздник сегодня?
1: Ты знаешь, я не посмотрел ничего серьезного такого, что действительно стоило бы отметить, я сегодня не обнаружил.
2: Ну,
1: нет,
2: это,
1: сегодня
2: да,
1: день
2: да.
1: паники, но мы вчера отметили уже. Поэтому, ну а что сегодня? Вчера отметили,
2: правильно.
1: Сегодня же не стоит.
2: Ну
1: да?
2: Что ж, ладно, тогда снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать». Его ведущий.
1: Да?
2: Ахтанг Махарадзе!
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: У вас мотоцикл сломался. Почините, пожалуйста, мотор.
2: Сегодня в программе самый талантливый мастер визуального искусства Константин Бриль. Лучший исследователь языков Диана Билан. Самый креативный стратег Анна Максименко. Сегодня мы узнаем, что такое эффект «рыбий глаз» в фотоаппарате, почему простое объяснение не гарантирует понимания, как устроен диджитал-маркетинг. В 14.52 нас ждет новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Начинаем! Начинаем!
0: Роза ветров.
2: Туго идет что-то сегодня.
1: Что идет?
2: Что-то туго идет.
1: Давайте, ну, это не будем тужиться, давайте как поплавнее. Хорошо, как по маслу.
2: Так, ну что же, аналитики туризма выходят на первый план. Наткнулся я на новость. Вот, честно говоря, она из тех, что сначала кажутся, ну, как бы сказать, милыми локальными инициативами. А потом ты понимаешь, ведь в этом есть куда больше смысла, чем в половине грандиозных туристических проектов.
1: Масштабируешь, так сказать, в своей голове и понимаешь, что ого-го.
2: Вот давайте масштабировать. Речь о Владимире, где, как сообщает материал, Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустил троллейбусную экскурсию. Казалось бы, да?
1: Да,
2: мы
1: круто.
2: Должны пройти мимо этой новости, но нет. Это не автобус с панорамной крышей, двухэтажный, не ретро-трамвай, а самый обычный рогатый троллейбус. Самый обычный. И в этом, как ни странно, вся прелесть. Вот смотрите, эксперт, ведущий методист музея Елена Любар говорит прямо, формат в первую очередь рассчитан на местных. Ну, то есть, вы из Владимира? Я из Владимира? Нет. А мы же заинтересовались? На мой взгляд, это ключевая мысль, что рассчитан троллейбус на местных. Потому что когда экскурсия становится открытием даже для тех, кто и так все знает, значит, продукт действительно живой, а не формальный. Понимаете?
1: Глубоко копаешь. Да,
2: маршрут, кстати, совсем не открыточный. То есть он не идет как-то по каким-то достопримечательностям. Да, он стартует от Золотых ворот, но идет до Химического завода. Потом улицы Мира, Горького, проспект Строителей, площадь Победы и обратно в центр. Ну, то есть туристу честно показывают весь город Владимир. От белокаменных памятников 12 века до советских и современных районов. Без попытки спрятать непарадную часть. И это, честно говоря, вызывает мое, как эксперта по туризму, уважение. Да, потому что классическая ошибка туризма – делать вид, что город состоит только из красивых фасадов. А тут, конечно, наоборот появляется объем, история, вот индустрия, тут послевоенная архитектура, судьбы людей можем посмотреть. Экскурсантам рассказывают и про владимирцев на фронте, и про тех, кто строил город после войны. То есть это уже не просто посмотреть направо, налево, а попытка объяснить, как город стал таким, какой он есть. И очень показательная цитата туриста из Петербурга Бориса Первухина. Он ожидал увидеть город старинных зданий и церквей, а увидел еще и промышленный Владимир. И вот это, по сути, главный эффект всей истории. Ломка стереотипа. Да. Ну, вот заявили формат каждую субботу до 26 сентября. Ну, как бы звучит немного осторожно. То есть они вроде запустили такой формат троллейбуса по городу.
1: Ну, потестировать
2: нужно,
1: конечно.
2: Да. Ну, я так скажу, ребята, если это работает, делайте чаще. Не каждую субботу до 26 сентября. Делайте чаще и дольше, потому что такие вещи как раз формируют новую привычку. Не просто приехать, а исследовать город глубже. Троллейбус, это, конечно, очаровательно, но вот я уже вижу, как половина туристов спрашивает, а можно аудиогид? А есть ли на английском у вас экскурсия? То есть, если проект будет расти, без этого не обойтись.
3: Ну, конечно,
2: ребята,
3: конечно.
2: Делайте. Вот Вахтанг у нас по-английски замечательно разговаривает.
3: Разговаривает.
2: Ну, закажите ему экскурсию. Ну, недорого же Вахтанг возьмет.
3: Недорого.
2: Дорого.
3: Но в целом... Дорого.
2: Очень дорого. Да. В целом, значит, идея отличная, потому что это тот самый умный туризм, где не нужно строить ничего нового, достаточно по-новому посмотреть на то, что уже есть. То есть переизобретают, понимаешь ли, Владимир. Обычный городской транспорт вдруг превращается в машину времени. И, честно говоря, в этом есть какая-то очень правильная интонация. Не то, что смотрите, какой мы красивый музей, а поехали, я покажу тебе свой город. Молодцы, Владимир.
3: Молодцы.
2: Вот так и надо. Так
3: москвичи,
2: держать.
3: Давай. На трамваях кататься.
2: Ждите, мы приедем во Владимир. Поедем на троллейбус кататься. Всем приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Ближайшие несколько минут посвятим технологиям. И первая хорошая новость у нас для тех, кто любит отечественного производителя.
2: Это я.
1: Вот, Яндекс.Фабрика расширила линейку аксессуаров «Коммо». Новым устройством стала модель полноразмерных беспроводных наушников «Этюд». За воспроизведение звука отвечают 40-миллиметровые динамики, система шумоподавления способна снижать уровень внешнего шума до 35 дБ. Также предусмотрена отдельная технология обработки голоса для звонков, которая уменьшает посторонние звуки и помогает собеседнику лучше слышать пользователя в шумной обстановке. Наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и автоматически переключаются между ними. Ну, например, можно смотреть видео на ноутбуке и сразу же принять входящий вызов со смартфона. Наушники получили мягкие эмбушюры с эффектом памяти, поворотный механизм для регулировки посадки и корпус из пластика с покрытием Soft Touch, которое должно быть устойчивым к появлению мелких царапин. Производитель обещает до 120 часов автономной работы без подзарядки в стандартном режиме. Ну, а при включенном шумоподавлении, конечно, время работы снижается, но все равно достигает 85 часов. Для путешествий в комплекте предусмотрен переходник

0: функция бесшовного переноса задач между Android-устройствами, новые инструменты безопасности и слегка переработанный интерфейс. В Android 17 появились дополнительные механизмы управления памятью приложений, и, по словам компании, система будет ограничивать чрезмерное потребление оперативной памяти отдельными программами, что должно положительно сказаться на быстродействии устройства и времени автономной работы. Обновление доступно пока для смартфонов серии Pixel, начиная с 6-го, ну а также для оригинального Pixel Fold и Pixel Tablet. Тревожные новости у нас поступают из лаборатории Касперского. Заражение стилерами чаще всего начинается с установки программного обеспечения из недостоверных источников. Это обращаются к вам, любители нелегального программного обеспечения.
1: А что ты на меня смотришь?
0: Я не на тебя смотрю. Я смотрю в другую сторону. Исследование лаборатории Касперского показало, что 35% заражений стилерами, ну, то есть вредоносными программами для кражи учетных и других данных, начинается с запуска пользователями файлов непосредственно из временных папок браузера, то есть сразу после их скачивания на устройство. Эксперты Касперский Digital Footprint Intelligence проанализировали за 2025 год более 5 миллионов лог-файлов, то есть архивов, состоящих из файлов с украденными данными, в том числе учетными, файлами куки браузера и системными метаданными. Это позволило не только оценить объем и характер заражения пользовательских устройств, но и уточнить, как именно они были заражены. Основные векторы заражения устройства – это установка программного обеспечения из недоверенных источников и попытка нелегитимно активировать программу. Ну, то есть качают программу, может, легитимно, а потом кряки всякие давай качать. Вот и все. Во многих случаях жертвы следуют инструкциям злоумышленников и отключают средства защиты перед запуском вредоносных файлов. Часто вредоносные файлы маскируются под установки легального ПО, активаторы или модификаторы игр. Чтобы снизить риск заражения программами-стилерами, лаборатория Касперского рекомендует загружать программное обеспечение только из официальных и проверенных источников, избегая пиратского программного обеспечения, кряков, активаторов и неофициальных установщиков. Использовать на всех компьютерах и мобильных устройствах надежное защитное решение, эффективность которого подтверждена независимыми тестами. Не хранить пароли в фотогалерее или заметках, вместо этого использовать надежный менеджер паролей. Никогда не отключать антивирус или средства безопасности для установки программного обеспечения и проявлять осторожность при загрузке модификации игр, читов или сторонних утилит. Ну и, наконец, регулярно обновлять операционные системы и приложения, использовать надежные уникальные пароли и, по возможности, включать многофакторную аутентификацию, где это возможно. Это были новости технологии, ну а после выпуска новостей поговорим о том, как сделать эффектные снимки с помощью рыбьего глаза.

0: нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
4: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: В Москве 14:30.
7: Новости.
6: Студия Наталья Христова. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, занявших сегодня населенный пункт Рая Александровка в ДНР, сообщили в военном ведомстве. В поздравительной телеграмме 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов доблести Суворова бригады имени маршала Ворошилова глава Минобороны отметил, что военнослужащие уверенно идут вперед, стойко и мощно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение южной группировки войск. Минобороны России сегодня также показала трофейное оружие ВСУ и шевроны, полученные российской армии в боях за Константиновку в ДНР. За последние сутки российские войска заняли около сотни зданий. Противник потерял более 60 военнослужащих. Помимо иностранного вооружения и оборудования для расчетов БПЛА и расчетов FPV-дронов, на видео попали трофейные нашивки военных ВСУ, среди которых есть флаг украинской повстанческой армии, УПА признана в России экстремистской. Действия Киева, такие как удар по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области, атаки на Москву, не приближают контакты между Владимиром Путиным и Зеленским, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. В общении с журналистами на полях саммита «Россия-АСЕАН» Ушаков также отметил, что главы европейских стран на саммите «семерки» пытались накачивать Дональда Трампа неполезными идеями для продолжения конфликта на Украине. Однако президент США, как подчеркнул Ушаков, политик, который придерживается собственных взглядов.
8: Трамп – сильный политик, придерживается своих взглядов. Некоторые вещи он прокомментировал, другие, очевидно, оставил при себе. Но посмотрим, как дальше будет развиваться позиция. Там европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну. И причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Но с этих точек зрения они пытаются Трампа обработать, чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию.
6: Ранее сообщалось, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время саммита «Большой семерки» во французском Эвиан-Либене. Солнечная погода вернется в Москву в выходные 20 и 21 июня, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин Арти. Атмосферное давление в последний рабочий день поднимется до 747 миллиметров ртутного столба и продолжит увеличиваться в выходные, что благоприятно скажется на улучшении погоды. Ночью 20 июня температура воздуха будет от 10 до 12 градусов, а днем от 20 до 22. Солнце будет уже больше, чем накануне, подчеркнул специалист. В воскресенье уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью. Ветер стихнет до 4-7 метров в секунду, а дневная температура в столице составит плюс 20-25 градусов.
9: Новости спорта.
6: В студии студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвеля. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Московская «Динамо» договорилась о продлении контракта с голкипером Андреем Лунёвым, а вот другой страж ворот Игорь Акинфеев из столичного ЦСКА продолжает восстанавливаться от травмы. С подробностями Алексей Крылов.
7: Контракт вратаря Андрея Лунёва с московским «Динамо» должен завершиться в конце июня. Как ранее заявил гендиректор футбольного клуба Павел Пивоваров, руководство «Белоголубых» сделало голкиперу достойное предложение по новому договору, ведь в команде заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с игроком. При этом условия автоматической пролонгации соглашения Лунёв не смог выполнить, а по данным ряда СМИ, новое предложение от москвичей не устраивало голкипера с финансовой точки зрения. Однако в четверг издание «Спортэкспресс» сообщило, что 34-летний вратарь «Динамо» смогли достичь договоренности о новом контракте. Символично, что предыдущее соглашение было подписано ровно 2 года назад, 18 июня. Отмечается, что договор рассчитан на 1 год с опциями продления. Официальное объявление ожидается в ближайшее время. В руководстве «Белоголубых» отказались подтвердить сделку и предложили дождаться пресс-конференции нового наставника команды Сандра Шварца, которая состоится в пятницу. Также придется повременить с хорошими новостями относительно вратарской линии болельщикам ЦСКА. Капитан армейцев Игорь Акинфеев в социальной сети выложил видео с кадрами своей работы в зале и сообщил, что его восстановление после травмы затягивается. 40-летний голкипер получил повреждение в начале апреля и пропустил концовку минувшего сезона. При этом он в начале июня продлил контракт с москвичами до лета 2027 года.
6: Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чубыкиным. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Результат чемпионки России в прыжках в шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4.87. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные. Скажем так, попасть во все 3 финала на 3 дистанциях и постараться закрыть все эстафеты – это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет 31 июля по 16 августа в Париже. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Барашковым. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Ранее баскетболист выступал за МБА «МАИ». Финал 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске. Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на «Локомотив-арене». Последний раз Новосибирск принимал финал 6 в 2010 году. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
9: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
10: Схема отработана. Сейчас все будет.
11: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
12: Лабырды-вай-вай.
13: Дамы, господин.
11: Это свежо, это искрометно.
14: Очень яркий, красочный.
15: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
16: Вот, шикарно.
17: Весело, мы смеялись до упаду.
18: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
19: Маяк. Как знать?
20: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами фотограф и создатель проекта «Попасть в кадр», соорганизатор и ведущий воркшопов и мастер-классов Константин Бриль. Константин, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
22: Да, здравствуйте, здравствуйте.
20: Хотим у вас сегодня поинтересоваться, как сделать эффектные снимки с помощью объектива «Рыбий глаз» или «Fish Eye». Но давайте сначала разберемся, что такое объектив «Рыбий глаз», как мы его отличим от других объективов.
22: Объектив, его проще всего отличить, это очень специфический объектив, сильно закругленной линзой, и он дает нам примерно от 100 до 180 градусов обзора. Вообще этот объектив был разработан в научных в научном направлении, особенно в метеорологии, если я правильно это называю слово, применялся, а потом уже потихоньку перешел в более такую гражданскую фотографию.
20: Ну, то есть, по факту, он нам меняет угол обзора, вот как в компьютерных играх там можно выставить до 180 градусов, и получается такое очень сломанное пространство, он, да, в результате.
22: В целом, да, он накладывает очень большое пространство, но при этом у него есть и свои минусы, хотя их арт-фотографы превращают в плюсы, это очень сильное искажение прямых линий.
20: А у человеческого глаза, в отличие от рыбьего, какой угол обзора? Градусов 90 или поуже угол у нас?
22: У нас уже. Я не помню сейчас, вот этот медицинский, по-моему, 35 градусов. Вообще, согласно свое время, я не знаю, насколько это правда, говорили, что 50 градусов, то есть вот объектив полтинник, да, что он очень приближен к нашему глазу. Но я читал другую информацию, что у нас 35, плюс еще фокусировка. Вроде как видим по краям, да, но у нас все центр сфокусирован там более узкий.
20: Ну, да.
22: Ну и плюс женщины, мужчины, как бы мы немножко по-разному видим.
20: Да, там дальше боке начинается эффект по краям.
22: Да, дальше начинается красивое боке.
20: Но рыбий глаз, он просто рыбий глаз или существуют разные рыбьи глаза, там акулий глаз, не знаю, китовый глаз, ну, узлон какие-то есть, разновидности этого объектива или просто вот он есть и есть?
22: Слушайте, на данный момент огромное количество разных рыбьих глазов. Вообще было два изначально, которые... Я сейчас технические данные боюсь... Мы очень много времени займем.
20: Не технические данные, а именно способ и цели применения. То есть понятно, что он дает искаженное пространство, там... скругляет прямые линии, но, наверное, по-разному, там, может быть, для, я так сейчас фантазирую, я не знаю, может быть, для архитектуры какой-нибудь один глаз, а там для какого-нибудь арт-портрета какой-нибудь другой.
13: Константин задумался.
22: Тут, в принципе, можно, мне кажется, и так, потому что будут немножко разные искажения, но все равно это можно применять в арт-съемке.
13: Ну, я понимаю, что это в основном для комического эффекта. Я помню, в 90-е годы, когда вот появились первые коммерческие газеты, и часто там были иллюстрации такие, человека фотографировали с верхней точки, у него получалась огромная голова, там какой-то неестественный нос,
20: глаза.
13: И маленькие-маленькие ножки такие внизу, да, вот это вот как раз снято на фишай, на рыбий глаз получается.
22: Ну, смотрите, вообще фишай был где-то в 1906 году, по-моему, изобретен, если я не путаю датировки, да, популярность действительно он получил, ну, в Европе, в Америке раньше, у нас это где-то конец 90-х годов, нулевые, конец нулевых годов, большое распространение, и его стали, конечно, активно использовать и в экстремальных видах, в съемке экстремальных видов, там сноуборд, лыжи, и также он перешел в фэшн активно, и на Муз-ТВ, я помню, очень много было клипов снято именно на фишай.
20: Ну, это исключительно для арта, да, чтобы создавать какие-то специальные эффекты, то есть обычная фотография, ну, может быть, не очень выиграет, да, такого объектива.
22: Ну, давайте так, смотря какие цели, опять же, обычная фотография, это очень условное понятие.
20: Ну, хорошо, я снимаю архитектуру, пошел я снимать Красную площадь, Кремль, я вот фотографирую, предположим.
13: Зачем вы, с какой целью Кремль фотографируете?
20: А потому что люблю, понимаешь, красивая архитектура, да. Вот зачем мне фишай, чтобы Кремль снимать, он и так красивый.
22: Если вы хотите получить классический Кремль, конечно, фишай совершенно не подойдет. Если вы все-таки занимаетесь артом, для фишая очень, когда очень много прямых линий, можно с этим играть за счет того, что вот он их искажает, и можно получить интересные кадры. Но опять же, я боюсь, к Кремлю так близко не подпустят. Фишай хорошо работает на близком расстоянии. А Кремль, насколько я знаю...
20: Угу. Его издалека надо смотреть. Вы правильно заметили.
13: Глазками, ручками не надо.
20: Ручками надо.
13: Но ведь у нас фишай стоит в каждой входной двери, да? Это же дверной глазок для того, чтобы все мошенники, продавцы вот этих всех пылесосов, коми-воежоры, они не спрятались у нас, да, за дверным косяком. То есть мы получаем 180 градусов вообще по всей сфере, получается, да?
22: Ну, это камеры наблюдения. Потом очень активно это применили GoPro и дальше Insta360, когда научились делать панорамы.
13: Угу. Мы видим шарик такой, как будто это планета, да, и человек на этой планете. А это на самом деле снято фишай, и мы видим просто всю округу около объекта, да, получается?
22: Да, да.
20: Ну, расскажите, может быть, как нам эффектно использовать этот объектив, да, может быть, есть какие-то хитрости, лайфхаки, как сейчас принято говорить, да, для того, чтобы получить какие-то интересные кадры с помощью фишай.
22: Ну, фишай, он работает, хорошо работает при близком подходе, то есть, где-то фокусное расстояние, там, 20 сантиметров. Когда мы довольно-таки близко подходим к объекту, и здесь мы как раз можем интересно попытаться исказить прямые линии, чтобы это получилось именно художественный эффект. Если говорить про портретную съемку, я помню, у меня был заказ именно на такой вот шар портреты, который мы печатали, и мы снимали его на фишай.
13: Нужно повернуться к глазам, например, да, чтобы один глаз был огромным, потом такой нос, и за ним такой небольшой второй глазик.
22: Нос, зубы, можно руки добавить, они тоже растянутся. В общем, тут надо играть. Единственный момент, любой миллиметр там сдвига, да, мы уже получаем немножко другую картинку.
20: То есть каждый раз для нас это будет неожиданностью.
13: А я предполагаю, что если мы поставим на нижнюю точку съемки наш фотоаппарат с рыбьим глазом, да, и объект нашей съемки подпрыгнет на снимке, мы получим человека, который находится очень высоко в воздухе, да, из-за того, что у нас огромные искажения, и вот это расстояние, этот клиренс, да, от земли до ног человека, подпрыгнувшего, он резко увеличится, резко исказится. Правильно? Я правильно
22: понял? Фишай, в принципе, хорошо работает, что при съемке с верхней точки, что при съемке с нижней точки. И если даже он не подпрыгнет, хотя да, можно получить этот эффект, то у него вытянутся ноги. И опять же, там есть... Почему фэшн его полюбил, да, что можно ноги очень удлинять ноги.
20: То есть вот вы уже рассказали отличный способ снимать либо с верхней точки, либо с нижней точки. А как вот сделать, чтобы у нас же очень большой угол обзора получается, и чтобы по краям вот засветок не было? Со светом как правильно работать с этим объективом?
22: По свету? Как вариант. Или какие вы имеете в виду засветки?
20: Из-за искажения же там какие-то блики могут, преломления свет какие-то могут происходить из-за того, что вот у нас такой широкий угол.
22: Мы говорим про арт-съемку, правильно? Нет, конечно, если попадает источник света у нас в кадр, то могут пойти определенные блики, но, как по мне, это, опять же, не минус, и блики давным-давно не являются минусом, приемом.
13: А вот если, Константин, мы, допустим, продаем какую-нибудь очень маленькую квартирку, метров 25-30, да, как нам вот сфотографировать? Нам пригодится фишай? Мы получим такую фешенебельную, огромную квартиру, если мы зайдем, встанем в угол?
22: Знаете, вы сейчас затронули случай из моей жизни, когда я начинал заниматься коммерческой фотографией, и вот был популярен как раз фишай, и меня попросили отснять очень красиво сделанную ванную, но она была небольшого размера, и я подумал, что да, я сейчас как раз сделаю классные кадры, и я снял на фишай, и в результате заказчик был недоволен, потому что все очень сильно закруглялось, ему было непонятно, где что находится, и я просто поехал еще раз переснимал уже на классический объектив, поэтому в классической коммерческой фотографии я бы не стал бы использовать фишай от слова совсем.
20: Вот еще один мы получили отдельный совет. А как выбирать фишай под свои нужды? Вот мы приходим в фотомагазин, например, да, и говорим, хотим мы рыбий глаз. А там ведь, наверное, десяток этих рыбий глазов вот представлено?
22: Ну, нет, не десяток, в принципе, насколько я сейчас смотрю, он большой популярности не имеет, этот объектив, и можно просто померить на камеру, посмотреть, но, опять же, смотря какие цели. Я своим ученикам всегда советую, если вы что-то хотите приобрести, есть же еще много других арт-объективов, да, те же монокли и прочее, возьмите просто в аренду его, ходите, день поснимайте и посмотрите, подходит он вам или нет, потому что, я повторюсь, это специфические объективы, которые далеко не на каждый день нужны, да, и если хочется просто поиграться, какой-то эффект получить, лучше взять в аренду, посмотреть и дальше уже исходить. Я покупал его, когда это было популярно в экстремальной съемке. Я как раз работал с Игорой, и мы снимали там лыжников, сноубордистов, вот все эти прыжки, кульбиты, сальто, и он мне нужен был.
20: Добавляет динамики изображению, понятно. Но вот нам нужно еще защитить объектив. Обычно мы прикручиваем какой-нибудь светофильтр, бленду на всякий случай, чтобы в случае чего об какой-нибудь острый угол не разбить стекло или пальцем не засунуть в объектив. Как быть с фишай? Это же специфический объектив, да? На него вообще светофильтры есть защитные?
22: Ну, давайте я тут буду от своего опыта отталкиваться. На него не было, так как очень выпуклая передняя линза, на него не было никаких светофильтров. Опять же, ленда, когда я надевал, она влезала в кадр и давала какие-то черные такие... Вот он, не вот цвета. Ну, в общем, влезала в кадр, и кадр получался некрасивый, поэтому приходилось просто аккуратненько сделать кадр, крышечкой закрыл.
20: Ну, понятно. Максимально аккуратно работаем с этим фишаем, да. Потому что на него, ну, по сути, нет вот этих вот дополнительных приспособлений. Спасибо большое, Константин. Да, у нас, к сожалению, закончилось время. Да. Фотограф и создатель проекта «Попасть в кадр» с организатором ведущих воркшопов и мастер-классов Константин Брильм. С нами «Как сделать эффектные снимки с помощью объектива «Рыбий глаз» мы узнали только что». Спасибо, Константин.
1: Всего доброго.
16: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
21: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологжане получают единое пособие. С начала года жители Вологодской области получили одобрение на более чем 31 тысячу заявлений на выдачу единого пособия. Выплату уже получают родители 71 тысячи детей и свыше 800 будущих мам. В правилах назначения внесены изменения. Ужесточены требования к сроку проживания в России не менее 5 лет и скорректирован учет доходов. А с 22 мая для многодетных семей действуют послабления. Они могут сохранить право на пособие при превышении прожиточного минимума до 10%. С июля изменится оценка уважительных причин отсутствия доходов. Депутаты представительного собрания утвердили в должности нового главу Вытегорского округа. Юрий Живоронков уже приступил к работе и обозначил первые векторы развития территории. В своем обращении к жителям новый глава назвал предстоящую работу плодотворной командной игрой. В фокусе внимания нового руководства – состояние дорог, доступность поликлиник и школ, а также адресная помощь пожилым и поддержка молодежных проектов. Культурно-туристический центр Вологодской области в Петербурге уже принял 1000 посетителей. Пространство на Невском проспекте 12 было открыто чуть более 2 недель назад и уже набирает популярность. По собранным данным, половина гостей ежедневно уходит с покупками. 90% в чеках – пищевая продукция, это лимонад, мороженое и сувениры. В ассортименте более 500 наименований товаров от промышленных производителей и мастеров ручной работы. В конце июня здесь пройдет встреча с туроператорами. Центр планирует включить в туристические маршруты города. Вологде работает выставка «Микроминиатюр». В подклете колокольни Софийского собора представлены 40 работ, которые можно разглядеть только под микроскопом. Их размер варьируется от тысячных долей миллиметра до нескольких миллиметров. Автор работ – новосибирский мастер Владимир Анискин, доктор физико-математических наук. На выставке можно увидеть верблюдов в игольном ушке, подкованную блоху и надписи на волосе, а также многое другое. Сегодня на железнодорожном вокзале Череповца прозвучит «Священная война» в программе бесплатного концерта «Мелодии войны. Песни Победы». С импровизированной сценой прозвучат «Довоенный вальс», «Священная война», «10-й наш десантный батальон», «Хотят ли русские войны» – все произведения, ставшие символами минувшей эпохи. Начало концерта в 18:30. Вход свободный. Масштабный патриотический форум «ОШТА. Наша оборона» состоится в Ятегорском округе. 20 июня здесь отметят 82-ю годовщину окончания Оштинской обороны. В годы Великой Отечественной войны ОШТА была единственной территорией в регионе, где проходили военные действия. В рамках панельной дискуссии 19 июня выступят спикеры со всей страны. Они обсудят вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне через микроисторию. Также состоится презентация научного издания «ОШТА. Разминирование. Книга памяти». А 20 июня состоится церемония захоронения останков бойцов, найденных в ходе поисковой операции. Экспедиции ОШТА-2025.
0: Новости спорта.
21: Любителей бега приглашают на лето-трейл. Событие состоится 11 июля в Стрезневе. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности от 6 до 50 километров. Самые юные спортсмены поборются за награды на дистанциях 500 и 1000 метров. Каждый финишер получит памятную медаль. Электронная регистрация уже открыта на сайте recrussiarunning.com. Первая победа «Череповца» и поражение «Динамо Вологды» в ЮФЛ «Северо-Запад». Вологодские команды до 15 и до 16 лет провели четвертый тур на выезде. Желто-черные играли в Пскове, а бело-голубые в Гатчине. Младший состав «Череповчан» обыграл соперников 3-0 и набрал первые 3 очка в чемпионате. Старшие товарищи минимально уступили со счетом 1-2. Оба коллектива «Шор Динамо Вологда» крупно проиграли ровесникам из спортшколы «Ленинградец» 0-5 и 0-4. Для команды до 16 лет это первое поражение в сезоне.
0: Погода на маяке.
21: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 18, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
16: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60.
2: Ваши деньги украли мошенники. И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин в эти минуты выступает с заявлениями для прессы по итогам саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Российские лидеры и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита «Россия-АСЕАН». В документе закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
3: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
1: Владимир Путин работает в Казани в эти дни. Накануне президент провел ряд международных встреч и торжественный прием в честь глав делегации участников саммита. Сегодня Путин принял участие в двух заседаниях. Участники обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, обсудили развитие стратегического партнерства России-АСЕАН и интеграционные процессы на пространстве Евразии. После заявления для СМИ Владимир Путин продолжит серию двусторонних встреч с иностранными гостями. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, также 17 автомобилей, сообщает Министерство обороны России. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорит сообщение ведомства. Группировка «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных в зоне действия группировки. Запад, которая тоже заняла более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 210 человек, уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, также 18 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки. Кроме того, в военном ведомстве сообщили о взятии под российский контроль села Рай Александровка в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО, сообщает Минобороны. В военном ведомстве заявили, что командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действия противника. По завершении работы на командном пункте Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне СВО, ордена мужества. Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара ВСУ, еще один человек ранен. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, это результат атаки украинских дронов на город-спутник ЗАЭС «Энергодар». Лихачев подчеркнул, что охота украинских операторов дронов на атомщиков – это бесчеловечный акт, и констатировал, что ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Суд в Москве приговорил поджигателя автомобилей к 17 годам лишения свободы. Приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Осужденный 21-летний житель Мурома Владимирской области Роман Тарасов, внесенный в России в перечень террористов. Он признан виновным в поджоге 2 автомобилей и одного покушения на поджог транспорта по заданию украинских кураторов. Обвинение просило назначить Тарасову 18 лет лишения свободы. Как стало известно в суде, мужчина рос в неблагополучной семье. Его мать находится в следственном изоляторе по делу о наркотиках. До задержания Тарасов жил в туристической палатке в Покровском Стрежневе. За поджог ему обещали заплатить 70 тысяч рублей, но денег он не получил. Из Подмосковья сегодня на фронт отправили крупную партию снаряжения и техники для СВО. Питбайки, квадроциклы, дроны, генераторы, комплектующие передал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Вместе с грузом на линию боевого соприкосновения выезжает боевое пополнение подразделений 55-й дивизии морской пехоты и 77-го мотострелкового полка.
4: Нашим бойцам на передовой нужна поддержка каждый день. И товарищеская, моральная, и практическая техника, снаряжение, потому что К сожалению, на передовой она расходится очень быстро. Одновременно наши товарищи из партии «Новые люди» по разным регионам страны встречаются с семьями участников специальной военной операции, чтобы наши бойцы знали, что тоже их семьям есть поддержка.
1: Молодежь в России избавляется от стереотипа, что студенчество и семья несовместимы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на втором Всероссийском фестивале студенческих семей в Москве. Как подчеркнул Матвиенко, за последние годы в России по решению президента был принят целый комплекс мер поддержки студенческих семей.
2: Правовое поле введено понятие «студенческая семья». Почти в 10 раз выросли декретные выплаты для мам студенток. За студентами, находящимися в браке и имеющими детей, закреплено приоритетное право на отдельные комнаты в общежитии. Кроме того, был подготовлен, как мы сейчас говорим, золотой стандарт рекомендаций по поддержке студенческих семей, ниже которых ни одно высшее учебное заведение не может принимать.
1: Слава Матвиенко, за последний год число студенческих семей в России выросло вдвое и превысило 60 тысяч. Эти и другие новости также читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра переменная облачность, без существенных осадков, температура днем до плюс 22. В Москве ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 10-12 градусов, днем до плюс 21.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами лингвист, кандидат наук, автор инновационной методики изучения ускоренного изучения английского языка Диана Билан. Диана, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сегодня поговорим, почему простые объяснения не гарантируют понимание. И почему? Если объяснить просто, так ведь любой, как говорят, дурак же поймет, если просто все объяснить.
3: На пальцах, да?
1: На пальцах, да.
2: На самом деле есть понятие «объяснить», есть понятие «услышать», и есть понятие «понять». В общем, понятие «понять» — тавтология. Но если человек хорошо объяснил, не значит, что ребенок услышал. А если он
1: просто
2: даже услышал, то не факт, что он понял. Потому что на самом деле есть 5 шагов, которые важны для того, чтобы какая-то единица информации попала у нас в нашу долгожданную, долговременную память.
3: Нужна эмоция, мне кажется, чтобы эта единица касалась человека. Да,
2: в том числе. В том числе. Первое – это должно быть восприятие. То есть мы должны воспринять, где там как раз должна быть эмоция. Потому что лимбическая система, она работает именно так. Если понравилась информация, если она как-то зажгла мозг, то тогда он скажет: о, интересно, давай-ка мы с тобой это зафиксируем. А дальше у нас идет переработка. То есть мозг начинает обрабатывать эту информацию. Следующий этап – это когда мы связываем, это, кстати, очень важный этап, новую информацию с имеющимся опытом. Потому что, например, у маленьких детей нет опыта такого, который, например, есть у взрослых. И связывать особо не с чем. И когда мы, например, в объяснениях даем какое-то понятие, для человека это понятие абсолютно новое, например, аплизия. Что такое аплизия? И он начинает судорожно искать, что такое аплизия. Где-то, может быть, я слышала, может быть, это цветок. Может быть, это животное. Что это? Да? И мозг начинается такое вот как бы активное действие. Четвертый этап – это повторение, закрепление. И пятый этап – это воспроизведение. Вот если что-то из этих, один из этих этапов не сработал, то мы не запомним.
1: А вот насколько учителям тяжело вот эти все этапы проходить? Поскольку учитель, он преподает, он год-два, преподает три, и ему-то кажется, что все вообще-то понятно. Ну, он же все это знает, да? И, соответственно, объясняет вроде бы простым языком ученикам, но ему кажется, что простым, да, ученики не понимают, думают, какие тупые ученики. Вот как самим педагогам бороться со своей, может быть, не знаю, зашоренностью, не зашоренностью, как это правильно назвать, но все равно ведь есть вот этот вот зазор, да, между знаниями преподавателя, между пониманием ученика, они на разных уровнях же изначально находятся.
2: Я бы сказала, нужно говорить на одном языке с ребенком, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к опыту, связи нового с имеющимся опытом. Если у ребенка этого опыта нет, а мы приводим пример из какого-то богатого опыта учителя, ребенку это просто непонятно. И, соответственно, он что, не запомнит? Ну, с чем ему связывать эту информацию? Не с чем. А если мы опускаемся на условный уровень ребенка, на его понимание и приводим такие примеры, которые понятны ему здесь и сейчас, то тогда он скажет: ну да, отлично, я теперь понял. То есть мы на пальцах объясняем сложное простым языком, и даже не простым языком, я бы сказала, через образы, через какие-то визуальные картинки, потому что наш мозг, на самом деле, вот к буквам, к словам он относится очень опосредованно. Он за словами видит картинки. Если этих картинок нет, если что-то ему мешает, если картинки не яркие, не цепляющие человека, то и запоминание не происходит.
3: То есть детишкам надо что-то конкретное, что-то понятное, да, потому что абстрактные, отвлеченные понятия пока для них это темный лес. Они не могут это понять.
2: Ну, в зависимости от возраста. Может быть, продвинутые детишки или подростки, которым, например, нужно чуть сложнее как раз объяснять, и нет смысла прям упрощать до нельзя, это будет немножко странно. То есть не произойдет того развития. Вообще, когда мы что-то объясняем или когда что-то мы учим, считается, что плохо изучать очень сложный материал. То есть когда он категорически сложнее, чем навыки или опыт ребенка или там человека. То есть информация должна быть немножко сложнее того, что он уже имеет. И вот тогда происходит вот этот накопительный эффект, когда мы говорим, взяли знания как блины, наложили вот на такой торт, да, и получили такой хороший,
3: ребенку
2: высокий
3: проще
2: слой.
3: Понять биографию Юрия Гагарина, чем устройство государства или экономической какой-то, да, структуры.
2: Если до этого он не изучал про государство, если у него нет вот этих нижних слоев, то да.
1: А не кажется ли, что как-то мы слишком сюсюкаемся, может быть, современными детьми? Ну, вот я помню, мы учились, когда, да, и учебники-то без картинок были. Не то, что там какие-то, знаете, там образы, не образы. В учебниках задачи вызывали к доске, мы из вахтанка погнали, значит, и все. И
3: сейчас и началка 4 года. Вот, 4 класса в начальной школе.
2: Вместо 3.
3: Да, раньше-то 3
2: и
3: было.
2: И английский раньше мы начинали с 4 класса, да. Если вы со мной учились.
1: Да, я думаю, я пораньше даже вас учился. Поэтому, может быть, как-то мы слишком трепетно стали к детям относиться, да, и к их пониманию. Может быть, как раз стоит им чуть... более сложные какие-то задачи давайте как-то более какие-то вызовы серьезные для них, чтобы были.
2: Есть такое понятие, психологи ввели, понятие иллюзия знаний. То есть, в принципе, если мы скажем, например, вахтанг, как устроена молния, как работает молния, наверняка вахтанг ответит, ну, я знаю, как работает молния. А если мы попросим объяснить это другому человеку, разложив это на этапы, наверное, уже возникнет понимание, что, наверное, я не настолько глубоко понимаю, как работает молния. Да? И вот это и есть такое поверхностное знание, что вроде бы я проходил биологию в школе, изучал историю, ну, как все, да, выходил к доске, но по факту знание осталось, ну, 20%. Может быть, больше. Кому повезло, кто, например, углублял эти знания через, например, повторение или какие-то интересные истории.
1: Но вы знаете, мне кажется, что, в принципе, школы и даже институт, они для этого и нужны, для того, чтобы давать какую-то базу, как сейчас принято говорить у молодежи. Вот, и когда есть база, такая поверхностная, разумеется, а потом, если какой-то предмет, какое-то явление нас начинает интересовать, будь то английский язык, будь то устройство молнии, будь то биология, человек дальше начинает непосредственно углубляться и заниматься этим, и тогда он получает действительно глубокие знания. Ну, не знаю, может быть, сейчас меня, конечно, все проклянут, но ни школа, ни даже институт глубочайших знаний не дают.
2: Это факт. Но вопрос тогда встречный. А за счет чего человек или ребенок узнает, что именно этот предмет его заинтересовал, ему понравился? Должен быть учитель, который заинтересовал этим предметом.
1: Но только так, по-другому это не работает.
2: Вот, значит, учитель должен внести свою лепту, какое-то свое прочтение, свою методику донесения информации с тем, чтобы зацепить внимание детей. И вот насколько я спрашивала у детей в разных ситуациях, просто спрашивала, да, вот, почему вы выбрали эту профессию, почему пошли туда, да. Все они говорили, что вот в моей жизни был такой-то учитель, который действительно любил свое дело и доносил это так, что мы просто с открытыми ртами, и я просто не мог не пойти в этом направлении.
1: Да, дальше. Я прекрасно помню, я хотел стать историком после школы, потому что у меня был какой-то шикарный совершенно учитель истории, который так увлекательно рассказывал, что думаю, я вот хочу, да, я точно хочу быть историком. Да.
3: А как увлечь сегодняшних детей английским языком?
2: Вообще английский язык – это, я считаю, что инструмент, который открывает весь мир. То есть хочешь – музыку изучай через английский, хочешь – историю, хочешь – географию. Ну, в принципе, то есть там же и тексты, и какие-то аудирования, и музыка. Это все, оно касается разных стран, разных традиций. Это безумно интересно. То есть можно через язык углубляться вообще в любую сторону.
3: А искусственный интеллект, я вот сейчас включу прибор. Англичанин мне скажет, он переведет. Я им по-русски, тут переведет.
2: Ну, как временная мера уже, да, это существует. Многие мечтают получить какой-то чип, который можно вставить в ухо. Об этом мне тоже говорили, зачем учить язык.
3: Да.
2: Можно уже в какой-то момент дождаться того счастливого момента, когда мы что-то туда внедрим и будем общаться.
1: Даже не чип, просто наушники уже существуют с этим же искусственным интеллектом. Наушнички надеваешь, и все, говоришь, а он тебе сразу и переводит. Уже все это есть. Сегодня.
3: Никак не могу дочку убедить в том, что ей нужен английский язык.
2: Но пока она сама не поймет, зачем ей он нужен, потому что ребенок всегда задает вопрос, зачем мне это?
3: Да,
2: многие
3: да.
2: говорят, мне математика или там физика никогда не понадобится, поэтому я учить не буду. Он априори, этот ребенок себе блокирует мозг, говорит, что нет, все. Мы здесь закончили, тут ответили и забыли. То есть это такое программирование памяти своей. А у меня, например, там мальчик какое-то время, я с ним билась, объясняла, вроде понял, потом как-то все не очень. В общем, такая была ситуация. Пыталась заинтересовать. В какой-то момент он пришел и сказал: «Ой, я тут увидел блогера». стал его слушать, и я понял, зачем мне нужен английский. Оказывается, я не зря его учил. Вот пока вот это не перещелкнет, пока он не пойдет в ту сторону, в которую ему интересно, касательно его, может быть, хобби.
1: Ну вот да, мотивация нужна, конечно. Ну, то есть, например, посмотреть «Бэтмена» в оригинале.
3: Раньше-то у нас были друзья по переписке, «Пенпел».
2: Были.
3: В «Пионерской правде» даже публиковали адреса их. И писали, и потом даже в гости друг к другу ездили.
2: Да, а я ездила по программе обменов образовательных, там, творческих. Это было очень популярно в свое время. Иногда меня даже спрашивают, что правда они существовали. Они существовали.
1: Ну, мне кажется, сейчас современные дети, они скорее какой-нибудь корейский язык будут учить, потому что там кей-поп, там вся такая модная культура.
3: Это уже, мне кажется, ушедшая натура. Современные 12-летние девочки-мальчики на Корею не смотрят.
1: Куда же они смотрят уже?
3: Они смотрят сериалы, они смотрят какие-то фильмы, но в основном по-русски, очень много русскоязычного контента, их это удовлетворяет, а вот на иностранные какие-то ресурсы они не смотрят совершенно абсолютно. Ну, я смотрю на свою дочку и на ее подруг, и друзей.
2: Ну, кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Есть те, кому интересно действительно корейский кей-поп, почему нет. Но такого массового увлечения, наверное, я бы не отметила.
1: Не, ну, английский.

0: связывать именно с языком. Возможно, там футболисты. Вот много же детей увлекается футболом.
1: Да, все сейчас ходят мундиаль идет.
0: Да, да, Рональдо. Всех написано сзади там или кто у нас там?
1: Аршавин. Не, ну Рональдо-то он же, по-моему, испаноязычный, если я все правильно помню.
0: Да, да, он испаноязычный. Ну, если мы про испанский, но, в принципе, он же и английский знает. Он не может не знать английский, поскольку, да, величина футбольная. Поэтому можно объяснить, что если ты хочешь заниматься футболом, то у тебя будут брать интервью. Тебе в любом случае нужно уметь отвечать. Ты же будешь звезда, они же все хотят быть в тот период звездами. Тут не обсуждается, поэтому...
1: Как рисует, вариант. Вот, допустим, ребенок рисует, что можно ему посоветовать? Какие мотивации можно придумать, чтобы ребенок через рисование открыл английский язык?
2: Угу. Комиксы пусть рисует.
0: Ну, аниме, возможно.
1: Это японский.
0: Да, да. Ему английский. Ну, например, да, посмотреть, как рисуют какие-то блогеры за рубежом, какие тенденции, какие тренды. Опять-таки, что вот у нас же все равно мы немножко... позади, ну, хотим мы это, не хотим, как минимум месяц, судя по биопику Майкла Джексона, мы на месяц отстали, вот, поэтому язык дает возможность посмотреть, а что там, что там уже делают, что мы еще не делаем, что мы, где мы, например, можем быть впереди или что-то доработав, может быть, вот среди подростков вот, дочь может как раз быть более востребованным.
1: Или ненавязчиво, например, создать какую-то атмосферу, да, включить в одной комнате какой-нибудь телеканал англоязычный или радиостанцию какую-нибудь англоязычную, и пускай это звучит, да, в комнате. И дочь, рисуя, она краем уха слышит, ну, хотя бы интонации, да,
0: да,
1: хотя бы
0: какие-то. Как фон, да. Я не скажу, что после этого вы прям будете радоваться ее беглости речи, но как фон, да, это лучше, чем ничего.
2: Нет, ну, если на языке, ну, все же говорят, что и я это могу подтвердить из своего опыта, что, конечно, когда изучаешь язык, английский в том числе, обязательно читать, обязательно смотреть. Ну, когда просто читаешь, ты запоминаешь, как это все пишется.
1: Читаем мы и по-русски неохотно.
2: Ты запоминаешь, как пишутся слова, и потом пишешь уже, ну, без словаря практически не делаешь ошибок, если ты много читаешь на языке. Ну, а когда смотришь на языке, то, конечно, это и интонация, это, конечно же, и произношение, и всегда...
0: Я бы добавила не просто читать и смотреть, как-то все-таки работать с этим. То есть мы не просто смотрим, мы останавливаем, мы смотрим, что там за фразы используют, повторяем их, копируем интонацию. Это гораздо полезнее, чем просто смотреть от и до, например, там какой-то сериал. Ну, тот же популярный «Friends», например. Не знаю, вряд ли сейчас дети будут смотреть его, но...
1: Раньше был сериал «Элен и ребята», и у нас возникла идея, а может быть,
2: было.
1: Да, может быть, французский как раз всей семьей, у нас в семье никто не знает французский, но тяга к языкам имеется у всех, кроме дочери, мы хотим вот так немножечко как-то ее настропалить на изучение какого-нибудь языка, и, может быть, все вместе, французский, мы вспомнили, что был сериал «Элен и ребята» в нашей молодости с супругой, и, ну, дочка за завтраком сказала, ну, что-то как-то не знаю.
0: Старьёв, да?
1: Старьё, да.
2: Сериалы ваши «Элен и ребята». Ну, надо, мне кажется, обращать внимание на то, что ей интересно, что она, в принципе, смотрит, да, ну, кроме русскоязычного контента, да, и, наверное, смотреть в ту сторону и развивать, так сказать, не «Элен и ребята», а то, что для нее актуально, ну, прямо сегодня.
0: Я думаю, что у французов есть какой-то новый сериал, наверняка, подростковый, можно просто посмотреть, если есть там доступ.
2: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, вернемся к нашему разговору после выпуска новостей. С нами лингвист, кандидат наук, автор инновационной методики ускоренного изучения английского языка Диана Билан. Сегодня мы говорим, ну, мы много о чем говорим, но в частности, выясняем, почему простое объяснение не гарантирует понимание, и что будет гарантировать это понимание, узнаем через несколько минут.
3: Как знать на маяке? Училка против маяка.
4: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о профессиях. В названиях специалистов в разных областях очень часто делают ошибку. И надо срочно навести здесь порядок, как минимум, чтобы не обижать людей. Начнем наш разбор со спортивной профессии, о которой вспомнил гость программы «Все сразу».
5: Потому что большинство тренеров работают на аренде, там, например, и так далее.
4: Тренеров – это неверно. Слово «тренер» имеет неподвижное ударение на основе, поэтому сохраняем это ударение на первом слоге

0: во всех формах. Тренеров, тренером, тренерами. Похожая ситуация и с другим названием профессии. Это название мы услышим в речи Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
1: При Московском университете был организован суд, свой корпоративный, в составе одного профессора, двух ассессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями.
0: Ассессоров. Неверно. Правильно, ассессоров. Существительное «ассессор» имеет неподвижное ударение на втором слоге. Ну а раз оно неподвижное, значит мы его не двигаем при изменении слова. Ассессоров, ассессорами, ассессором. Следующий пример от Сергея Стилавина. Ведущий обсуждал другую профессию.
2: А здесь конструктора, люди, которые действительно вот, ну, создатели, с нуля сделали целую отрасль.
3: А вот именно конструкторская команда, ну вот навскидку, это сколько было человек, вот отряд конструкторов?
0: Конструктора, конструкторов, это неверно. В слове «конструктор» ударение должно сохраняться на втором слоге, на «у». Поэтому конструкторы, конструкторов. Кстати, если речь идет не о профессии, а о «лего», например, то ударение все равно падает на второй слог. Только конструкторы. И у нас есть еще один пример от того же Сергея Стилавина, но, предупреждаю, ошибки не будет.
3: В состав судей 8 сезона войдет новый эксперт, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
0: Судей. И это правильно. Что интересно, раньше нормой было ударение на окончании «судей». Потом была в ходу двойная норма «судей» и «судей». А сейчас вариант «судей» вытеснил другой вариант и в гордом одиночестве присутствует в словарях. Поэтому только «судей». Ну и на этом выпуск завершаю. Однако что-то мне подсказывает, что скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Участники саммита Россия-АСЕАН высказали за качественное и количественное увеличение торговли между странами, сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранить торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
0: По итогам саммита принят пакет документов, Казанская декларация, комплексный план действий России-АСЕАН, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и заявление о сотрудничестве в области энергетики, сообщается на сайте Кремля. Минобороны России показал трофейное оружие ВСУ и шевроны, полученные российской армией в боях за Константиновку в ДНР. За последние сутки наши войска заняли 98 зданий. Противник потерял более 60 военнослужащих ВСУ в Константиновке. Помимо иностранного вооружения, оборудования для расчетов БПЛА и расчетов FPV-дронов, на видео попали трофейные нашивки военнослужащих ВСУ, среди которых флаг Украинской повстанческой армии. УПА, напомню, признана в России экстремистской и запрещена. В Белгородской области задержано сразу 15 человек за дистанционное хищение 50 миллионов рублей. Операцию по задержанию мошенников провели сотрудники полиции и ФСБ. Задержанные входили в структуру, организованную украинскими колл-центрами, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Зарубежные аферисты звонили россиянам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. С использованием методов социальной инженерии они под различными предлогами убеждали потерпевших передавать им деньги. Находившиеся в Белгородской области руководители и участники структурного подразделения криминальной организации принимали у обманутых людей деньги, конвертировали в криптовалюту и выводили за пределы России. Задокументировано 30 эпизодов мошенничества с ущербом в размере более 50 миллионов рублей. Сейчас расследование продолжается. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха плюс 21 градус.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чебыкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. «Локомотив» объявил об уходе из команды нападающего Владислава Сарвели. С подробностями Алексей Крылов.
2: Еще зимой появились слухи, что в стане железнодорожников задумались о расставании с Владиславом Сарвели. Ряд СМИ заявлял об интересе к нападающему со стороны Оренбурга, однако трансфер не состоялся. При этом форвард получал совсем немного игрового времени. В чемпионате страны провел на поле всего 155 минут за 7 матчей и не отметился результативными действиями. В кубке на его счету один забитый мяч и голевой пас в 5 поединках при общем времени в 329 минут. Видимо, в клубе не сильно рассчитывали на нападающего, а самому футболисту в 28 лет пора бы уже выйти на новый уровень и играть более важную роль в команде. Поэтому расставание с форвардом логично. В четверг пресс-служба железнодорожников объявила о завершении сотрудничества с Сарвели по соглашению сторон. Всего за 3 года в составе москвичей форвард провел 65 матчей и стал автором 7 голов и 9 результативных передач. По информации спортивной прессы, универсальный игрок атаки, который может сыграть как в оттяжке, так и в центре нападения, а также на левом фланге, входит в сферу интересов самарских крыльев Советов, за которые ранее уже выступал. При этом болельщики «Локомотива» после ухода Сарвели вправе ждать и новостей о пополнении в атакующую линию команды. Ведь Николай Камличенко травмирован, Дмитрий Воробьев пока не подписал новое соглашение, а Александр Руденко чаще используется на флангах нападения.
1: Никита Чернов подписал контракт с крыльями Советов. Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что его восстановление после травмы затягивается. 40-летний футболист получил повреждение в начале апреля и пропустил концовку сезона. Напомню, в начале июня Акинфеев продлил контракт с армейцами до лета 27 года. Результат чемпионки России в прыжках шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось перелететь планку, которая была установлена на отметке 4,87. Ростислав Фергун назначен главным тренером команды Единой баскетбольной лиги «Автодор». Контракт с белорусским специалистом рассчитан на сезон 26-27. Ранее сообщалось, что Фергун, являвшийся исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. Финал 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске. Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на «Локомотив-арене». Последний раз Новосибирск принимал финал 6 в 2010 году. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: Мы продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о том, почему некоторые простые объяснения не всегда, так сказать, бывают правильными и действительно доступными. И с нами сегодня преподаватель английского языка Диана Билан, лингвист, кандидат наук, автор инновационной методики ускоренного изучения английского языка. И мы поговорили перед выпуском новостей о том, что есть как бы 4 основных момента, да, для того, чтобы донести знания. 5 моментов, да? Я, значит, что-то уже упустил, понимаете? Значит,
4: уже.
3: Простое объяснение, значит, на меня...
4: Значит, надо повторить.
3: Я запомнил 4. Давайте повторим. Как нужно объяснять для того, чтобы ученик, ребенок или даже взрослый ученик, вот как я понял, да, и запомнил нужную информацию.
4: То есть у нас 5 этапов. Это восприятие.
3: Восприятие.
4: Дальше обработка информации, связь нового с уже имеющимся в нашем опыте, затем повторение и воспроизведение.
3: Сложно. Еще повторю. Не запомнил. Я не запомнил, правда. Ну, сейчас же очень модные истории с образами, с вот запоминанием, чтобы сейчас какой-то образ, да, придумал, там слово, чтобы ассоциировалось с каким-то образом. И так вроде бы легче запоминается.
4: Ну, это вот и есть связь нового с имеющимся. То есть мы берем какое-то слово, которое нам, в общем, непонятно, и ищем что-то, что, например, фонетически созвучно с этим словом. Если мы говорим про английский язык или какой-то другой иностранный язык, ну, не знаю, например, «ке». Корейская собака, по-корейски собака. То есть мы вместо того, чтобы просто много раз проговаривать «ке», может быть, там прописывать.
5: Собака простыла и кашляет.
4: Может, да, вот. Ведь это ваш опыт, она кашляет. А в моем опыте, например, это кепка, и она бежит за кепкой. А кепка, например, какая-нибудь там огромная, зеленая, какая-нибудь в горошек. И вот эта кепка мы представляем какую-нибудь драную собаку, такую вот прям из грязи. Вылезший, да, и вот это все объединив, мы запоминаем слово «ке». И при этом мы при помощи этого метода мы минуем ту самую кратковременную память, которая у нас, как правило, очищается и не дает возможности запомнить долговечную память. То есть это как бы этап, я бы даже так сказала. То есть мы его минуем, и сразу информация попадает долговременно. Я уверена, что после эфира вы точно запомните, что такое «ке» по-корейски. Да,
5: или большой такой великан берет зонтик, его ест и морщится, и мы запоминаем слово «амбрелла», потому что он «ам», а потом «брелла».
4: Гениально.
3: У меня в этой связи вопрос. Это хорошо, когда запоминаешь одно слово, два слова, ну, 10 слов. Но по-хорошему для нормального говорения нам нужно, ну, там, от 300 и дальше, а лучше 1000 слов, да? И если мы на 1000 слов будем каждый раз вот великанов и собачек, значит, за кепкой бегущей придумывать, у нас это перезагрузка в голове не произойдет, вообще переизбыток, так сказать, образов, которыми мы себя загружаем.
4: Во-первых, образы со временем уходят. Мы будем вспоминать уже само слово и его перевод. Во-вторых, не нужно использовать этот метод для всех слов подряд. То есть мы обычно им пользуемся, когда не можем запомнить какое-то конкретное слово. Если слово само запоминающееся, или оно какой-нибудь неологизм, который похож на уже имеющееся в нашем опыте, в нашей памяти слово, зачем его еще кодировать? То есть мы фактически кодируем.
5: Мнемонический прием получается, да, такой, как каждый охотник желает знать, где сидит фазан,
4: вот,
5: да,
4: видите, цвета радуги. Вы же это помните, сколько лет. Да, вот так да, это да. и работает. Вот, а в принципе, существуют же спортсмены-мнемонисты, которые могут запомнить за очень короткое время большой объем тех же слов или имен, лиц, какие-нибудь там формулы. И это все реально существующее. Это не значит, что люди какие-то вундеркинды, имеют какую-то особенную генетическую память. Это просто знание того, что есть определенные техники, их достаточно много, и они подбираются под конкретный случай. В том числе...
3: Тренироваться надо этим техникам, это же сразу так.
4: Это не так долго, на самом деле. Я в свое время тренировалась, у меня не было задачи стать там спортсменом, но мне было интересно, как вообще эти техники работают. Они действительно работают. Я прошла даже это через весь этот, ну, скажем, этап различных заданий. Мы запоминали химические элементы, мы запоминали там флаги, вот даже там изображения, да, вот, может быть, кстати, интересно будет дочери, если она рисует, то как это все запомнить. Это очень интересно. Поэтому зубрить никакого смысла нет.
5: А вот зубрить, например, какую-нибудь схему, чтобы... Если у тебя возникает потребность в том же плюс-квам-перфекте, о котором мы в самом начале передачи говорили, может быть, стоит один раз запомнить фразу в плюс-квам-перфекте, и чтобы потом в постпрошедшее время использовать, надо вспоминать эту фразу, как вот я у репетитора занимался немецким языком, она говорит, запомни одну фразу. «Nach dem mich gegessen habe, fuhr ich zur meiner Lehrerin». После того, как я поел, я поехал к своей учительнице. Вот это вот запомни и навсегда. И вот, ну, как квадратик, треугольничек, там, кружочек, и у тебя в голове возникнет, что в следующий раз какая-то ситуация возникнет, ты вот вместо того, чтобы говорить «nach dem ich gegessen habe», ты говоришь там какое-то другое в прошедшем времени. И вот эта вот схема, она у тебя всегда в голове, как, я не знаю, как, ну, какая-то форма такая, в которую ты заливаешь содержимое уже новое, новое и новое. Насколько это работает?
4: Ну, вообще, наш мозг, он любит вот эти схемы. Он вообще ленивый товарищ. То есть он создает определенные шаблоны, и каждый раз он просто пытается подогнать под эти шаблоны. Соответственно, преподаватель давала шаблоны, под которые в нужный момент, по идее, должны возникнуть знания. Вопрос, возникали ли они?
5: Ну, достаточно... я не использовал просто плюс-кванперфект никогда. Вот. Это слишком сложно.
4: И вот здесь момент практики. Да. Было ли это доведено до автоматизма, когда, вот, например, мы смотрим фильм и не думаем о том, что там вообще говорят. То есть мы понимаем и используем те же времена здесь и сейчас, потому что, ну, вот так и должно быть.
5: Обычно же мы говорим, я поел, а потом поехал к учительнице.
4: Да.
5: Мы же не используем вот эту вот длинную конструкцию, вот этот большой 10-вагонный поезд в нашей речи. Это громоздко. Насколько вообще вот нужно тратить время? Это для того, чтобы понять все грани языка и как бы свой кругозор расширить? Или действительно это нужно каждый раз использовать и заставлять себя, и в конце концов ты заговоришь на этих плюс-кванперфектах?
4: Ну, во-первых, для того, чтобы говорить плюс-кванперфектом, это past perfect в английском языке, мы не используем. Вот, это редко. То есть, в большей части мы его изучаем.
3: Скорее, в написанной речи, в каких-то книжках она используется для согласования.
5: А мы тратим на это время, обучение, зачем это надо?
4: Ну, мы должны получить сведения. Мы же сведения получаем в школе. Вот, мы их получили, а дальше мы используем. Но другое дело, что в разговорной речи мы же там порядка... 400-500 слов используем, и нам достаточно. Там нет этих сложных времен. Вот. Но, в принципе, если ребенок заинтересовался предметом, то тогда он идет дальше в лингвистику, в филологию. Тогда в любом случае эти времена ему понадобятся, потому что там идет речь уже о тонкостях языка, а это, по сути, начало тонкости языка. Без этого никуда.
3: Мне кажется, что как раз времена очень хорошо начинают укладываться в сознание, когда читаешь на языке. Потому что если это хорошая литература, и там все времена как-то, и когда ты на это смотришь, контекст. Ты еще визуально, у тебя есть контекст, ты читаешь, и ты вот эти времена, ты начинаешь просто запоминать. Не факт, что ты их будешь использовать в жизни, но, по крайней мере, их построение ты уже... Я вот, например, читал Гарри Поттера всего на английском, много лет, конечно, назад, с удовольствием, и как раз я вот помню, что вот как-то времена хорошо стали укладываться. Я уже их подзабыл к тому времени, а тут раз, и они вспоминаются. То есть как
4: накопительный эффект, конечно.
3: Да, как один из способов. А вот у меня такой вопрос. А может быть, какие-то вещи нужно просто запоминать, не задумываясь? Ну, вот в каждом же языке есть какой-то набор, ну, шаблонов, действительно, стандартных фраз, которые... ну, как условно говорят, how are you, и, в общем, конечно, не нужно отвечать, как твои дела, это просто, ну, какая-то стандартная фраза.
4: Это длинное здравствуйте.
3: Это длинное здравствуйте. Когда мы здравствуйте говорим, мы тоже не обязательно желаем здоровья человеку, да, мы просто как приветствуем его. И в каждом языке, ну, в каждом языке, да, есть какие-то такие наборы, которые, может быть, просто вообще лучше запоминать, не задумываясь о том, что они там где-то означают.
4: Ну, вот опять-таки шаблоны, да. Многие говорят, есть... системы именно запоминания шаблонов. Но я бы не разделяла это как единственный метод, потому что слова нам все равно нужны. Мы же как лего должны будем ими маневрировать, вставлять там фразу в шаблоны или нет. Поэтому если не будет слов, ну что мы будем, собственно, вставлять? Но на самом деле для мозга не важно, что такое единица информации. Вот мы, например, можем запомнить одно слово в кратковременную память, а можем запомнить целую шаблонную фразу. Для него это одна единица. Вот сейчас я предлагаю сделать небольшой эксперимент, не на английском языке,
3: да,
4: чтобы уже там не нервировать никого. Я хочу показать, насколько кратковременная память у нас имеет ограниченную емкость. То есть мы же, в принципе, все время изучаем все кратковременной памятью, правильно? То есть мы сначала должны ознакомиться и освоить этот первый этап. То есть она у нас конечная. И мы не можем туда вместить максимальное количество чего-либо. Предлагаю запомнить сейчас три последовательности цифр. При этом первая, вторая, третья, они никак не связаны, можно их забывать тут же.
3: Так кого можно забывать?
4: Последовательности. То есть вам нужно будет произнести цифры в той же последовательности, в которой я их назову.
5: Да, а мы не запустим этим секретным кодом какие-нибудь
3: изучение языков.
4: Ну, по меньшей мере, мы задумаемся, я думаю, после этого.
5: Это код от госуслуг мы сейчас продиктуем.
3: Ну, давай.
4: Итак, повторять не могу. То есть слушаем один раз, внимательно запоминаем, после этого просто произносим. Итак, а слушатели вместе с нами, естественно. 7, 6, 9, 4, 1.
5: 76941.
3: 76941.
4: Видите, как все просто.
5: А все?
4: Нет, это только разминочка. Следующая последовательность. Эту можем забыть. 3-0-7-8-1-5-6.
5: 307-8-1-5-6.
3: 307-8-1-5-6. По вторую я как-то плохо запомнил.
4: Забыли. И последовательность номер 3. 1-4-8-3-0-9-0-5-4-5.
5: Все, меня уже отключило.
3: Ну, потому что больше цифр, естественно, уже хуже запоминается.
4: И?
5: Все, значит, мы переполнили свой буфер.
4: То есть уже когнитивная нагрузка получилась, перегрузка.
5: О чем это говорит?
4: А это говорит о том, что есть некая закономерность, которая касается как раз кратковременной памяти, выведенная Миллером. Это закономерность плюс-минус 7. Это значит, что 5 цифр, которые были первые, запоминаются легко. 7 цифр, которые были вторые, они в принципе запоминаются нормально для...
3: Ну, а уже 9 тяжело.
4: Человека, да. А вот 10 цифр — это уже... запоминается тогда, когда у вас есть какие-то инструменты для запоминания. Либо вы видите какую-то особенную, вот как вы, да, стали запоминать двумя цифрами или там числами, да, какую-то закономерность. Либо мы, например, как-то поделим, есть еще один способ, разные модальности. Дело в том, что мозг может и использовать две модальности параллельно. То есть первая модальность, например...
3: Давайте мы запомним эту мысль. Про две модальности мы говорим после небольшой рекламной паузы. С нами сегодня лингвист, кандидат наук Диана Билан. Мы говорим об изучении английского языка, как попроще объяснить.
0: Маяк.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. В Вологде состоялось заседание Международного футурологического клуба «Умная цивилизация». Губернатор Георгий Филимонов открыл в Вологде заседание клуба, объединившее ученых из российских вузов и КНР. Глава региона отметил динамичное развитие сотрудничества Вологодской области с провинциями Китая, в том числе в сфере образования и науки. ВАГУ и ЧГУ заключили договоры с университетами Сианя. Участники обсудили перспективные направления российско-китайского взаимодействия и подчеркнули роль таких мероприятий в формировании глобальной архитектуры будущего с опорой на партнерство России и Китая. Более 10 тысяч вологжан обратились к врачам из-за укусов клещей. С начала года в Вологодской области зарегистрировано 10 706 обращений жителей региона за медпомощью по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. По результатам эпидемиологического обследования установлено, что половина пострадавших подверглась нападению клещей на дачных участках. Еще 12% случаев произошли в природных зонах, местах для охоты, рыбалки и при посещении лесов. 8% вологжан были укушены клещами на территории городских парков, скверов, пляжей и кладбищ. При этом 30% пострадавших затруднились определить место нападения. Автобус с изображением Христофора Леденцова курсирует по улицам Вологды. Портрет вологодского мецената, русского Нобеля, появился на автобусе в автопарке ПТП-1. Такую идею предложила и воплотила в жизнь торгово-промышленная палата области. Ранее на маршруты Вологды вышел транспорт с изображениями Сергея Есенина, Николая Рубцова и Василия Белова. Организации и активные вологжане могут предлагать имена земляков, чьи портреты хотят увидеть на автобусах. Юные вологжане стали лауреатами 8-го международного патриотического конкурса. 6 июня в Национальном центре России состоялась церемония награждения победителей 8-го международного конкурса «Расскажи миру о своей родине». Всего на конкурс было подано более 8 тысяч работ от представителей 89 регионов страны и 66 зарубежных стран. Совокупный охват вовлеченных в проект детей, их творческих наставников, преподавателей, экспертов превысил 110 тысяч человек. В числе лучших работ в номинации «Рисунок» среди детей до 7 лет отмечена воспитанница детского сада номер 17 Вологды Есения Веселова. Кроме того, в своей номинации «Видеоролик «Расскажи миру о своей родине» для участников 70 лет» третье место заняли Даниил и Егор Агарковы из Вологодской области. Вологжан приглашают на льняной концерт. Театр драмы и комедии «Фест» из Мытищ приглашает жителей и гостей Вологды познакомиться со своей прекрасной половиной, ансамблем «Лен». 8 талантливых актрис выступят на летней сцене Дома актера с программой «Льняной концерт» в рамках проекта «Летний ангажемент в театральном саду». «Льняной концерт» — это вокально-инструментальная, стихотворная программа с песнями, ушедшими в народ, которые хочется слушать и подпевать. Среди 8 участниц ансамбля — 3 лауреата конкурсов актерской песни, 2 лауреата фестиваля «Капустников» «Веселая коза», а также член жюри этого фестиваля. Концерт пройдет 29 июня. Июня во дворике дома на Ленинградской 4. В Череповце выступит этническая певица. Программа «Жар птица» пройдет на главной сцене Милютинского парка в это воскресенье 21 июня. В Череповец Велеслава приедет впервые. Как пояснили организаторы, в программе авторские произведения Велеславы и образцы народной и классической музыки. Еще в концерте примет участие ансамбль народного танца «Кружева» и солисты Вологодской филармонии имени Гаврилина. Вход свободный. Начало программы 18 часов. Вологжане успешно выступили на Кубке России по пулевой стрельбе. Соревнования прошли с 10 по 14 июня в Архангельске в многофункциональном комплексе «Норд-Экспо». В турнире приняли участие более 100 атлетов из 12 регионов России и Беларуси. Спортсмены школы Олимпийского резерва «Витязь» добились успеха в упражнении ВП-60. Илья Марсов принес области золотую и серебряную медали. Тренер-преподаватель Антон Белов стал серебряным призером, а бронзу выиграла Екатерина Петрова.
8: Года на маяке.
7: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 18 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
9: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
11: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР и Сумской области. По данным Минобороны, вражеские военные объекты уничтожены с применением авиабомб ФАП-500 и ФАП-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Помимо этого, российские вооруженные силы ударом «Герани» поразили электроподстанцию в Ахтырке Сумской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Райалександровка в ДНР. Занято 98 зданий в Константиновке, в Красном Лимане 7 опорных пунктов и 48 зданий, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, а также бригады морской пехоты и бригады терробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли более 445 военнослужащих и 8 автомобилей на этом участке фронта, а всего на всех направлениях за последние сутки потери врага составили 1360 военных. Раненого из-за удара ВСУ по Энергодару сотрудника Запорожской АЭС прооперировали. Сейчас его перевели из реанимации в хирургию. Его коллега погиб на месте. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее о гибели сотрудника ЗАЭС сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, 17 июня в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали 2 работника цеха централизованного ремонта АЭС. Один погиб, за жизнь второго борются врачи. Отмечается, что это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Лихачев подчеркнул, что охота украинских операторов дронов на атомщиков – это бесчеловечный акт. Он констатировал, что ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Беларусь намерена добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области. Международное сообщество не должно отмалчиваться, заявил пресс-секретарь МИД Республики Руслан Воронков. Он отметил, что это не военный объект, не сопутствующий ущерб, это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно усугубляется тем, что жертвами стали дети. Напомню, ВСУ 17 июня с помощью беспилотника атаковали Брянской области автобус детской футбольной команды из Беларуси. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили Минздрав Беларуси, госпитализировано 8 пострадавших, в том числе 6 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Постпреды стран СНГ 19 июня в Минске обсудят атаку украинского беспилотника на белорусский автобус с детьми. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Россия искренне стремится выстраивать стратегическое и многоплановое сотрудничество со странами объединения, заявил глава государства, подводя итоги саммита.
2: Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. В ней приняли участие лидеры, главы правительств, ведущие политики и государственные деятели из всех 11 стран АСЕАН, а также генеральный секретарь ассоциации. Все это наглядно свидетельствует о реальной заинтересованности и России, и государств Юго-Восточной Азии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с опорой на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного партнерства.
1: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани. Сегодня Владимир Путин принял участие в 2 заседаниях саммита. Также у российского президента запланирована серия двусторонних встреч. Армия обороны Израиля сообщила сегодня, что продолжит операцию против ливанской группировки «Хизбалла» в зоне безопасности на юге Ливана. Военные удерживают позиции и продолжают ликвидацию угроз и усиление обороны жителей на севере Израиля, говорится в заявлении ЦАХАЛ. Армия обороны опубликовала карту, на которой зона операции проходит вплоть до 10 километров вглубь Ливана от границы с Израилем. Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане, но израильская сторона в переговорах не участвовала. Суд Москвы конфисковал у блогера Александра Митрошина 115 миллионов рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей доходов, полученных в результате неуплаты налогов. Митрошина признана виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорена к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей. Также суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель стороны гособвинения попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошиной следствию. Солнечная погода вернется в Москву в выходные 20 и 21 июня, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Атмосферное давление в последний рабочий день поднимется до 747 мм ртутного столба и продолжит расти в выходные, что благоприятно скажется на погоде. Ночью в субботу 20 июня температура воздуха будет от 10 до 12 градусов, днем от 20 до 22. Солнца будет больше, чем накануне. В воскресенье 21 июня уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью. Ветер стихнет до 4-7 метров в секунду, а дневная температура столицы составит 20-25 градусов. Эти и другие новости в любое удобное время читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Днем ожидается до плюс 22. В Москве предстоящей ночью плюс 10-12. Днем плюс 21 градус. Местами пройдут кратковременные дожди.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами преподаватель маркетинга, бизнес-спикер, книжный продюсер, автор книг, научных статей, обучающих программ Анна Максименко и преподаватель маркетинга, и также автор книг Сергей Максименко. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня будем обсуждать с вами диджитал-маркетинг. Но мы вот только про английский язык говорили, мы знаем, что диджитал – это у нас цифровой маркетинг. Что же значит цифровой? Ну, интернет у нас у всех есть, это же мы существуем в цифре, условно говоря. Чем интернет маркетинг отличается от диджитал-маркетинга? Вообще, что такое диджитал-маркетинг?
2: На самом деле, диджитал-маркетинг, по сути, это и есть маркетинг в интернете. И вот если мы говорим в целом, чтобы не вдаваться в подробности, диджитал-маркетинг и появился как раз тогда, когда активно стали пользоваться интернетом. Поэтому для простоты и для сегодняшнего эфира у нас стоит знак «равно» между интернет-маркетингом и диджитал-маркетингом.
1: А маркетинг — это наука, которая позволяет позиционировать товар, да, по аудитории, по запросам. Помогайте, что еще?
2: Маркетинг позволяет продавать в первую очередь, потому что маркетинг — это создание рынка, а создание рынка для того, чтобы получать прибыль.
1: О, то есть у нас главная цель — максимизация прибыли, правильно?
2: Это одна из целей, но не менее важная, чем другие.
1: А какие еще цели могут быть в маркетинге?
3: Ну, у маркетинга много целей. Ну, конечно же, максимум прибыли, который будет получать бизнес, это, естественно, первая цель.
1: Максименкомизация
3: прибыли, да. В том числе. Да, и естественно, но здесь может быть прибыль, например, не в моменте, а прибыль может быть отсроченной. Например, это в том числе может быть создание какого-то личного бренда, ну, бренда какой-то компании, например, да. И тогда мы говорим об узнаваемости, и это тоже маркетинг, это тоже глубокая работа в психологии, работа с потребителем, работа с рынком. И это все можно отнести к маркетингу как к глубокой, серьезной науке.
1: Но если мы говорим, вот маркетинг есть диджитал-маркетинг, то есть тот же самый маркетинг, который обычный у нас офлайн, грубо говоря, существует, но просто в интернете, да? Ну или все-таки есть своя специфика?
2: Есть специфика, во-первых, разные инструменты. То есть обычный маркетинг, что это? Это радио, телевидение, наружка, то есть вся классическая медийка, это ведь тоже маркетинг, да?
1: Ну, конечно, реклама.
2: Плюс есть маркетинг классический, который вот мероприятия. Мы видим шарики, хлопушки, аниматоры, вот эти вот раздачи листовок, это же тоже маркетинг.
1: Магазин открывает в шариках.
2: Шарики, да, да, это все тоже маркетинг. А диджитал-маркетинг — это все-таки то, что сейчас мы видим, это пуш-уведомления, это баннеры, это кликабельные всякие ссылки, это все, что нам приходит, это чат-боты. Ну, то есть это все-таки что-то, что появилось уже вот в последнее время. То есть, да, понятное дело, что там первый баннер появился в 90-е годы, и да, он был уже кликабельный, кабельным, но то, что есть сейчас, конечно, ну, не сравнить с тем, что было.
1: А можем ли мы сегодня, в 26-м году, представить бизнес, который не пользуется цифрой вообще, и только наружкой пользуется, может быть, как-то контакты, ты мне, я тебе, там, Вася позвонил, там, что-нибудь
4: сарафанное радио.
2: На самом деле, мы можем представить бизнес, который вообще никаким маркетингом не пользуется, кроме сарафанного радио, потому что, допустим, если это небольшой город, и это сервис ритуальных услуг, то, скорее всего, все просто звонят, потому что вас знают, потому что их всего в городе три.
1: Обычно они всегда звонят первыми.
2: Их всего три, вы один из них, и вот как бы, в принципе, выбор невелик, поэтому там какой-то интернет-маркетинг и пуш-уведомления вам точно не пригодятся, это будет, ну, по меньшей мере, странно.
1: Я по телевизору видел рекламу крематория.
4: Странновато, да, не смотри такие программы.
1: Больше нечего смотреть. Но это все-таки такой специфический достаточно случай, все-таки ритуальные услуги, понятно, что да. А может быть, какой-то менее экстремальный, так сказать.
5: Ну, давайте рассмотрим какой-нибудь пример какого-нибудь производства. Я не знаю, воздушные шарики, вот как раз те самые, о которых мы вспомнили. Как мы их будем позиционировать с помощью вот цифрового маркетинга?
2: Смотря какой у нас бюджет, но в любом случае сначала мы оформим свои аккаунты и свои сайты, да, и прежде чем звать гостей, нужно накрыть на стол. То есть мы сначала красиво все упаковываем, оформляем, понятно, четко, а это уже часть диджитал-маркетинга, потому что если некрасиво оформлено, то это просто слитые деньги на трафик. То есть люди придут, ничего не поймут, подумают, что, наверное, мы продаем, не знаю, может быть, воздух, может быть, баннеры, может быть, некрасивые макеты мы продаем, и, собственно, уйдут.
1: Ну, воздух в шариках, да.
2: Вот, воздух в шариках, чтобы они поняли, что мы продаем воздух в шариках, еще надо постараться, а чтобы они еще купили воздух в шариках, это
1: день
2: прям...
1: День рождения ребенка, каждый вот. Год, одно и то же, я покупаю воздух для того, чтобы порадовать буквально минуту, чтобы было ощущение, что вот день рождения,
2: вы же все. Покупаете на самом деле не воздух, а счастье в глазах своего ребенка, поэтому продается продается не воздух, а продаются эмоции, которые получают родители, от эмоций, которые получают их дети. Это такая очень интересная история. То есть на самом деле хороший маркетинг в этом и состоит, чтобы не пытаться продать, там, не знаю, процесс, товар или услугу как таковые, а продавать то, что люди от них получают.
3: Здесь я добавлю, Аня, к Ане добавлю немножко. Это примерно то же самое, что вы открыли магазин, украсили невероятно, проложили дорогу, красную дорожку постелили, люди побежали в этот магазин, а там ничего нет. И все, пустые витрины, и они такие пришли, непонятно, зачем мы вообще пришли. И то же самое, надо наполнить все площадки, куда могут прийти люди. Соцсети, будь то сайт, будь то ли блог, в том числе даже основателя, может быть, личный блог у него и так далее. Все, до чего можно дотянуться в сети, все это надо наполнить, и тогда, опять же, звать гостей на накрытый стол уже, чтобы люди пришли и увидели, ого, сколько у вас всего, это интересно.
1: Ну, это да, но с другой стороны, это когда уже было сказано, что уже вопрос в бюджетах, да, если бюджет маленький, если какое-то маленькое мероприятие, если человек там раскручивает, например, личный бренд свой, ну, вот он, индивидуальный предприниматель. Я вот думаю о том, что, ну вот, сайт, например, этому человеку, скорее всего, в сегодняшних реалиях, ну, наверное, не нужен будет. Да, будет достаточно соцсетей и чего-то еще для того, чтобы продвигать себя. А сайт — это, ну, бессмысленное вложение денег, потому что товар у него 1-2, ну, как бы то, что там, я не знаю, он делает. И вот как понять, что тебе нужно, как бы, а что будет уже излишне избыточным?
2: Самое первое, то, с чего нужно начать, ну, после упаковки, вернее, это получается даже второе, смотря на свой бюджет, понять, где его использовать наиболее эффективно. И если бюджет маленький или его нет вовсе, сначала лучше использовать все-таки все, что можно использовать бесплатно, а это связи и нетворкинг, да? И это на самом деле...
1: Сарафанное радио.
2: Да, сарафанное радио, но, опять же, радио бывает разным, и сарафан, как правило, неуправляемая история, вот нетворкинг — максимально управляемая история. И если даже в своем городе поискать людей, открыть свой телефон, и вот эта теория 6 рукопожатий, надо даже меньше рукопожатий, можно найти микроблогеров в своем городе, они про тебя расскажут про твое какое-то открытие, не знаю, магазина или чего-то еще, туда придут люди, то есть реально можно практически бесплатно вот эту первую аудиторию собирать, и заработав деньги на первую аудиторию, если так можно грубо сказать, да, уже потом эти деньги вкладывать в маркетинг, то есть даже так можно делать, это абсолютно вообще нормально.
5: А интернет-сайты — это вообще уже вчерашний день, да, все сейчас в телегу лезут за информацией или так далее. Я, например, еду на работу, смотрю, у меня по дороге раз какой-то ресторанчик, раз другой какой-то, восточная кухня, сербская кухня. Я прежде всего забиваю в поисковик и ищу сайты. На одном ресурсе сайта не вижу, я расстраиваюсь, я не полезу в Телеграм. Я старый уже такой. Или действительно сайты никому не нужны сейчас?
2: Зависит от ниши, на самом деле, потому что есть ниши, где сайты нужны обязательно. Допустим...
1: ритейлеры большие, наверное.
2: Нестандартное промышленное оборудование. То есть я слабо себе представляю, что человек, который хочет сделать даже одно изделие или тем более запустить серийное производство, начнет сначала искать в социальной сети. То есть, скорее всего, это будет прямой поиск.
5: Я же не буду листать телеграм-канал, чтобы меню полистать, сколько плесковиц стоит в этом сербском ресторане.
2: То есть, скорее всего, это будет все-таки какая-то другая история, поэтому сайт нужен, но просто это для кого-то может быть не первым шагом. Или если это будет первым шагом, то это будет сайт, скажем так, более бюджетный, нежели он будет у этой компании лет через 5, когда у нее будут обороты, возможности, будут кейсы, которые можно показать на этом сайте, будут медийные какие-то вещи, которые можно встроить в этот сайт, и это имеет смысл. Сначала это скорее даже сайт-визитка будет, где вот какая-то информация про компанию, про человека, про основателя. То есть это такая история более уже в долгосрок.
1: А если нет денег, можно ли делать какие-то бесплатные конструкторы? Сейчас существуют в большом количестве в интернете, где можно, ну, какую-то условно свою, как это, визитную карточку сделать. Это не будет полноценный сайт, но там будет то, чем ты занимаешься, там какая-то информация, какие-то свои контакты. И вот для начала, будет ли этого достаточно?
3: Ну, для начала будет. То есть есть вплоть до того, что если вы открыли где-то расчетный счет в каком-то банке, часто у банков есть собственные конструкторы, как бы маленькая визиточка, которую ты легко можешь передать своему контакту. И прекрасно это может быть твоим первым касанием с твоим, ну, потенциальным клиентом. И опять же, вот то, что Аня говорит, и я снова дополняю, о том, что диджитал-маркетинг может быть исключительно сам по себе быть. Да, например, вы создаете сайты, ну, вы такой сайтодел, дизайнер, кто угодно еще, вы вообще из дома не выходите, у вас вообще нет контактов с людьми наружу. Вы работаете исключительно, и вообще прекрасно.
5: Сайтайолло.
3: Да. И вы работаете исключительно в своем кресле, и все, что вы делаете, вы продвигаете себя в интернете. диджитал, супер диджитал, но есть же и другие варианты, когда, например, у вас какое-то что-то смешанное, допустим, вы организатор праздников, то есть вы можете быть и в сети, и в интернете, вы можете быть и с людьми напрямую общаться, и если ниша позволяет, вы только диджиталом пользуетесь, но иногда прекрасно работает смесь, симбиоз и вот эта синергия, смешение диджитал-маркетинга, классического маркетинга и того самого сарафана, с которым вы приходите на какое-то классное мероприятие со всеми, за руку здороваетесь, раздаете визитки, даете какие-то людям свои о себе рекомендации рассказываете и, комбинируя два подхода, получаете прекрасную выгоду клиентов и прибыль своей компании.
5: Сергей, а какую роль играет фотография в современном диджитал-маркетинге? Ведь сейчас есть искусственный интеллект. Сфотографировал кое-как, как попало при свечах. А потом попросил искусственный интеллект сделать так, чтобы это на кухне в стиле Прованс было сделано, чтобы закатное солнышко падало, чтобы такие мягкие бежевые тона были. И у тебя просто шикарная фотография выходит. Но она, видно, что она как поблескивает таким вот искусственным интеллектом. Она продает лучше, чем вот живая фотография от человека?
3: Нет такого. Лучше, хуже. Каждая продается в своем. Где-то нужна живая фотография. К примеру, вот мы сейчас фотографируемся и делаем селфи на фоне вот прекрасных ведущих. Да,
5: да, да, но это репортажная съемка.
3: Это репортажная съемка. Здесь может быть плохой свет, кривое что-нибудь.
5: У нас
3: прекрасный свет, я не про этот случай.
5: У нас ничего кривого нет.
3: Но это живое, настоящее. И я выкладываю в сторис, в любой соцсети, пощу, смотрите, я был на прекрасном шоу, вот мои замечательные друзья в обнимку со мной, это
5: у
3: гораздо...
5: киловаттные галогенки сейчас светят.
3: Да, это гораздо лучше, чем какое-то нарисованное что-то, потому что это жизнь. А иногда нужно создать, и можно создать нейронка, что-то вылизанное, очень красивое, то, что какая-нибудь девушка будет листать маркетплейс, смотреть, мне же надо. И тогда фотография сработает другая, да, то есть каждому подходу, к каждому товару, к каждой услуге может быть разный подход. Где-то нужна жизнь, где-то нужно что-то вылизанное, где-то можно совмещать. Все подходы хороши, когда они в тему.
1: Как человеку понять, что те подходы, которыми он пытается диджитал-маркетинг творить, они правильные, подходят именно ему? Это, конечно, нужно обратиться к специалисту. Я понимаю, что ответ очевиден. Но если он пока еще не готов обратиться к специалисту и хочет сам как-то разобраться, есть ли какие-то способы или, может быть, вопросы, которые человек должен себе задать для того, чтобы...

0: и подумать, а что я сам могу сделать и изучить. То есть, допустим, социальную сеть сам вести могу, могу сейчас уже буквы писать вообще тоже несложно, и даже есть голосовые помощники. Фотку сделать могу, могу. Собрать свои мысли в пост могу, могу. Кружочек записать, квадратик, треугольничек, снежинку, все могу.
1: А лучше написать 3 агента, пусть они за меня пишут посты.
0: На самом деле это очень долгая тема, да, вот сейчас тоже Сергей дополнит про нее, потому что это можно обсуждать бесконечно, и опять же, мы такие приверженцы того, что все-таки сначала лучше естественный интеллект, потом искусственный, и если ты только начинаешь, и это вообще парадоксально, то есть люди хотят быть аутентичными, и тут же говорят, а пусть нейронка мне напишет как, и добавляет любимого автора. И просто эти же люди на конференции все слушают, как же им быть вот такими самобытными ребятами, и вот, ну это вообще не схлопывающиеся вещи абсолютно. Если ты сам начинающий предприниматель, ну, будь добр, удели время людям, своей аудитории, то есть ты еще денег не заработал, а уже хочешь аудитории выдавать, ну, вот, что-то, скажем так, не совсем тобой сделанное. То есть, на мой взгляд, это не очень хороший подход к бизнесу, к людям и к аудитории, которая, кстати, будет это считывать.
2: Угу. И я добавлю немножко еще про замечательные нейросети, да. Все прекрасно, они работают, и если ты умеешь ими пользоваться, все это очень хорошо и очень замечательно, но есть одна штука. А кто будет отвечать за результат? Советов-то она надает, советовать она может, она все знает, но, к сожалению, ничего не умеет. И приведу один пример интересный, да, у Ани есть клиентка, с которой они писали книгу, и читая интервью, да, ну, то есть, что вот уже готовый материал, читая и видя, что она написала, вот такая интересная мысль родилась. Она говорит, мои подчиненные, а сама она главный бухгалтер в большой организации, мои подчиненные пользуются усердно нейросетями. Нормально, я не возражаю, но всегда задаю им вопрос, друзья, а кто сядет за то решение, которое вам посоветовала нейронка? Uh-huh. И вот после этого становится страшно, а точно ли нужно ей так доверять? Или, может быть, включать свой интеллект и тогда уже фильтровать немножко.
1: А поэтому и не пускают автомобили с автопилотом на дороге, потому что кто будет отвечать,
2: кто
1: если
2: будет отвечать?
1: Да, автомобиль
2: да.
1: попадет
2: абсолютно,
1: в ДТП.
2: Абсолютно верно. Вот здесь...
1: да, по поводу контент-плана. Как лучше все-таки составлять контент-план для диджитал-маркетинга там, на неделю вперед, на месяц вперед? Или все-таки, может быть, каждый день с утра специально обученный человек проверяет тренды и реагирует на них и дает задание, там, я не знаю, грубо говоря, редакции, написать такой-то материал. Вот сегодня это горячий блинчик, его нужно продать вот прямо сейчас. Или мы составили на месяц вперед контент-план, просыпаемся, так, у нас сегодня сюжет про диджитал-маркетинг, и вот мы его выпускаем.
0: Как всегда, правда, в середине, да, все в гармонии. Если это большая компания, да, и мы знаем, допустим, там, авиасейлс, визит, по ним можно сверять тренды, потому что у них срок ответа в среднем 30 минут. То есть, если что-то произошло в мире, просто по их мемам мы об этом точно быстро узнаем. Если же мы говорим про план, то, как правило, план... он даже звучит как-то, как будто это какое-то мучение, насилие над собой. Людям очень сложно ему следовать, потому что люди пытаются в план вписать не смыслы, которые нужно донести, а конкретные темы. И вот это просто путь в никуда, особенно поначалу так точно. Когда ты сам делаешь, невозможно этого придерживаться и точно не надо. Надо иметь пул смыслов важных, которые нужно донести до аудитории. Смыслов личных, смыслов профессиональных, смыслов, почему мне стоит доверять, почему ко мне стоит обратиться, и эти смыслы вкручивать в контент. То есть тебе для помощи можно иметь какие-то темы и посты, вплоть до того, что даже написанные на месяц, допустим, или на там, дней 10. А все остальное рождается из жизни. То есть у нас, допустим, сегодня по плану было одно, а тут бац, и мы вот живем в студии на маяке. И неужели я буду рассказывать вместо живых эмоций, как какую-то вот придуманную историю про то, что если бы, да кабы. Нет, конечно. И когда ты это умело комбинируешь, получается, что контент-план как будто бы есть, а сам контент живой. И вот это хороший контент-маркетинг, когда он сочетает и планирование, и то, что происходит в реальной жизни.
3: Ну, то есть заранее планируем, но если что-то вдруг происходит здесь и сейчас, мы планы меняем и, так сказать, настраиваемся на живую историю, которая происходит.
0: Лучший экспромт, он подготовленный на самом
3: это
0: деле.
3: Правда.
0: То есть
3: это еще
0: подумал заранее, что, как, куда, и вовремя в нужное место вкрутил.
3: Да, это еще Константин Сергеевич Станиславский говорил артистам своим, что импровизация штука всегда подготовленная. То есть тут надо базу знать, да?
2: Я чуть-чуть снова, я сегодня дополняю Аню, и немножко скажу про смыслы, да? И...
3: так, давайте мы сделаем сейчас паузу и про смысл, запомним мысли, про смыслы поговорим после выпуска новостей. У нас сегодня в студии Сергей Максименко и Анна Максименко, преподаватели маркетинга, и мы говорим сегодня о том, как устроен диджитал маркетинг. Вернемся после выпуска новостей и продолжим нашу беседу.

0: «Как знать» на маяке. Мне тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит маяк.
2: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов саммита Россия-АСЕАН. Также, по словам президента России, много делается для укрепления сотрудничества в транспортной сфере.
2: Россия и государства АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере. Расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки. Прокладываются новые маршруты, запускаются совместные логистические сервисы. На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий. Намерены и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и информационно-коммуникационных систем. Ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технологии умного города и так далее.
0: Как подчеркнул Владимир Путин, участники саммита Россия-АСЕАН высказались за увеличение показателей встречной торговли и расширение взаимных инвестиций. Слов в отношении террористических действий Киева уже недостаточно. Россия в ответ на киевские атаки будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом глава российского МИДа назвал Зеленского киевским террористом. Возгорание, которое возникло в результате попадания дронов в московский НПЗ, локализовано, сообщил Сергей Собянин. Сейчас ведется тушение оставшегося очага, при этом пострадавших на предприятии в результате атаки нет, уточнил мэр. ППЛА попали в московский НПЗ во время атаки, которая началась сегодня утром. С начала суток средством противовоздушной обороны удалось сбить около 200 дронов. Были зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий на месте падения обломков ППЛА на территории торгового центра «Садовод». В результате также никто не пострадал. Движение транспорта на Киевском шоссе в Москве в сторону области затруднено из-за крупной автоаварии. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, на 64-м километре трассы столкнулись три грузовика. Пробка в сторону области растянулась на 7 километров. Водители призывают выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться в пятницу на все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом предупреждает МЧС России. Поэтому существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем до плюс 22 градусов. В Москве тоже будет облачно, кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем до плюс 21.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чубыкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом «Киста» была «Северсталь». Вратарем футбольной Балтики Максимом Бориско интересуется «Спартак», «ЦСКА» и еще несколько команд, сообщил агент футболиста Мария Кшчелан. В прошедшем сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча, в 14 из которых сыграл на ноль. Никита Чернов подписал контракт с крыльями Советов. Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Также клуб на 2 года продлил соглашение с защитником Николаем Рассказовым. Ростислав Вергун назначен главным тренером команды единой баскетбольной лиги «Автодор». Контракт с белорусским специалистом рассчитан на сезон 26-27. Ранее сообщалось, что Вергун, являвшийся исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», покинул клуб. Международная ассоциация легкоатлетических федераций спустя 1,5 недели признала рекорд россиянки Полины Кнорос. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Достижение российской прыгуни с шестом Полины Кнорос официально ратифицировано. 7 июня на дне прыжков, который проходил на Воробьевых горах в рамках традиционной недели легкой атлетики в Москве, Кнорос преодолела планку на высоте 4 метра 87 сантиметров. Полина обновила свой личный рекорд на 1 сантиметр, а главное, показала лучший результат летнего сезона в мире. Выше россиянки в этом году прыгнула только представительница США Ханна Молл – 4 метра 88 сантиметров, но это произошло в рамках зимнего сезона. Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций не сразу внесла результат Полины в топ-лист сезона из-за вопросов к специально установленному помосту, на котором выступали спортсмены на Воробьевых горах. И вот 1,5 недели спустя достижение россиянки официально ратифицировано в World Athletics. Полине Кнорос 26 лет. Она двукратная чемпионка России, чемпионка игр БРИКС. В 2021 году уроженка Санкт-Петербурга выиграла этап бриллиантовой лиги в Стокгольме. Уже в пятницу Полина Кнорос снова появится в секторе. Она примет участие в Кубке России по легкой атлетике, который пройдет в Чебоксарах с 18 по 21 июня.
1: Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все 3 финала на 3 дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Финал шестей Кубка России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске. Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на Локомотив-арене. Последний раз Новосибирск принимал финал шести в 2010 году. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк.
3: Мы продолжаем наш разговор про диджитал-маркетинг. И сегодня в студии «Маяка» Сергей и Анна Максименко, преподаватели маркетинга, бизнес-спикеры, авторы книг и многое другое. И мы перед рекламой остановились на смыслах, которые мы транслируем с помощью диджитал-маркетинга. Что же это за смыслы?
4: Да, и здесь можно долго про это размышлять. Смысл вообще сейчас очень модное, популярное слово, вот это все. Но на самом деле смысл очень прост. Для чего тебе это нужно? И когда ты основатель какой-то, пускай даже маленькой совсем компании, всегда вопрос, что же мне такое написать, о чем же мне поделиться с людьми, я же вроде ничего особо из себя не представляю, и как будто бы делать этого и не буду, да? Но по факту, по большому счету, у тебя внутри сидит очень много интересного, да? Твой жизненный опыт, которым ты можешь поделиться, и он должен быть релевантен тому, а зачем ты вообще начал все это делать, зачем ты открыл эту компанию, чего ты хочешь, какой ты несешь посыл в мир, какую пользу обществу ты хотел бы принести. И это все великолепно укладывается в контент-план, в соцсети ли, в личный блог на сайте, в какой-нибудь там, не знаю, в любое другое место, да, ты можешь видеоблог вести на любой площадке и так далее, транслируя вот это все, как изменилась жизнь твоих клиентов, которым ты помог. Чем живут твои сотрудники? Какой смысл ты вкладываешь им в голову? Рассказать про своих детей, про свою семью? Как ты живешь? И вот это вот все в общей массе очень здорово влияет на людей, которые тебя читают, тебя слушают, тебя смотрят и так далее, и так далее. Не только говорит, мы выпустили 1000 там тонн проката трубы, например. Это неинтересно, это скучно. А вот говорить о том, что я, например, хочу запускать корабли на Марс, и чтобы на Марсе были города, такие люди, ого, ничего себе.
0: Так это миссия, да, это уже мы к миссии подошли.
4: И вот
0: какая
4: тут
0: у нас миссия? Сформулируйте, ребята, да?
4: Вот, и вот
0: и
4: тут...
0: Все сидят, и вот, какая миссия?
4: Да, какая миссия? Вот, но на самом деле слово «миссия» достаточно странное такое, да, его как-то никто, мало кто понимает, но для основателя это «а чего я хочу?»
0: Мы хотим зажечь огонь в душе каждого. Да,
4: ну,
0: это миссия.
4: Звучит так себе, да. Что-то поконкретнее, наверное, да, хочется.
0: Но, как правило, он хочет денег заработать.
4: Само собой. Спору нет. Это первое желание любого предпринимателя – заработать деньги. Если ты не хочешь заработать денег, какой ты предприниматель?
0: Мы хотим развить вкус да, у каждого горожанина.
4: Ну, пускай так.
0: Вкус к шаурме.
4: Но. Это прекрасно. Но деньги же можно зарабатывать по-разному. Можно стоять в темном углу с палкой.
0: Можно.
4: А можно приносить людям
0: нельзя
4: такую...
0: Так.
4: Нельзя стоять
0: нельзя
4: в темном углу.
0: Нельзя ни в коем случае. Осуждаем.
4: Вот, осуждаем.
0: Надо в светлом углу стоять.
4: Вот.
0: С мягкой палочкой.
4: И тогда, я вот не могу с вами спорить, и тогда получается очень интересно. Нужно принести людям такую пользу, чтобы они говорили, я готов за это заплатить. Куда нести деньги? Куда кидать? Вот, знаете, возьмите у меня, я готов это покупать. Вот. И когда ты таким смыслом внутри себя в первую очередь обладаешь, тогда ты его можешь нести к людям. Опять же, транслируя. Прекрасно это делается через текст, через видео, через любой источник информации, который у нас присутствует, а их сейчас полно.
3: Но вот тут возникает сразу вопрос с определением, еще одно модное слово, своей целевой аудитории. Потому что, ну, ты же не червонец, как говорится, всем мил не будешь. И поэтому вот как точно понять вообще, кто эти люди, которым ты вот эту, так сказать, месседж будешь нести, чтобы они заинтересовались.
0: Чем шире, тем лучше, мне кажется. Да, семейное кино всегда собирает большие кассы. Поэтому надо какой-то товар, который и бабушке, и внуку может пригодиться.
5: Здесь же опять зависит от того, какой у вас товар и что вы можете предложить рынку. Потому что если получается, что вы аудиторию делите на сегменты, вот как раньше делили, да, там женщина такого-то возраста, она, я не знаю, после декрета и так далее, мы, получается, достаточно сильно сужаемся. А сейчас, если читать последние исследования, то к 30-му году жесткое сегментирование вообще уйдет в прошлое, и мы будем смотреть на то, что люди хотят получить, потому что, допустим, она хочет получить, я не знаю, какие-то эмоции от путешествий, ровно так же, как эмоции от путешествий хочет получить женщина, работающая в офисе, или, я не знаю, мужчина, работающий на стройке. То есть мы будем смотреть больше на запрос человека, а не только на то, что сколько ему лет, сколько он денег зарабатывает и так далее. Да, это важно, но очень сильно еще меняются тренды потребления, да, и сейчас люди потребляют более аккуратно, не так, как раньше, там многое меняется. И поэтому аудитория сегментироваться будет по-другому. Одно время теория поколений, все прям про нее рассказывали, как им продавать, особенности, эти хотят то, эти хотят это, а потом мы видим, я не знаю, людей поколения старше, которые ходят там в розовых шортах, и возникает вопрос, а правильно ли мы их, в принципе, сегментируем, и, может быть, смотреть не на паспорт, а на то, что у них внутри, и тогда люди одной аудитории как будто бы начинают относиться к людям другой аудитории. Поэтому здесь очень тонкий момент, и еще очень важный момент, опять же, если слушают нас предприниматели, очень недооцененная аудитория 45+. Сейчас все исследования говорят о том, что самые платежеспособные люди, но почему-то на них маркетинг не ориентируется по каким-то неведомым причинам. Все хотят зумеров, все хотят, ну, миллениалов, понятно, почему все хотят. А вот дальше почему-то не думают. Хотя на самом деле 45 и 50 плюс это люди, у которых концентрация денег, влияние, они уже наработали себе капитал и готовы его тратить. И неплохо бы предпринимателям тоже про это помнить.
3: Не, ну, с миллениалами понятно, потому что они сейчас, это 30 плюс, это платежная самая аудитория. Зумеры – это молодые люди, которые будут платить через 10 лет. И если их сейчас уже, так сказать, на иглу маркетинга подсадить, то тогда они будут на ней сидеть, и они через там, 5-10 лет станут теми же миллениалами. И будут той же самой платежная аудитория. А что 45 плюс? Эти уже все, так сказать, и на списание.
0: Мы еще не все.
3: На пенсию нас уже.
4: Нет, ну тут абсолютно верно вы размышляете, но кушать-то хочется сейчас. А где деньги сейчас? У тех, кто постарше. Все-таки это люди с большим опытом, люди, зачастую построившие не один успешный бизнес, у которых есть отношения, может быть, уже не первый, но Сейчас они могут быть в очень хороших отношениях, пускай даже сменив там какую-то там, пройдя какой-то брак, вот, и так далее, и так далее. То есть это люди, у которых сконцентрирован и жизненный опыт, и ресурсы. Поэтому эти люди, ну, их точно списывать не стоит. Хотя, конечно же, все бегут за тем, чтобы подсадить, как вы сказали, молодежь на иглу, и чтобы они в будущем нам что-то платили. Но, вот опять же, возьмем наших детей, ну, как бы денег-то у них не густо. У нас побольше будет.
0: На иглу тоже не будем подсаживать.
4: И на иглу не будем подсаживать.
0: Осуждаем, да. Как мы будем проверять, хорошо мы построили диджитал-маркетинг или не очень хорошо? Есть, может, какие-то фокус-группы, аудиторию собрать, спросить, а они нам скажут что-то, а они на самом деле не этого хотят. Допустим, какая-нибудь музыкальная радиостанция тестирует свой продукт и говорят, что-то как-то у вас одна и та же музыка играет, давайте что-нибудь новенькое. Включаешь новенькое, эта аудитория говорит, что-то ерунда какая-то, дайте нам старенькое на самом деле. А на фокус-группах они просят новенького, а рейтинги показывают, что им только старенькое подавай. Вот как быть? Надо ли у них спрашивать, что им надо? Или мы сами лучше знаем, какой товар им нужен?
5: Фокус-группа, как правило, больше не про диджитал-маркетинг, а про классический маркетинг, когда у них спрашивают, вот, вы видели столько-то баннеров, а вот помните ли вы, что было изображено там на таком-то баннере? А диджитал-маркетинг все-таки больше про другие показатели, ну, то есть верхнеуровневые — это, безусловно, количество аудитории, то есть количество, допустим, подписчиков. Затем мы спускаемся к охватам, то есть сколько людей реально что-то увидело. Затем мы идем к тем, кто сделал какое-то действие, например, кликнул. Затем мы смотрим на конверсию, сколько людей из кликнувших купило. А если мы уже совсем такие прям подросшие ребята, то мы начинаем считать цифры, не дай бог мы их начинаем считать, и мы считаем такой показатель, как ROI и ROMI. Это два разных показателя, да, это возврат инвестиций в целом ROI, да, и есть возврат, ROMI, это возврат маркетинговых инвестиций конкретно. И получается, что мы смотрим, сколько денег нам принес каждый вложенный рубль. И это уже следующий этап, то есть сначала мы просто смотрим верхнеуровнево, то, о чем мы выше говорили. Если предприниматель не понимает, на что смотреть, и он, допустим, видит нагнанных ботов, да, как сейчас многие делают, к сожалению, вот большая красивая цифра, предприниматель не понимает, что это просто мертвые души, очень этому радуется, и задает резонный вопрос, а где продажи? А не могут быть продажи, потому что это вовсе и не люди, и не аудитория, да, нужно смотреть на вовлеченность. ER такой показатель, engagement rate называется, и это как раз-таки в том числе вовлеченность аудитории, то есть сколько людей реально пишет комментарии, лайкает, реагирует, сохраняет в закладке, пересылает другим людям. И это сейчас намного ценней. Даже не то, что сейчас уже, наверное, последних несколько лет мы смотрим не на величину аудитории, а на реальные охваты и на реальную вовлеченность. И если мы куда-то идем, даже как блогер на рекламу, у нас опытные рекламодатели всегда спросят, а какая у вас вовлеченность, сколько процент от числа охватов, а какой у вас процент от этого купил. То есть это совершенно другие методы, нежели мы просто глазом видим, о, ничего себе, миллион подписчиков, какая прелесть.
6: А вот действительно ли сегодня важнее вот вовлеченность, грубо говоря, я могу быть блогером, или Паша может быть блогером, или вы можете быть блогером, со 100 подписчиками, но если это 100 ну, настоящих подписчиков, которые готовы платить за твои услуги, то это ценнее, чем у меня будет там 500 тысяч подписчиков, с которых там 400 тысяч будет ботов, условно говоря. То есть можно ли на небольшой, но лояльный аудитории действительно начинать вот и маркетинг, и бизнес?
4: Я думаю, даже не просто можно, а даже нужно это делать, потому что, как правило, твоя первая аудитория — это твои друзья, это твои родственники, твои мама,
0: это
4: там братья.
0: Это записная книжка в телефоне,
4: это
0: да?
4: Записная книжка в телефоне, абсолютно. Это те контакты, до которых ты легко и просто очень легко можешь дотянуться на ближайшей встрече, на встрече друзей, там где-то встретился и так далее, и так далее. То есть это люди, которые максимально тебе доверяют, максимально к тебе лояльны. Вот. И даже если они у тебя не купят какой-то твой товар, но они могут стать твоим адвокатом бренда и порекомендовать твою услугу, зная тебя. Ну, конечно, если они тебя с хорошей стороны знают, разумеется, да?
6: Если с такой стороны, мы их удаляем из подписчиков.
4: Тоже верно.
0: Не, ну, у меня же разношерстная аудитория получается. Надо продать теще, надо продать участковому, надо продать директору автосалона, надо продать, я не знаю, какому-нибудь своему офтальмологу. Это настолько разные люди, как что их объединяет? Какой товар? Как придумать-то вот товар, который я продам всей своей телефонной книжке?
5: А вот здесь я бы просто разделяла роли этих людей. То есть телефонные книжки, как правило, мы не продаем, и очень часто нет пророков в своем отечестве, это тоже правда. Кто начинал свой бизнес, многие знают, что не все родные и близкие поддерживают, это абсолютно нормально, но эти люди станут для нас теми, кто будет вот той вот вовлеченностью, которая даст нам хотя бы первые вот эти охваты. И чтобы люди, которые нас не знают, видели, что другие люди, которые нас знают, нас читают, реагируют, лайкают и пишут комментарии. А вот продавать мы, скорее всего, будем другой аудитории, уже конкретно тем, для кого мы производим товары и услуги. И то, что говорил Сергей, это действительно так. Сейчас вот этот круг доверия, он намного ценнее, чем широкий охват. И опять же, если мы посмотрим исследования, сейчас этот вектор уже изменился достаточно давно. То есть намного ценнее те люди, которые в нас в свой круг, в принципе, пустили. Потому что огромное количество вокруг информации, там рекламы, информационный шум и так далее. И люди просто не читают, не видят и не смотрят. И те, кому они уделяют внимание, те, на кого они готовы тратить свое время осознанно, не выключая звук, допустим, в канале в каком-то, они нас смотрят и читают. Вот это самое ценное.
6: Так, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Вернемся после рекламы. У нас в студии «Маяка» Анна и Сергей Максименко. Мы говорим о диджитал-маркетинге. Вернемся и продолжим.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. В Вологде состоялось заседание Международного футурологического клуба «Умная цивилизация». Губернатор Георгий Филимонов открыл в Вологде заседание клуба, объединившее ученых из российских вузов и КНР. Глава региона отметил динамичное развитие сотрудничества Вологодской области с провинциями Китая, в том числе в сфере образования и науки. ВАГУ и ЧГУ заключили договоры с университетами Сианя. Участники обсудили перспективные направления российско-китайского взаимодействия и подчеркнули роль таких мероприятий в формировании глобальной архитектуры будущего с опорой на партнерство России и Китая. Более 10 тысяч вологжан обратились к врачам из-за укусов клещей. С начала года в Вологодской области зарегистрировано 10 706 обращений жителей региона за медпомощью по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. По результатам эпидемиологического обследования установлено, что половина пострадавших подверглась нападению клещей на дачных участках. Еще 12% случаев произошли в природных зонах, местах для охоты, рыбалки и при посещении лесов. 8% вологжан были укушены клещами на территории городских парков, скверов, пляжей и кладбищ. При этом 30% пострадавших затруднились определить место нападения. Автобус с изображением Христофора Леденцова курсирует по улицам Вологды. Портрет вологодского мецената, русского Нобеля, появился на автобусе в автопарке ПТП-1. Такую идею предложила и воплотила в жизнь торгово-промышленная палата области. Ранее на маршруты Вологды вышел транспорт с изображениями Сергея Есенина, Николая Рубцова и Василия Белова. Организации и активные вологжане могут предлагать имена земляков, чьи портреты хотят увидеть на автобусах. Юные вологжане стали лауреатами 8-го международного патриотического конкурса. 6 июня в Национальном центре России состоялась церемония награждения победителей 8-го международного конкурса «Расскажи миру о своей родине». Всего на конкурс было подано более 8 тысяч работ от представителей 89 регионов страны и 66 зарубежных стран. Совокупный охват вовлеченных в проект детей, их творческих наставников, преподавателей, экспертов превысил 110 тысяч человек. В числе лучших работ в номинации «Рисунок» среди детей до 7 лет отмечена воспитанница детского сада номер 17 Вологды Есения Веселова. Кроме того, в своей номинации «Видеоролик «Расскажи миру о своей родине» для участников 70 лет» третье место заняли Даниил и Егор Агарковы из Вологодской области. Вологжан приглашают на льняной концерт. Театр драмы и комедии «Фест» из Мытищ приглашает жителей и гостей Вологды познакомиться со своей прекрасной половиной, ансамблем «Лен». 8 талантливых актрис выступят на летней сцене Дома актера с программой «Льняной концерт» в рамках проекта «Летний ангажемент в театральном саду». «Льняной концерт» — это вокально-инструментальная, стихотворная программа с песнями, ушедшими в народ, которые хочется слушать и подпевать. Среди 8 участниц ансамбля — 3 лауреата конкурсов актерской песни, 2 лауреата фестиваля «Капустников» «Веселая коза», а также член жюри этого фестиваля. Концерт пройдет 29 июня. Во дворике дома на Ленинградской 4. В Череповце выступит этническая певица. Программа «Жар-птица» пройдет на главной сцене Милютинского парка в это воскресенье 21 июня. В Череповец Велеслава приедет впервые. Как пояснили организаторы, в программе авторские произведения Велеславы и образцы народной и классической музыки. Еще в концерте примет участие ансамбль народного танца «Кружева» и солисты Вологодской филармонии имени Гаврилина. Вход свободный. Начало программы в 18 часов.
1: Спорта.
2: Вологжане успешно выступили на Кубке России по пулевой стрельбе. Соревнования прошли с 10 по 14 июня в Архангельске в многофункциональном комплексе «Норд-Экспо». В турнире приняли участие более 100 атлетов из 12 регионов России и Беларуси. Спортсмены школы Олимпийского резерва «Витязь» добились успеха в упражнении ВП-60. Илья Марсов принес области золотую и серебряную медали. Тренер-преподаватель Антон Белов стал серебряным призером, а бронзу выиграла Екатерина Петрова.
1: Года на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 18 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита России-АСЕАН. Как сообщил президент, в ней закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
3: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
1: Как сообщил Владимир Путин, Россия предлагает нарастить экспорт страны АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. Также будут продолжены поставки востребованного продовольствия и энергоносителей. Только слов для противодействия Киеву уже недостаточно. Об этом на полях саммита России-АСЕАН заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ, после очередных террористических выходок киевского режима не заставят себя долго ждать.
4: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Эксперты Следственного комитета России изъяли фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты и поражающие элементы взрывного устройства украинского беспилотника, ударившего вчера по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
5: В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного украинского воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая оценочная судебная экспертиза. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены 41 человек, среди них 19 несовершеннолетних. Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе дети. Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому жестокому теракту.
1: Беларусь намерен добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Международное сообщество не должно отмалчиваться, подчеркнул пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Руслан Воронков. Он подчеркнул, что это не военный объект, не сопутствующий ущерб. Это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно усугубляется тем, что жертвами стали дети. Бельгия снова пообещала Киеву направить до конца года первые 7 самолетов F-16, снятых с вооружений бельгийских ВВС, заявил министр обороны королевства Тео Франкен по прибытию на встречу глав оборонных ведомств НАТО. Но, по его словам, это будет зависеть от сроков получения Бельгии новых F-35 от США. Возраст бельгийских F-16 в среднем составляет около 40 лет. У ВВС королевства на балансе числится около 200 таких машин, но в рабочем состоянии, по оценкам местных СМИ, остаются не более 40. Одновременно Минобороны Великобритании заявляет, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО. Всего объем помощи Киеву составит 752 миллиона фунтов стерлингов, почти миллиард долларов. Этот пакет станет частью кредита для Киева в размере 2 миллиардов 260 миллионов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британии изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов. We'll be right back. Армия обороны Израиля сообщила, что продолжит операцию против ливанской группировки «Хизбалла» в зоне безопасности на юге Ливана. Военные удержат позиции и продолжат ликвидацию угроз и усиление обороны жителей на севере Израиля, говорится в заявлении Цахал. Армия обороны опубликовала карту, на которой зона операции проходит вплоть до 10 километров вглубь Ливана от границы с Израилем. Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона в переговорах не участвовала. Солнечная погода вернется в Москву на выходных 20-21 июня, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Давление в последний рабочий день поднимется до 747 мм ртутного столба и продолжит расти в выходные. Это благоприятно скажется на погоде. Ночью в субботу температура будет от 10 до 12 градусов, а днем уже до плюс 22. Солнце будет больше, чем накануне. В воскресенье 21 июня уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью. Ветер стихнет до 4-7 метров в секунду, а дневная температура столицы составит 20-25 градусов. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра переменная облачность, осадки не ожидаются, днем до плюс 22, в Москве ожидается плюс 19-21 и кратковременные дожди.

Маяк. I'm starting with my intuition.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и снова мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А я пока поговорю на тему, которая меня интересует, волнует, беспокоит за последнее время. И буквально с недавних консультаций с подростком мы обсуждали очень важную для большинства подростков тему. Это реакция на нас, других людей. Как мы на нее ориентируемся, как для нас это важно, для них. Да, я так объединился внезапно. И обсуждали, пробовали классифицировать вообще, чье мнение для нас действительно важно. Мнение каких людей. И мы в рамках консультации выделили три категории людей. Это может быть полезно вам для разговоров с вашим подростком, может быть полезно вам лично, если вы тоже переживаете, а кто что подумает. Если у вас есть дополнительные идеи, тоже можете про это поразмышлять и в свою классификацию добавить. Значит, всего три категории людей, чье мнение для нас на самом деле важно. Во-первых, это люди, которые нас хорошо знают. Это в подавляющем большинстве близкие люди, которые нас действительно хорошо знают, знают нашу историю, знают наш опыт, знают, какие мы. На их мнение можно ориентироваться, к их мнению можно прислушиваться, потому что для этого мнения есть какие-никакие основания. Вот. Вторая группа людей – это люди, от которых мы зависим. Все очень просто, очень цинично, но правдиво. Если мы от человека зависим, то его мнение о нас для нас важно. Для того, чтобы мы могли что-то получить или чего-то не отхватить. Это касается как взрослых, так и сверстников. Это касается, не знаю, рабочих отношений. Это касается социальных отношений в коллективе. Категория зависимости достаточно широкая. То есть заводила в классе, например, да, там неформальный лидер, который может сильно усложнить мне жизнь, я на самом деле от него завишу, от его реакции. И поэтому его мнение обо мне, мне важно. И весьма корректно на него ориентироваться. И прозорливо, я бы даже сказал. Ну и третья категория людей – это люди, с которыми я хочу выстроить отношения, которым я хочу понравиться. Получается, что при таком раскладе их мнение для меня тоже, в общем-то, немаловажно. Вот, всего три категории, и практически все ситуации в жизни, где мы ориентируемся на мнение других, в эти категории может быть уложено. Что здесь важно, помимо любопытного, да, анализа и размышления. Важно, что все остальные люди, их мнение нам ехало-болело. Наша жизнь от него не зависит, наше настроение, состояние и поведение от него может не зависеть. И когда до этой мысли доходишь, как-то внутренней свободы становится больше. Ну, чего желаю лично вам и, конечно же, вашим подросткам. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Светлана из Санкт-Петербурга. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Мне 46 лет. У меня двое детей, 18 лет мальчик и 12 лет тоже мальчик, два сына. Проблема в том, что мы с мужем развелись год назад, и сейчас вот в нынешней ситуации старший сын у меня живет отдельно с своей девушкой, младший сын остался жить с папой и не желает со мной контактировать. То есть мои все уговоры, пойдем погуляем, сходим в какой-нибудь музей, давай приходи ко мне в гости, они как-то им игнорируются, у него находятся какие-то другие более важные дела, он откладывает, он занят, у него уроки, у него танцы, у него что-то еще. Я вижу, что избегает он общения со мной, при том, что супруг мой бывший уже сейчас женился повторно. У той женщины 3 дочери. И вот мой младший сын их воспринимает прям сестрами, они там с сестрами, они его позвали к себе, и куда-то там они пошли, поехали и так далее. То есть вот с той как бы новой семьей он общается, может быть, пытается мне показать, что с удовольствием, а может быть, действительно с удовольствием со мной, не идет на контакт, меня это очень задевает, я не знаю, как правильно выстроить отношения с младшим, в первую очередь, ребенком. Ну и со старшим тоже, хотя старший вроде как такой более контактный, мы с ним общаемся, но уже по-взрослому.
1: Угу. Так, как давно состоялся разъезд ваш?
2: Год назад.
1: Год назад. И вот год уже младший живет с папой?
2: Да, да, да.
1: Угу. А как у вас отношения с бывшим мужем?
2: Хорошие отношения, хорошие, добрые, теплые, дружеские, все как бы хорошо, мы без скандалов, без истерик, все прекрасно, и он не препятствует нашему общению, наоборот говорит, у тебя вот есть мама, сходи там поговори с мамой, надо бы с мамой общаться, но как-то маленький, видимо, затаил какую-то обиду, я так понимаю, и ему не перепрыгнуть через нее, и у меня не получается ее преодолеть, не помочь ему.
1: Угу.
2: Не знаю, как быть.
1: А с ним вообще разговаривали? Ну, вот когда развод там был в разгаре, как с ним разговаривали, что говорили, что происходило?
2: Он переживал, но мы ему говорили, что все, что происходит, как бы мы найдем самое оптимальное решение, и вообще эта проблема наша с папой, никак не ваша, детская. Да, мы с папой взрослые люди, мы разберемся, и самое главное, чтобы вы были в безопасности, чтобы у вас все было хорошо, и если муж и жена перестают быть мужем и женой, то мама и папа, они всегда у ребенка как бы остаются, и мы-то никуда не деваемся. Да, может быть, мы не будем жить вместе, но и мама, и папа у каждого из вас как были, так и есть. Ничего для вас в этом плане не меняется.
1: Вот. Ну, это очень хорошие, очень правильные слова. А как было принято решение, что он с папой остается?
2: Ну, наверное, мы, наверное, даже и не спрашивали. Просто к моменту развода мы уже находились в той ситуации, когда, ну, я просто устала. Я все тащила на себе, весь быт, все это постирать, приготовить, убрать, сделать уроки, кружки, секции, дни рождения. Это все на мне абсолютно. Муж чем-то там недоволен бывал, потому что мало ему внимания. Я вот уже просто настолько замоталась, что не было никаких сил. И дети, оба сына, они как бы больше к папе прикипали, что ли. Они больше его слушали, потому что я на этом фоне чаще взрывалась, эмоционировала, а с папой они могли спокойно разговаривать. И я понимала, что я не смогу просто ими управлять. Вот из такого состояния, в котором я тогда находилась, и поэтому, как, ну, ушла я. Дети остались с папой в своей квартире, ну, как бы жить там, где они жили всю жизнь. Поэтому дети остались дома, и с ними остался папа, вот так скажем.
1: Так, ушли вы, и, соответственно... Да, и младший это воспринял...
2: Как, да, предательство.
1: Как,
2: да.
1: Предательство.
2: Да. Он знает, где я живу, знает мой номер телефона. Мы с ним, ну, пересекались, не то чтобы за это время мы с ним не виделись совсем. Виделись, но какое-то продолжение не последовало после каждой встречи. Да, он бежит домой, потому что ему надо еще выучить уроки, он там занят, и вообще он устал, уже хочет спать. И на выходные вряд ли я к тебе приду, потому что, ну, у меня там другие планы, я буду с друзьями гулять. И вот из раза в раз как бы соскакивает. Я только начинаю ниточку протягивать, а он соскакивает каждый раз. Я просто не хочу, чтобы это уже выглядело, знаете, как унижение такое. Ну, пожалуйста, пожалуйста, я по тебе скучаю, давай увидимся. Не хочу, чтобы это выглядело как унижение, поэтому и мужу я сказала, что я больше не буду настаивать, не буду ему названивать. Он знает мой номер телефона, знает адрес, может позвонить. И вот мы уже месяц без звонков и встреч.
1: Хорошо. Я понял. Ну, давайте так, не просто. Я сейчас два, наверное, момента озвучу, куда можно смотреть и в каком направлении действовать. Значит, первое, чтобы вам было чуть-чуть полегче в данной ситуации. Дети при разводе все равно выбирают сторону, у них нет другого варианта. Они выбирают сторону того родителя, с которым остались чаще всего, потому что это максимально безопасно для психики. То есть, ну, они не могут находиться в раздерге и раздрае. Ну, плюс у вас так, обычно ситуация ровно наоборот, да, и технически, и эмоционально, но вот у вас оказалось так. То есть, это, ну, я скажу слово закономерное, да, наверное, сейчас там условная ситуация, это раз. Да. Обида по отношению к родителю, который ушел, ощущение предательства – это тоже закономерная штука. Сейчас проговорю, что здесь, как здесь можно на это повлиять. Это два. Третье. В этом возрасте психика очень адаптивная, и задача психики – максимально быстро нормализовать жизнь. И она у него нормализовалась. У него там есть занятость, у него есть дела, у него есть общение, у него есть друзья. И опять же, и в этом возрасте, даже чуть постарше, работает такое с глаз долой и сердце вон. То есть тоже это такая достаточно нормативная реакция психики. То есть если я не вижусь постоянно, у меня ослабевает контакт.
2: Да.
1: Ну, иначе просто это очень тяжелый душевный труд. Дети не приспособлены к нему, к этому душевному труду. Вот. То есть, то, ну, и действительно, его актуальная жизнь, она важная, она значимая, а на второй чаше весов очень абстрактный термин «отношения», да, который непонятно, что, зачем туда вливать усилия, плюс есть еще отдельное напряжение. То есть вот то, с чем вы сталкиваетесь, оно не катастрофа, оно нормативно, оно частично компенсируется возрастом и временем. Но вот что еще, наверное, самое важное можно делать. Я бы попробовал рассмотреть вариант регулярных традиционных встреч, в принципе, раз в две

0: Второе, возможно, я бы, наверное, создал такую ситуацию интервенции, когда я бы взял папу, взял бы сына и встретился бы втроем, еще раз вернуться к разводу, еще раз вернуться к этому разговору, спровоцировать немножко на то, чтобы высказал то, что ему есть высказать, то есть прям предметно проговорить про ситуацию, которая произошла, поговорить самим, транслировать еще какие-то вещи. И, ну, главная задача, чтобы его немножко прорвало, потому что накопленное напряжение, накопленная обида, она не дает сейчас, ну, двигаться дальше. Ну, как альтернатива или в сочетании с этим, хорошо было бы пообщаться с психологом и вам, и ему, ну, просто более подробно, чем мы сейчас с вами на радиоволнах. Спасибо вам большое за вопрос. Непростая у вас ситуация. Сил вам, терпения, мудрости. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
1: Трудности перехода.

0: предвкушение старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. Элбин, Санкт-Петербург, ОРН
1: 117-784-728-3866. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал подготовленных в России специалистов для Вьетнама армии друзей. Президент провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Ли Тиньхом на саммите России АСЕАН в Казани. В ходе встречи Путин отметил, что в двусторонних отношениях с Вьетнамом особое место занимает в том числе образование. Вьетнамский коллега через присутствующего в Казани премьера передал Владимиру Путину приглашение посетить страну.
2: В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работает Росатом, Газпром, Тробежнефть. Особое место еще с советских времен отведено образованию, науке. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей в России. Мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться. У нас близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. Конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений, в частности в ООН и БРИКС. Сегодня после успешного проведения саммита с асеановскими коллегами у нас хорошая возможность обсудить ключевые направления практического взаимодействия двух наших стран.
0: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани в эти дни. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входит 11 стран. Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объединений в регионе, куда, как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития. Раненого из-за удара в СУ по Энергодару сотрудника Запорожской АЭС прооперировали. Сейчас его перевели из реанимации в хирургию. Его коллега погиб на месте. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина. Ранее гибель сотрудника атомной станции сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, накануне в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали два работника цеха централизованного ремонта АЭС. Один погиб, за жизнь второго борются врачи. Отмечается, что это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Лихачев подчеркнул, что охота украинских операторов дронов на атомщиков – это бесчеловечный акт. Он констатировал, что ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Движение транспорта на Киевском шоссе в Москве, где произошла крупная автоавария, восстановлено. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Ранее сообщалось, что автомобильный затор из-за ДТП растянулся более чем на 7 километров. Напомню, на 64-м километре трассы при движении в сторону области столкнулись 3 грузовика. Пострадавших нет. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, температура воздуха днем до плюс 21 градуса.

0: Вести спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вратарем футбольной Балтики Максим Бориско интересуется «Спартак», «ЦСКА» и еще несколько команд. Об этом сообщил агент футболиста Марьяна Кащелан. В прошедшем сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча, в 14 из которых сыграл на ноль. Никита Чернов подписал контракт с крыльями Советов. Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Также клуб на 2 года продлил соглашение с защитником Николаем Рассказовым. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чебыкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Тренер Ростислав Вергун покинул петербургский баскетбольный «Зенит» и возглавил саратовский «Автодор». С подробностями Алексей Крылов.
2: Белорус дважды в течение минувшего сезона исполнял обязанности главного тренера в «Зените». Сначала после ухода из екатеринбургского «Уралмаша» в январе 2026 года он присоединился к тренерскому штабу петербуржцев в должности ассистента-наставника и возглавлял команду менее недели вместо уволенного Александра Секулича, после чего уже в новом штабе помогал Дэну Радоничу. Однако в конце мая «Зенит» под руководством черногорца уступил в полуфинале Единой лиги ВТБ казанскому «Униксу» и в серии за третье место с краснодарским «Локомотивом» Кубань. На тренерский мостик вновь с приставкой «ИО» встал Вергун. При этом команда с берегов Невы упустила бронзовые медали, а белорусский рулевой «Зенита» заявил о своем увольнении. Потом назвал свои слова шуткой, но уже менее чем через неделю они обернулись правдой. В четверг пресс-служба петербуржцев сообщила о расставании с Вергуном в связи с истечением срока действия контракта. Видимо, 44-летний специалист уже подозревал о таком решении «Зенита», потому что буквально тут же пришла новость о его назначении в «Автодор». Соглашение с белорусом рассчитано на 1 сезон. Как отметил президент саратовской команды Олег Родионов, Вергун – амбициозный, талантливый и тактически гибкий тренер с опытом руководства командами разного уровня. Умеет находить общий язык как с местными игроками, так и с легионерами, а также имеет опыт успешной работы в условиях ограниченных ресурсов. Перед Вергуном поставлена задача вернуть «Автодору» фирменный стиль.
1: Результат чемпионки России в прыжках 6-м Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось перелететь планку, которая была установлена на отметке 4,87. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
4: Добрый день. Программа «Трудности перехода». Это значит, мы продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк». Программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Дарьей из Ростовской области. Дарья, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я хотела бы задать свой вопрос относительно сына. Мальчик 11 лет, и часто страдает прокрастинацией по любому вопросу, даже что-то, что от него не требует затрат каких-то энергии или эмоциональных затрат. Вот, он может откладывать все бесконечно под любыми предлогами. И он объясняет, это всегда находит причину того, что так произошло.
4: Так.
5: Притом, например, он может даже до банальных бытовых вопросов каких-то, не знаю, пойти, приступить к обеду, вынести мусор, сделать какие-то домашние дела. Вот, он откладывает это бесконечно, потом понимает, что к чему это приведет, ну, что все расстроятся, что там ему говоришь раз, два, он говорит, да, да, сейчас, сейчас. Но он продолжает заниматься чем-то своим или даже ничем не заниматься. Это не то, чтобы вот мы отрываем его от какого-то важного занятия, а он
4: так
5: может...
4: Так, а что он делает-то? Занят.
5: Ну, не знаю, может читать книгу. Uh-huh. Может, не знаю, гулять, играть, что-то. Просто сидит, например, пойдет смотреть в окошко. При том, что он, в принципе, не медлительный ребенок. Он, если ему нужно, если он куда-то собирается, он может мгновенно поесть, мгновенно сделать то, что от него хотят. Вот. Но если его постоянно получается, что наше общение упирается в бесконечное понукание. Вот сделай, сделай, сделай, сделай. Он говорит, да, да, да, да. И такое ощущение, что он даже иногда не воспринимает, насколько затягивается вот этот промежуток, когда он вроде бы согласен и понимает, что это необходимо. Но ничего не предпринимает ровным счетом. И я ему говорю, ну вот как ты ведь даже на своем собственном опыте можешь понять, к чему приводит вот это безобразие. Но он не готов, ну, не знаю, может, он не чувствует в этом
4: проблеме. А к чему приводит-то?
5: Ну, что все расстраиваются, ругаются, что ты без конца его тыкают. Он говорит, что вот мне не хочется, чтобы ты мне говорила, делай то, делай то, делай то. Я говорю, да я бы рада, чтобы не говорить тебе ничего. Если бы ты сам самостоятельно к этому всему приступал, то и не было бы потребности понукать, правильно? Вот, ну, и свое поведение он не меняет. И вроде как бы ситуацией он сам тоже недоволен. То есть он чувствует, что есть какое-то напряжение в этом вопросе.
4: Ну да, я думаю, что есть. Угу. Хорошо. Сколько еще раз лет ему?
5: 11.
4: 11. Маленький еще. Давайте так, несколько вещей сейчас набросаю для вас, и, ну, просто куда в разные стороны можно посмотреть, о чем подумать, о чем поразмышлять. 11 лет – это часто еще не тот возраст, когда что-то долго держится в голове или хоть как-то держится в голове, это возраст, когда сориентированы на то, что надо мне сейчас. Вот. Это раз. То есть не ждите от него, что он вообще все это будет держать как-то и помнить. Просто чтобы не разочаровываться лишний раз. Следующее. Вы перечислили много всего. Возможно, я бы посмотрел на предмет, не многовато ли от него все время надо. Вот. Что это вообще за список, какой он? Я не знаю, это просто вот куда можно глянуть еще. С какой точки зрения посмотреть. Второе, третье вернее уже. Я бы попробовал классифицировать, чего от него требуется, и ситуации, в которых это предъявляется. Потому что вы часть ситуации описали нормативных, типа есть дело, которое надо сделать, а часть вы описали ситуации, когда это нужно сделать вместо того, чем я сейчас увлечен. И тут возникает вопрос приоритизации. Приоритизация при большом количестве задач и при неявно расставленных приоритетах от взрослых задача сложная. Все, что сейчас у меня, важнее, чем потом и не у меня. Наверное, так можно обозначить. Оно важнее на утробном уровне, то есть даже тут размышлять не надо. Вот, оно, просто все остальное не попадает в поле зрения моего. Вот. Поэтому пересмотреть общий список, приоритизировать, классифицировать, постараться посмотреть, если нет необходимости, то отдел его не отдергивать. Если есть необходимость, конечно. Следующее еще в этом возрасте. Мы очень переоцениваем их уровень вообще внимания к тому, что мы говорим. Поэтому если от него что-то надо, то сначала надо, чтобы он остановился делать то, что делает, и переключился на то, чтобы услышать. И это может занимать время. То есть, то, что вы крикнули «иди помой посуду», вообще не означает, что он а. услышал, б. решил, что это обращено к нему, да, то есть вот на этом этапе и на этом уровне. То есть первое, что мы убеждаемся, что он сейчас нас слушает, и что мы точно передали, что нужно сделать, и обозначили важность, и обозначили срочность того, что нужно сделать. Например, да, встань сейчас, иди и сделай вот это. Это важно, и я очень жду, когда ты это сделаешь. Вот. В крайних случаях можно сказать, если этого сейчас не произойдет, я начну ругаться. Вот это четкое, внятное послание, у которого есть шанс быть услышанным. И только дальше начнется борьба с тем, что вы называете, это внутренняя борьба с тем, что вы называете прокрастинацией или ленью. Но чаще всего это не сосредоточенность на вас и ваших требованиях, внутренняя система приоритетов, достаточно бардачная, которую внешняя ваша система приоритетов никак в нее не вклинилась и не победила. Вот. Это те направления, в которых можно посмотреть, в которых можно поразмышлять. Часто вопрос, который вы озвучиваете, ну, сложность на нашей стороне, не на его, не на детской. Вы тут?
5: А как вот научить его расставлять эти приоритеты? Вот я ему уже делала, например, список. Ты планшетик, ставишь галочки, там, не знаю, 7 дел на день, и ты выполнил, поставил галочки и свободен. Ну, даже это не работает. Вот он как бы тянет. Может, там вот, пока его не пнешь, он, ну, занимается своим чем-то и своими делами. Может, вот даже спать, пока ему не скажешь, все, отбой, идешь спать, может сидеть, читать.
4: Может, там, конечно.
5: Знаю, что угодно делать. Такое ощущение, что вот он оттягивает этот момент постоянно. Как будто вот просто из принципа не делать того, что необходимо делать.
4: Вот смотрите, приоритеты сначала вы внутри себя расставляете, внутри себя решаете, что важно, что не важно. Если бы существовало что-то супер принципиальное, что нужно сделать прямо сейчас, вы бы как себя вели? Супер принципиальное.
5: Ну, вроде как бы не хочется его по...
4: Вы бы как себя вели, если бы было что-то супер принципиальное?
5: Ну, я бы сказала, там, сделай это без разговора. И сейчас.
4: И да, и если бы он не пошевелился, вы бы стояли рядом, еще бы сказали, забрали бы книжку, правильно?
5: Да.
4: Вот.
5: Но это не годится для регулярной жизни.
4: Для регулярной жизни не годится, но вы путаете задачи. Он не выполняет мое указание, и я не могу научить его самоорганизации. То есть это вообще разные задачи. Вот. Если он не выполняет указания, то речь про приоритеты. То есть очень много разных указаний, часть из них пожелания, часть требования, часть надежды наши, и во всем этом дети путаются. А если речь про самоорганизацию, то тут очень большое поле, чего можно делать, пробовать и куда двигаться, но я озвучу основные принципы. Первый принцип – это маленькие шаги. Мы требуем и ждем от них вещей, доступных им на данный момент. Не то, что нам кажется, он по возрасту должен уже уметь делать, а конкретному ребенку. Ваш ребенок увлекается процессами, залипает, у него очень интересная жизнь, да, и поэтому он не очень много может освоить из внешних задач. То есть мы двигаемся шагами, доступными для него. А второй главный принцип – это последовательность. Если что-то мы ожидаем или что-то мы хотим, чтобы было сделано, мы должны быть очень-очень последовательны и не менять постоянно коней на переправах. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим после короткого перерыва.
0: Трудности перехода.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Большую долю в пищевом рационе, конечно же, летом могут занимать овощи, фрукты, ну и ягоды, соответственно, тоже, и какие-то белковые. Белок, конечно, исключать все равно нельзя, не рекомендую. Можно ограничить жиры, можно ограничить углеводы, именно, допустим, если у нас сложные углеводы, на кашу мы какую-то вот долю сложных углеводов мы, так скажем, применили, использовали, этого может быть и достаточно. Но белок и вот свежие овощи, фрукты, их, конечно же, исключать ни в коем случае не надо. Белок – это что у нас? Это у нас рыба, это мясо, курица, птица, там индейка или что-то. У кого-то, может быть, и кролик появляется в рационе. Обязательно морепродукты, они будут очень хороши. Но вот повторюсь, если мы сдвигаем, предположим, сделаем перерыв большой вот на самое жаркое время суток, мы убираем обед, спускаем его либо на первую половину дня, либо позже, то это, я думаю, что вам поможет. Конечно же, когда уже жара спадает, вечером можно что-то, опять же, белковые блюда у нас, мы не исключаем, белковые блюда все равно должно быть, но уже мы едим как-то с большим аппетитом вечером, чем, допустим, в жару днем. Причем очень хороши будут для поднятия аппетита, для улучшения вкуса пищи, может быть, для кого-то даже для разжигания аппетита. Мы используем очень много пряностей, травы. Зелени-то сейчас у нас достаточно, вон она в огородах уже вместе с газонной травой растет на перегонки. Поэтому употребляйте, пожалуйста. Единственное, что есть, конечно, свои какие-то ограничения по тем же нашим листовым овощам. Допустим, петрушки слишком много нельзя есть будущим мамам. То есть вот об этом нужно помнить. В больших количествах петрушка, она будет даже в некоторой степени и ядовитая даже для обычного, для взрослого человека. Если, допустим, у людей есть склонность к камнеобразованию в почках, тогда нужно быть аккуратным с щавелевыми супами и всевозможными, значит, видами блюд. То есть щавель мы используем ограниченно, ревень мы используем ограниченно, шпинат точно так же. Это очень полезные травы, зелень, я понимаю. Но вот людям с такими заболеваниями нужно быть очень осторожны с ними. Конкретно по зелени очень много каких-то вот и показаний, и противопоказаний. Поэтому все чисто индивидуально. У нас, наверное, универсальными являются укроп, зеленый лук, наверное, кто это ест. Но укроп – это действительно мята. Такие вот, вот эти травы, они и используются. Ведь кто-то, если не пробовал, как варить мятный суп, попробуйте, пожалуйста. Мяту ведь мы используем не только в чае, не только для заваривания травяных чаев. Очень вкусный суп на основе молочных продуктов с мятой, по типу кавказских супов, дайга и так далее. Поэтому попробуйте, найдите в интернете. Мята охлаждает, и суп этот вам очень понравится. Вообще экспериментировать всегда надо, в любое время года, но вот летом особенно.
0: Еще о питьевом режиме.
1: Очень важно. С повышением температуры окружающей среды на, вот, допустим, на 5 градусов, объем потребляемой нами воды тоже увеличивается примерно на пол-литра. Так, примерно. Если мы при 20 градусах, примерно у нас примерно 1,5 литра жидкости, да, так рекомендуется, 26 градусов уже 1,9 литра, то есть почти 2 в среднем. Больше 32 градусов, 30-32 у нас объем жидкости до 3 литров возрастает, включая, естественно, чистую воду обязательно. 2% потеряем мы влаги, мы испытываем очень острое чувство жажды. Если 6% кто-то потерял жидкости, это уже может довести до обморочного состояния, вообще до потери работоспособности, вот какой-то раздражительность начинается. Это очень опасно, серьезно очень. Выше процент уже даже не буду называть, насколько это опасно, и что это даже и действительно это очень опасно для человека. Поэтому люди, пожалуйста, с собой берите. Я все время у детей на занятиях спрашиваю, даже сейчас мы ездим. Дети, скажите, в ваших портфельчиках, в ваших сумочках есть вода? И так меня радует, когда они кричат хором «да». Очень меня это радует. Либо должна быть в доступе какая-то питьевая вода для детей особенно. То есть носите, пожалуйста, с собой чистую воду. Конечно же, есть споры. вода должна быть газированная, если, предположим, она бутилированная, или не газированная. Но, как наш Лео Антонович говорит, Бакерия, можно пить и газированную воду, и минеральную воду столовых сортов. Если она лечебная, то с ней нужно тоже аккуратно быть, потому что с высокой минерализацией вот минеральная вода, она все-таки это лечебная, и она должна приниматься большей частью все-таки после консультации с врачом по назначению врача. Столовые виды минеральных вод, они, в принципе, показаны многим людям. Поэтому, так как мы в жару очень много теряем с потом жидкости, и, значит, нарушается наш водно-солевой баланс, то есть мы теряем и минералы тоже с потом, поэтому минеральная вода будет, конечно же, хороша. Либо слабо-слабо подсоленая, чуть-чуть даже подкисленная лимонным соком, она тоже хороша. Но все-таки с солью будьте осторожны вообще с употреблением соли и вот даже той же самой подсоленной воды. Соль, как правило, у нас задерживает воду. В этом вот в жару есть какой-то, может быть, ее незначительный такой плюс качества соли нашей. Но все-таки для людей, особенно страдающих каких-то сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и так далее, конечно же, лишняя жидкость, задержанная жидкость в организме – это опасно. Это повышение артериального давления. Это повышенные отеки и, значит, нагрузка на сердце, на почки. Нам это зачем? С этим нужно быть тоже очень осторожными. Поэтому вода, чистая вода с собой постоянно в доступе. Если не можешь залпом пить стакан-два, наверное, не рекомендуется. И вообще врачи даже не рекомендуют так много сразу залпом пить воду. Это тоже не есть самый лучший, так скажем, способ утоления жажды. Но полстакана, две трети стакана, по несколько глотков, кто никак не хочет пить, а понимает, что надо, то это, в принципе, доступно, это возможно. Так что воду не забывайте. Очень хорошо умываться прохладной водой. Очень хорошо, предположим, какой-то, вот я знаю, что очень многие любят чуть ли не из пульверизаторов и увлажнять воздух, предположим, в офисах таким мелким распылением. Все-таки высыхает очень так сильно воздух у нас. Зимой у нас батареи сушат воздух, летом сам по себе воздух тоже сухой, если особенно не дождливая погода. Поэтому не забывайте об этом. Но, естественно, ежедневно водные процедуры. И дома, и сейчас скоро начнется и купальный сезон. То есть не забывайте об этом. Хотелось бы особенно вот еще сказать, что вот про питьевой режим. Конечно же, мы не все пьем просто чистую воду. В нашем ассортименте, в нашем меню очень много всевозможных напитков. Хотела бы все-таки нацелить наших слушателей на то, что жажду утолить вам поможет только вода. Все остальные, особенно газированные, сладкие напитки, они усугубляют жажду, они ее не утоляют. То есть вам только кажется, что ой, как хорошо. Ну, минеральная вода тоже, конечно, утоляет. Вам как кажется, что ой, как хорошо, там лимонад выпили, холодненький, с холодильника. Кто-то еще заработает и ангину, если он из холодильника что-то. Кто-то еще любит и в морозильниках воду держать, для того, чтобы она уж прямо там льдинки плавали. Будьте, пожалуйста, осторожными. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Лето – это не только пара развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
0: Спасибо большое. До новых встреч в эфире. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4.5 часа человека еще можно спасти.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 18 часов.
6: Новости.
5: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике и Сумской области. По данным Минобороны, вражеские военные объекты уничтожены с применением авиабомб ФАП-500 и ФАП-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Также беспилотниками «Герань» российские военные нанесли удар по электроподстанции в населенном пункте Ахтырка Сумской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Рая Александровка в ДНР. Занято около 100 зданий в Константиновке, в Красном Лимане 7 опорных пунктов и 48 зданий, сообщает Министерство обороны. Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение живой силе техники 2 механизированных штурмовой и 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли на всех направлениях специальной военной операции около 1360 военных. Только слов для противодействия Киеву недостаточно. Об этом на полях саммита «Россия-АСЕАН» заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ, после очередных террористических выходов киевского режима не заставит себя долго ждать.
3: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
5: Эксперты Следственного комитета России изъяли фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты и поражающие элементы взрывного устройства украинского беспилотника, который ударил вчера по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
6: В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного украинского воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая оценочная судебная экспертиза. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены 41 человек, среди них 19 несовершеннолетних. Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе дети. Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому жестокому теракту.
5: Беларусь намерен добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу. Международное сообщество не должно отмалчиваться, заявил пресс-секретарь МИД Республики Руслан Воронков. Он отметил, что это не военный объект, не сопутствующий ущерб. Это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно усугубляется тем, что жертвами стали дети. В Белгородской области задержаны сразу 15 человек за дистанционное хищение 50 миллионов рублей. Операцию по задержанию мошенников провели сотрудники полиции и ФСБ. Задержанные входили в структуру, организованную украинскими колл-центрами, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Зарубежные аферисты звонили россиянам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. С использованием методов социальной инженерии они под разным предлогом убеждали потерпевших передавать им свои сбережения. Находившиеся в Белгородской области руководители и участники структурного подразделения криминальной организации принимали у обманутых людей деньги, конвертировали в криптовалюту и выводили за пределы России. Задокументировано 30 эпизодов мошенничества с ущербом в размере более 50 миллионов рублей. Сейчас расследование продолжается. После недельной прохлады в московский регион возвращается потепление. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей уже практически не будет.
7: В Москве после сегодняшних плюс 16, завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться и в воскресенье-понедельник. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
5: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная для купания. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
2: Погода.
5: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью плюс 12-14 градусов, днем до плюс 22. В Москве завтра облачно, местами дожди. Ночью 10-12 градусов тепла, днем до плюс 21. Давление придет в норму, составит 747 миллиметров ртутного столба. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов и без осадков.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Звоните, пишите, если вы испытываете сложности с тем, как ведут себя ваши подростки, что они делают, чего творят, как вам с этим справляться и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами обсудим, побеседуем спокойно. Я попробую подсказать, какую сторону можно посмотреть, на что можно опираться для того, чтобы было легче. Ну и, конечно же, вас поддержу и по-человечески, и профессионально. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Евгений из Москвы. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Никита.
1: Добрый.
2: У нас такая проблема, у нас девочка, ей почти 12 лет. И якобы не ее отец, но вот с мамой мы 3 года как почти вместе, 2 года у нас в браке. И, соответственно, у нас первые полгода взаимоотношения были идеальны, как бы была тишина и покой, то есть ребенок как бы слушался, выполнял все, что делается. Хотя мама мне говорила, что она ведет себя как бы не так все хорошо, как показывает при мне. Но потом, видимо, когда уже все освоилось, принеслась какая-то история, что ребенок пытается агрессировать, неуважение, ну, не только ко мне, но и к маме, какие-то требования специально задевает. Но как только мы оказываемся где-то с кем-то, другими людьми, там родственники, вот сейчас были в Мурманске, ездили с гидом, ребенок просто затихает, это само блаженство, то есть ним над головой. И идеальный ребенок. В школе, ну, более-менее идеально. То есть, не слышно такого от учителей. Но как только мы опять одни, опять начинается какая-то ерунда. И вплоть до того, что мама говорит, как только вот пока тебя не было дома, ты не пришел, не зашел и ничего не сказал, ребенок был более-менее покладистый. Как только я захожу, начинается опять. Вверх дном ходит на голове, пытается агрессировать, пытается задеть лишний раз. Какие-то моменты, которые, ну, обычные, то есть мы там садимся в ужин и каждый вечер, ну, говорим «Ешь, жди». И вот уже, наверное, 1.5 года, как мы уже не сдерживаемся в криках, говорим, ну, мы же тебя просим каждый вечер об одном и том же. Вот вопрос, что нам делать с этим, пройдет ли это само, и почему происходит, что на людях она как бы ведет себя хорошо, в реальности получается вот так.
1: Ну, давайте так, к родителям всегда отношение специфическое, то есть родители – это уникальные люди в жизни ребенка, отличающиеся от всего внешнего мира, который себе только можно представить. Поэтому родителям, конечно, всегда достается лучшее, самые сливки. У вас, возможно, у нее начинается пубертат, и, соответственно, не все хорошо с эмоциональной регуляцией, не все хорошо с вообще с там эмоциями, их количеством и переживаниями всякими разными. Возможно, у нее специфическая реакция вообще на то, как вы живете, не знаю, на вас. Она там, например, почувствовала, что ей некомфортно, да, там в таком сетапе. Это надо здесь, ну, чуть-чуть подетальнее просто разбираться. А может быть, просто вам достается то напряжение, которое она набирает во внешнем мире, и отреагировать она его может только дома безопасно. Еще ж почему дома нам всем достается? Потому что дома не страшно, что меня съедят, ну, если так немножко утрировать. Во внешнем мире это в теории реально. Там на меня люди могут как-то так отреагировать, могут меня не полюбить, не принять, и мне с этим будет некомфортно, а из семьи меня не выгонят. Это не то, чтобы подростки прям так думают, но условно вот в психике такая математика существует и присутствует.
2: Вот. Она активна в школе, она активна в спорте, она активна, если мы едем, условно говоря, там на смотреть на футбол, хоккей, она везде активна. Она активна во дворе, если выходит. Вот нет такого момента, что где-то она там, где-то ее не дает какого-то внимания, нет, она такой нормальный ребенок.
1: Активный, да, активный. Супер. Хорошо. Хорошо, что она, да, там такая чудесная и замечательная. Смотрите, что дома? Значит, помогает. Первое. Спокойствие взрослых. Тотальное. То есть подростки, особенно младшие подростки, в этом возрасте они взрослых. На взрослых им важно опереться. Ну, вот я условно, я могу какой угодно быть в каком угодно в разносе, но взрослых это не разрушает. И тогда становится спокойнее. То есть часть поведения можете воспринимать, я не знаю, как, если хотите, как провокацию. Да, вот, а вот сейчас они сдадутся или не сдадутся, начнут орать или не начнут. Начали, ну, как бы все понятно. Понятно с ними все. На них надежды нет. Вот. Если не начали, тогда, о, ну ладно, значит, еще держится. Это раз история. Спокойствие также поможет, потому что очень важна и нужна последовательность. Скорее всего, все эти вспышки, все эти психи происходят, ну, в определенном наборе ситуаций. То есть есть привычный сценарий, когда все происходит вот следующим образом. Я не знаю, она занимается своими делами, вы зовете ее ужинать, или вы от нее что-то требуете, или там что-то еще. Ну, короче, всегда присутствует какой-то сценарий. И я бы посмотрел, что это за сценарии, что это за ситуации, в которых происходит напряжение, в которых происходят конфликты, и их поклассифицировал. Потому что есть ситуации, где вам все равно от нее надо получить то, что вы задумали. Да? И это ситуация, где вам придется выдержать эту реакцию. Вам, маме, там, не принципиально.
2: Но у нас, смотрите, перед, вот после Нового года получается так, что мне подарили календарь, который вот этот передвижной, и мы что-то в Сочи там тоже как-то вот эти были ситуации, и приехали как раз, и я говорю, давай введем историю, когда мы на тебя не кричим, и начали двигать этот календарь. Она взбесилась на 7-м дне, когда мы говорили, что, смотри, сегодня 7-й день, когда мы на тебя не орем, и вообще ничего такого. То есть мы выдерживали, я и мама выдерживали тишину, ну, как бы спокойствие. Но в итоге она просто перелезла на мою половину стола и порвала этот календарь в клочья. То есть ребенок такой ощущение, как будто ищет агрессию, то есть как бы если она не получает, то что... И мама говорит, типа, ну, не провоцируйся на нее. Я вот как бы максимально стараюсь там не провоцировать, а она все равно пытается, пока она не добьется вот этого момента. И... Но в то же время, когда еще перед спрашивал, как бы, может быть, мы с Женей разведемся, как бы, ой, ну, разойдемся, и мне говорит, нет. Потом была свадьба, как бы, и говорит, то же самое, давай мы разведемся, пока у нас никаких детей нету новых, общих. Она говорит, нет. И как бы, то есть ей давали даже шанс, как бы мама сказала, что я, конечно, выберу тебя, ну, понятно, что, как бы, ты мне дороже. И, как бы, окей, как бы, он уедет от нас и больше не будет с нами жить. Но она, как бы, сказала, нет, нет, нет. И вот весь момент такой происходит. Сурово
1: такое предложение.
2: Специально, как бы, ищет вот этот момент для агрессии. То есть, как бы, ее не устраивают какие-то спокойные истории. То есть, у нас там активная жизнь, как в городе, так и путешествуем. То есть у нас там кошки есть, которых тоже как бы с нами путешествуют. То есть все интересно в нашей жизни, но вот ей постоянно что-то как бы нужно, чтобы мы были то ли в ссоре, то ли еще что-то. Когда она получает. То есть даже когда она провоцирует меня, вот сейчас говорю, и специально делает, потом говорит, что маме там, и мама говорит, я встаю на его сторону. Почему ты мне не веришь? Потому что, говорит, я тебя знаю, и все такое. Но тоже, как бы, эти истории идут уже из дня в день. И вот мы уже, как бы, решили, что надо психологу идти по-хорошему, ну, посоветоваться. Но вот, думаю, может быть, это само пройдет, как-то повзрослеет.
1: Вполне может быть, но просто запаситесь терпением, потому что взросление происходит не быстро. важную, наверное, вещь скажу. То, что ей нужен драйв, и то, что ей нужна эмоция, и то, что ей надо выщелкнуть из вас что-то, совершенно не означает, что вы должны в этом участвовать. Да? Если вы осознанно идете в конфликт, чтобы она получила то, что нужно, и утихла на время, пожалуйста. Но чаще мы, конечно, действуем неосознанно, мы просто включаемся, заводимся и начинаем в эту игру играть. Мы вообще не обязаны. Бывает, подростки действительно с нас выщелкивают. Бывает, они провоцируют. Бывает, это для них единственный доступный способ свое напряжение разрядить. Они просто не умеют по-другому. И в младшем подростковом возрасте это достаточно частая история, просто потому что у них инструментария мало, да, каким образом можно со своими чувствами справляться. Вот. Но мы же не обязаны во всем этом прям участвовать. Ну, послушали, ну, побесилась она, ну, покричала, и чего? С нами-то что от этого произойдет? Вот. Можно, ну, там еще сознательности не очень много в этом возрасте, то есть там даже особо это обсуждать нет смысла. Она с высокой вероятностью не сможет вам ответить на вопрос, зачем ты это делаешь, вот, да, или зачем ты так себя ведешь. Как так? Вы меня просто бесите, да? Ну, и, в общем, это будет честный ответ с ее стороны. Вот. Взывать к разуму далеко не всегда имеет смысл. Я бы предложил, ну, психологу это точно толковая затея, резонно, идите, и будет всем от этого только легче. Я бы, наверное, предложил еще вот какой вариант. Очень просто, прям для себя, я поговорил про классификацию ситуации, сформулировать алгоритмы поведения, просто четкие алгоритмы. Как мы действуем, если что? Если вот она разоряется и кричит, мы садимся и слушаем. И вот мы 20 минут слушаем, как она недовольна жизнью или недовольна нами. Послушали, сказали, окей, она выдохлась, мы пошли дальше заниматься своими делами. Или если она активно сопротивляется, мы между собой принимаем решение, насколько принципиально то, что мы сейчас от нее хотим, насколько мы да, будем сейчас давить и через конфликт это получать. Или это не очень принципиально, и мы тогда можем пойти каким-нибудь другим путем. То есть вот по разным ситуациям выработать алгоритмы, по сути, ваша задача в большем спокойствии дожить до момента, пока вот эта гормональная буря уляжется. Все, никакой другой задачи нету, типа воспитать, чтобы осознала, все такое. Это, ну, так не работает, и там пока еще нечему во многом осознавать и нечему внутри воспитаться. Вот, логика примерно такая. То есть мы, наша, да, задача дожить в безопасности до того момента, как подрастет немножко голова и саморегуляция. Спасибо большое за вопрос. Младшие подростки – это не подарок, совершенно точно. Они не самые управляемые в мире существа, не самые осознающие, что с ними происходит и что они творят, но при этом очень активные в внешнем мире и очень активные в взаимодействии. Поэтому искренне желаю вам сил, спокойствия, терпения, мудрости,

0: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
2: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОМН 117-784-728-38-66.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин сегодня принял участие в пленарном заседании саммита России и ОСИАН в Казани. Также, по словам Ушакова, глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с Владимиром Путиным подтвердил готовность Турции представить площадку для контактов по украинскому регулированию. Помощник главы российского государства напомнил, что ранее в Турции уже состоялось несколько раундов переговоров по украинскому регулированию. На полях саммита в Казани Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда. В ходе общения президент России отметил, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях – политической, экономической и гуманитарной. По его словам, объемы двусторонней торговли постоянно растут.
2: Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% до 1,72 миллиардов долларов. А в январе-марте выросли сразу на 26%. Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса и инвестиционной деятельности. Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать.
0: В ходе встречи Владимир Путин отметил, что с начала этого года Таиланд посетили примерно 850 тысяч российских туристов. Максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может составить после изменения параметров 10 или 12%. Об этом рассказал РИА Новости министр строительства Ирак Файзулин. По его словам, окончательное решение о дифференциации ставок планируется принять в пятницу. Файзулин отметил, что Минстрой хочет, чтобы ставка была ниже. Для семей с двумя детьми ставка будет меньше. Для семей с большим числом детей ставка будет еще ниже. Столичный департамент транспорта сообщил о постепенном восстановлении движения на юго-востоке Москвы после введения временных ограничений. Движение открыто на улице Верхняя Поля в оба направления, на улице Чагинская, на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхняя Поля. По-прежнему перекрыто движение на улице Капотни от остановки Первый квартал Капотни до МКАД во втором Капотнинском проезде. А помимо этого нет движения по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. В Москве будет облачно, местами дождь. Ночью плюс 10-12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Давление придет в норму, составит 747 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере $2.5 миллиона за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, об этом сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого и является Барко, анализирует, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с «Шинником», 3 июля с «Тульским Арсеналом», 4 с «Ботафого», 11 с «Оренбургом», 14 с «Локомотивом» и 18 июля с «Московским Динамо». Тем временем Андрей Лунев продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на 1 год с опцией пролонгации, пишет «Спортэкспресс». Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Сегодня стартует второй тур группового этапа на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира по футболу, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Первыми в 19:00 по московскому времени начнут свой поединок второго тура команда-неудачница тура первого в группе А. Чехи и южноафриканцы проиграли свои первые матчи, соответственно, Южной Кореи и Мексики. И теперь заинтересованы в том, чтобы не уступить во втором туре, поскольку второе поражение сведет к минимуму надежды на выход в следующий этап. Южноафриканцы не могут надеяться на удаленных в первой игре Яюси Толе и Тем Бузване. Игра пройдет в Атланте, а команды, выигравшие в первом туре, корейцы и мексиканцы, сыграют последним запуском сегодняшнего дня в 4:00 по Москве в Сапопане, поблизости от Гвадалахары. Именно там корейцы в первом туре побеждали чехов. Между этими играми пройдут обе встречи группы «Б», в которой у всех 4 команд пока по 1 очку и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. Напомним, оба поединка в первом туре закончились ничьими 1-1. Швейцария и Босния 22:00 сыграют в Инглвуде, штат Калифорния, а в 1:00 сразятся Канада и Катар. Этот матч состоится в канадском Ванкувере. Победители этих матчей получают отличные шансы на выход из группы, хотя, скорее всего, полной гарантии эти победы не станут.
1: Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она установила на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на дне прыжков, поэтому результат Кнорос не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал слова генерального директора «Единой лиги ВТБ» Илоны Корстина о возможном возвращении команды в число участников чемпионата. «Если Единая лига ВТБ выйдет на нас с предложением об участии в их турнире, то этот вопрос, конечно, будет рассмотрен. Но, как мы прочитали в СМИ, генеральный директор «Единой лиги ВТБ» считает, что вопрос участия одного из флагманов российского баскетбола для их соревнований не актуален», отметил Астахов. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Потрясающий, масштабный.
6: Очень круто.
7: Третья часть самая яркая, самая классная.
8: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
9: Опять ремонт делать.
10: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
11: Вот так вот.
12: Просто высший пилотаж.
13: Самый лучший из 3 часов.
14: Советуем посмотреть. Обязательно посмотреть.
15: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Пехота с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода». Мы с вами говорим про подростков, про нелегкую долю их и нашу. И вместе как-то учимся со всем этим жить, справляться. И, ну, наверное, главное, что я хотел бы, в чем я хотел бы помочь, это прожить этот возраст как минимум с меньшими потерями, как максимум с большим удовольствием и радостью, потому что вообще-то подростки классные. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Кирилл из Москвы. Кирилл, здравствуйте. Кирилл.
2: Алло. Да, да, добрый вечер. Угу. Да, меня зовут Кирилл. Значит, я обращаюсь с вопросом. У меня в семье мальчик, 9 лет. Основная проблема, которая возникает, и я ее вижу, и, соответственно, супруга тоже подтверждает о том, что это присутствует. Значит, есть сильная гиперопека со стороны мамы. То есть, соответственно, любое принятие решения, которое происходит со стороны ребенка, оно должно сопровождаться взглядом, либо мимикой, либо какими-то жестами со стороны матери. То есть даже акцент не только на мать, но и со стороны, соответственно, отца. Но очень сильная гиперопека, то есть невозможность принимать решения и, соответственно, действовать с учетом своего там решения, либо возможности, как думает ребенок. И вот здесь, соответственно, здесь проблема возникает. Я не хочу, чтобы это перешло во взрослую жизнь. И, как это называют, там, сыночка-корзиночка, да, есть выражение. Вот я не хотел бы, чтобы это происходило. И, соответственно, из этого, из ребенка вырос настоящий мужчина, принимающий решения.
1: Так, а можете конкретный пример какой-то привести про решение? Потому что очень общее слово, и для 9 лет спектр широк.
2: Начиная вопрос, связанный там с просмотром какого-нибудь фильма. То есть он выбирает какой-нибудь фильм, либо мультик, который ему нравится, и перед этим спрашивает, мы посмотрим его. То есть он выбрал его, он готов посмотреть, но перед этим нужно одобрение матери.
1: А он может без ее решения посмотреть и разрешения?
2: Он не может этого сделать, да. Ему нужно, чтобы это было одобрено.
1: Да. Так, или подождите, мы путаем здесь, или вы меня путаете, или я сам путаюсь. Он по процессу, да, он технически может сам выбрать мультик, сам себе его включить?
2: Безусловно.
1: То есть ему, он не должен ни у кого запрашивать разрешение? Нет такого правила?
2: Ни в коем случае нет. Он может самостоятельно сделать.
1: Все, хорошо.
2: Но дойти до результата нужно одобрение.
1: Хорошо. А если одобрение не поступает никакого, сам решай, то что дальше происходит?
2: Сам решает, то, соответственно, здесь возникает ступор, как дальше делать. То есть, в любом случае, это должно довести чем-то до конца.
1: И вот чего, он не смотрит мультик?
2: Он смотрит мультик только лишь после того, как он добьет своего результата.
1: Какого?
2: Добьет результата, когда все-таки мама, либо я, соответственно, скажем такой, да, хорошо, иди смотри, все, я подойду чуть позже.
1: Хорошо, ладно, я понял.
2: Он идет, включает, да.
1: Смотрите, ну, 9 лет, это не то чтобы возраст, в котором большое количество самостоятельных решений может быть. Это раз. Второе, при опыте гиперопеки, контроля и там активного включенности родителей в жизнь, дети чуть более тревожные, наверное, все ситуации квалифицируют как требующие включения родителей. Дети менее тревожные или совсем не тревожные забивают и делают все, как хотят, и за что получают по башке. То есть там проблема другая. Они краев не видят с другой стороны. Значит, что здесь можно сделать? Для две вещи сейчас скажу. Первое. Очень четко обозначать, где он решает сам, где решаете вы. То есть прям очень конкретно это говорить и этого придерживаться. Вот, потому что, ну, если касается фильма, то это могла бы выглядеть инструкция следующим образом. Если ты хочешь посмотреть кино или мультик, ты можешь это делать вот с 6 до 8 вечера, На этом приборе, ну там планшет, не знаю, там проектор, ты можешь выбрать любой мультик с возрастным рейтингом там, до 12 лет и его самостоятельно включить. Дополнительного разрешения от нас запрашивать не надо. Разрешение тебе выдано длительностью в один год. Вот, все это дело. Через год пересматриваем. Вот, то есть должно быть проговорено и озвучено, что конкретно он может сам. Что он может, для тревожных это важно, что он может сам включить, что он может сам выбрать, из какого объема он может сам выбрать, какое время ему смотреть. Ну, уровень детализации смотрите по нему, да, насколько вот, что именно для него важно. Но обычно нужен какой-то уровень детализации. Вот, это раз история. Второе. Передавайте ему те решения, на которые он способен в данный момент. Мы здесь не опираемся на возрастные нормы, а мы опираемся на конкретного ребенка. Если ребенок тревожный, ему нужно много одобрения, то он не на очень большой масштаб решения способен сейчас. Но этот масштаб можно растить. Соответственно, мы исследуем, что он уже решает самостоятельно. Ну, наверное, сколько пасты намазать на щетку он решает сам, условно говоря. Да, или какие трусы надеть из тех, что лежат в ящике. То есть я бы собрал, вообще посмотрел, какие решения он уже принимает сам. И вот это его текущий масштаб, то, что он может. Смотрим на шаг больше, ну как бы чуть-чуть побольше, чуть-чуть помасштабнее. И подталкиваем его туда, значит, в эти решения. Но здесь главное не сделать слишком большой шаг. Реши, как мы проведем выходные, это вешалка. Да, это нереально. Вот, поэтому и не надо ставить в нереалистичные условия, это как раз только усиливает тревогу, то есть здесь лучше не перебарщивать с масштабом ожиданий от него, вот уже есть как есть. И следующее, включаться в решение и в руководство только если он запросил сам, никаких превентивных я подскочу и сейчас ему подскажу или что-то такое сделаю. То есть вы прям доводите ситуацию до ступора, ждете, пока он даст запрос. И вы на самом деле тогда разберетесь, а сколько таких ситуаций, а действительно ли есть проблема. Потому что с очень включенными родителями бывает такого, что у детей в принципе пространства немного. Родители все успевают сделать до того, как дети даже столкнулись с проблемой там, да, и чем-то озадачились. Вот, здесь учитесь ждать, учитесь выдерживать до момента, пока он не столкнется с проблемой, не запросит помощи. Дальше вы оцениваете масштаб, реально ли ему самому потянуть, и делаете эту ситуацию или более легкой для него, решаете за него, если это не его масштаб, или обучающий, предлагаете ему решить самому и предлагаете помощь в принятии решения. Ну и, как я сказал в начале, очень четко очерчиваете границы, где он может решать, где нет. Спасибо, очень интересный вопрос. 495-728-7171, продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. С начала года более 10 тысяч жителей Вологодской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, зафиксировано свыше 10 700 обращений. Половина случаев произошла на дачных участках, около 12% в лесах и на природе, еще часть в городских парках и зонах отдыха. В регионе продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Медики напоминают о необходимости соблюдать меры защиты при отдыхе на природе. Вологжан предупреждают о новой мошеннической схеме. Владельцам земельных участков начали поступать сообщения о якобы выявленных нарушениях и необходимости оплатить штраф со скидкой по ссылке. В региональном управлении Росреестра напоминают, официальные штрафы не рассылаются через мессенджеры и СМС со ссылками. Кроме того, перед вынесением постановления собственника обязательно уведомляют о проверке. Переход по сомнительным ссылкам может привести к взлому аккаунта на портале госуслуг и потере личных данных. В Вологде 46-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась почти 2 миллионов рублей. По данным полиции, ей сначала написал лжесотрудник управляющей компании и попросил назвать код из СМС для записи на проверку счетчиков. Затем с ней связались якобы представители портала госуслуги и силовых структур, которые сообщили о взломе личного кабинета и убедили перевести деньги на якобы безопасный счет. Возбуждено уголовное дело. В Череповце жильцы многоквартирного дома потеряли около 900 тысяч рублей при проведении капитального ремонта фасада. Средства были перечислены со спецсчета подрядчику, который начал работы в 2022 году, но не завершил их. На приеме у главы города Андрея Накрашаева жителям дома номер 54 по Октябрьскому проспекту сообщили, что выявлены нарушения, в том числе несоответствие материалов требованиям безопасности. Горожанам предложат помощь в подготовке иска в суд и рассмотрят вопрос перехода дома на общий счет фонда капитального ремонта. В Череповце ускорят ремонт Октябрьского моста. Глава города Андрей Накрашаев проверил ход работ вместе с подрядчиком и профильными специалистами и поставил задачу нарастить темпы строительства. Сейчас на объекте ведутся монтажные работы, выполняется гидроизоляция тротуаров и подготовка к установке ограждений. Капитальный ремонт моста продолжается с 2024 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Бабаевском округе готовятся отметить 400-летие села Борисово-Судское. Праздничные мероприятия пройдут 27 июня. Гостей ждут концертная программа и выставки, мастер-классы, гастрономический фестиваль. Одним из главных событий станет День открытых дверей в усадьбе Хвалевская, родовом имении дворян Качаловых. Посетители смогут познакомиться с историей усадьбы и принять участие в экскурсиях. Все собранные деньги направят на восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного неподалеку от села. Музыкальный спектакль «Элли в стране Гудвина» покажут в Череповце уже завтра. Постановкой Череповецкого театра для детей и молодежи завершится творческий сезон проекта «Верещагинская карта». Бесплатно посетить спектакль смогут школьники от 7 до 13 лет, обладатели карты. С начала года участниками проекта стали более 10 тысяч детей со всей Вологодской области. В Вологде продолжается реставрация исторического здания детской музыкальной школы номер 4 на улице Октябрьской. Работы планируют завершить летом 2027 года. Специалисты уже демонтировали кровлю и внутренние конструкции, укрепляют стропильную систему и прокладывают инженерные сети. В ходе работ удалось определить исторический цвет фасада. После реставрации здание сохранит зеленый оттенок. На время ремонта учебный процесс организуют на нескольких городских площадках. В будущем обновленный памятник архитектуры станет не только школой, но и экскурсионным объектом. В Череповце временно ограничат движение транспорта на улице Гагарина с 9 утра 24 июня до 5 вечера 25 июня. Будет закрыта нечетная сторона улицы на участке от Ленина до Металлургов в районе дома 37. Сквозного проезда в сторону Металлургов не будет. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей. При этом движение общественного транспорта сохранится. Выезд из дворов будет организован в сторону улицы Ленина. И в завершении выпуска. В День памяти и скорби 22 июня в Вологде пройдет акция «Судьба солдата», посвященная поиску сведений о фронтовиках Великой Отечественной войны. В Вологодской областной библиотеке жители региона смогут подать заявку на установление судьбы погибших и пропавших без вести родственников. Поисковые отряды, сотрудники библиотеки помогут найти информацию в электронных базах данных и архивных источниках. Акция пройдет на безвозмездной основе и начнется в 11:30. Также в 12:15 по всей области объявят общероссийскую минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ночью небольшой дождь, плюс 12, завтра днем 20 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Участники саммита «Россия-АСЕАН» высказались за качественное и количественное увеличение торговли между странами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По словам президента, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участниц саммита такие возможности есть.
3: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: По итогам саммита принят пакет документов, Казанская декларация, комплексный план действий России-АСЕАН, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и заявление о сотрудничестве в области энергетики, сообщили в Кремле. Только слов для противодействия Киеву уже недостаточно. Об этом на полях саммита России-АСЕАН заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ, после очередных террористических выходов Киева не заставят себя долго ждать.
4: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Лавров также сообщил, что президент Владимир Путин обсудил в деталях с участниками саммита АСЕАН развитие ситуации на Украине. Был подробный разговор, сказал министр. Белоруссия намерена добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Международное сообщество не должно отмалчиваться, заявил пресс-секретарь МИДа республики Руслан Воронков. Он отметил, что это не военный объект, не сопутствующий ущерб, это осознанное нападение на мирных граждан, и цинизм этого преступления многократно усугубляется тем, что жертвами стали дети. Напомню, 17 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, госпитализированы 8 пострадавших, в том числе 6 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Аспреды стран СНГ 19 июня в Минске обсудят атаку украинского беспилотника на автобус с детьми. США ожидают, что в итоговой сделке с Ираном Тегеран обязуется не создавать ракеты, которые будут представлять масштабную угрозу миру. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране, но Вашингтон точно ожидает, что в рамках итоговой сделки они не будут располагать возможностями для производства таких ракет, которые могут представлять масштабную угрозу всему миру, сказал Джей Ди Венс. По его словам, в Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать все дипломатические усилия, чтобы этого избегать. Венс подчеркнул, что Израиль должен уважать мирный процесс, запущенный Соединенными Штатами и Ираном. Напомню, что в ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Он также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снять антииранских санкций. В Карелии суд впервые признал виновным водителя по уголовному делу об опасном вождении. Ему назначили штраф в 160 тысяч рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов республики. Еще в марте мужчина устроил дрифт на дороге в центре Петрозаводска, создавая опасность для окружающих. Ситуация широко освещалась СМИ. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Сам 36-летний обвиняемый вину признал и раскаялся. Для уплаты крупного штрафа нарушителю дали рассрочку на 8 месяцев. Но в случае злостного уклонения ему может грозить другое наказание, вплоть до лишения свободы. Ранее депутаты ЗАГС Собрания Карелии предложили приравнять дрифт к опасному вождению. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге переменная облачность, осадки не ожидаются, ночью 12-14, днем плюс 22 градуса. В Москве в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 10-12 градусов, днем до плюс 21. Давление придет в норму, составит 747 миллиметров ртутного столба.

0: сразу.
1: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер, дорогие слушатели радиостанции «Маяк», программы «Все сразу». И сразу же с начала программы я, Михайловна, хочу поздравить всех с Днем ласточек. День ласточек ежегодно отмечают 18 июня. Это милейшие птицы, которые с детства нас сопровождают. Это и сказки по всем странам мира. И то, что если ласточки низко летают, то значит это будет дождь. Вообще это богатое видами семейство воробьинообразных. Но я хотела бы обратить внимание на ласточкин хвостик. И как это отразилось в архитектуре международной, хотел бы уточнить у Елизаветы Лихачевой, искусствоведа, которая сегодня любезно согласилась с нами пообщаться. Елизавета, приветствую тебя, вас, как вообще?
2: Привет, привет.
1: Уважение безмерное. Ты знаешь, когда-то мне пришлось, нет, не пришлось, посчастливилось побывать в Милане, и там какой-то древний Кремль, и там точно такие же вот украшения древнего Кремля, как и в нашем Кремле, который в Москве, в центре города. Скажи, кто первее?
2: Первее Милан. Не такой уж он, кстати, древний. Он поздний, это позднее Средневековье. Сфорцеск снова в 13 веке. Стены, которые мы с вами видим, это 14 век.
1: Понял.
2: И ласточкины хвосты на этих стенах, это, в общем-то, ну, это называется зубцы. Если мы говорим про там классическую терминологию, это крепостные зубцы, у них есть итальянский термин, тоже довольно смешной, я его сейчас вспомню, обязательно скажу. Значит, и ласточкины хвосты, в свою очередь, вот такого рода, вот такого типа зубцы на крепостных стенах были признаком того, что город поддерживает партию гибелинов. Это один из самых интересных политических, социальных, экономических и военных процессов позднего, там, эпохи Средневековья, который, в свою очередь, является частью еще одного важного процесса, который в литературе носит название «Борьба империи и папства». Значит, под империей имеется в виду Священная Римская империя. И были гвельфы, были гибелины. И гвельфы поддерживали папство, а гибелины поддерживали императора. Суть была в том, кто должен иметь на территории конкретных княжеств или конкретных там территорий, каких-то мест, полноту власти. Император, всю полноту власти императора или папа римский. Дело в том, что папа римский в Средневековье – это не просто религиозный лидер, это крупный феодал, который претендует на политическую власть по территории всей христианской земли, то есть на территории всей Европы.
1: Ага.
2: Противостояли ему в этих противостояниях императора Священной Римской империи, которая создается в X веке, императорами из династии Аттонов.
1: А ласточки-то при чем? Просто они подсмотрели? Ласточки. Или это просто как символ и легкость, и какая-то... Или здесь никакой символики нет, особенно если на наш Кремль смотреть?
2: Ласточкины хвосты – это русский термин.
1: Просто похоже.
2: Я, по крайней мере, не нашла никаких соединений с того. Во всех остальных источниках, которые я навел читать на других языках, их называют гибелиновские зубцы. Или зубцы гибелинов.
1: То есть, в принципе, никакой такой особой исторической связи нет, но ребята, которые помогали строить Кремль, видимо, они просто таким, да, вот именно эстетической этой формой тоже вдохновлялись.
2: Просто ребята, которые нам помогали строить Кремль, они были с севера Италии. А север Италии, как правило, поддерживал гибелин. Ну, если посмотреть на карту Италии современную, то можно понять, что северо-восток Италии – это Ломбардия. Во всех этих играх не участвовал, но придерживал страны Италии, императора. Ломбардия, Венето, ну и дальше вниз. Феррара, Римини и так далее.
1: Ну, слушай,
2: значит, это были государства...
1: Да-да-да, просто понимаешь, такая историческая справка, а мы-то думали, что это про ласточку, а это, оказывается, про разные какие-то направления в...
2: Нет, на самом деле приехали итальянские архитекторы, они построили крепость, и они были ломбардцами, ломбардия... Эта форма для них была понятна, объяснима, и, честно говоря, гораздо красивее, чем просто зубцы на башнях, такие классические прямоугольники.
1: Спасибо, Лизочка, огромное за комментарии. Просто у нас заканчивается время. Ласточки, еще раз вспомню, это милейшие создания, небольшие перелетные птицы, приспособленные к стремительному полету. Ну что ж, всем в нашей жизни стремительных полетов. Всем всего. И к вам вернусь.
0: сразу.
1: Сегодня ехала на работу и слушала радио. И в какой-то новостном блоке, говорю, россияне утеряли интерес к меду. То есть по продаже упали меда в, я не знаю, в российской столице или на территории. И вдруг там были комментаторы, которые там по-разному говорили, что, может быть, там борьба с контрафактной продукцией, может быть, цены возросли на это чудо-вещество. И я решила уточнить у нашего большого друга, у педиатра, у доктора Владимира Николаевича Ягодкина, а вообще мед полезен как таковой? Вот как, насколько его наши родители, бабушки и дедушки нам рекомендовали? И вообще, как сахарозаменитель? Может быть, действительно это большая тема? Владимир Николаевич, приветствую вас.
3: Приветствую, Маргарита Михайловна. А очень, очень полезный продукт и с точки зрения медицины, и с точки зрения биодобавки. В медицине считается БАДом, если прям совсем говорим про доказательную медицину. А как заменитель сахара, да, там большое количество глюкозы и фруктозы, но и его можно также совмещать и диабетикам, у кого, конечно, компенсированная стадия диабета.
1: Ага.
3: Если прям очень по-простому говорить, то да, это хорошая штука.
1: А как мы заменяем сахар? То есть мы вообще вот этот белый сахар никуда не сыпем? Или если мы что-то делаем, выпекаем, да, мы тоже кладем просто мед?
3: Знаешь, тут зависит от кулинарных каких-то предпочтений, потому что мед — это не напрямую сахар, да, то, что сахар, который мы все знаем, белый сахар, это все-таки отдельный продукт, субпродукт, который применяется в кулинарии. Вот, а мед — это все-таки еда. Вот, поэтому его можно где-то употреблять с чаем и так далее. Но есть все-таки поправочка в том плане, что мед имеет ряд ограничений для аллергиков. Его, например, не рекомендуют давать детям до года.
1: Ага.
3: И в некоторых гайдах даже старше, потому что в меде может содержаться ботулотоксин, который дети, давайте простыми словами говорить, переварить не могут. Может вызывать некоторые проблемы. Вот, поэтому это очень с осторожностью большой принимать. А кормящим мамам не рекомендовано. Вот, потому что мед все-таки тоже сильный аллерген. Есть ряд ограничений. Там и сахароза, и фруктоза. Поэтому здесь нужно принимать с осторожностью. Но, например, ВОЗ, американская ассоциация педиатров, рекомендует его давать при кашле. Потому что он обладает обволакивающим средством. И также рефлекторно снижает возникновение кашля. То есть он убирает риск возникновения кашля и действует на кашлевой центр. То есть как рефлекс.
1: Ага, вот. И еще, скажи, а может быть и в диетологии или в такой какой-то нашей кулинарии, поскольку, правда, иногда пережиток этого прошлого, мед, вот это все время, бабушки с этими таскались банками какими-то, а вот сейчас, когда ты, правда, попытаешься по науке есть, да, что-то поел, потом выпил чашечку кофе, и вместо какого-то сладкого ты всегда завершаешь еду чем-то сладким, да, чтобы мозг понял, что все конец. Ты правда съедаешь ложку вкусного, качественного меда, и, возможно, он действительно дорого сейчас стоит. И это будет и правильно, и полезно, и питательно, и как бы информативно.
3: Если с точки зрения десерта, да, соглашусь полностью, потому что рекомендация 1-2 столовые ложки, то есть это 15-30 грамм в день.
1: Норма...
3: Норма в день.
1: Норма сахара в день.
3: Да, считается так, да.
1: То есть нашим...
3: Поэтому спокойно можно употреблять так, пищу.
1: Да, употреблять пищу. Ну что ж, спасибо огромное дамам, которые пытаются соблюдать какую-то диету. Уверена, твои советы будут вовремя даны и уже даны. Да, так что просто смотрим и эстетически подходим, если он стоит дорого, но его ешь понемножку, поэтому как-то, в общем-то, цена и качество оправдывается. Спасибо большое нашему гостю, прекрасному педиатру. Владимир Николаевич Ягодкин был у нас в эфире.
0: Все сразу.
1: Продолжая программу «Все сразу», я вдруг вспомнила об одном интересном новостном поводе. В России популярны японские трехстишья. Даже некоторые телеграм-каналы легальные все-таки как-то себя в этом иногда проявляют и пишут хоку, так называемые трехстишья или как-то три предложения на одну и ту же тему. Я решила уточнить у нашей гости Анна Пак, востоковед, автор ряда книг об искусстве и культуре Японии, спросить об этом удивительном стихосложении. Что такое хоку и как можно научиться его писать и понимать и читать? Во как!
4: Хоку или хайку – это очень короткое стихотворение. Для читателя оно кажется доступным, потому что не требует большого времени, довольно легко запоминается, подходит, кстати, для быстрой публикации. И хотя хорошее хайку или хокку создать довольно сложно, внешняя простота сделала жанр очень массовым. Форма и структура там такая. Количество строк строго 3 строки. И в оригинале, в японском языке, это 17 слогов. Чередование 5, 7, 5 слогов. Но на русском языке у нас совершенно другой язык, да, у нас более длинные слова, поэтому на русском языке допускаются отклонения от этой схемы, но первая и третья строчки обязательно должны быть короче, чем вторая. И очень важная еще вещь – это отсутствие рифмы. То есть идет такой, как моментальный снимок, да, фиксация момента здесь и сейчас, с эмоциональным фокусом, с отказом от детальчики какой-то, то есть полное отсутствие поучений, назидательности, каких-то прямых авторских оценок, а передача удивления, тихого восторга и так далее.
1: Скажи, пожалуйста, Анна, вот смотри, я счастливая обладательница нескольких книжек, и там, среди прочего, есть Мацуо Басё. Он считается классиком и самым великим мастером хокку или хайку, да, как ты сказала. Смотри, старый пруд, прыгнула в воду лягушка, всплеск в тишине. Вот перевод. Скажи, насколько это точно и как интонационно ты бы это передала, чтобы это ощутить мгновение и понимание бессмертия этих фраз?
4: Мне кажется, что, в принципе, то, как вы прочитали, он достаточно близко к тому, как можно было бы произносить. На японском языке звучит так. «Фуруи кэя савадзуто бикому мидзуното». То есть, ну, примерно так, как мы бы по-русски сказали. Есть еще другие примеры очень красивые. Например, Кобаяси Ито написал культовый трехстишие в России.
1: Про улитку.
4: «Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот». Вот тоже такое стихотворение, которое для нас очень важно в нашей культуре, потому что оно прижилось, и его все практически знают.
1: Скажи, а это всем понятно? Или каждый по-своему понимает? «Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи». И ты представляешь, как это, ну, любую гору взять, огромную, да, и какая улитка, и какая скорость, вверх до самых высот. То есть это «тише едешь, дальше будешь» — это как пожелание можно трактовать?
4: Мне кажется, можно трактовать по-разному, и в этом прелесть хокку, потому что мы видим здесь самые разные образы, да, каждый видит что-то свое. Кто-то увидит какое-то достигаторство вверх до самых высот, кто-то увидит, наоборот, лиричное образ.
1: Ну что ж, давай лирики еще добавим. Йоса Бусон, великие строки. И как раз сейчас очень красивые астрономические явления. Такой полумесяц, красивейший, близко к Земле, рядом с Юпитером. Если кто-то романтически настроенный астроном, это все смотрит. Белая слива в цвету, аромат проникает в ночь. Тихо луна плывет. Программа «Все сразу».
4: Красиво.
1: Да, да, Анечка, у тебя пара комментариев будет или... Пусть все думают.
4: Да, мне кажется, что здесь важно, что здесь использованы сезонные слова, которые называются киго. Это очень тонкий намек на время года. Например, зимой тающий снег или цветение вишни, цикады летом, улетающие птицы осенью, ини и так далее. И здесь это очень важно, да. Используются сезонные слова, поэтому мы сразу чувствуем время года.
1: Ну что, пожелаем тогда нашим слушателям стать не только читателями, но и писателями хокку. Спасибо Анне Пак, востоковеду, которая была у нас в эфире.

0: именно собственные. Советский и российский оперный и эстрадный певец, композитор Муслим Магомаев. Полный тезка своего деда, композитора Муслима Магометовича Магомаева, чье имя носит Азербайджанская филармония. Отец будущего певца погиб в самом конце Великой Отечественной войны. Мать после этого уехала, чтобы продолжить карьеру актрисы, и создала новую семью. Муслим рос в доме своего дяди, к которому на всю жизнь сохранил крепкую привязанность. Уже в 5 лет мальчик написал первую мелодию. Пение на сцене было самой заветной мечтой, которой мешали его слабые от рождения легкие. Чтобы развить их, он каждый день ходил на берег моря, где пел втайне от всех. Профессиональное обучение начал с класса фортепиано и композиции и продолжил уже на хоровом отделении Бакинского музыкального училища. С самого начала выступлений ему сопутствовал успех как на академической сцене, так и на эстраде. В 21 год он уже дал сольный концерт в Москве в зале имени Чайковского. Получил приглашение в труппу Большого театра, от которого отказался, чтобы не связывать себя исключительно с оперным репертуаром. В середине 60-х стажировался в Ласкало. В конце того же десятилетия успешно выступал в Парижской Олимпии. От серьезной карьеры за рубежом ему по настоянию руководства СССР пришлось отказаться. Однако гастрольные поездки в разные страны мира продолжались. Рекорды по тиражам пластинок с его записями были подтверждены вручением певцу «Золотого диска» на музыкальной ярмарке в Каннах. Уже в 31 год Муслим Магомаев стал народным артистом Советского Союза. У публики он сверхпопулярен. Магомаеву удалось сберечь свое право на легкость и раскрепощенность. Оперные арии, эстрадные шлягеры, музыка для театра и кино, песни для детских мультфильмов, серия передач на радио о его западных кумирах, литература, живопись. Кажется, Муслим Магомаев успел проявить себя во всех возможных творческих воплощениях. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: новости.
1: Студия с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал Камбоджу давним другом и партнером России. На саммите «Россия-АСЕАН» в Казани президент встретился с камбоджийским премьер-министром. Путин пригласил делегацию этой страны посетить Восточный экономический форум 2026 и Российскую энергетическую неделю в Москве. Премьер-министр Камбоджи выразил надежду на то, что удастся вывести отношения с Россией на новые высоты. Эксперты Следственного комитета России изъяли фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты и поражающие элементы взрывного устройства украинского беспилотника, ударившего вчера по автобусу с детьми Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, в рамках расследования осмотрено место происшествия и сам автобус, ставший объектом атаки украинских боевиков. Следователи опросили 19 детей и 22 взрослых, которые признаны потерпевшими. В результате удара украинского дрона по автобусу Гомель-Геленджик погибла женщина, сопровождавшая детей, 8 человек ранены, среди пострадавших 6 несовершеннолетних. Светлана Петренко заверила, что, реализуя принцип неотвратимости наказания, Следственный комитет установит всех причастных к этому чудовищному теракту. И, как только что сообщил Совбез Беларуси, президент республики Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование и до конца разобраться в деле об атаке БПЛА на автобус в Брянской области. Минобороны Великобритании заявляют, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО. Всего объем помощи Киеву составит 752 миллиона фунтов стерлингов, почти миллиард долларов. Этот пакет станет частью кредита для Киева в размере 2 миллиардов 260 миллионов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов. Одновременно Бельгия вновь пообещала Киеву направить до конца года первые 7 самолетов F-16, снятых с вооружения бельгийских ВВС. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Однако, по его словам, это будет зависеть от сроков получения Бельгии новых F-35 от США. Возраст бельгийских самолетов F-16 в среднем составляет около 40 лет. У ВВС Королевства на балансе числится около 200 машин, однако в рабочем состоянии, по оценкам местных СМИ, остается не более 40 самолетов. Суд в Москве приговорил поджигателя автомобилей к 17 годам лишения свободы. Приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Осужденный 21-летний житель Мурома Владимирской области Роман Тарасов, внесенный в Россию в перечень террористов. Он признан виновным в поджоге 2 автомобилей и 1 покушения на поджог транспорта по заданию украинских кураторов. Обвинение просило назначить Тарасову 18 лет лишения свободы. А как стало известно в суде, мужчина рос в неблагополучной семье, его мать находится в следственном изоляторе по делу о наркотиках. До задержания Тарасов жил в туристической палатке в Покровском Стрешне. За поджог ему обещали заплатить 70 тысяч рублей, но денег он не получил. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться завтра на все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом предупреждает МЧС России. Поэтому существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков до плюс 22. В Москве ожидается плюс 21 градус и кратковременные дожди.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально утвердила результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она установила на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков на минувшем турнире, поэтому результат Кнорос не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. Московский футбольный «Локомотив» в своих соцсетях объявил состав на летние учебные тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Тем временем пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе с команды 28-летнего нападающего Владислава Сарвелли, который выступал за «Локо» с лета 23 года. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Он подписал с «Самарцами» контракт сроком на 3 года. Новосибирск примет финальный этап Кубка России по волейболу впервые за 17 лет. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Финал 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд в 2027 году состоится в Новосибирске, сообщается на сайте Всероссийской Федерации Волейбола. Турнир пройдет с 25 по 31 января. Впервые решающие игры Кубка состоятся на Локомотив-арене. В последний раз Новосибирск принимал матчи Кубка России в 2010 году. Тогда Локомотив завоевал первый подобный трофей в истории. С тех пор железнодорожники переехали с арены «Север» на новую современную Локомотив-арену. Она уже зарекомендовала себя как одна из лучших волейбольных площадок страны. В финал 6 пройдут 3 лучшие команды первого круга предстоящего розыгрыша чемпионата России, а также победитель Кубка легенд памяти советского волейболиста Владимира Савина. Пятый участник станет известен по итогам отборочного тура между командой, ставшей четвертой в первом круге Суперлиги, и победителем еще одного октябрьского турнира Кубка телеканала «Волейбол». Эти две команды разыграют путевку в финал 6 24 и 28 декабря. И, наконец, еще одно место займет клуб, получивший специальное приглашение от Всероссийской Федерации Волейбола. Действующим обладателем Кубка России является московская «Динамо». В матче за титул бело-голубые обыграли петербургский «Зенит». Турнир прошел в мае в Москве.
1: И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк.

0: сразу.
1: Друзья, сверим часы биологические. Сегодня чуть ли не 18 июня. Нет, к астрономическим датам мы не привязываемся, но, похоже, в эти дни заканчиваются ЕГЭ у наших школьников, и самые-самые сложные слова названы в ЕГЭ по русскому языку в 26-м году, и говорят, что это ошибка в слове «преддверие». Ой, Татьяна Гартман, дорогая моя, педагог, журналист, блогер, писатель сегодня с нами. Татьяна, привет тебе.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем. Рита, здравствуй.
1: Скажи, пожалуйста, что за слово такое преддверие? Вот когда его часто произносишь, становится абсурдным и смысл теряется. Какие-то преддверие, перед дверью. Что это такое? Давай в нескольких ситуациях это слово. В преддверии нашего с тобой прощания.
2: Мне кажется, это совершенно прозрачное слово. Виден состав, видна приставка «пред», виден корень «дверь». И, соответственно, это перед чем-то, перед каким-то важным событием. Понятно, что если ты хочешь, скажем так, взять ключи, ты не скажешь «в преддверии взятия ключей», да? То есть речь идет о каких-то важных, значимых событиях. И тогда мы употребляем это, ну, в общем-то, в какой-то степени такое высокопарное слово, которое больше к высокой лексике относится. Вот. И конкретно в ЕГЭ было в преддверии праздников, да, соответственно, праздник – это такое торжественное событие, здесь это слово абсолютно уместно.
1: Ну, а скажи, а окончание, оно тоже может сбивать учеников, если они не часто это употребляют? В преддверии или в преддверие? Вот помнишь, какая-то есть дурацкая, тоже похожая?
2: Да, в заключение, да, там и так далее. Вот. Нет, смотрите, здесь все очень просто. Есть такое понятие в русском языке, как сложные предлоги, да, то есть в течение, в продолжение. Это составные сложные предлоги, которые состоят из двух слов, и оба слова вместе, они являются вот таким вот одним предлогом. И поскольку это предлог, то он не меняется, и он всегда выглядит одинаково, и всегда там «е» на конце. А слово «в преддверии», оно, возможно, немножечко напоминает подобный предлог, но оно таковым не является. Это классическое существительное с предлогом «в», и поэтому оно склонится в ком, в чем, в чем. Предложный падеж, окончание, и у слов, которые заканчиваются на «ие», в предложном падеже окончание «и», в преддверии, в заключении, там, в гадании и так далее.
1: Ну, а среди прочих, у тебя есть еще, как я обычно люблю задавать, смешные случаи настройки? О, Миша решил пораньше уйти.
2: Слушай, ну, у меня из подобных вот каких-то воспоминаний, прежде всего, мне приходит в голову тотальный диктант, в котором использовалось словосочетание «корабельный дуб». Что-то было сделано, и вот, скажем, материалом служил «корабельный дуб». И люди, это не только дети, это были и взрослые, которые писали тотальный диктант, как только не интерпретировали это слово. Это был и «карамельный дуб», и там «корабельный дуб» и так далее. То есть там вариаций было огромное множество, потому что словосочетание «корабельный дуб» — это не самый сейчас расхожий строительный материал, словосочетание немножко тоже устаревает, и поэтому люди вот его варьировали, как только душа попросит.
1: То есть это нужно знать, корабельные доски или что-то похожее на палубную сосну?
2: Да, это абсолютно четкий строительный материал, который имеет свое предназначение и который сейчас уже, ну, может быть, и используется, но не так, ну, мы об этом не очень знаем и не очень часто говорим.
1: Тогда я, как человек, который работает со словом уже лет 35, еще одно тебе выражение подкину. Сосна сучковатая. Очень по-разному воспринимается. Я вообще думала это о себе, что я себя веду отвратительно после сна. Сосна сучковатая.
2: Сосна сучковатая есть такая, да, бывает такая.
1: Да-да-да, ну это и люди такие бывают, и деревья. Спасибо большое. Татьяна Гартман, педагог, журналист и блогер, была у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Дорогие друзья, продолжая программу «Все сразу», какое-то у меня сегодня настроение такое в преддверии, я не знаю, вот это слово обсуждали, но вообще удивительно есть история, как раз представляю у нас в гостях астролога, астропсихолога Любовь Калиновскую. Любовь, здравствуйте, приветствую вас.
3: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели.
1: Да, мы просто разговаривали с филологом, и я вспоминала странное словосочетание «сосна сучковатая». Но всегда, когда играешь словами, можешь по-разному это все интерпретировать. Но однажды я была у пластического хирурга, который мне объяснял, как можно взрослым теткам подтягивать там где-то какие-то части подбородка или там, не знаю. И он мне говорит, и вот здесь шов пройдет через козелок. А я говорю, а я водолей. И вот здесь было смешно, даже хирург пластический не смог это оценить по достоинству, вернее, оценил. Но как бы там ни было, для козерогов, водолеев и рыб что-то может быть хорошее. Сейчас идет новолуние и очень красивое.
3: Да, новолуние красивое. Более того, у нас сейчас дни летнего солнцестояния. Они как раз начинаются с сегодняшнего дня и завершатся 21 июня. Именно 21 июня у нас наступает астрономическое лето, когда солнце достигнет максимальной высоты над горизонтом. Это будет самый большой световой день. И именно после этого момента уже у нас все меньше и меньше начнется светового дня. Поэтому эти дни наполнены энергией, большой такой, позитивным достаточно потенциалом. И какие важные, естественно, астрологические тенденции? То, что это, безусловно, энергетические дни. Хорошо в эти дни что-то планировать также свои отпуска, как вы будете лето проводить, запасаться энергиями, позитивом. Ну и, само собой, усиление эмоций, стремление к домашнему уюту и семье тоже начнется, потому что солнце перейдет в знак рака, и рак может окрашивать настроение в теплые, ностальгические тона, повышать желание заботиться о близких и создавать комфортное пространство вокруг. То есть появится такая тенденция больше проводить с людьми близкими, или теплыми людьми, или душевными людьми, больше разговаривать о душе, о психологии, о том, что действительно, как говорится, да, душа хочет с кем-то поговорить, поделиться. Ну и, само собой, в эти дни у нас гармоничные аспекты выстраиваются у Луны с Меркурием, Марсом и Юпитером, и это будет усиливать нашу ясность ума, харизму, придавать еще больше позитивной энергии, поможет посмотреть на вещи и на этот мир чуть большим оптимизмом и надеждой, создаст благоприятные условия для важных разговоров, переговоров и решительных действий. Ну и, безусловно, так как это повышенные дни большой солнечной энергии, тут будет создаваться возможность для трансформации и обновления. Поэтому, например, знаки зодиака, такие как Овен, Весы, Рак и Козерог, для них это может стать отправной точкой начала нового какого-то этапа жизни или нового дела, например. Ну а вот еще плюс к этому у нас Венера во Льве находится. Она создает такое яркое праздничное настроение. Как раз сейчас Венера хозяйка солнца, солнечного дня летнего солнцестояния. И она придает, безусловно, такую тоже харизму, оптимизм, желание, может быть, радоваться, ходить на какие-то там праздники, какие-то творческие мотивы вдохновения. Возможно, у кого-то это будет проявляться в обновлении стиля или покупке каких-то новых украшений или еще чего-нибудь. Ну и, безусловно, Венера во Льве разжигает огонь страсти и любви, и влюбленности. Поэтому это Венера благоволит знаком огненным, опять-таки Овну, Льву, само собой Стрельцу и, конечно, воздушным знаком. Это у нас Близнецы, Весы и, конечно, Водолеи. Ну и в дни летнего солнцестояния у нас, безусловно, будет Луна в Деве. Она будет все равно призывать нас к осознанности, к труду, вниманию к деталям, к чистоте и порядку. То есть, конечно, да, безусловно, желательно привести дела в порядок, да и наши, в общем-то, мысли тоже. То есть разжигаем огонь любви и страсти, но голову мы не теряем. Да? Хотим что-то такое яркое, большое, сильное, там, я не знаю, создать или куда-то вложиться, но все равно все рассчитываем, наши силы и наши достаточные условия. Ага. Вот такие замечательные дни у нас сейчас.
1: Спасибо огромное. Спасибо, Любовь Калиновская, за теплые отношения и прекрасный прогноз. Всем хороших и теплых и радостных дней.
0: Сразу. Маяк.
4: Радио Маяк. 102.3 FM.

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. И на вещание каждую пятницу в 20.00 на Маяке. Традиции продолжаются.

0: сразу.
1: Ну что ж, завершая программу, хочется на какой-то оптимистической ноте. И здесь часто бывает, как и вот дуализм всего происходящего, что есть и белое, и черное, и холодное, горячее. Ну, или жизнь и смерть. И тут удивительно. Один парень недавно... Что-то было трагическое, вертолет рухнул, и он был очень забавным дядькой, шоуменом и певцом, который когда-то в 20-м году, по-моему, записал трек «Жизнь продолжается», «Life goes on», и когда он этим знаменитым припевом «On and on and on and on» так вот это все застолбил и так безвременно ушел, мне почему-то стало дико обидно, но как бы там ни было, если человек творец и оставляет после себя что-то позитивное, то его жизнь продолжается вечно. Так что настраиваемся на позитив, только добро-добро, по возможности, конечно. Оливер Три и песня «Life Goes On».

0: «Маяк». Училка против «Маяка».
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы повторим несколько сложных ударений в именах существительных и выучим стишки, которые помогут запомнить правильное ударение. Начнем со слова «благо». Когда оно в начальной форме, то проблем нет. Все начинается, когда мы употребляем его во множественном числе. И Сергей Стилавин употребил.
2: А зачем они нас приучали к этим благам цивилизации, если теперь приходится отлучать?
1: Благам цивилизации – это неверно. Слово «благо» имеет неподвижное ударение на основе. И при склонении ударение сохраняется на первом слоге. Благо цивилизации, благом цивилизации, благах цивилизации. Ну и обещанные стишки. Жизнь бежит зигзагами, одаряет благами. А теперь переходим к слову «крем». И здесь та же картина. Проблемы появляются во множественном числе. И они появились у гостей программы «Как знать».
3: И ароматы в то время изготавливались там же, где и ароматные, где и лечебные мази, настойки, крема. А вот такая уходовая косметика, как пудры, крема, вот эти вот ароматные розовые воды, они стали не прихотью, а уже необходимостью.
1: Крема, неверно. Вспоминаем слово «благо», «благом», «благами». И здесь все под копирку. Кремы, кремы, в кремах. Ударение сохраняем на первом слоге во всех формах. И обратите внимание, в именительном падеже множественного числа окончание «ы», причем безударное «кремы». Если с кожей есть проблемы, то тебе помогут кремы. Но это не значит, что во всех словах ударение неподвижное. Мы уже вплотную подобрались к следующему слову «герб», и там все иначе. Но давайте сначала послушаем, что сказал гость программы «Физики и лирики» Михаил Каптюк.
4: Американцы же напуганы историей с этим гербом в посольстве, где были прослушивающие устройства. Они эту бедную собачку и на рентгене светили.
1: Не гербом, а гербом. В этом слове при склонении ударение переносится на окончание. Поэтому гербом, гербами, гербах, гербы. Похожие на рассказчиков судьбы семейные фамильные гербы. Ну и мы переходим к еще одному существительному. Его вспомнил эксперт программы Ассамблеи автомобилистов Олег Осипов.
5: В первом квартале этого года, пишут ведомости, количество тендеров на приобретение автомобилей для госслужащих за первый квартал было проведено, между прочим, немало, 464 тендера.
1: Не квартал, а квартал. Причем такое ударение актуально при любом значении слова. И часть улицы, и часть года. Всегда в слове «квартал» ударяем второй слог. А помогут это сделать, опять же, стишки в тему. Кстати, их два. Для каждого значения слова свой шедевр. Мы прошли немало, целых два квартала. В бухгалтерии «аврал» завершается квартал. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако скоро мы встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Там занято около 100 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, также 17 автомобилей, сообщило Министерство обороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Группировка «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая тоже заняла более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 210 человек, уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, а также 18 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки. Также в военном ведомстве сообщили о взятии под российский контроль села Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования текущей обстановки и продвижения войск в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны продвижение войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника. По завершении работы на командном пункте Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировке, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, ордена мужества. Премьер-министр Камбоджи отметил важную роль России в мире. На встрече с Владимиром Путиным в Казани на полях юбилейного саммита «Россия-АСЕАН» он отметил, что Москва играет важную роль в региональных и глобальных делах, в частности в рамках ООН, в повышении важности голоса глобального юга и улучшении взаимосвязанности с азиатским регионом. Ваджейский руководитель также поздравил российский народ с недавно прошедшим Днем России, а российского лидера с успешным проведением саммита «Россия-АСЕАН». Владимир Путин, в свою очередь, назвал Камбоджу давним другом и партнером и пригласил делегацию этой страны посетить Восточно-экономический форум 2026 и Российскую энергетическую неделю в Москве. Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал запуск переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в Европейский Союз, однако отметил, что этот путь займет много времени. Он напомнил, что на этой неделе Европейская комиссия открыла так называемый первый кластер для переговоров с Киевом и Кишиневым. По словам Мерца, это четкие шаги в направлении расширения Евросоюза. По факту переговоры о приеме в ЕС структурно разбиты на 33 раздела. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами Евросоюза. Первый переговорный кластер Украина открыла 15 июня. После этого еврокомиссар по расширению Марта Кос заявил, что Еврокомиссия ждет запуска переговоров по остальным 4 кластерам в июле. Сотрудники колл-центров на Украине шантажируют и запугивают вдовь погибших украинских офицеров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, пресловутые мошеннические колл-центры вышли из-под контроля в Черниговской области в местных тюрьмах. Помимо обмана родственников, пропавших без вести офицеров и добровольцев СВО, они пытаются продать подразделениям украинской армии несуществующие автомобили и сдать в аренду жилье по предоплате. Очевидно, им приходится переключаться на свои их же сограждан на фоне принятых мер по борьбе с мошенничеством в России. Молодежь в России избавляется от стереотипа, что студенчество и семья несовместимы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 2-м Всероссийском фестивале студенческих семей в Москве. Как подчеркнул Матвиенко, за последние годы в нашей стране по решению президента был принят целый комплекс мер поддержки студенческих семей.
2: Правовое поле введено. Понятие «студенческая семья». Почти в 10 раз выросли декретные выплаты для мам студенток. За студентами, находящимися в браке и имеющими детей, закреплено приоритетное право на отдельные комнаты в общежитии. Кроме того, был подготовлен, как мы сейчас говорим, золотой стандарт рекомендаций по поддержке студенческих семей, ниже которых ни одно высшее учебное заведение не может принимать.
0: По словам Валентина Матвиенко, за последний год число студенческих семей в России выросло вдвое и превысило 60 тысяч. Главным поводом для споров в офисе летом становятся кондиционеры и открытые окна. О таких конфликтах рассказали 54% опрошенных офисных сотрудников, сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще один сезонный раздражитель – запахи. В жаркую погоду аромат еды и парфюма ощущаются гораздо сильнее, особенно в небольших кабинетах, переговорных и лифтах. Отдельной темой остается дресс-код. Летом сотрудникам становится сложнее соблюдать привычные стандарты. По словам экспертов, чтобы снизить напряжение в коллективе, важно заранее договориться о правилах проветривания помещений, по возможности настраивать кондиционирование по зонам, обеспечивать сотрудников питьевой водой. В ряде случаев также положительный эффект дает сезонное смягчение требований к офисному дресс-коду. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем до плюс 22 градусов. В Москве будет облачная, местами дождь, ночью 10-12 градусов, днем до плюс 21. Давление подрастет, составит 747 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 15 градусов.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: И эфир, который мы с Владом давно разрабатывали, готовились к нему и морально, и аморально.
2: Да, эфир о самой...
1: О том, о чем, то, чем мы каждый день с вами пользуемся.
2: Это во-первых, а во-вторых, самые разрушительные технологии в истории человечества.
1: Это правда, и не только разрушительные, но и созидательные.
2: Ну и созидательные, да.
1: А самое главное, технология совершенно бесплатная, доступна всем и каждому. И удивительно, что так мало людей ею пользуются по назначению.
2: Но при этом нам еще вменяется в обязанность ее осваивать. Да, буквально государство каждого принуждает к использованию этого инструмента.
1: Это совершенно поразительно. А сегодня мы с Владом хотим поговорить о буквах.
2: Об алфавите.
1: Об алфавите, да. Который... Ну вот, я, например, с детства всегда любил букву М. Влад, у тебя какая любимая буква?
2: Ты знаешь, я вчера... Это, как называется, дежавю, но в будущее направленное.
1: Жемевю.
2: Жемевю, да. Я знал, что ты меня это спросишь. И я сидел вечером, смотрел футбол и думал, какую букву мне выбрать. То есть я вот перебирал буквы в голове и думал, вот как они ложатся, не ложатся на меня. И я понял, что любимая буква где-то вот в КЛМНЭ содержится. Да. И дальше я вот из них, то есть либо К, либо Л, либо М у меня.
1: Но не Н.
2: Но, похоже, не N. Но они вместе так хорошо, вот эта четверка.
1: Нет,
2: это как четыре черепашки-ниндзя.
1: Это как не цифру что... называть, а число. Нужна цифра.
2: Нужна
1: Помнишь,
2: цифра?
1: Я рейтинг в телеграм-канале делал любимых цифр? Люди так откликнулись. Все написали.
2: Может, и сегодня откликнуться, да? Какие у вас любимые буквы?
1: Да, мы будем благодарны, если вы поделитесь вашим мнением. Напишите, какие ваши любимые буквы, а главное, почему. А, возможно, с этими буквами у вас что-то связано. Потому что мы, например, только что перед эфиром сидели на скамеечке с Владом, и к нам подсела... женщина, я не знаю, сколько ей лет, она сказала, она 1916 года рождения, но больше там 70 ей, наверное, не дашь, может, 80. Вот, и когда я спросил, какая у нее любимая буква, она сказала букву А и рассказала историю, как ее в начальной школе заставляли писать...
2: перьевой ручкой.
1: Перьевой ручкой, 5 страниц букву А заглавной. Говорит, вот на всю жизнь, говорит, это мне буква А и запала. Значит, то есть через насилие как бы она полюбила эту букву А. Так все-таки К, Л или М? Мне кажется, М вообще не твоя буква.
2: М?
1: Нет.
2: Ну, наверное, Л.
1: Л.
2: Л.
1: Л.
2: Да.
1: Буква Л.
2: Да. Есть такая буква?
1: Есть.
2: Откройте букву L.
1: Да, буква L. Хорошо, это мы запомним.
2: Люди.
1: Да.
2: Как она называется.
1: Мы с Владом распечатали, нам Саша распечатала церковнославянские буквы. Ты знаешь, я изучал церковнославянский язык?
2: Я не удивлен этой информацией.
1: У меня был репетитор, уже Корней был.
2: Уже к четвертому классу, да?
1: Нет, уже Корней был, и я занимался церковнославянским языком. Я вот, да, знаю.
2: Буквы.
1: Не, ну я... На самом деле, это было очень увлекательно, но мне надолго не хватило. Вот. Почему мы открыли церковнославянский алфавит? Во-первых, он больше.
2: Красивее.
1: 49 букв. Да, во-вторых, у каждой буквы было свое значение. Кстати говоря, если вы не знаете, на старославянском у букв еще были численные обозначения.
2: Угу.
1: Вот.
2: Ну, и часто меняли функции, заменяли,
1: да.
2: Вместо цифр писали буквы.
1: Ну, может быть, когда-нибудь о цифрах мы с Владом отдельно поговорим. Сегодня хотелось бы сфокусироваться на этой большой теме, на буквенной теме. Вот. Давай мы с тобой в детство окунемся, Влад.
2: Давай.
1: Да. У тебя были кубики с буквами в детстве?
2: Да.
1: Что ты с ними делал?
2: Строил. Я все время строил что-то. Гаражи.
1: То есть слова тебя не занимали на этих?
2: Нет, абсолютно.
1: Я вспомнил сейчас досаду своего детства. Это буквы-магнитики на холодильнике.
2: Было и такое.
1: То есть там был весь алфавит, но нюанс заключается в следующем. В большинстве слов, которые я хотел составить, есть повторяющиеся буквы. И составить слово «мама», например, не представлялось возможности, потому что «М» была одна, «А» тоже. Вот. И совершенно поэтому было непонятно, что делать.
2: Представляешь, если бы нам на день выдавали определенное количество букв, и вот каждое слово, произнесенное, тратило бы, и ты смотришь, у тебя под конец дня букв «Д» осталось куча, А классных совсем нету. И что делать? А тебе эфир вести? Дорогие.
1: Согласен. Вот. Дело в том, что буквы мне, мною воспринимаются как существа живые. Тем более, когда пишешь что-то. И мне кажется, что так как буквы доступны всем и каждому, из-за того, да, вследствие того, что мы совершенно не обращаем внимания на буквы, мы совершенно потеряли отношения с этими существами. Вот. И ну, моя такая, может быть, розовая, да, задача на этот эфир как-то попробовать восстановить.
2: Какая задача?
1: Розовая. Ага. Ну, несбыточная, да, несбыточная, ладно. Восстановить вот эти вот утраченные отношения с буквенным строем. Да? Вот. Потому что, то есть, ты, получается, 34 года прожил, и у тебя не было любимой буквы все эти годы, Влад.
2: В чем была? Просто я никогда не выделял.
1: Ну а как? То есть, я всегда помню про букву М. Вот у тебя буква Л, какого
2: цвета? Ты москвич просто. Ты москвич, на метро ездишь. Понимаешь, тебе не сложно забыть. Маяк у тебя, да.
1: У меня моя, говорю, буква.
2: Моя.
1: Моя М. У меня М. Я могу нарисовать, кстати, это М, но радиослушатели не видят. У меня буква М – это довольно крепкая буква. Я тебе могу рассказать про букву М довольно обстоятельно, если ты готов меня послушать. Можно я расскажу?
2: Да, пожалуйста.
1: Конечно, тут проглядывается какой-то московский след, потому что помимо Москвы и метро, это еще и, конечно же, Кремлевская стена. Да? Но у меня М синяя. Синий насыщенный цвет. М у меня на довольно таких толстых ногах стоит. Она основательная. Буква М мне нравится своей симметричностью. Мне нравится, что эту букву М можно продлевать вниз сколь угодно. И она будет вот как бы, ну, это уже будет другая М. Ну, то есть, вот М, она основательная совершенно буква. Понимаешь? Потому что, например...
2: Устойчивая.
1: Она устойчивая, да. Кроме того, она прямоходящая, да. На букве R ты далеко не ускачешь, как говорится. Вот. Есть буквы совершенно... То есть, например, вот буква P, да, казалось бы, или буква L, да, устройство примерно то же, что и у буквы M. Ты смотришь на буквы, ты представляешь эти буквы, которые называют? M, L, P. Понимаешь, да?
2: Да. Что?
1: У них общее устройство. Но что такое, да, L, например? Я не хочу ни в коем случае оскорблять эту букву.
2: Пол-М, да?
1: Это не пол-М, да? А буква L довольно простая буква. Это
2: ты знаешь, я вот сейчас слушаю к себя.
1: Так.
2: Понимаю, что все-таки КЛМНЭ мое любимое. Вот вместе, а по отдельности, если одну букву выбирать, то это, конечно, D.
1: D.
2: Угу.
1: Мать, то есть все-таки вот L, только
2: да,
1: еще
2: да,
1: вот
2: только с ножками.
1: С ножками. Да. Но это уже интересно.
2: И мне еще очень нравится.
1: Потому что L это совершенно бесхарактерное, я считаю, что-то.
2: А еще мне очень нравится, что ее можно вот так вот нарисовать, как что это, шатер на подставке, да, чтобы к тебе насекомые и змеи не заползли
1: так
2: снизу. А можно прописью очень изящно одним росчерком вот этот кружочек. Да, да, да, да. Когда...
1: Я просто сейчас еще...
2: Нет, ты сейчас как Динамо нарисовал, а я имею в виду строчную, когда...
1: А, мне нравится, что я, кстати говоря, пользуюсь двумя буквами D, и вот такой, и вот такой.
2: Да, да, да. Да,
1: да. Ты про второй вариант.
2: Да,
1: вот
2: я,
1: как...
2: да, когда вверх уходит
1: хвостик. Это вообще удивительно, что на самом деле два этих значка не похожи никак друг на друга, и притом это одна и та же буква. Я для себя открыл вот эту прописную D, которую вверх щелкой, только, наверное, в старших классах.
2: Да, и я тоже.
1: Да, я даже не знал, что она так пишется. Да. Хотя, как я понимаю, у большинства людей действительно буква А любимая. Я полагаю, что это просто базовая настройка человека, который никогда не задумывался о любимой букве. Буква А, ну, как бы воспринимается как вот начало, основание и так далее. Ну так вот, я не завершил. Хорошо, что ты дошел до D, Влад. Уже не зря эфир провели. У нас есть вот эта буква P. Ну что такое буква P? То есть ты хоть одного знаешь человека, который мог бы сказать «моя любимая буква P»? Вот как мог бы выглядеть этот человек?
2: Как Петр Чех.
1: Петр Чех?
2: Да. То есть довольно...
1: Понимаешь, у буквы «П» у нее как будто бы крыша. То есть вот она упирается куда-то и дальше. То есть это тупик. Да?
2: Ну, «М» в этом смысле тоже ограничено сверху.
1: Да, но у нее есть вот эти вот острия, которые могут пробуровливать как бы движение вперед, понимаешь? То есть там есть вот это заложенное в печатную букву динамика. Буква Т, буква П. Это буквы довольно-таки устойчивые, они уравновешены, тоже симметричные, к слову, да? Не все же буквы симметричные, да? Например, Г не симметричная, и в этом ее особый интерес. Тем более, что именно словом глаголь называли такой тип виселиц, да, буквы Г. Знаешь, угу. Есть виселицы Т-образные, есть П-образные, есть Г-образные виселицы. Тоже вот выбрали три буквы, чтобы они были виселицами. Вот, то есть Г буква интересная. Ты Г можешь написать неправильно, если ошибешься стороной. Вот, вот в детстве, я помню, когда сын писал.
2: Это, кстати, очень интересно, да, что дети всегда путают зеркальное расположение букв, если они несимметричные, да, всякие R, G в другую сторону пишут.
1: Угу. Я вот сейчас смотрю на алфавит, то есть у нас симметричные буквы, записываем, да, считаем. Ты считаешь, я буду говорить.
2: Давай.
1: Ладно? D, G, L, M, N, O, P, T, Ф, Х, Ш. Все.
2: 11.
1: Всего 11 букв. То есть третий алфавит у нас симметрично. А я очень люблю вот эти симметричные узоры. Особенно мне нравятся палиндромы, которые еще и пишут симметрично. Например, слово шалаш. Кстати, букват я не посчитал. 12 букв все-таки.
2: 12.
1: 12 букв. Вот, и это тоже, я не знаю, вот мне бы, может быть, хотелось бы расколдовать вот эту мою завороженность буквами, на самом деле. Меня всегда они интересовали. Да, например, меня всегда вот как-то завораживала буква F, просто как феномен русского языка.
2: А это не русская.
1: Это не русская буква.
2: У нас нету такого.
1: Это не русская буква.
2: Все, как-то все слова на F не русские.
1: Не русские, да. Ты знаешь, да, что Пушкин гордился тем, что в его поэме «Полтава» нет ни одного слова на F, кроме слова «флот».
2: Да?
1: Да, вот мол, написал текст, где нету букв, слов на букву F. Вот. Но есть и совершенно уникальные буквы. На них хотелось бы отдельно посмотреть. То есть понятно, там А, Б, В, Г, Д — это все такие базовые настройки. Они все вполне себе естественны. Есть буквы, которые совершенно выпадают из нашего естественного понимания. Например, буква И краткая, да? Начнем с нее. Ведь это согласная. Меня с детства это совершенно поражало.
2: Это ненормально.
1: Это ненормально. Я последний раз, когда был у сына в школе на родительском собрании, я учительница русского языка и задал этот вопрос. Вы мне, говорю, ответьте, мне это волнует. Почему и кратко согласна? Она говорит, потому что ее нельзя пропеть. Я говорю, ну, я тоже могу пропеть. Вот. Она не дает слога. Она говорит там, да, еще что-то сказала, она меня убедила, но я забыл, что. Поэтому у меня опять возникло сомнение, что и кратко. Но ведь она и... Но краткое. Понимаешь, это как-то... это раз загадка. Это, кстати, дорогие мои, все, что я говорю, как бы предполагает ваше участие тоже. Поэтому вы можете делиться своими личными мыслями, ощущениями по этому поводу. 967-103-5533. Следующая странная буква, да, которая, мне кажется, совершенно удивительная, это буква Ю. То есть очевидно, что две буквы. То есть она устроена как двухбуквенное совершенно,
2: да,
1: существо.
2: Как
1: вот.
2: И, как и «ы».
1: Как, но «ы» из двух знаков состоит. Понимаешь, там мягкий знак и палка. То, это тоже как бы такой девиант в нашей плеяде. Но буква «ю» совершенно удивительна. То есть мало того, что она как бы... Это как бы «н» и «о», да, вот, ну, если писать. Да.
2: Да.
1: Она еще очень толстая. Это вообще самая толстая буква из всех. Потому что «ы» все-таки две буквы. Да, это толстая буква, и звучит «ю» очень густо. Это ютированный звук. «Ю». Ты понимаешь, да? Комната сразу наполняется. И какого цвета «ю»?
2: Фиолетовый.
1: Фиолетовый. Это все скажут фиолетовое. Ну, это очевидно. Она не может быть другой никакой. Если у вас другая буква «ю», я советую вам обратиться к психиатру. Это ненормально. То есть «ю», она не может быть... Ну, лиловая в крайнем случае. Ну, может быть, в розовый уходить. Может быть, немножко, ну, не знаю, закатный синий, индиго, но... Но это не зеленый, извините меня.
2: Однозначно.
1: Это, да? Мы чуть попозже с вами прочитаем известное стихотворение Артюра Рембо, и там, конечно, возникнут вопросы, у меня-то точно. Но дело в том, что ты знаешь, да, это стихотворение?
2: Нет.
1: Нет, ну я тебе попозже прочитаю, не все козыри будем, да, из руки-то доставать. Про «ю» немножко поговорили, да, прогрели. Потом букву «ы». Это вообще что такое? И главное, ладно бы она была ютированной. Так она не ютированная. «Ы» — это полноценная буква со своим звуком, как «у», «о»,
0: Причем этого звука во многих латинских языках нету.
1: Да, то есть вот это я вообще, мы к чему ведем-то? Я во всяком случае веду, да? Мне кажется, что вот это всматривание в буквенные узоры очень много что могут нам рассказать о нас самих. Мы же каждый день этими буквами пользуемся.
0: То есть у Пелевина есть замечательный рассказ, посвященный именно этой теме, что Советский Союз был великой державой именно с точки зрения буквоупотребления, да, потому что все эти аббревиатуры, они поддерживали мощь государства и его стабильность.
1: Ну, они на этом все стояло.
0: Да, да. И, например, он говорит, ну, эти были потеряны знания, и именно поэтому там ГКЧП, например,

0: И так вот, фиолетовый и оранжевый – это антиномические…
1: На кругу спектра, да, они расположены против
0: друга. Они абсолютно противоположны. Поэтому тут возможны ровно противоположные, как бы,
1: да,
0: значения.
1: И если вы напишете U в обратном направлении, возможно, она у вас окрасится фиолетовой. Вы,
0: да,
1: увидите это.
0: Ну как сложно писать буквы в обратном направлении. Так я не писал U зеркально. Я никогда
1: нет,
0: в жизни это не делал.
1: Никогда.
0: Дорогие
1: особенно
0: мои,
1: если прописью,
0: вот
1: да,
0: именно
1: а
0: сейчас,
1: не...
0: да, мы вам даем уникальный совершенно опыт. Вы можете впервые в жизни прописью написать U в другую сторону. Я уверен, никто из вас никогда этого не делал. И как только вы это сделаете, вы получите невероятное удовольствие от самих себя. Потому что это новизна. То, что так редко встречается.
1: Ну, это интересно.
0: Это совершенно другой...
1: Это, значит, Сизиф, стоящий перед камнем, закатывающий его вверх. Вот если прописью писать.
0: Да, но я тебе больше скажу. Это похоже и на двоичный код.
1: Похоже.
0: Да? И на этом, можно сказать, вся информатика построена и программирована.
1: А 0, 1 и 1, 0 это
0: совершенно
1: разные числа.
0: Разных числа, да. 0, 1 это у нас...
1: 1.
0: Это у нас 2. 0, 0, 0, 0, 1 это 1.
1: 1, 0 это 2.
0: 1, 0 это 2. Да, вот так из двойки делается единица. Удивительно, да? Вот понимаете, чем мы сегодня будем заниматься? Мы будем фантазировать все то, что многие из вас так сильно не любят. Да. А, уже, кстати, комментарии пишут.
1: Да, давай я прочту. Татьяна пишет. Еще до того, как мы об этом заговорили, первый комментарий сегодня. У меня буквы цветные, имена тоже, но только абстрактные. Артем свиложелое, как масло сливочное.
0: Может, сливожелое. Наверное, опечатка.
1: Влад коричнево-красное. Но уже конкретно Артем Новиченков, Владислав Тимкин бесцветные. Интересно, да, что цвета растворяются, если нам кажется, что мы с чем-то знакомы.
0: Так возьмите кучу цветов, смешайте, и что получится у нас?
1: Винегрет.
0: У нас получится вот эта такая масса, уходящая в коричнево-черный цвет, на самом деле.
1: Угу.
0: Так, дальше.
1: Так, из Москвы пишут, у меня тоже есть любимая синяя М5, и присылает фото BMW.
0: Ну, с оранжевыми какими-то,
1: да,
0: подтеками.
1: Алексей из Москвы пишет «Йо». Конечно же, «Йо».
0: Ну, Алексей, этого мало. Напишите,
1: почему,
0: почему? «Йо».
1: Да.
0: Да, это тоже буква «Девиант».
1: Во-первых, почему? А во-вторых, почему «Конечно же»?
0: Да.
1: Да, есть, значит, какие-то, кстати, отношения.
0: Кстати, у Алексея, кажется, роскошные усы, да?
1: Отношения с этой буквой.
0: Алексей, усы топ. Вот редко кому идут усы, не мне решать. Но мне нравятся в целом усы как существование.
1: А не всем они даны.
0: Не всем даны.
1: В том
0: тебе
1: смысле...
0: ли не знать?
1: Ну, я
0: а
1: даже...
0: у тебя могут усы отрасти?
1: Могут, могут, но...
0: А ты бреешь усы?
1: Таких, как у...
0: Как у Алексея?
1: Как у Алексея или как у Якубовича.
0: Или как у Буденного.
1: Или как у Буденного. Их надо заслужить. Они
0: это
1: должны
0: правда
1: выбрать тебя.
0: У меня тоже нет таких усов.
1: То есть
0: усов,
1: есть мужчины,
0: да,
1: которым усы... Вот нельзя его представить без усов, да? Сбреет усы, это другой человек вообще пропал, да?
0: Как будто разговор об усах очень близок к нашему
1: очень
0: разговору.
1: Очень близок, да. А кто-то, как вот, не крути, не выращивай, это будет ерунда ненужная.
0: А ты помнишь, где-то несколько месяцев назад ты меня увидел, говорит, ты что, усы?
1: Да.
0: Я говорю, я уже несколько лет в усах, показываю тебе фотографию, ты говоришь, действительно, ты тоже как-то...
1: Ну, то есть, потому что тебе не нужны усы,
0: да,
1: они тебе, они отдельно от тебя существуют. А вот бывают мужчины прямо с усами. В советское время их было больше почему-то.
0: Ну, может, и люди были серьезнее.
1: Может.
0: Все-таки
1: быть.
0: Усы это какой-то статус. Это, mm-hmm, причем именно статус вот внутри, это внешнее отражение внутреннего статуса.
1: И по усам сразу же все понятно,
0: позволить,
1: какой человек.
0: Да,
1: ловкий, и ловкач, знаешь, такие тонкие усики, mm-hmm, а какой-нибудь обстоятельный человек, у него посерьезнее все. 967-103-5533. Мы сейчас прервемся на новости.
0: Пишите про ваши любимые буквы, пожалуйста.
1: Пишите про буквы. Буквами, пожалуйста.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР и Сумской области. По данным Минобороны, вражеские военные объекты были уничтожены с применением авиабомб ФАП-500 и ФАП-1000 с универсальным модулем планирования коррекции. Также беспилотниками «Герань» наши военные нанесли удар по электроподстанции в населенном пункте Ахтырка Сумской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Ранее сообщалось,

0: что вооруженные силы за сутки взяли под контроль село Рай Александровка в ДНР. Занято почти 100 зданий в Константиновке, а в Красном Лимане 7 опорных пунктов и 48 зданий. Восточная группировка войск продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, а также двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты, бригады теробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. За минувшие сутки вооруженные силы Украины потеряли на всех направлениях СВО почти 1400 боевиков. Вице-президент США Джей Ди Венс призвал Израиль не атаковать мирную сделку Вашингтона с Тегераном. Он отметил, что некоторые в правительстве Нетаньяху критикуют американо-иранские договоренности. При этом Трамп остается единственным в мире главой государства, который сейчас с симпатией относится к Израилю, сказал Венс. «Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника», сказал вице-президент США. Он призвал всех в Израиле, кто считает Трампа проблемой, проснуться и ощутить реальность. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Солнечная погода вернется в Москву в предстоящие выходные, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Атмосферное давление в последний рабочий день поднимется до 747 миллиметров ртутного столба и продолжит расти в выходные. Это благоприятно скажется на погоде. Ночью 20 июня температура будет от 10 до 12 градусов, а днем уже до плюс 22. Солнце будет больше, чем накануне. В воскресенье 21 июня уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью. Ветер стихнет до 4-7 метров в секунду. Дневная температура столицы составит 20-25 градусов. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков до плюс 22 градусов. В Москве плюс 21 и кратковременные дожди.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Пресс-служба Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится завтра. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. ЦСКА опубликовала расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским Динамо. Зенит проведет товарищеский матч против аргентинского клуба Химнасия в рамках подготовки к следующему сезону. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Встреча состоится на Газпром-арене в Санкт-Петербурге 5 июля. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии и Педро Лопес из Кабо-Верде. Полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холланд, француз Килиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. Швед Хенрик Нильсен подал в отставку с поста главы Международной федерации хоккея с мячом из-за разногласий по вопросу допуска российских клубов и сборных. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Глава Международной федерации хоккея с мячом швед Хенрик Нильсен со скандалом ушел в отставку. Причина – его позиция против возвращения России. Большинство членов исполкома федерации проголосовало за сближение с нашей страной, а Нильсен остался в меньшинстве и написал заявление. Исполком пошел на этот шаг просто потому, что без России бенди загибается. Международные турниры без нашей сборной потеряли всякую конкуренцию. К примеру, на последнем чемпионате мира шведы выигрывали у соперников со счетом 28-0, а смотреть на это приходило меньше сотни зрителей. Это игры превратились в пустую формальность. Интриги нет, рейтинги упали, спонсоры уходят. Хоккей с мячом дорогой вид спорта, требующий огромных ледовых арен, и без России он теряет окупаемость. В исполкоме федерации это поняли и еще в мае создали рабочую группу по возвращению россиян. Нильсен этот прагматичный курс принять не смог и ушел, но сам факт его отставки доказывает, что международные чиновники признают, что без России у хоккея с мячом просто нет будущего на мировой арене.
1: Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4.87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал слова генерального директора «Единой лиги ВТБ» Илоны Корстина о возможном возвращении команды в число участников чемпионата. «Если Единая лига ВТБ выйдет на нас с предложением об участии в их турнире, то этот вопрос, конечно, будет рассмотрен. Но, как мы прочитали в СМИ, генеральный директор «Единой лиги ВТБ» считает, что вопрос участия одного из флагманов российского баскетбола для их соревнований не актуален», — отметил Астахов. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
1: Ой, сколько комментариев нам написали, да?
2: Как неожиданно и приятно.
1: Сразу видно, что тема людям
2: важна.
1: Важна.
2: Актуальна.
1: И потом, вот как ты думаешь?
2: А где еще об этом поговорить?
1: Да.
2: Никто же.
1: Да.
2: В вот стране, нас, а возможно,
1: да,
2: и в мире.
1: Да.
2: Не дает людям возможности
1: у
2: об этом поговорить.
1: У нас есть табуированные темы, да? Например, смерть, секс, какие-то политические темы, да? А есть темы теневые, которые как бы вроде как бы их и нет. И мы поэтому с тобой вот на свет выносим очевиднейшие вещи. Вот под руками.
2: Ну, то есть не берут уже интервью у сантехников, например.
1: Да.
2: Хотя, казалось бы, без сантехников где мы бы все были?
1: А говорит, они неинтересно говорят. Налейте ему чекушку и послушайте,
2: говорит,
1: сантехник.
2: Да?
1: Он вам и расскажет, что станет чемпионом мира по футболу, и что с Россией надо делать. И как еще это надо это подвязывать огурцы.
2: Помидоры.
1: Помидоры.
2: Давай тоже, не завирайся. Максим пишет. Доброго вечера относительно сразу двух М в имени. И на аватарке, добавляет он. У него буквы.
1: Да, это
2: М,
1: правда.
2: М у него.
1: Но
2: да.
1: Я хотел бы сейчас прокомментировать, да, пока ты не начнешь читать, что у Максима М прописная.
2: Немецкая.
1: Да, но это же Т. Да? То есть тут мы вообще входим в интернациональное поле.
2: Угу.
1: Мы пока туда не будем вступать. Это совершенно другой разговор, совершенно удивительный. Когда РМБ будем читать, там посмотрим. Так все.
2: Занятно, как ведущий воспринимает отдельные буквы. А ведь еще интересно, как кто пишет привычные нам знаки. Я вот больше 30 лет назад у соседки по парте посмотрел, как она пишет прописную «Р». Не как в прописях, а с кружочком. И теперь на всю жизнь так.
1: Да, это интересно. Ты «Р» как пишешь?
2: С кружочком.
1: А я... Ты знаешь, вот это вот просто вот симптоматика моя
2: психическая. Потому что «Р» без кружочка — это «Г» с палкой.
1: Да, но я специально иногда... прописываю R, как учили в школе,
2: так.
1: Специально. То есть вот как бы оживляю вот ту R с кружочком, чтобы она не теряла лицо. Этой R без кружочка, и каждый раз, когда я прописываю, понимаю, что это не R, а какая-то недовершенность какая-то, да, чтобы каждый раз вспоминать, что на самом деле есть прописная R. R с кружочком. С D такая же история, но там у них буквально вот... Ты знаешь, вот эти две D, вот мы не договорили, на самом деле, две прописные D мелких, да? Ведь вот одна вниз это, да?
2: Да,
1: петля вниз.
2: С кружочком.
1: У с кружочком. А другая D с челкой. Вот это D, первый вариант, да, как U, она вполне себе нормальная буква. Ты ее сравнил с буквой U. Буква C, ще, там маленькая петличка тоже внизу. Но буква D, она, знаешь, чем отличается? Почему и в школе-то не преподают? Потому что эта буква D, это конец прописи. Ты должен перевести. Ты дописал букву D, и ты не можешь продолжить на следующую букву.
2: Угу.
1: Поэтому ты отрываешь.
2: Ты уводишь
1: ручку,
2: в другую сторону.
1: Ты уводишь ее в другую сторону. И это очень нетипично для прописей. Более того, ты не просто уводишь в другую сторону, ты еще и завершаешь движение руки. Понимаешь, да?
2: Да.
1: У нас, конечно, есть движение влево, там в букве D ты тоже ведешь влево, но потом уходишь вправо в заглавный. А здесь ты завершаешь. То есть, вот это очень интересный
2: то есть
1: феномен.
2: Прописи не терпят завершенности.
1: Не терпят. То есть, это всегда вот этот поток. Да, вот слово лишение, например. Представили, как пишут? Лишение, все, оно вот как бы вышло. Вот оно. А вот это D, она каждый раз говорит: ты пишешь слово, да? Ты как. Мне очень нравится эта буква. Побольше бы таких букв.
2: Это правда. Всеволод пишет, согласен с Владом. Буква D красивая тем, что можно писать разным образом. Но самые крутые буквы прописью, если вместе писать, это L, I и Ш. Напишите прописью «Лиши» или «Лили» и взорвите мозг иностранцу.
1: Господи, как будто иностранцу больше нечем взрывать. А в интернете много таких, кстати говоря, вот прописи русских, или когда там какие-то скороговорки там на французском, английском, знаешь, те, одни, те же слоги повторяются. Это понятно, да. Ну а зачем нам иностранцам мозг взрывать?
2: Это хороший вопрос. Валерия вспоминает, что ребенок Венечки знает букву Ю.
1: Да,
2: и он ее, кстати, очень хорошо знает.
1: Очень хорошо. Это, кстати, не такая-то банальность. Что значит познать букву? Вот я Владу вчера показывал мем. Значит, женщина, плохо слышащая, звонит в какую-то службу и говорит: мне нужен номер. Он ей диктует номер 363-77. Она запишет 363-67. Спасибо. Он говорит: не 67, а 77. И они 2 минуты, он ей пытается объяснить,
2: это
1: что в конце
2: смешно.
1: Не 67, а 77. И в какой-то момент Она ему говорит, что вы мне кричите, я и так плохо слышу. А он говорит, да как же вам не кричать, если вы цифру 7 не понимаете, не можете понять. И вот эта фраза меня совершенно поразила. А что есть понять цифру 7? Вот это вот
2: понять... Это как познать точку?
1: Это же вопрос, который как бы мы не задаем. Все как само собой разумеющиеся. Вот это буквы Ю,
2: почему
1: дети,
2: X, да?
1: Да? Почему X, да? X и Y, ну, не... На... X, Y, но потом там, конечно... Ну,
2: то есть, как пришло в голову педагогам советским, значит, все вот калькировать с Запада, X и Y, там автоматически третья буква рождается у любого советского нормального школьника.
1: Да, это правда. Причем девиантная буква, как мы знаем.
2: Согласная.
1: Согласная, да, на все примерно. Это тоже вот согласные и несогласные буквы. То есть, но они нет, они согласные и гласные. Меня тоже вот в детстве... Вот вообще я часто припоминаю вот такие вещи, что меня поражало в школе. Да? И я помню...
2: Это отдельная рубрика.
1: Я помню, я фрустрировал свою замечательную учительницу в младшей школе. Она говорила, чаща пиши через букву А. И я говорю, то есть это, говорю, чаща?
2: Ну, все правильно пока.
1: Да, но а чу-щу пиши через букву «у» и будет ча-щу, и там «у», то есть ча-ща, ча-щу, понимаешь, там вот это чу-щу, вот
2: шайбу.
1: Это...
2: Шайбу.
1: Да, то есть я говорю, вот получается, что у нас как бы правило ча-ща, и это и слово сразу готовое.
2: Да.
1: Вот это меня такие вещи
2: поражают. Чем она фрустрировалась-то, я не понимаю.
1: Я помню, что она... человек
2: ты выходил
1: был всегда...
2: за границы скрипта?
1: Я сказал это, и она как-то... Да, она, видимо, да. И она как-то не дала мне... Я такой восторженный, как бы, понимаешь, так бывает. Восторженный приходишь, а ты не получаешь обратного вот этого... Да, типа, ничего себе. Вот этого не получил. Вот. С цифрами чуть попроще, их всего 10. А с буквами куда интереснее в этом смысле. То есть, более того, цифры мы пользуем... Ну, тут... Разницы немного, то есть единицу, ну, и так ты пишешь там, да. Ну, это ладно, я тут немножко забалтываюсь.
2: Да, Александр из Донецка пишет, буква «ы» для других языков, особенно для европейских, вообще ужас.
1: Что значит ужас? Она выглядит устрашающе.
2: Вы кыргызские имена, что ли, давно не читали в приложении такси? Или монгольские какие-нибудь, да? Ничего не ужас, всякие там есть две «ы» подряд, например.
1: Алексей пишет, вас не обманешь, даже про усы, знаете, Алексей, мы даже знаем ваш номер телефона.
2: Влад пишет, Ю темно-красная.
1: Влад, ну, вам нужно лечиться, очевидно, потому что я это, ну, как, ну, это, я, конечно, могу представить это, но мне кажется, это...
2: Нет, не обязательно лечиться, лечиться звучит как-то очень...
1: Грубо?
2: Грубо, да, скорее, ну, некоторую
1: Призадуматься.
2: Корректировку провести,
1: ну,
2: да.
1: Ну, ты психотерапевт, умеешь выбирать, да, корректировка нужна.
2: Ты знаешь, как ты вот мем вспомнил, я другой мем вспомнил, там, значит, двое врачей, один расстроенный, не расстроенный, он такой гордый и обреченный, он говорит, ну что, правду говорят, у каждого врача свое личное кладбище есть. Ему говорят, Валер, ну ты логопед. Ну, у логопедов не принято иметь собственное кладбище.
1: Я не понимаю.
2: Ты не понимаешь? Ну ладно. Я думаю, кто-то понял.
1: Еще раз, пожалуйста.
2: Один врач говорит...
1: Один
2: врач говорит другому. У меня, типа, пациент умер. Он имеет в виду, говоря, что у каждого врача должно быть свое личное кладбище. Тот говорит, ну как же так, Валера? Ты логопед. Ну ладно. Ты вырос в Москве, у вас может быть по-другому.
1: Кладбище букв, что ли? Какое-то?
2: Нет. Что должен сделать логопед, чтобы у него пациент умер? Вот в этом шутка, как бы.
1: Ага.
2: Ага. Александр продолжает.
1: А ты знаешь, в сталинское время очень просто. Так.
2: Александр продолжает. Произнеси букву «ы». Зацепил ее. Вот есть некоторая гордость, да? У нас такая буква есть. Ты не смотришь ее. Вот скажи мне, американец. Заходит Данил Багров, да, к этому, в небоскреб. Вот скажи мне, американец. Он говорит, что тебе сказать, Данил? Он говорит «ы». Тот говорит, не могу, Данилушка. Победил ты меня.
1: Торжество русского языка.
2: Да, произнести букву «ы» для европейца просто невозможно. Я просто знаю, встречался, они говорят «и» вместо «ы». Просто не могут понять, как это. Говорят «ми» вместо «мы» и так далее.
1: Да.
2: Мне очень нравится, как японцы вместо «РЛ» и вместо «ЛР» говорят. И это показывает тоже какую-то вот эту внутреннюю связанность букв друг с другом. Что...
1: Да, это отдельная часть нашего разговора, и мне совершенно непонятно. То есть вот это желание как-то разбивать алфавит, да, может быть, совершенно естественное, на парные, да, согласные, непарные, там БП, ТД, да, и так далее. А, там еще есть другие пары, КГ, да, КГ, глухая звонка. Нам букву Х как бы требуется, как в тройку, да, КГХ, они вот прям, вы вот произнесите КГХ, то есть мы, в принципе, КГХ, все, ну, ничего не делаем ртом, вот это все рядом там вот лежит где-то, да, но Л и Р как пара, совершенно очевидно. Ребенок, они выговаривают букву Р, он говорит букву Л.
2: Угу.
1: Про японцев ты сказал, тоже вот эта автозамена происходит.
2: Причем в обе стороны, то есть это дорога с двумя движениями получается.
1: Очевидно, что между этими двумя буквами есть тайная связь, мы о ней еще, наверное, довольно сегодня поговорим.
2: Довольно явная, не просто тайная.
1: Явная, но при этом, как бы, об этом тоже никто не говорит.
2: То есть если я заменю, ну, например, вместо Л, Р, то люди поймут, что я картавлю, либо что я иностранец.
1: Санкт-Петербург, все понятно.
2: Все понятно. Либо вот это детское что-то, но если я заменю букву Л на Д, да, Петербург. Ну, это здесь еще есть что-то рядом. А вот на какую-то совсем некомплиментарную букву.
1: Ну, Лили будут Диди, да.
2: Ну, это как будто насморк очень сильный. А если будет Биби, это вообще другое.
1: Да,
2: понимаешь?
1: Да, Р и Л, вот это, и тайну эту я до сих пор, кстати говоря, не могу познать. Если честно, я думаю об этом.
2: Еще есть же вот Лорелея.
1: Лорелея, вот Россия или это Лорелея, да, да. Лорелея, Лорелея, да, очень красиво. И, кстати, Маяковский по поводу этой строки, знаешь эту историю вообще?
2: Нет.
1: Значит, это же стихотворение Мандельштама,
2: да.
1: А Маяковский с Мандельштамом конкурировал, потому что он вообще видел это, ну, талант масштаба Мандельштама, и он его все время, к слову, приходилось, он так или иначе у него камни бросал, да? Вот, и вот как-то они в одной и той же мясной лавке закупались. И вот, значит, как-то заходит, это, я не знаю, правда, неправда, это я читал, кажется, или у Марингов, или у Катаева, и вот как-то заходит Маяковский в эту мясную лавку, а там Мандельштам стоит. И он смотрит на Мандельштама, они, наконец, встретились, да, и он говорит, вот эта строчка, говорит, «Россия лето Лорелея», это, говорит, великая строчка. И тут как бы тоже, да, с такой, с подвохом. С одной стороны, как бы, строчка одна у тебя хорошая есть.
2: Прервемся на короткую рекламу. 967-103-5533, пишите.
0: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
3: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлинкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлинкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
0: Хорошо, Терим, хорошо, Перим, Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
4: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Бекрута ходили с ливенкой разухабистой гурьбой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
5: Товарищ в пути.
4: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Пойми себя, если сможешь.
1: Один наш радиослушатель предложил прочитать русский алфавит задан наперед, и я открыл картинку с русским алфавитом, и под картинкой написано: «Русский алфавит, смотрите и скачивайте». Я попробую прочитать задан наперед. Я никак, кстати, этого не делал. Спасибо. Я ЮЭ, мягкий знак И, твердый знак Щ, Ш, Ч, Ц, Х, Ф, У, Т, С, С, Р, П, О, Н, М, Л, К и краткое И, З, Ж, Ё, Е, Д, Г, В, Б, А.
2: Это другой алфавит.
1: Это другой, вообще другая страна.
2: Да, это другая, как это называется, сетка координатная. В нее будут ловиться другие рыбы.
1: Да и слова там, наверное, будут другие, я не знаю, да? Ну, про алфавит мы еще в следующем часе отдельно поговорим, потому что мы хотим его корни затронуть, это церковнославянский язык.
2: И... это? Все это присказка, сказка будет впереди.
1: Да, это правда. Пока надо дочитать комментарии.
2: Да, Татьяна пишет, что у меня любимые буквы меняются, зависит от влюбленности. Сейчас это вот такие буквы, и прислала К и П.
1: П?
2: Да.
1: Я понимаю букву К, то есть она здесь, это буква очень сильно нагруженная, вообще-то.
2: То К есть... это трещина в реальности.
1: Да, трещина в реальности.
2: Она расходится вверх,
1: лучами,
2: вниз,
1: да, лучами. Лучами, очень интересно. То есть если Х, это как бы такой, мы ее можем с тобой на полюс посадить, да, Х это...
2: Х это просто метка.
1: Это метка, да, это, ну это вот на карте, где сокровище закапано. То К действительно, да, ну она абсолютно геометризированная буква, я бы так сказал, ты очень хорошо подметил. И помимо всего прочего, вот там какая-то стрелка, да, туда вписанная, как будто то ли от стены луч отразился вниз.
2: Угол падения равен углу отражения.
1: То есть, и более того, то есть эту К можно вписать в огромное количество каких-то вот узоров. Мы их постоянно видим, букву К, надо сказать. Букву F мы мало где вообще встречаем вот визуально. Именно вот само это начертание, понимаешь, о чем говорю, да?
2: Да.
1: Вот, это надо, чтобы на полоске кружочек нарисовали. Где такое, да? Понимаешь, о чем говорю? Вот К, она постоянно плиточные узоры какие-то, что еще? Разметки какие-то на автодороге, да? Буква К, она повсеместна в этом смысле. И еще и в мировой культуре этой К дофига. То есть мы там, ну...
2: Кей-кей-кей.
1: Да, кей.
2: Мировая культура.
1: Вы хорошие. Ну, «Жизнь и время Михаила К», например, роман Джон Максвелл Куцей, Йозеф К, у Франца Кафки, Кафка. Да, вот Гоголь и Кафка, это же просто, ну, это один и тот же человек.
2: Гегель.
1: Гегель, да, или Бубер, Бабель, тоже какие-то, наборы звуков.
2: Знаешь, вот ты про Мандельштама рассказал анекдот.
1: Вот Мандельштам, вот извини.
2: Там же должна быть буква П в конце.
1: Да.
2: У него...
1: Да, абсолютно.
2: Мандельштамп.
1: Да,
2: да.
1: Нет, ну ты вот сравни. Гегель, Гоголь, Бабель, там,
2: Ленин.
1: Гагар, баба. И тут Мандельштам. Это же просто красота какая-то невероятная. Это просто небесное значение.
2: А Мариенгоф?
1: Мариенгоф, это тоже. Ну, то есть это из каких-то совершенно запредельев. Да, словесочетание. Ты знаешь, у меня есть телеграм-канал, куда я любимые слова описываю.
2: Да.
1: Ну, туда надо записать совершенно эти две фамилии. То есть это, ну, это невероятно.
2: А Алексей, который говорит про букву Ё, объясняет, почему букву Ё, конечно
1: наконец-то.
2: Же. Он говорит, просто у меня был телефон Nokia, и там не было Ё в клавиатуре. Но как же без нее? А я отвечу, как без нее? Без нее.
1: Ты знаешь, да, историю буквы Ё? Когда она уже была, ее все использовали как звук.
2: Давай.
1: Ладно, на следующий.
2: На следующий час этой истории.
1: Слово не дашь ставить.
2: 967-103-5533, вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин под конец визита в Казань встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и вместе с ним дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске.
2: Владимир Иванович, если позволите, прежде чем начать текущий наш доклад, у нас есть один объект уникальный. Таких объектов в мире не так много. Это сборочно-испытательный комплекс. Вот для СПГ, для этого нужны большие компрессоры, большая мощность. Вот группа ГМС, куда входит наш компрессорный завод, реализовала этот проект, конечно же, без правительства Российской Федерации, без Министерства промышленности. Там была и федеральная поддержка, «Газпром», «Новотек» и ВЭП Российской Федерации. Общие инвестиции свыше 10 миллиардов рублей. Это в городе Зеленодольск. Я думаю, что наши коллеги на месте, если бы вы, дали бы пуск этому объекту.
3: А может быть, коллеги два слова скажут о том, что это за объект. Пожалуйста, прошу.
0: На встрече с Минниханом Владимир Путин заявил, что бойцы из Татарстана мужественно воюют в зоне специальной военной операции, выразил им благодарность. Также президент отметил высокий уровень организации саммита «Россия-АСЕАН». Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и странами региона, проходит с 17 по 19 июня. Президент принял участие в мероприятиях саммита и провел ряд встреч с иностранными делегациями. В беседе с главой Татарстана Владимир Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие улиц из-за саммита, отметив, что для них это дополнительная нагрузка. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Также сообщается о взятии под российский контроль села Рай-Александровка в ДНР. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полье, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
0: Группировка «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая также заняла более выгодные рубежи позиции, противник потерял до 210 человек. Уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о поставке Украине трехзначного количества ракет «Воздух-воздух» из собственных запасов ФРГ. А также он сообщил о совместном производстве наземных роботизированных комплексов «Термит». Оно будет работать на территории Германии и продукт будет передаваться ВСУ. Он отметил, что главный приоритет Берлина прежний – противовоздушная оборона. При этом министр напомнил, что ФРГ согласилась выделить 200 миллионов долларов на закупку дополнительных управляемых ракет ПАК-3 в рамках программы Jump Start. Историус подчеркнул, что Германия стремится играть ведущую роль в поддержке Украины. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Армия США не препятствует транзиту судов в иранские порты, к Персидском и Оманском заливах и обратно, говорит сообщение. Там добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, их задачей будет обеспечение соблюдения всех положений соглашения и контроль за его реализацией. сообщение от Минобороны. В течение дня, сегодня с 7 утра до 20 часов по московскому времени, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники были поражены над Белгородской, Брянской и Владимирской областями, Воронежской, Курской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, также в небе над Московским регионом и Республикой Крым. В Карелии суд впервые признал виновным водителя по уголовному делу об опасном вождении. Ему назначили штраф 160 тысяч рублей. Еще в марте мужчина устроил дрифт на дороге в центре Петрозаводска, создавая опасность для окружающих. Ситуация широко освещалась СМИ. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Сам 36-летний обвиняемый вину признал. Для уплаты крупного штрафа нарушителю дали рассрочку на 8 месяцев. Если он будет уклоняться, то ему может грозить другое наказание, вплоть до лишения свободы. Ранее депутаты Заксобрания Карелии предложили приравнять дрифт к опасному вождению. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Днем до плюс 22 градусов. В Москве ожидается плюс 19-21. Местами кратковременные дожди.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы, то есть Артём Новиченко и Владислав Тимкин, сегодня нащупали вот очередную животрепещущую тему, судя по тому, какой отклик мы получили в первой половине эфира. Мы сегодня обсуждаем буквы. И я бы хотел прочитать вам стихотворение Артура Рембо, французского поэта-символиста, который называется «Гласные». Одно из любимых стихотворений, кстати, Владимира Набокова. Такое синестетическое стихотворение. В русских переводах много. Я вот взял какой-то, который уже читал не первый раз. Значит, гласные. Артур Рембо. А черно, бело, е. У зелено. О сине. И красно. Я хочу открыть рождение гласных. А траурный корсет под стаем мух ужасных, роящихся вокруг, как в падали или в тине, мир мрака. Е, покой тумана над пустыней, дрожание цветов, взлет ледников опасных. И пурпур сгустком кровь, улыбка губ прекрасных, в их ярости или в их безумие предсвятыней. У, дивные круги морей зеленоватых, лук пестрый от зверья, покой морщин измятых алхимии на лбах задумчивых людей. О, звона медного глухое окончание, кометы ангелом пронзенное молчание, омега лучшую сиреневых очей. То есть тут гласные А черное у него, хотя для меня А всегда было красный. Белое Е, хотя для меня белое О, например. У у него зеленое, О синее и красное. Вот буквы И у него нет, как мы понимаем. Вот, я просто еще что вспомнил, в этом году со старшеклассниками читали это стихотворение, но я сначала попросил свои цветовые схемы для букв предоставить. Было смешно, что некоторые понимали, что они ошиблись изначально, когда мы обсуждали ту или иную букву. Я, как я мог ошибиться? Это потрясающе. Вот такое стихотворение Артура Рембо.
2: Еще немного комментариев почитаем. Я почему-то, пишет нам из Москвы кто-то, я почему-то букву Х люблю, но X, которая, а не Х. Букву X он любит. Даже ник свой пишу латиницей через X. С юности началось, а уж потом и люди X появились. И вместо подписи удобно ставить, и в крестики-нолики играть. Удобная буква, в общем.
1: В крестики-нолики действительно с буквы Х удобно играть.
2: А что случилось, почему название буквы, который называется, вот в таблице передо мной распечатано, называется «Хер». Куда делась «Ер»? Почему она стала «Ха»? Это что за...
1: «Хе».
2: Что за псевдоним?
1: «Ха»?
2: Ну, да. Буква-то «Хер» называется в старорусском, в славянском.
1: Церковно-славянском.
2: Церковно-славянском.
1: Почему она стала «Ха»?
2: Да.
1: Ну, решили над ней подсмеяться. Понятное дело, что это вычищено. Мне понравился комментарий Влады. Какую тему вы затронули? Я поняла вдруг, что почти никогда ни с кем не обсуждала свои ассоциации с цветами, цифрами и буквами. Зачастую люди реагируют на это странно. А еще можно приписывать пол буквам и цифрам. У меня всегда 1, 4, 7 девочки. Красные, желтые, белые. 5, 6, 8, 9, 10 однозначно мальчики. Синие, коричневые. 2 и 3 как будто что-то среднего пола. Зеленый, желтый. С буквами тоже есть параллели. А это интересный поворот, потому что действительно буквы имеют пол, как минимум гендер, да, вот есть такое ощущение. Влад, давай тоже вот это пофантазируем, то есть, ну, буква А, например.
2: Это что-то очень строгое женское.
1: Абсолютно женское. Б, ну это
2: тоже
1: мужик.
2: Женщина.
1: Б, баба?
2: Ну, такая, да.
1: Ну, мужиковатая женщина.
2: Ну, да.
1: Так, В.
2: Генеральша такая.
1: В.
2: В-мужчина.
1: В-мужчина, да, такой...
2: Тонкий.
1: В. Ой, В.
2: Онегин, в общем.
1: Онегин. Ну, все-таки основательное что-то в нем есть. В. Понимаешь, он... Что-то... Есть перспективы, я бы так сказал, эта буква.
2: Может быть. Да. У Г, потому что никаких перспектив нет.
1: Нет, Г уже какой он есть, такой есть.
2: Бухгалтер.
1: Г уже неизменен. То есть тут ничего не поделаешь.
2: Башмачкин такой.
1: Ну, буква Д, Влад?
2: Буква Д — это женщина.
1: Д — женщина.
2: Да.
1: Я с тобой полностью согласен. Е.
2: Тоже женщина.
1: Тоже женщина. А Йо?
2: А Йо — мужчина.
1: Йо — мужчина. Е-Йо. мужчина. Дальше. Ж. Вот это интересная буква, да, потому что, ну, понятно, что ее насекомость мы отдельно озвучивать не будем, это всем очевидно, да. Ну, жук на Ж. Это не поразительно, вас не смущает, по-моему, как бы жук и есть Ж. То есть, просто говоришь Ж и представляем жука. То есть, ну, понимаешь, да? То есть, ну, как бы он и есть жук, то есть, жучило. Ж. Это что? Ж. Женщина ли, мужчина ли? Вот действительно, может, что-то среднее. Даже и может, и не человеческое вовсе.
2: Да, может,
1: вот,
2: это же насекомое, действительно.
1: Же, потому что женщина – это женщина. Да, же – это не женщина. Ну и не мужчина, с другой стороны, да? Что-то там раскладушка какая-то, да? С буквой же большой вопрос. Интересно, ваше мнение, да? Ну, все-таки женское начало я в ней ощущаю.
2: Женское?
1: Женское. Да? С, З, З. З – женщина. Ну, точно. З это.
2: Да.
1: Да. Ну, я так
2: интересно,
1: думаю,
2: что в церковнославянском есть зело и есть земля, которые
1: две З, да,
2: пишутся в разные стороны.
1: Да.
2: И зело как будто мужское, а земля женская.
1: И для меня это франт. Франт, мужчина, молодой, лет 20 с небольшим, стремительный, непринужденный. Да, он еще не знает, что он превратится в «ы» со временем, пока он «и». Вот у меня такая вот, да, «ы» — это уже как бы человек с брюхом, да, то есть у него он уже пожил.
2: А «и» краткое — это у него еще прическа взбалмошная, да?
1: Да-да, он такой совсем отпетый.
2: Ага.
1: Олень.
2: Отпетый — это значит умер человек?
1: Это какой хороший сказал вещь.
2: Что за отпетый?
1: Ну, как мошенник.
2: Я понимаю, но его отпели, получается.
1: Да.
2: Так, преданный друг — это тот, кого предали.
1: То есть и краткая — это буква, которая никогда... У нее нет возраста, понимаешь? То есть он всегда и краткая. То есть это вот молодящийся бездетный.
2: Это, как это у Юнга называется, стадия пуэра.
1: Да.
2: Неповзрослевший пуэра мужчина. Термос.
1: К, мне кажется, это вообще с заковыкой человек. Да? Мужчина? Мужского пола?
2: Не знаю, не факт.
1: К? К?
2: К? Да, мужчина.
1: Мужчина, да?
2: Да.
1: Причем такой он непростой вообще,
2: непростой,
1: да? Согласны?
2: Да.
1: Непростой. Непростой. Л?
2: Тоже мужчина, но такой мужчинка.
1: Мужчинка? С очень сильным женским,
2: да?
1: Да,
2: да, да.
1: Согласен. Ну, а может быть, и уже женщина?
2: Ну, в ту сторону.
1: Переходные какие, да? Флюидная,
2: да,
1: такая,
2: ага,
1: буковка, да? Но М для меня...
2: Женщина.
1: Это, для меня это вот, понимаешь, почему М? Она вот и мужчина, и женщина для меня. Вот М в зависимости от того, с кем она рядом.
2: Угу.
1: То есть, если она рядом там с буквой...
2: гласной.
1: С гласной, то это, конечно, не знаю, ну... МВФ. Ну, там, ВФ, тут, понимаешь, тут зависит от соседства. То есть она, для меня это целостная буква, понимаешь? Она вся включает, это уже как бы сама-самость.
2: Ну, понятно, ты своих выгораживаешь, как обычно.
1: Да, да, да, да, у меня буква М.
2: Предвзят.
1: Я предвзят, ничего не могу с собой поделать. Ну, а что, и главная буква-то как переводится у нас в церковно-советском? Мыслите.
2: Мыслите.
1: А причем это те, это же ведь, это... побуждение, как живете,
2: как
1: мыслите, делайте что-то. Это удивительно, не просто мысль. Это было бы логично, да, добро, там, земля, мысль, а оно мыслите, это глагол. Буква М — это глагольная буква. И буква Ж, живете, да, живите, это тоже глагольная. Там остальные слова, покой, там, да, червь, понимаешь, люди, а это мыслите, живете. Удивительно, две буквы. И обе, кстати, симметричные. Н, мужчина.
2: Ну, наверное, да.
1: Наверное. О.
2: И полная буква.
1: Полная буква. Ну, это полная буква.
2: Полная буква,
1: это просто полная буква. Ну, что тут? О, это, да, к ней даже не подступиться никак, давай
2: никак.
1: Честно. Никак не. Это мандала абсолютно.
2: Да, это просто круг, в который все входит.
1: Возможно, когда-то, ну, я бы хотел, чтобы когда-то я полюбил букву О. Меня она никогда,
2: то есть,
1: не привлекала.
2: МКАД, конечно же, надо переименовывать в О.
1: О, да.
2: Да, автодорога О.
1: Согласен. Да и вообще Москва-то, да, вот мандальная структура, вот эта буква О, ну, буква О, я, а что о ней говорить? Что о ней говорить? Я даже не знаю. То есть это абсолютная буква. Понимаешь? Ты ее как ни раздувай, она О и останется. Она никогда тебя не теряет.
2: Любого размера.
1: Более того, когда мы говорим О, мы и даже губы делаем О. То есть она абсолютна. Когда говорим А, там А не видно. Понимаешь, как делаю? У тоже там О. А вот О, она, ну... Ребят, я не знаю, что тут сказать, я под впечатлением. Буква П.
2: Мужчина.
1: Согласна. Р. Т. тут характер ощущается, да? Мне кажется, может быть, нас немного не в ту сторону, да?
2: Финист, ясный сокол такой.
1: Согласен, абсолютно.
2: Длинноволосый красавец, но при этом богатырь Руслан.
1: Ре-ре, да-да-да-да-да. Можно положиться, да?
2: Да.
1: С.
2: Это такие ребята из Роханской армии.
1: Вот Саша сказал, что С одна из ее любимых букв.
2: Одна из?
1: Одна. С и Ф. Правильно, да, Саша? С это
2: что? То есть Саша бы хотела, чтобы страна называлась СССФ.
1: Не, СССФ. Союз Советских Содержательных...
2: Социалистических Федераций.
1: Французов. Союз Советских Социалистических Французов. С буква... Мне кажется, это женщина. Вот.
2: Все, мне надоела эта игра.
1: Ну давай. Подожди, у нас еще половина. Ну ладно. Давай, то есть ты вот половину букв уделил внимание, а другие ты как-то, мы же все комментарии читаем. Давай буквы все обсудим.
2: Мы таким темпом не все комментарии успеем прочитать.
1: А мы второй эфир сделаем про буквы. Ты, я думаю, это самый рейтинговый эфир в этом году у нас будет. Смотри, сколько комментариев. Пишите, пишите. Только тебя с днем рождения больше поздравляли. Наши редакторы посмотрят и скажут, слушайте, ну у вас рейтинги взлетели, ребята, в чем дело? Я говорю, ну, кстати, был день рождения, был, и буквы обсуждали. Так, Т.
2: Т. Т — это женщина, ну, такая. Не очень женственная.
1: Мне считают, что Т — это твердо. Ну, она и реально твердо. Что есть, то есть, да. У.
2: Женщина.
1: Ф.
2: Мужчина, мужчина такой пузатенький.
1: Х, по-моему, тоже мужчина. Тут и название как бы говорит об этом. У, Ф, Х, Ц. Ну, это женщина.
2: Да.
1: Женщина. Но Ч – это мужчина.
2: Да.
1: Они по парам. Ш, ща.
2: Да, Ш – женщина, ща, ща с мужчина. Хвостиком.
1: Да, с хвостиком. Понятно, тут изображает. То есть все у нас изображено. А дальше у нас вот эти интересные. Твердый знак.
2: Это вообще не буквы.
1: А что это?
2: Твердый знак и мягкий знак?
1: Это и не звуки. Это знаки, это не буквы.
2: Это не буквы. Это
1: тогда,
2: как...
1: извините, но эти две буквы мы сегодня не обсуждаем, более, они вне нашей компетенции.
2: Тем более, ты видел, многие люди, которые такие из старых интеллигентов, они вместо твердого знака просто апостроф ставят.
1: Апостроф.
2: Апостроф.
1: А ты знаешь, я вот...
2: То есть это просто знак какой-то.
1: Учительница русского языка спросил, кстати говоря. Я говорю, ведь я вот не понимаю, объясните мне. Вот, значит, у нас... Это же мягкий знак с палочкой. Но у мягкого знака буквы нет, и как будто это палочка, и есть содержание всей буквы «ы». Понимаешь, что удивительно?
2: Да.
1: То есть именно добавление палочки. Возможно, если бы к твердому знаку тоже присобачили палочку,
2: то там бы вообще ужасно. Там бы, как вот писал нам Александр, там бы просто с ума сошли все европейцы.
1: То есть это очень интересно.
2: Еще ять убрали, вот это тоже. Ну что это такое?
1: То, что сделали с языком, это мы еще обсудим.
2: И ер убрали, ну что это вообще?
1: Да, тут, конечно. А мне нравятся вот эти все, ну...
2: Ну действительно, то есть, понимаешь, мягкий звук не произносится... Потому что вот там есть какая-то такая волна, которая не переходит в звуковую. Она куда-то несется вперед. А если там ставить эту палочку стены, то вдруг появляется звук, да, непроизносимый.
1: Это как ветер, и ты вот так подносишь эолу в арфу, звук появляется.
2: Да,
1: но
2: да,
1: сама
2: да.
1: Эола в арфу звук не извлекает. Нужен ветер, как бы, да?
2: Угу.
1: Ну и вообще, мягкий твердый знак, ну, помимо того, что они как бы определяют само слово, у них действительно как бы это чистая энергия, я бы так сказал.
2: И они никогда не начинают слово. Да? Так же, как и «ы», если это не киргизское имя.
1: А ты еще заметь, это буква «ы», сколько требует сил.
2: Да.
1: То есть это всегда усилие. То есть как будто бы кто-то туда сказал, что-то у вас очень легко все течет. Давайте только вот «ы». То есть ты вообще, ты говоришь «мышь», там какая «ы», там мышь, она маленькая.
2: Это скорее «мишь».
1: «Миш», вот «мишь» она, да, «мишка» да. Бегает такая. А «медведь», это я уж понимаю, это логично было бы, да? А главное, она еще «ты», «мы», ну мы там и «ты», «ты», мы та тыкаем, вот это «ы» короткое у нас, «ы» краткое получается,
2: ага.
1: Да? Но сама-то «ы» — это «будьте нате». То есть это прям бабах. То есть это самое большое, что есть в алфавите. Мы «ю» обсуждали, да? Но «ю», она как бы, ну, она устремлена, да? А «ы» — это как камень сбросить сверху.
2: Ну, в этом смысле, если бы мальчик Венечки Ерофеева знал букву «ы», это был бы трагедия.
1: То отец его бы не убили, а он бы спился еще раньше.
2: Да, это ужасно.
1: А
2: знаешь,
1: маленький ребенок и говорит «ы», и ходит и говорит «ы». Ну, мы сразу скажем, наверное, диагноз. Понимаешь?
2: Да.
1: Это тоже странно. Потому что это как бы нечеловеческая буква. И вот то, что мы радуемся, что вот европейцы офигевают от буквы «ы», ну так это что-то, может, дикое в нас, животное в нас просыпается, когда это «ы» возникает. Слов с этой буквы нет, но она, извините меня, гласная. У нас не так много гласных букв. У нас их раз-два и обчелся. Именно чисто гласных. А, О, У, И, Ы. 5 штук.
2: А
1: Е? Это все ютировано.
2: А, ютировано.
1: Я – это ЕА. Ю – это ЮУ, понимаешь? Но нет ЮЫ, нет ютированной буквы от И. У нас 4 ютированных гласных. То есть это вообще какой-то особняк, понимаете? Нищий район,
2: это
1: и вот
2: особняк,
1: стоит особняк.
2: Это бункер.
1: Ну, вот. Ну, ты понял, да? Я хотел сказать, стоит особняком. Это бункер. Это очень странная буква. Я не знаю, то есть все живут. И вот так, знаете, дело вид, что нет такой у нас буквы. Хотя она вот, она вписана, вы откройте, если мне не верите, а азбуку, прямо сейчас бейте, вы найдете там эту букву, она существует. И мы ее используем и даже не замечаем, как будто бы этого нет.
2: И у нас при этом еще есть заклинание, которое нас с детства учит, что ни в коем случае нельзя жиши писать через...
1: Да.
2: И... То есть это прям запрет, да, специально
1: это
2: обучают. Хотя
1: это вы знаете?
2: Оно хочет вылезти, да, и каждый ребенок знает.
1: Это блокатор.
2: А им, да, нельзя, ни в коем случае нельзя на письме, чтобы это проявлялось.
1: Да, да. Это, и при этом она в местоимениях «мы» и «ты». Это просто поразительно.

0: ее не, нельзя.
1: Вот кто-то думает, может, что мы шутим. Я вот сейчас на полном серьезе, честно говоря, говорю. То есть вот вы только представьте, если мы вытаскиваем эту букву, которую сейчас Влад назвал, да? Это как Волан-де-Морт, его по имени называть нельзя, да? Называем эту букву твердый
0: знак.
1: То есть
0: если от мягкого знака такой вой поднимается, да? То от твердого знака там, ну, просто кости начнут ломаться. Да. Пойдем дальше. К концу. Я.
1: Ну, вот я забыл гласную «э». Но «э» делает «е». «Е-э», да, «э».
0: Но мне всегда так вот радовала эта легкость, что вот этот сложный через полосица знаков сменяется вот это «я». И три подряд гласных. Нет такого.
1: Стихотворение тебе прочитаю, Всеволода Некрасова. КПРСТФХЦЧШЩ. Что вы так испугались? Вот оно про это стихотворение.
0: А я там всякие Юнга, Ялик.
1: Да, там начинается.
0: Несерьезные такие. Все три буквы несерьезные.
1: Ну вот эта буква Э, она же ведь тоже не русская. То, что она повернута в левую сторону, это ненормально.
0: Единственное, да?
1: Нет, буква З тоже, но З согласна. Вот, тоже, вот это вот, и еще рисует с этим языком, понимаешь? Угу. Вот этот кружок и язык там вот этот вот. Вот этот, как будто она... Язык страшный, длиннющий язык. У буквы З языка-то нет. А это как бы такая... Это сердечко.
0: Сочленение.
1: Сочленение двух знаков. А вот этот язык, он прям ворочается. Вот, понимаешь, и его еще как в азбуке рисуют, и вот таким размашистым, жирным.
0: Да?
1: Господи! Я бы такое увидел, я бы ужаснулся. Это этот язык и это Это буква какая? Она совершенно не деликатная. То есть, ну, это грубая буква, да?
0: В отличие от других глаз.
1: У-о-а. Ну, то есть,
0: Всё, как-то пошли не на новости, да? Надо передохнуть.
2: Пойми себя, если сможешь. Театра вне диктатуры не существует. Если заложен какой-то определенный художественный замысел, то абсолютно все должно работать на эту идею. Арсений Мещеряков, театральный режиссер.
3: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустам Миниханова и других казанцев, участвующих в организации саммита «Россия-АСЕАН», за работу на укрепление международных позиций России. Президент встретился с главой республики под конец визита в Казань.
2: Следующая, конечно же, наша работа внешнеторговый оборот вот по прошлому году у нас составил 14,5 миллиарда. Вот благодаря вот именно БРИКС вот у нас прошел саммит туда. И эти в каждой встрече вот с вами я участвовал, я отдельно еще встречался. Это некая возможность найти новые рынки. Подробно и с Вьетнамом, и с Лаосом, и с Малайзией обсудили. Ну и мероприятия вот Казань форум, стратегическая группа России, «Исламский мир».
3: Очень хорошее мероприятие.
2: Да, все это к нам приезжают.
3: И очень полезное для страны в целом.
2: Нет, в целом. Да, это то, что вы дали федеральный статус, уже совершенно

0: Значит, здесь я считаю, что работа идет.
1: Владимир Путин также в разговоре с Минихановым заявил, что бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне специальной военной операции. Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Сегодня, напомню, президент принял участие в пленарном заседании саммита России и АСЕАН в Казани. Также, по словам Ушакова, глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с Путиным подтвердил готовность Турции предоставить площадку для контактов по украинскому регулированию. Помощник главы российского государства напомнил, что ранее в Турции уже прошло несколько раундов переговоров по украинскому регулированию. США ожидают, что в итоговой сделке с Ираном Тегеран обязуется не создавать ракеты, которые будут представлять масштабную угрозу миру. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране, но Вашингтон точно ожидает, что в рамках итоговой сделки они не будут располагать возможностями для производства таких ракет, которые могут представлять масштабную угрозу всему миру. По его словам, в Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать все дипломатические усилия, чтобы этого избежать. Венс подчеркнул, что Израиль должен уважать мирный процесс, запущенный Соединенными Штатами и Ираном. Напомню, что в ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Итогом всех переговоров для Тегерана должно стать снятие антииранских санкций. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха до плюс 22 градусов. В Москве ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 10-12 градусов, днем до плюс 21 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше. Об этом сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, теперь анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки 50% прав на футболиста. «Локомотив» в клубных социальных сетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Теперь о чемпионате мира, ослабленном отсутствием сборных России и Италии. Сегодня очередной игровой день. И в первом матче дня команда ЮАР сыграла в ничью со сборной Чехии 1-1. Тем временем бразилец Неймар пропустит второй подряд матч своей команды на чемпионате мира, рассказывает Андрей Кудряшов.
2: Главные сборные планеты теряют ключевых игроков на чемпионате мира. Бразилия снова без Неймара. Звездный нападающий из-за травмы пропустит второй матч группового этапа подряд. Он не полетел со сборной в Филадельфию, где бразильцы в ночь на 20 июня сыграют с Гаити. Напомню, в первом туре пятикратные чемпионы мира без Неймара не смогли обыграть Марокко, ничья 1-1. Еще более громкий, но уже визовый скандал разгорается в лагере сборной Кот-д'Ивуара. Нападающему Илье Ваи отказали во въезде в Канаду. 20 июня ивуарийцы сыграют в Торонто против Германии, но форвард остался в США. Причина отказа – недавнее задержание Ваи французской полиции. Футболиста Ниццы подозревают в манипуляциях на тотализаторе, а именно в умышленном получении желтой карточки. Примечательно, что это уже второй подобный прецедент на турнире. Ранее канадские власти заблокировали въезд полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти.
1: Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде-Вазини, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде. Полузащитники Уэстон Маккенни из США, Юба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Эрлинг Холланд, француз Килиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан этот результат, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта.
3: Кто?
4: Я жена твоя.
3: Моя?
4: Нет, соседская.
3: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
6: Потрясающая, добрая, про любовь, шикарно.
5: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
7: Ну что, кто следующий?
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
9: Пойми себя, если сможешь.
10: Почитаем ваши комментарии.
11: Да, Екатерина пишет: добрый вечер, мне нравится буква Ё. Она не одинока в этой любви, да. Да? Многие пренебрегают правильным написанием этой буквы и вместо нее автоматически пишут «е». Но сравните две фразы: «все выпили» и «все выпили». Всего две точки, а какой трагичный поворот. Ты что-то про букву «ё» начинал говорить в конце прошлого часа.
10: А, ну, как она возникла? Потому что «ё» буква удивительна тем, что сначала возник звук, которым все начали пользоваться, а потом возникло написание буквы. То есть во времена Екатерины II эта буква появилась в алфавите. Тоже вот круто, да? Живут люди, говорят, слушай, нам буквы не хватает. Угу. Нам нужна буква. Звук есть, а буквы нет. И Екатерина II созвала лучшие умы и сказала, кто лучшее изображение этой буквы предложит. И победил Карамзин. Так что спасибо Карамзину за начертание буквы Ё. Но суть в том, что сначала она возникла совершенно органически, а потом ее сформулировали, так скажем, да, ее начертание. Вот. Еще почитаю его комментарии, да, потому что мы хотим обсудить.
11: Влад, пишет, объясняю, почему Ю для меня темно-красная. Ассоциативная связь. Любовь темно-красный. Mm-hmm. Отсюда для меня Ю темно-красный.
10: Слово люблю, интересно.
11: Да, плюс Юля, первая любовь. Нужно ли мне подлечиться? Спрашивает Влад. Да нет, уж живите. Виктор пишет: добрый вечер. Самое лучшее сочетание букв ОМ. Или АУМ, или АМ.
10: Слушай, действительно, ОМЭ, вот я вот их как сейчас превозносил, действительно получается.
11: Когда кормят детей, младенцев, говорят АМ. Это самое идеальное сочетание.
10: АМ, да. Оно совершенно естественно для нашего рта.
11: Ну, это как бы звук вселенной, да,
10: считается. То есть птица не скажет ОМ, ну, никогда.
11: Не скажет.
10: Вообще, это как бы вот М, не присущий животному миру звук. То есть, может быть, но это не М, да, ну, там нет М, понимаете. Вот, что, помечать нельзя в эфире, что ты меня так смотришь? Это же, просто, у меня есть возможность мычать в эфире. Например, вот у радиослушателей такой возможности нет. Я первый раз за все годы воспользовался мычанием, может быть.
11: А Ангелина пишет, что ее любимая буква – это польская... Щ. То есть она пишется как английская «с» с апострофом сверху. А у них еще наклоны же разные, да? То есть наклон вправо у этого буквы. То есть «щ». Мягкая «щ», она говорит с призвуком «с». «Кто щ», «кто-то», «где щ», «когда-то».
10: Вот это «кто щ».
11: «Самотность». «Одиночество».
10: «Одиночество».
11: Вот, это ее любимое. Нет, «одиночество» — это перевод «самотность». «Самотность».
10: Еще есть?
11: Да, Марина пишет: добрый вечер. Ю темно-синее, когда я представляю, когда написано белое или черное.
10: Интересно.
11: Татьяна: интересно, что Бог, благословляя Авраама и жену его Сару, дублирует в их именах по одной букве. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. А, не будешь ты Авраам, да, а будешь Авраам, ибо сделаю тебя отцом множества народов. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара, и благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Вот, тоже. Буквами нет, отмечаем царей,
10: очень,
11: да?
10: Интересно. А мне вот в телеграм-канал написали комментарий: буква «Ж» величественная и сложная. Можно по-разному написать. Буквы, наоборот, можно левой рукой писать, если правша. Спасибо, люблю вас.
11: Угу.
10: Так вот, буква «Ж» у кого-то в кумирах ходит. Кто бы подумал, да? Вот вы едете в метро,
11: знаешь,
10: а у человека любимая буква «Ж» на минуточку.
11: Набоков бабочек коллекционировал. Ну что? Это же ужасные существа.
10: Бабочки?
11: Ну, посмотрите, если вблизи, да, не вот это порхает что-то. А
10: ну,
11: вот...
10: мне кажется, люди тоже, если вблизи так рассмотреть, что-то
11: да,
10: не очень.
11: Да, поэтому буква «Ж» — это не самый большой грех. Евгения засомневалась. Ребят, может, это крайняя степень шизофрении, но у меня буква «Ю» цвета латуни. Как та колыбашка, что крепление люстры к потолку прикрывает. Такая блестящая, сейчас выплыла.
10: Понял, понял. Да, это уже близко к шизофрении. Никому не говорите об этом. Пусть это останется между нами.
11: Анастасия, 35 лет, из Воронежской области. Пишет: добрый вечер. Ребят, какую интересную тему вы затронули. Я даже сначала не поняла, о чем вообще речь. Про «О» я вспомнила сразу круглую «О» из романа «Замятина мы». И в целом этот роман очень люблю. Благодарю за возможность задуматься о том, о чем никогда в жизни как будто и не думала.
10: Хотя, казалось бы, да? Mm-hmm. Вот они буквы. Пожалуйста, сиди да думай над ними, распечатай себе в туалете на двери, прикрепи алфавит, и у тебя просто бесконечная просто фантазия. Но нет.
11: Вот Анна из Финляндии пишет: у нас в детстве кто-то из детей придумал персонажа, которому дали имя ЦЧШЩ. Им потом пугали других детей.
10: Ну, это ужас. То есть, вот да. Мы это не обсуждали, место в алфавите, но вот это вот, извините, какое-то черное окно Авертона, ЦЧШЩ, это же просто страсти мордасти. Это ужас какой-то.
11: Это
10: они еще так ЦЧШЩ, это, ну, я даже... То есть это настолько бессознательный страх там возникает вот в этом месте. Потому что сначала А, Б, В, они еще все рифмуются. А, Б, В, Г, Д, это Е, йоу, йоу, камон, да, там что-то. Потом ЛМНЭ, КЛМНЭ, вот это тоже все мягко, а потом как... И главное, там как открывается все. П, Р, С, Т тоже рифмуется. Т, У, ну, гласное. У, Ф, тут уже понятно, да? Буква Ф открывает двери.
11: Ну, УФО не зря же называется.
10: Да,
11: НЛО.
10: Да. Ф, и дальше вот начинается это хтонь. Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. И дальше вот эта тройчатка, твердый знак пошло. И вот, как ты правильно сказал, вдохновение. Эй, я. И вот как-то и конец. То есть там вот ужас как бы забыт. Мы как бы гласными в конце намазали.
11: Но травма-то никуда не девается.
10: Абсолютно.
11: Потому что, ну вот, в латинских языках там X, Y, Z, алфавит закрывается, все понятно, да? Это законченное произведение.
10: Z,
11: вот это,
10: Z.
11: А вот это A-U-Y-A?
10: Да, но еще не точно, да? И при том, что у нас буква А переводится
11: такой хэппи-энд в конце хоррора.
10: А у нас же закольцован алфавит. У нас AZ — это «я». Переводится, да, я еще вбил символическое значение, то есть аз, я, но это что значило? Мое бытие, присутствие, начало всего, единение с Богом. А буквы я, извините меня, это я и есть. То есть у нас и а, и я одно и то же. У нас что начинается, тем и кончается. И я думаю, само наличие этого двойного я в алфавите порождает наш стыд за... то, что мы стесняемся своей яйности. Что вот оно как бы в алфавите так... Знаешь, я последняя буква алфавита. Да это что ты говоришь?
11: Как ААЗ, да?
10: ААЗ первая. Так что, ну мы с тобой совсем не обсудили важнейшую тему. Я не знаю, это, конечно, церковнославянские буквы. И что сделали с нашим великим могучим? Это обкарнали.
11: То есть мы говорим, я, да, до свидания, расходимся. А там дальше, юс малый. Омега. Омега торжественная.
10: Вот это про... Это же корон.
11: Кси, пси, фита, ижица.
10: Это про... То есть омега... Вы представляете, в алфавите у вас есть буква омега торжественная.
11: А,
10: ну, то есть,
11: а
10: то есть
11: в другом
10: сразу
11: изводе
10: понятно, что монархия.
11: Омега — это ом. Тот самый.
10: Да.
11: Что, это монархия? Омега,
10: ну,
11: торжественная?
10: Когда у вас в алфавите есть омега торжественная, ну это
11: но
10: что-то...
11: Но не просто монархия, это царство Божие.
10: Это царство.
11: Что есть буква торжественная.
10: Торжественная буква, конечно, торжество.
11: Которую достают из шифоньера по праздникам, когда дорогой гость приедет.
10: Да.
11: Из столицы или из-за границы.
10: Да.
11: Тогда, конечно, омегу торжественную. Или на приглашение на свадьбу пишут. Или на крещение ребенка.
10: Да. А, я смотрю еще сакральное значение букв. Например, юс большой была буква.
11: Юс большой.
10: Юс большой.
11: Юс малый.
10: Слушай, какое сакральное значение буква. Темница или тюрьма. Строгое наказание за злодеяние. Символ уз, оков, цепей, узлов.
11: Прекрасно.
10: И эту букву выкинули.
11: Выкинули.
10: Типа мы освободились. Люди так, понимаешь, считают, что вот букву выкинешь, и ты теперь свободный.
11: В этом смысле во времена Карамзина, наоборот, люди были умнее, да? Они говорили, у нас есть звук, а буквы нет, надо ее придумывать. А здесь чисто магическое мышление. Выкинем букву, и значит,
10: да.
11: Вот...
10: Или вот, например, буква «Ять», которая тоже была выкинута реформой большевиков в начале правления. «Ять», знаешь, как переводится? У нее два значения. Прямых.
11: Ты просто представь себе, приходят к власти какие-то молодые...
10: Журналисты.
11: Журналисты, да, писаки по Швейцариям сидящие. И такие, мы вам алфавит проредим. И все таки ну ладно.
10: Да-да-да-да. Так вот, «ять» имеет два значения. Беда и победа одновременно. И более того, там же ведь крестик, это мягкий знак с крестиком наверху пишется. И это является... символом христианства, вписанным в русский язык. Вы представляете?
11: Просто взяли и вычеркнули, да?
10: Просто, ну, это понятно, что большевики... Но вы только вдумайтесь, что как бы... Представьте себе, что у вас дома есть ложки, вилки и ножи. И вы ими едите. Правильно? А еще у вас есть какой-то китайский, привезенный из Китая дедом, чайный набор. И вы из него пьете чай. Каждый раз, когда вы пьете чай... Вы приобщаетесь к истории семьи, к какой-то, к чайной церемонии, к чему-то приобщаетесь. Понимаете, да, разницу? То есть вот эта буква, которой мы пользуемся, мы ими все время как бы едим. Но они не имеют никакого смысла. То есть мы вообще сегодня с Ладом как-то вот пытаемся наполнить алфавит вообще жизнью, потому что мы его убили напрочь. Не только потому, что буквы изменили,
11: это
10: потому что мы отношение потеряли к буквам.
11: Это как в анекдоте про тюрьму, когда так долго уже все сидят, что просто номер анекдота порядковый называют, и все смеются.
10: Да.
11: Да, то есть со стороны видно, насколько это шизофренично, да, 42, ха-ха-ха-ха-ха, потому что есть же акт проживания, проживания жизни с другими людьми и самим собой, в том числе и через буквы. Я нашел букву, которая мне очень нравится. Вот я смотрю на эти изображения, посмотри на букву фита.
10: Да, она
11: это же Д, где вместо домика овал.
10: Да, да.
11: Это красота же, это как будто огонь горит.
10: И ты знаешь, что значит эта буква?
11: Что она значит?
10: Альфен, я не знаю такое слово, надо посмотреть, Афон Феодосий. Это вот три значения. Ну, это звучит просто Афен, Альфен. Я, что такое Альфен? Сейчас посмотрю. Афон и Феодосий.
11: Ну,
10: у меня слов нет, Влад, ты понимаешь? Одно дело, что я радиоведущий, надо что-то говорить, но это же просто умереть не встать, вы понимаете? У вас в языке у нас была омега-торжественная.
11: Пси,
10: это, ну, от буквы, которая, ну, что такое пси? Это душа, получается, да? Психология,
11: да,
10: это
11: да,
10: же
11: да,
10: с
11: это
10: этой
11: душа.
10: Буквы называют,
11: да, да.
10: Да? Это одной буквы.
11: Трезубец такой.
10: Трезубец, да? Ну, то есть, я не знаю, что сказать. Это просто потрясающе. П, покой. Действительно, вот. И действительно, П, она пустая буква.
11: Ну, еще у нас
10: вот она,
11: И с двумя точками, мы как-то забыли. Да, «Война и мир», который по-другому был написание.
10: Да,
11: да. Вообще ничего про это не сказали. Ну, ладно, прервемся на рекламу.
0: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Воспитание души. Особенно важные вещи вообще не меняются. Думаю, что и впредь мужчины будут любить женщин, а женщины – мужчин. И по-прежнему для тех и других это будет крайне важно. По-прежнему родители будут любить своих детей и бояться за них. По-прежнему дети будут доставлять родителям огорчение. Без этого тоже невозможно. По-прежнему будут трагические коллизии. Люди будут умирать, ведь бессмертие индивидуума – гибель для человечества. А вместе с тем каждая смерть – это тяжелая утрата для близких. По-прежнему будут существовать трагические этические проблемы. Если их не будет, человечество превратится в стадо упитанных животных. Люди нуждаются в трагедиях, чтобы сохранять высокое напряжение души. И по-прежнему будут недостигаемые научные задачи. И по-прежнему люди будут интересоваться тем, что будет через 100 лет, совсем как мы сейчас.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
0: Маяк.
2: Пойми себя, если сможешь.
3: Влад, я вот смотрю на эту таблицу, я нашел церковно-славянскую азбуку смысла букв, таблицу просто в интернете. То есть это совершенно одухотворенный язык был. Кстати, тут и числа вписаны все. Аз 1, веди 2, там у, это ук, буквы 400 и так далее. Всякие тут значения слов. Например, вот ты, у нас есть слово хер, да, это господин, гер, сэр, сир, оттуда, ну и господь. Слово он... Он, некто, нечто и бог. Кси – это дух, пси – это душа. Омега – мать. Юс – малый, нерукотворный образ.
4: Ну, это иероглифы буквально, да?
3: Ю, знаешь, какое значение буквы? Нечто, выходящее за пределы известного. Вау! Как теперь нам становится понятно Москва-петушки через этот образ, да? Ять – божественная связь, сошедшая сверху. Ерь – сотворенный без участия человека, то есть Богом. Еры – это и. Единство – соединение, множество. Ща – вот че, це, че, ше, ща. Интересно тебе?
4: Да, мне очень интересно.
3: Ну, смотри. Че – червь, черта, рубеж, грань, межа, смерть. Че. Действительно, че – это череп, это кость, час, это смерть.
4: Час че, да?
3: Че, это у, ну, то есть че – страшная буква в этом смысле, да? Ще. А, це – цель, смысл, конец. То есть рядом у нас це – это конец, че – это смерть, при этом це – одновременный смысл и цель, а че – это черта, рубеж. Они рядом стоят, и они просто, ну, по смыслу, видишь, как связаны? Дальше – ша – простор, ширь, тишина, покой. То есть п у нас неподвижность, покой, то есть беречь, хранить.
4: Но у нас
3: хранить.
4: Есть вот эти какие-то отголоски, да, смысловые, то, что мы начинали сегодня с эфир, с чего начинали, с того, что вот какие-то ассоциации, и сама буква, да, ш, как
3: да,
4: его, или
3: ну,
4: как звукопись, тишина, или как ши,
3: звукопись,
4: да, и мы еще способны ее читать. Но вот когда это чисто символические образы, да, как
3: но ты,
4: ере,
3: ты
4: например.
3: Ше, оно писалось, ну, как и у нас, ша, да, а ще, вот эта палочка была посередине.
4: По центру.
3: Получается, ша – это простор, шир, тишина, а ща – это пространство, ограниченное пределом. То есть на ше – это свободное, а ща – ограниченное ша. Ну, это просто фантастика. То есть я понимаю, что мы тут, может, глубоко и не заходим, но просто вот наблюдать это, как мы смотрим на живопись в музее, это же это просто невероятная красота. И...
4: Ну и существование двух параллельных языков, да, языка бытового и языка сакрального, Мне кажется, это дает, ну, как минимум, расширение сознания. Когда, ну, как минимум, на несовпадении могут рождаться либо шутки, либо курьезы, ну, то есть то, из чего наша жизнь состоит.
3: Я кое-что сейчас понял. У Гоголя в «Мертвых душах», если не ошибаюсь, я вчера буквально это вспоминал, в одном тексте есть фраза, я только сейчас ее понял, я ее вчера цитировал. Он говорит, выразил непонимание на своем лице, и его губы, или какое-то блаженство, не помню, его губы сложились в букву «ижица». А «ижица» переводится «благость», «наслаждение», «счастье».
4: Последняя буква алфавита.
3: Да, последняя. Ну и что интересно, я... как наше «я», да, это переводится «воин, защитник Отечества, хранитель», «я», то есть «я служащий чему-то большему», а «а» — это «я как человек», то есть «я как личное» и «я как коллективное», получается. Ну, просто красота.
4: Макс написал. Добрый вечер, Артём и Влад. Хотел написать Артёмио и Владыко. Интересная, серьезная тема про буквы. Они, конечно, меняют смысл и звучание слов. Ваша передача отправила меня в детство, мне 5 лет. Передо мной буквы МА, которые я выучил, но слов еще не читаю. Мама говорит, читай. Я произношу буквы МА. Читай слитно, вместе. Как, говорю ей? Не делай пауз между буквами, читай их вместе, непрерывно. Я замечал букву М и, не переставая мычать, перешел на следующую, произнеся А. И эврика. Случилось чудо, понял, что читаю, но стал спорить, что в переводе на следующую букву пропадает первая, и она не звучит, и это неправильно, так нельзя читать. Все буквы должны звучать вместе всегда. Но потом согласился и стал читать, как все. Спасибо за воспоминания.
3: Это вау. Это
4: да,
3: вау.
4: Спасибо вам большое за этот комментарий. Потрясающе. Вот и мы соглашаемся и начинаем читать, как все.
3: Да.
4: Спасибо тебе, Артём, за эту тему.
3: Спасибо, Влад. Ну что, мы ее подняли.
4: Да.
3: Из небытия просто коллективного, бессознательного, да, и подарили этой огромной стране. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артём Новиченков, Владислав Тимкин.
4: Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Да. Говорящий тростник Артёма, будь сложнее у меня. До свидания.
2: Если сможешь.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне СВО. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым. Миниханов доложил президенту, что 17 военнослужащих СВО из Татарстана были удостоены звания Героев России. Еще более 2000 человек кавалеров Ордена Мужества. Он также рассказал, что сумма выплат контрактникам в настоящий момент составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей. На встрече с Миниханом Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в запуске нового завода в Татарстане и первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Президент отметил, что это еще один шаг в укреплении технологической независимости региона и всей страны в целом. Путин отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане.
2: Значит, ну, самое главное в нашей работе еще это экономика. Да. Коротко я хотел бы вам доложить. Вот за 4 месяца у нас валовый продукт триллион, ну почти 2 триллиона. Объем промышленного производства 2 триллиона. Вот если около 3% валовый продукт по промпроизводству, где-то мы 6,8 идем.
3: Ну, ВРП растет, растет.
2: Пока растет. Значит, около 3%.
3: Почти 3%.
2: Да. А?
3: Почти 3%.
2: Да, и в прошлом году выросли, и в этом году. По сельхозке тоже объемы растут, ростом идем. По строительным работам идем с ростом. Розничная торговля, это показывает состояние экономики наших граждан, тоже идем с ростом.
3: Ну, строительство у вас хорошо как?
2: Ну, у нас, мы же много строим, я сейчас доложу. Да, много строим 4, здесь.
3: И опять и 4%.
2: Да. И, конечно же, по инвестициям, первый квартал, это пока не факт. Значит, мы немножко отстаем от прошлого года, но, я думаю, должны наверстать. По налогам, вот всего за январь-май собрано 857 миллиардов, из них вот 255 миллиардов – это республика, 601 миллиард – это федеральный бюджет.
0: Обсудили также социальные вопросы. Владимир Путин попросил главу Татарстана обратить внимание на ситуацию с количеством врачей и специалистов в расчете на 10 тысяч жителей республики. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Там занято почти 100 зданий за сутки. В СУ потеряли более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, захватили 7 опорных пунктов и 48 зданий. Также Минобороны сегодня сообщила о взятии под российский контроль села Рай-Александровка в ДНР. И сегодня министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне спецоперации. В военном ведомстве заявили, что командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника. По завершении работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, ордена «Мужество». В Финляндии назвали Каю Калласа безмозглой головой европейской дипломатии. Так верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности охарактеризовал финский политик и член партии Альянс Свободы Армандо Мемо после ее заявлений о новых европейских санкциях против России, которые Каллас сравнила с атаками ВСУ по российской территории. Чиновники ЕС теперь призывают к атакам против Москвы, подчеркнул политик. По его мнению, речь идет о радикальном изменении в риторике Евроблока. Ранее сегодня Сергей Лавров заявил, что Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius остается стабильной. Почти все пассажиры и члены экипажа лайнера, находившиеся на карантине в Нидерландах, могут теперь вернуться домой. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что число подтвержденных случаев заболевания остается неизменным. 13 новых случаев за последние 3 недели зарегистрировано не было. В Белгородской области задержали сразу 15 человек за дистанционное хищение по мошенническим схемам 50 миллионов рублей. Операцию по задержанию мошенников провели сотрудники полиции и ФСБ. Задержанные входили в структуру, организованную украинскими колл-центрами, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Зарубежные аферисты звонили россиянам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. С использованием методов социальной инженерии они под различными предлогами убеждали потерпевших передавать им свои сбережения. Находившиеся в Белгородской области руководители, участники структурного подразделения криминальной организации, принимали у обманутых людей деньги, конвертировали их в криптовалюту и выводили за пределы России. Задокументировано 30 эпизодов мошенничества с ущербом в размере свыше 50 миллионов рублей. Сейчас расследование продолжается. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Днем до плюс 22 градусов. В Москве ожидается плюс 19-21 и местами кратковременные дожди.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: В организме человека живут миллионы микробов, которые обеспечивают здоровье пищеварения. У племени охотников-собирателей Хадза в Танзании ученые обнаружили полное отсутствие полезных бифидобактерий. Несмотря на это, хадза практически не болеют заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В отличие от европейских фермеров, у хадза во взрослом возрасте отсутствуют молочные продукты, что может объяснять разницу микробиома. Их образ жизни и питание, близкие к жизни древних людей, включают только натуральные продукты, без обработанных ингредиентов, сахара, масел или соли. Исследования показывают, что микрофлора хадза отличается высоким разнообразием, помогая переваривать растительные волокна и способствуя общему здоровью. Эти выводы открывают новые пути в изучении пробиотиков и профилактике современных болезней. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Несколько лет назад в небольшом городке на востоке Бразилии нашли рекордное количество людей, которые страдают от ксеродермы пигментной – непереносимости солнечного света. Это редкое генетическое заболевание, которое передается по наследству. По данным на 2014 год, в США ксеродермой страдал лишь один человек из миллиона. В небольшом бразильском городе Арарас, где на тот момент жило 8 сотен человек, ею болел каждый 40-й житель. Ксеродерма пигментная относится к неизлечимым заболеваниям, большинство медицинских мер направлены лишь на смягчение симптомов болезни. По мнению ученых, такая частота распространения редкого заболевания в Арарасе была обусловлена историей города. Он был основан несколькими семьями, генетически предрасположенными к болезни. С учетом многолетней изолированности жителей в каждом поколении носителей заболевания становилось все больше. Ксеродерма пигментная – результат отсутствия ферментов, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Болезнь, которая впервые проявляется в возрасте 2-3 лет, усиливается после каждого появления человека на солнце. И поскольку полностью исключить контакт с дневным светом в течение всей жизни сложно, к 20-30 годам кожа больных, страдающих от ксеродермы, уже сильно повреждена. Им приходится носить широкополые шляпы и повязки, которые скрывают дефекты и защищают кожу.
0: Audio Stories.
2: Завтра снова дорога, путь не

0: Иванова, гостья утреннего шоу.
1: Несмотря на все перетурбации, которые с нашей страной происходили там на протяжении 270 лет, не прекращал свою работу ни дня. Понимаете?
0: Понимаем, но не принимаем два слова. Во-первых, числительное 200. Оно некорректное, такой формы нет. В родительном падеже должно быть 200. Во-вторых, слово «перетурбация» было произнесено неверно. Правильно, «пертурбация», без второй «е». В этом слове нет приставки «пере», как может показаться, и никакой «турбации» тоже не существует. В нашем слове корень «пертурб», и это надо запомнить, «пертурбация». И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками из программы «Место действия Россия».
2: Практически все приходские храмы подписали с органами местной власти такие договора. И вроде бы начался такой новый этап, который церковные историки называют этапом религиозного НЭПа.
0: Начался — первая ошибка. В этом глаголе ударным должен быть последний слог, возвратная часть «ся», которая, кстати, часто находится под ударением. Начался. Вторая ошибка – договора. Более корректный вариант – договоры. При склонении ударение в слове «договор» сохраняем на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками. Но прежде послушаем гостя утреннего шоу Франца Клинцевича.
3: Когда началась эта борьба, был заменен таракин на амина, который являлся агентом ЦРУ.
0: Началось. Похожая ошибка, примерно такая же, что и в предыдущем примере, но у нас здесь женский род. Опять же, возвратная часть «с» притягивает ударение к себе. Началась. Ударяем последний слог. Вторая ошибка – заменен. Это краткое причастие, и ударение в нем такое же, что и в полном. Замененный – заменен. И напоследок у нас еще один интересный пример от Сергея Стилавина.
4: Что вас, несмотря на вот этот опыт, да, и на как-то накушенность, есть насмотренность, наслушанность, не знаю, насколько правильный глагол.
5: Да, у нас накушенность.
4: Да-да, вот что вас, тем не менее, удивило?
0: Меня удивило, прежде всего, что Сергей существительное «накушенность» называет глаголом. Конечно, слова с суффиксом «ость» – это существительные. Честность, громкость, преданность и так далее. Наше слово «накушенность» – явный неологизм. Такого слова в словарях нет. Оно отвечает на вопрос «что» и является существительным. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
6: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин завершает работу в Казани, куда прилетел на саммит Россия-АСЕАН. Только публичные мероприятия за два дня заняли у главы государства больше 15 часов, следует из подсчетов ТАСС. При том, что вчера программа у президента началась вечером с торжественного приема для глав иностранных делегаций и нескольких двухсторонних встреч. Сегодня, в основной день саммита, прошло два многосторонних заседания, принято 4 совместных документа, прозвучали заявления для СМИ. Затем Владимир Путин побеседовал с представителем практически всех стран, присутствовавших на саммите. В завершении второго дня состоялась встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент на этой встрече по видеосвязи принял участие в запуске нового завода, дал старт испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Суммарно у Владимира Путина состоялось примерно полтора десятка мероприятий, из них 9 двусторонние встречи с руководством стран АСЕАН. Один мирный житель погиб, 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его данным, погибшим было 32 года. 5 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших – женщина. Атака вражеского беспилотника была совершена на АЗС в Калининском районе Горловки. Рядом с этой автозаправкой находится 3-я городская больница. Еще 3 мирных жителя ДНР пострадали сегодня в результате других ударов ВСУ по республике. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных

0: Операция сообщает издание Euractiv. Это заявление было сделано на фоне инцидента с найденным украинским морским беспилотником. В начале мая греческие рыбаки обнаружили аппарат в морской пещере острова Левкада. Министр обороны страны подтвердил, что найденный беспилотник был украинским. По данным издания, греческий премьер на полях саммита ЕС в Брюсселе встретился с Зеленским и поднял тему инцидента с дроном. Реакция главы киевского режима на эту претензию европейские СМИ не сообщают. Американские правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих в городе Санатобия, штат Миссисипи, после гибели годовалого ребенка в результате стрельбы полиции. Об этом сообщает телеканал ABC-24. Протесты начались после инцидента, который произошел в воскресенье на парковке магазина Walmart. Полицейские помощники шерифа пытались остановить автомобиль в рамках расследования предполагаемой кражи. Водитель направил машину в сторону полицейских, после чего один из них открыл огонь. Погиб годовалый Кохан Вайли, находившийся в машине. Еще один человек получил тяжелое ранение. По данным телеканала, сотни людей собрались сегодня у Walmart и здания мэрии, требуя расследования произошедшего. Офицер полиции, который открыл огонь, отправлен в административный отпуск. Обстоятельства инцидента расследует бюро расследований штата Миссисипи. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность, без существенных осадков, днем до плюс 22 градусов. В Москве ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится завтра. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом, 18 июля ЦСКА сразится с московским Динамо. Тем временем Андрей Лунев продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на 1 год с опцией пролонгации, пишет «Спортэкспресс». Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Мадридский «Реал» продолжает мощную трансферную кампанию. Под нового главного тренера Жозе Муриньо клуб ранее уже подписал Бернардо Силву и Марко Кукурелью. А сегодня стало известно о подписании контракта на 4 года с защитником Ибраимом Конате, который с 21 года играл за Ливерпуль. Кроме этого, авторитетный инсайдер Николас Кира сообщает о том, что «Реал» достиг соглашения о контракте с полузащитником Челси и сборной Аргентины Энсо Фернандесом. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинье, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии и Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающие аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холланд, француз Килиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянка и был показан результат 4.87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Раскопки на месте древнего города Фанагория открывают страницы жизни греческих общин. Одно из главных открытий – золотая пластина IV века с любовным заклинанием, которое завершается символом Омеги, что подчеркивает серьезность желаний владельца. Также была найдена свинцовая табличка с мужскими именами, вероятно, проклятие на врагов, связанное с подземными силами. Со временем языческие ритуалы сменяются христианскими. К IV веку Фанагория стала значимым христианским центром. Каменная плита IX-X веков с молитвой и свинцовый крест служили защитой. Новые находки позволяют узнать больше о религии этого места.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Одним из главных претендентов на звание самого часто посещаемого привидениями английского замка является Чиллингем. Отсюда король Эдуард I Длинноногий отправился в поход против шотландца Уильяма Уоллеса, а стены замка неоднократно подвергались осадам. Чиллингем принадлежал роду Грей, известному храбрыми рыцарями и мятежниками. 8 членов семьи были казнены. Замок знаменит множеством духов, самый известный из которых – призрак сияющего мальчика с леденящими криками. После находки его останков в стене крики стали реже. Также здесь обитают духи, брошенные леди Мэри Беркли, палача и процессия теней королей. В замке есть жуткие орудия пыток и деревья висельников неподалеку, а окрестности – пастбище для диких быков. Гостей ждут преимущественно в теплый сезон до ноября, но визиты возможны круглый год.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
2: Все мы, взрослые, имеющие дело с воспитанием ребенка, сеятели, а не жнецы. Мы сеем тщательно отобранные и очищенные семена. Это наши образы любви и доброты, творчества, созидания, забот и переживаний, мудрости и доброречия. Дальше семена начинают жить в духовном мире, принося человеку мудрость и опыт, облагораживая в нем чувства. Говоря иначе, образы, приобретенные в детстве и в последующие периоды жизни, могут воспитывать, питать духовную опору человека в любом возрасте, включая старость. Надо сохранить, уберечь от разрушения этот храм духа в наших детях. Надо воспитывать в них духовную жизнь в своем духовном мире. Надо обогатить этот мир всеми лучшими чувствами и образами, которые только можем сотворить. Надо сделать так, чтобы наши дети, повзрослев, остались детьми. Может быть, в этом загадка души благородного человека.
0: Шалва Аманашвили, педагог.
3: Корабли постоят,

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Audio Stories.
2: Первое рабочее утро недели значительно повышает уровень стресса и негативно влияет на здоровье. Британские ученые на основе данных исследований с участием более 10 тысяч человек обнаружили, что в понедельник у многих людей уровень кортизола, гормона стресса, на 25% выше, чем в другие дни. Это приводит к ухудшению самочувствия и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ослабления иммунитета. Особенно тревожно, что этот эффект сохраняется даже у пенсионеров, у которых стресс от начала рабочей недели закрепился на подсознательном уровне. Причина в психологическом восприятии перехода от выходных к строгому рабочему ритму, который вызывает активный выброс кортизола. Чтобы снизить негативное воздействие понедельника, рекомендуются здоровые привычки, правильный сон, расслабляющие процедуры, медитация и, возможно, пересмотр рабочего расписания. Понедельник – реальная угроза здоровью, а не просто бытовой стресс.
1: Audio Stories.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Участники саммита «Россия-АСЕАН» высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами, сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
0: По итогам саммита принят пакет документов «Казанская декларация», «Комплексный план действий России-АСЕАН», «Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры» и «Заявление о сотрудничестве в области энергетики», сообщается на сайте Кремля. Только слов для противодействия Киеву недостаточно. Об этом на полях саммита России-АСЕАН заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных атак Киева, не заставит себя долго ждать, сказал министр.
3: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
0: Глава МИДа также сообщил, что президент Владимир Путин обсудил в деталях с участниками саммита развитие ситуации на Украине. Группировка российских войск «Южная» освободила населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады Тарбороны и бригады морской пехоты в районных населенных пунктах Яцковка, Маяки, Лозовое, Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол, Игрушев, Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады Теробороны. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 7 единиц военной техники и 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 2 самоходные артиллерийские установки.
0: Минобороны сообщило, что в течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотников самолетного типа, как заявили в ведомстве. Дроны были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере «Хондиус» остается стабильной. Почти все пассажиры и члены экипажа судна, которые находились на карантине в Нидерландах, могут вернуться домой. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Он отметил, что число подтвержденных случаев заболевания остается неизменным. 13 новых случаев за последние 3 недели зарегистрировано не было. Сборная Чехии со счетом 1-1 сыграла в ничью с командой ЮАР в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте. Сборная Чехии и ЮАР выступает в группе А. В первом туре чехи проиграли команде Республики Корея со счетом 1-2, а южноафриканцы уступили мексиканцам 0-2. Заключительные встречи в этом квартете пройдут в ночь на 25 июня по московскому времени. В них встретятся сборные Чехии и Мексики, а также команды ЮАР и Республики Корея. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге без существенных осадков до 22, в Москве местами кратковременные дожди, в столице днем +19, +21.

Жила к труду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава, на злобу неответная.

0: где ж вы мои весенние года?
1: Аудио сторис.
2: Настоящий персонаж славянских преданий Морозко совершенно не похож на добрый образ Дедушки Мороза из советских фильмов, который награждает щедрыми подарками скромную девушку Настеньку. Хотя советская версия допускала справедливое наказание капризной и эгоцентричной мачехи Марфы, суровая правда древних верований куда жестче. В народных легендах дух зимы носит имена Трескун и Студенец и проявляет себя гораздо менее мягко. Древнее мифическое существо фигурирует в фольклорных традициях восточных славян, а также чешской, сербской и хорватской культур. Согласно повествованиям, этот бог появляется перед одинокими путниками зимой, испытывая их стойкость хитроумными вопросами. Те, кто проваливал испытания, становились жертвами смертельного переохлаждения. Особенную ненависть он испытывал к людям, которые жалуются на мороз, зато защищал энергичных и жизнерадостных. Внешне персонажа изображают как седобородого старца в меховом кафтане. По легендам, он способен прыгать с дерева на дерево, распространяя трескучий зимний холод. Белорусы называли его Зюзи и представляли иначе – босым, без головного убора, облаченным лишь в белую одежду и вооруженным железным посохом. Для защиты посевов от лютых зимних морозов следовало бросить первую ложку праздничной каши прямо в огород, произнося заговор «Зюзя на улице, кутья на столе».
1: Аудио сторис.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Выходил на каждый матч старый мяч футбольный. Футболисты этот мяч били

нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой. Но не выдай друга, футбольный мяч не знал людских секретов. Высоких чувств

0: Audio Stories.
1: Юки Онна – опасный дух из японского фольклора. Обычно это молодая, красивая женщина с бледной, полупрозрачной кожей и длинными светлыми или черными волосами. По одной версии, она была изгнана из рая, по другой – это девушка, погибшая в снежной буре. Ночью Юки Онна охотится на прохожих, наводя на них страх или даже забирая жизнь. В поздних вариантах легенд Юки Онна становится защитницей людей от злых существ, которые живут в метелях. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В мифологии якутов Улу-Тойон – глава злых духов. Его часто изображают как огромного черного ворона, который может видеть все миры. Тот, кто съест глаз ворона, лишится сна и рассудка. Улу-Тойон символизирует смерть, при этом он подарил людям душу и огонь, а также защищает шаманов, наказывает обидчиков и управляет душами. Якуты – солнечный народ, священными символами которых были огонь и солнце. В декабре они зажигали ритуальный костер, отмечая рождение нового солнца и циклы жизни. Мифы рассказывают о быке зимы, который своим дыханием создает морозы. В республике Саха также существуют легенды о горном духе Чучуне, высоком меховом гуманоиде, который искусно владеет луком и стрелами. Он живет в горах и общается свистом со своими соплеменниками.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». «Маяк».
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами.

убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Скандинавская мифология описывает ледяную деву, которая символизирует зиму и гибель. Образ повлиял на знаменитого датского автора Ганса Христиана Андерсена, создавшего сказки о Снежной королеве и Деве льдов. Изначально этот архетип восходит к образу великана и охотницы Скади, которую связывают с плодородием в холодное время года. Ее обычными атрибутами были лук и лыжи, а мужем был бог морей и ветров Ньорд. Поскольку шум морского прибоя мешал Скади отдыхать, супруги нашли компромисс. Половину месяца Скади жила у Ньорда в приморской резиденции, вторую половину у нее самой в горных владениях. Впоследствии Скади рассталась с Ньордом и стала любовницей верховного бога Одина, от которого родила трех сыновей. История приключений Скади запечатлена в источниках древнескандинавской литературы, включая старшую Эдду, младшую Эдду и сагу об инглингах. Восточнославянским аналогом подобной богини считается Мара, известная также как Марена. В русской культуре ее символизирует праздник Масленица, где соломенное чучело сжигают в преддверии весенних теплых дней. Подобные обычаи сохранились у соседских народов Центральной Европы – чехов, словаков, лужицких сербов, поляков и украинцев. Древняя традиция связывала Марену с темными силами. Считалось, что ее призрак являлся, вызывая страх и беспокойство среди людей.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: История изучения снежинок началась в 17 веке с немецкого ученого Иоганна Кеплера. В 1611 году он описал их шестигранную структуру в трактате о шестиугольных снежинках. Через полвека английский натуралист Роберт Гук использовал улучшенный микроскоп для детального изучения форм ледяных кристаллов. В 19 веке Уильям Скорсби создал первую классификацию снежинок, связывая форму кристаллов с температурой воздуха. Российский фотограф Андрей Сиксон запечатлел снежинки на снимках, применяя специальные методы охлаждения рук, а американец Вильсон Бентли сделал тысячи фотографий снежинок под микроскопом и опубликовал иллюстрированную монографию. В 20 веке японский ученый Укисира Накая предложил классификацию снежинок по 40 видам в зависимости от температуры и влажности, что легло в основу международной системы. Современные исследователи достигли успехов и в выращивании искусственных снежинок.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Хочу все знать о существах, которые не существуют. Или существуют.
1: Но обратите внимание, куда бы русалка ни отправлялась, где бы она там человеку ни встретилась, она не может очень сильно далеко уйти от источника воды, потому что в дух она все-таки водный, и считается, что если она на коня сядет и поедет в степи в какие-нибудь монгольские покорять, то высохнет по дороге, все, не останется никакой русалки.
0: Были или не были? Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливые пробуждения – подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
1: Audio Stories.
2: Зимой в северных регионах климат довольно тяжелый. Короткий световой день, мороз и нехватка солнца влияют на самочувствие и мотивацию. В скандинавских странах есть традиции и полезные привычки, которые помогают сделать зиму комфортной и продуктивной. Важной традицией является регулярное посещение сауны. В Финляндии саун больше, чем автомобилей, и их тепло улучшает кровообращение, поддерживает сердце и иммунитет, снижает стресс и болезни. Закаливание холодом, купание в холодной воде, контрастный душ улучшают метаболизм и настроение. Также криотерапия помогает снизить усталость и улучшить память. Активность на свежем воздухе, прогулки и лыжи, независимо от погоды, стабилизирует сон и эмоциональное состояние. Питание скандинавов богато ягодами, клюква, черника, морожка с антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и сердце. Общение и совместные мероприятия дают чувство поддержки и улучшают самочувствие. Так северяне превращают холодные месяцы в период здоровья, энергии и душевной гармонии.
1: Аудио сторис.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммит России-АСЕАН. Как сообщил президент Владимир Путин, в ней закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
1: Как сообщил Владимир Путин, Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. Также будут продолжены поставки востребованного продовольствия и энергоносителей. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Райалександровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Райалександровка в Донецкой Народной Республике. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
1: Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и техники, мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Американские вооруженные силы полностью сняли блокаду с иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. При этом указывается, что корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы убедиться, что все аспекты подписанного меморандума соблюдаются, выполняются и действуют в полном объеме. Ранее телеканал CNN сообщил, что через Ормузский пролив после подписания соглашения прошли уже 7 коммерческих судов. В ночь на четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США. Согласно тексту документа, Иран и США, среди прочего, прекращают боевые действия на всех фронтах и открывают Ормузский пролив для свободного транзита торговых судов. Российский МИД призвал граждан внимательно отнестись к возможным поездкам в Таиланд на фоне договора между Бангкоком и Вашингтоном о выдаче. Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американских спецслужб.
4: К сожалению, это по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами. Я думаю, что историю Виктора Бута знают все. Но ведь он, к сожалению, не один. При этом США действуют ведь напористо, без отглядки на таиландские власти, проводят спецоперации с целью, так сказать, отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения, например, сразу к признанию вины. Маховик карательного правосудия Вашингтона особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции на фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики. Эти санкции, напомню, незаконны, нелегитимны. Многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться буквально на прицеле у представителей американских спецслужб.
1: МИД настоятельно рекомендовал гражданам России, у которых есть основания опасаться преследования со стороны американских властей, воздержаться от поездок в королевство, поскольку Таиланд связан с США двухсторонним договором о выдаче. Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы «Б» прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4-1 в пользу швейцарцев. Сборная Швейцарии возглавила таблицу группы, набрав 4 очка. На счету команды Боснии и Герцеговины остался 1 балл. В заключительном туре группового этапа сборная Швейцарии встретится с канадцами, а боснийцы сыграют против катарцев. Обе встречи пройдут 24 июня. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 20, плюс 22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Маяк. Маяк.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Audio Stories.
1: Большинство новогодних планов остаются нереализованными из-за нескольких основных причин. Во-первых, многие формулируют свои цели абстрактно, без конкретных сроков и измеримых критериев, что затрудняет их выполнение. Психологи рекомендуют вместо общего «хочу больше тренироваться» лучше ставить четкие задачи, вроде «пробежать 10 километров к марту». Во-вторых, часто люди сосредотачиваются на запретах, например, перестать есть вредную пищу, вместо того, чтобы формулировать позитивные привычки. В-третьих, слишком жесткий и перегруженный график приводит к стрессу и срыву планов, поэтому важна гибкость и постепенное замещение старых привычек новыми. Кроме того, отсутствие достаточной мотивации, неправильное планирование, страхи, неуверенность в себе и сосредоточенность на негативе также мешают достижению целей. Хорошей мотивацией перед началом работы над новыми целями является составление списка прошлых достижений, что помогает сохранять оптимизм и вдохновляет на дальнейшие шаги.
0: Audio Stories.
2: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редкий вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали. Там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

Мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик с неба.

0: нелегкая судьба.
1: Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

сеется хлеб и возводятся здания. Все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья. Все еще впереди.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

0: Audio Stories.
1: Глинтвейн давно стал символом зимнего уюта и тепла. Его корни уходят в средневековье, когда в нагретое вино добавляли пряности, например, галангал, родственник имбиря. Само название означает «горячее вино». Основой напитка служит красное вино с медом, специями, цитрусами и яблоками, которое нагревают до 80 градусов Цельсия. Глинтвейн – важная часть зимних праздников и в Европе, и в России. Кроме вкуса, он полезен для иммунитета и помогает при простуде. Истоки глинтвейна связаны с древнеримским напитком – вином с медом, фруктами и пряностями. Позже рецепт распространился по Европе, где алхимик Арнольд де Вилланова оставил один из первых письменных описаний. Глинтвейн пользовался популярностью у монархов, включая королеву Елизавету II и короля Людовика XIV. Аудио Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о профессиях. В названиях специалистов в разных областях очень часто делают ошибку. И надо срочно навести здесь порядок, как минимум, чтобы не обижать людей. Начнем наш разбор со спортивной профессии, о которой вспомнил гость программы «Все сразу».
2: Потому что большинство тренеров работают на аренде, там, например, и так далее.
1: Тренеров – это неверно. Слово «тренер» имеет неподвижное ударение на основе, поэтому сохраняем это ударение на первом слоге во всех формах. Тренеров, тренером, тренерами. Похожая ситуация и с другим названием профессии. Это название мы услышим в речи Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
3: При Московском университете был организован суд, свой корпоративный, в составе одного профессора, двух ассессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями.
1: Ассессоров неверно. Правильно, ассессоров. Существительное «ассессор» имеет неподвижное ударение на втором слоге. Ну а раз оно неподвижное, значит, мы его не двигаем при изменении слова. Ассессоров, ассессорами, ассессором. Следующий пример от Сергея Стилавина. Ведущий обсуждал другую профессию.
4: А здесь конструктора, люди, которые действительно создатели, с нуля сделали целую отрасль.
5: А вот именно конструкторская команда, навскидку, это сколько было человек, отряд конструкторов?
1: Конструктора, конструкторов, это неверно. В слове «конструктор» ударение должно сохраняться на втором слоге, на «у». Поэтому конструкторы, конструкторов. Кстати, если речь идет не о профессии, а о «Лего», например, то ударение все равно падает на второй слог. Только конструкторы. И у нас есть еще один пример от того же Сергея Стилавина, но, предупреждаю, ошибки не будет.
5: В состав судей 8-го сезона войдет новый эксперт, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
1: Судей. И это правильно. Что интересно, раньше нормой было ударение на окончании «судей». Потом была в ходу двойная норма «судей» и «судей». А сейчас вариант «судей» вытеснил другой вариант и в гордом одиночестве присутствует в словарях. Поэтому только «судей». Ну и на этом выпуск завершаю. Однако что-то мне подсказывает, что скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Studio Stories.
1: Глёк – традиционный скандинавский горячий напиток на основе красного вина с пряностями. Он популярен в Рождество в Финляндии, Швеции и Эстонии. История глёга начинается в позднем Средневековье, когда в вино добавляли корицу, кардамон, гвоздику и апельсин. По легенде, польская принцесса Катерина Ягеллонка впервые попробовала его зимой 1562 года, чтобы согреться. С 16-17 веков глёг пили горячим с медом и пряностями как средство от холода. Само слово «глёг» появилось в Швеции в конце 18 века. Сегодня в глёг добавляют сок смородины или винограда, чтобы снизить уровень алкоголя или сделать безалкогольным. Напиток подают с орехами миндаля, изюмом и имбирным печеньем. В отличие от немецкого глинтвейна, глёг нередко делают на фруктово-ягодных соках и сопровождают сухофруктами и орехами. Готовые смеси для глёга доступны в супермаркетах с разными видами соков – виноградным, черносмородиновым, яблочным и другими.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Еще задолго до появления современных солнцезащитных средств человечество находило способы защищать кожу от солнца. Жители Древнего Египта использовали смесь масла оливы, экстракта рисовых зерновых оболочек и сока ягод малины. Это была густая мазь, которая достаточно эффективно защищала кожу. Древнегреческие спортсмены шли другим путем. Они использовали мелкие песчинки в качестве физического щита против ультрафиолетового излучения. Наносили тонкий слой пыли прямо на тело перед состязаниями. Самым распространенным способом была тень. Широкополые головные уборы из листьев пальмы в азиатских регионах, просторные льняные палии римлян и легкие шелковые зонтики китайцев. Хотя наука тех времен не имела представления о механизмах влияния ультрафиолета, народная мудрость подсказывала простое решение – скрываться от прямого контакта с солнечными лучами.
0: Audio Stories.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
3: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
2: Главное, чтобы...
3: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы костюмчик сидел

0: «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: На другой день, ни свет, ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна, в роще, в 6 часу весеннего утра.
0: Александр Сергеевич Пушкин. Барышня-крестьянка.

0: Аудио сторис.
1: Родина ванили – влажные леса Центральной Америки, от Мексики до Гондураса и Никарагуа. Это растение – лиана, которое обвивает стволы деревьев, но не паразитирует на них. Ваниль развивается медленно. Первые цветы появляются через 3-4 года после посадки. Каждый побег дает соцветие с десятками светло-желтых цветов, которые живут всего от нескольких часов до суток. Опыление выполняют пчелы рода мелипона, которые живут только в естественных местах произрастания ванили. Цветок имеет сложный механизм опыления. Женские и мужские органы разделены мембраной, которая предотвращает самоопыление. Пчелы преодолевают мембрану, обеспечивая оплодотворение. Оплодотворенный цветок превращается в узкий зеленый стручок длиной около 10 сантиметров, который зреет 8-9 месяцев. Запах появляется только после длительной искусственной обработки. Культивирование ванили началось у индейцев в Мексике. Майя добавляли ее в напитки из какао, а ацтеки – в чоколатль – напиток из какао-бобов. После открытия Нового Света европейцы попытались выращивать ваниль, но без насекомых опылителей ваниль урожай не давала. В 19 веке один из рабов с островов в Индийском океане изобрел метод ручного опыления. Это позволило выращивать ваниль по всему миру. Процесс обработки стручков включает нагрев, ферментацию, первичную сушку на солнце и продолжительную сушку, которая занимает до полутора месяцев. Цикл производства длится до года. Высокая стоимость натуральной ванили связана с долгим созреванием и трудоемкой обработкой. Из 3 килограммов свежих стручков получают всего 450 граммов готовой пряности.
0: Audio Stories.

0: в Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Содержательный диалог Запада с Россией возможен только в том случае, если европейцы восстановят подорванное собственными действиями доверие, причем практическими и доказывающими искренность шагами, а не очередными ультиматумами. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность». Министр отметил, что Европа приписывает России агрессивные планы. Это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры. По словам Лаврова, политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые якобы не ограничиваются Украиной. Глава МИД России заявил, что Европа заинтересована в поражении России в конфликте. С ней нельзя говорить как с беспристрастным наблюдателем. Лавров также заявил, что Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. Глава государства также выразил благодарность Миниханову за поддержку в организации саммита «Россия-АСЕАН».
2: Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка. Все эти кортежи туда-сюда, перекрытие улиц. Но приношу свои извинения в этой связи казанцам. Но вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России.
3: Спасибо большое вам за доверие. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим. Значит, наш президент к нам приезжает, приезжают гости. И очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.
0: Руслан Миниханов доложил президенту развитие региона, подчеркнув экономический рост, увеличение темпов строительства. Глава Татарстана также обратил внимание и на поддержку специальной военной операции силами контрактников и мобилизованных.
3: Что касается поддержки специальной операции, если взять все формы поддержки, это уже где-то 91 миллиард, в том числе и поддержка наших городов, которые мы курируем. Если взять результаты, у нас 2259 военнослужащих, они награждены орденом мужества, 17 героев России. Мы, конечно, последние те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Я хотел бы показать проспект, исторические здания были, мы его сейчас реконструировали. Это в центре города, удобно, доступно, со всеми условиями, объект очень достойный.
2: Это фонды, да?
3: А это фонд. Там 1880 метров, мы 550 миллионов вложили. Фонд на самом деле очень эффективно работает в рамках федерального фонда. И по реабилитации, и по организации Обилимск мы проведем второй год подряд. Обилимск для участников СВО.
0: Владимир Путин также заявил, что запуск трассы М-12 «Восток» во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана в федеральном правительстве. Миниханов поблагодарил российского президента за внимание к дорожно-транспортной инфраструктуре, а также за реализацию проекта трассы М-12, которая связала Казань с Москвой. Соединенные Штаты сняли блокаду морских перевозок в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона. Американские военные прекратили препятствовать транзиту судов, следующих как в иранские порты, так и из них. При этом для контроля за соблюдением достигнутых с Ираном договоренностей крупные военно-морские силы США остаются в общем районе пролива. 14 июня президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения между Тегераном и Вашингтоном, в рамках которого Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, а американская военно-морская блокада снята. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Такое мнение высказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей практически не предвидится.
1: Завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться, и в воскресенье-понедельник воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
0: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня 19 июля, пятница. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, плюс 20, плюс 22. В Москве сегодня синоптики местами обещают кратковременные дожди, и днем в российской столице от 19 до 21.

0: Аудиосторис.
1: Пшеница стала причиной перехода древних предков человека от кочевого образа жизни к земледелию. Раньше люди жили охотой и собирательством и сталкивались с нехваткой ресурсов и постоянным поиском пищи. Выращивание злаковых культур, особенно пшеницы, помогло решить проблему дефицита еды. Современная пшеница появилась благодаря селекции диких трав из Малой Азии, Южной Европы и Северной Африки. Одной из первых культур была дикая полба, которая имела недостаток. Зерно осыпалось, что требовало преждевременного сбора. Около 10 тысяч лет назад началась целенаправленная селекция, и позже появился современный сорт пшеницы. Одновременно с пшеницей на Ближнем Востоке начали возделывать ячмень. Возможно, ячмень использовался раньше, но пшеничный хлеб был вкуснее и питательнее. Ячмень стал важной культурой для русских земель из-за климата, в котором пшеница росла плохо, а ячмень был более неприхотливым.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Начало 20 века ознаменовалось ростом проблем с продовольствием в индустриальных странах из-за увеличения населения и уровня жизни. Из-за этого появилась необходимость поиска экономичных источников белка. Одним из таких источников стала соя. Культура родом из Китая, известная с древних времен. В Китае ее выращивали еще в XI веке до нашей эры, а в последующие века она распространилась по Азии и стала важнейшей сельскохозяйственной культурой. Семена сои содержат примерно 40% белка, а по стоимости производства сои значительно дешевле животноводческих продуктов. Это делает ее важной частью современного питания и кормления животных. Благодаря питательным свойствам и универсальности соя играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и повышении эффективности сельского хозяйства.
0: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Это «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Американская норка. Представитель семейства куньих, который сочетает в себе ловкость куницы, силу барсука, любовь к воде выдры и смелость медоеда. Этот хищник широко распространен благодаря меховой промышленности. На протяжении 40 лет с 1928 года в СССР завезли около 20 тысяч особей, которых начали массово выпускать в дикую природу. Их универсальное питание – мелкие грызуны, рыба, птицы и амфибии – позволило успешно заселять различные экосистемы, особенно дельту Волги, с ее обилием кормов. Американская норка вытеснила европейский подвид и вызывала репродуктивный паразитизм, что поставило местную норку на грань исчезновения. Сегодня она наносит ущерб местной фауне, разрушая птичьи гнезда и охотясь на яйца и молодняк птиц, на черепах и амфибий. Контролировать распространение норки трудно из-за ее высокой плодовитости и миграции, но в охраняемых зонах, таких как дельта Волги, проводят отлов и создают защитные платформы для редких птиц.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Небольшие рожки жирафа служат эффективным оружием, вместе с мощной шеей и головой, создавая булаву с острым концом. Жирафы обитают в африканских саваннах. Самки с детенышами живут в сообществах, а взрослые самцы ведут одиночный образ жизни. При борьбе за внимание самки самцы сражаются, наносят мощные удары шеями и рожками, которые внутри костные и крепкие. Обычно схватка заканчивается признанием поражения одним из соперников, но бывают и травмы. Рожки используются только в боях между самцами. При нападении хищников жирафы защищаются ногами. Жирафы рождаются с маленькими рожками, которые вырастают до 20-25 сантиметров у взрослых. Кожный покров и шерсть придают им особый вид, но у агрессивных самцов шерсть стирается. Самки рожками в боях не пользуются. Эта особенность унаследована от предков и, вероятно, исчезнет в будущем.
0: Аудио сторис.

«Маяк». Имена собственные. Режиссер театра и кино, драматург Андрей Тарковский. Сын известного советского поэта Арсения Тарковского. Уже его студенческие работы в ВГИКе вызвали интерес критиков, а полнометражные дебюты «Иваново детство» и «Андрей Рублев» заставили говорить о Тарковском как о особом художнике. Однако его киноязык был понятен далеко не всем, и у чиновников вызывал подозрения. За 20 лет работы на родине Тарковский снял всего 5 фильмов. Причем выход каждого из них сопровождался бесконечными придирками со стороны Госкино. После съемок картины «Ностальгия» режиссер остался в Италии. В СССР его фильмы изъяли из проката, а имя перестали упоминать в прессе. О нем заговорили снова, когда пришло известие, что режиссер безнадежно болен. В 1990 году, посмертно, Тарковский стал одним из последних лауреатов Ленинской премии. В 2012 году архив режиссера был выставлен на аукционе «Сотбис». Он выкуплен за 1,5 миллиона фунтов стерлингов представителями Ивановской области, где расположен музейный центр Тарковского. Тарковский признан одним из самых авторитетных художников за всю историю существования кинематографа. Его творческий метод по сей день изучается студентами киношкол по всему миру. Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Audio Stories.
1: История появления пятнистого оленя в Европе показала, что попытки сохранить природу иногда приводят к негативным последствиям. В 20 веке олень был привезен для восстановления вида, но это стало экологической проблемой. Пятнистый олень легко приспосабливается и питается разными растениями, что позволяет ему успешно осваивать новые территории. Его распространение негативно влияет на местные виды. Пятнистый олень вытесняет европейского благородного оленя и сокращает его численность. Сегодня в Европе пятнистых оленей около 300 тысяч особей, что в 5 раз больше благородных. Отсутствие хищников ведет к росту численности, создавая проблемы для человека. Например, в Германии ежегодно фиксируют 1000 столкновений автомобилей с оленями, в основном пятнистыми.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Опыт последних лет показывает, что переговоры с российской стороной для Европы являются обманной тактикой и дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада в направлении границ России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Глава МИД подчеркнул, что реальной целью европейских лидеров являются не переговоры с Россией, на спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Москвой. Страны Европы также зачастую приписывают России агрессивные планы. Это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры, отметил Лавров. Содержательный диалог России с западными странами возможен только в том случае, если Европа восстановит подорванное своими действиями доверие практическими и доказывающими искренность шагами, а не очередными ультиматумами, заключил Лавров. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита «Россия-АСЕАН». Как сообщил президент России, в ней закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
0: Как сообщил Владимир Путин, Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения, лекарственные препараты. Также будут продолжены поставки востребованного продовольствия и энергоносителей. Минобороны России сообщила об освобождении населенного пункта Райадлександровки на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие группировки войск «Юг». Также отмечено, что штурмовики группировки активно наступают в Константиновке. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригада Тарбороны и бригада морской пехоты в районных населенных пунктах Яцковка, Маяки, Лозовое, Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушов, Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады Тробороны. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 7 единиц военной техники и 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 2 самоходные артиллерийские установки.
0: Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике, мотопехотной бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в Сумской области. США прекратили морскую блокаду иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. Иран также принял решение прекратить обстреливать нефтяные танкеры в Амурском проливе. При этом корабли США останутся в районе Персидского залива для обеспечения соблюдения всех положений соглашения. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран начал пропускать через Армузский пролив суда. По его данным, через пролив с момента подписания меморандума транспортировано более 12 миллионов баррелей нефти. США и Иран заключили соглашение о прекращении огня и открытии для судов Армузского пролива 15 июня. Сделка уже вступила в силу, однако официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Такое мнение высказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей практически не будет.
1: Завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться, и в воскресенье-понедельник воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
0: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков +20, +22. В Москве местами пройдут кратковременные дожди. Днем в российской столице +19, +21 градус.

старые друзья бездушья мне обидят. Они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой.

уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ним.

0: Аудиосторис.
1: Енотовидная собака успешно адаптировалась к новым условиям среды благодаря своим биологическим особенностям. Они всеядны, умеют лазать по деревьям и зимой впадают в спячку. Животные предпочитают болота и леса, избегая тайги и хвойных лесов, но могут обитать и в различных климатических зонах. Енотовидная собака ест рыбу, яйца, насекомых и мелких млекопитающих. Это позволяет ей приспосабливаться к различным условиям обитания. Эта адаптация способствовала быстрому расширению ареала, особенно в России и странах Европы. Енотовидная собака часто вытесняет местные виды и наносит непоправимый урон популяции мелких животных и птиц. Ее неприхотливость и широкие экологические ниши делают искоренение крайне сложным процессом, а меры охоты в России недостаточными для контроля численности.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Гвоздика, корица, шафран, черный перец, лавровый лист и имбирь были редкостью в средневековой Европе. Их доставляли арабские купцы по длинным торговым путям, что делало специи очень дорогими. Европейцы стремились найти прямой путь. Это желание привело к великим географическим открытиям. Открытию обеих Америк, Тихоокеанских островов, морских маршрутов у Африки и кругосветному плаванию Магеллана. Хотя многие корабли погибали, прибыль от продажи специй была огромной. Главные морские державы – Португалия, Испания, Англия, Франция и Нидерланды – боролись за монополию на торговлю пряностями, что стимулировало колонизацию и конфликты. Торговля специями стала движущей силой расширения географических знаний и мировой власти эпохи Возрождения.
0: Audio Stories.

0: Доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Говорят геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе, бродяги,

ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря, не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи работяги, искатели ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы удваиваем количество ошибок на единицу площади и разбираем высказывания, в которых сразу две ошибки. Первый пример от Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
3: Несмотря на все перетурбации, которые с нашей страной происходили там на протяжении 270 лет, не прекращал свою работу ни дня. Понимаете?
2: Понимаем, но не принимаем два слова. Во-первых, числительное 200. Оно некорректное, такой формы нет. В родительном падеже должно быть 200. Во-вторых, слово «перетурбация» было произнесено неверно. Правильно, «пертурбация», без второй «е». В этом слове нет приставки «пере», как может показаться.

0: находится под ударением. Начался. Вторая ошибка – договора. Более корректный вариант – договоры. При склонении ударение в слове «договор» сохраняем на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками. Но прежде послушаем гостя утреннего шоу Франца Клинцевича.
1: Когда началась эта борьба, был заменен Таракин на Амина, который являлся агентом ЦРУ.
0: Началась. Похожая ошибка, примерно такая же, что и в предыдущем примере, но у нас здесь женский род. Опять же, возвратная часть «с» притягивает ударение к себе. Началась. Ударяем последний слог. Вторая ошибка – заменен. Это краткое причастие, и ударение в нем такое же, что и в полном. Замененный – заменен. И напоследок у нас еще один интересный пример от Сергея Стилавина.
2: Что вас, несмотря на вот этот опыт, да, и на как-то накушенность, есть насмотренность, наслушанность, не знаю, насколько правильный глагол.
3: Да, у нас накушенность.
2: Да-да, вот что вас, тем не менее, удивило?
0: Меня удивило, прежде всего, что Сергей существительное «накушенность» называет глаголом. Конечно, слова с суффиксом «ость» – это существительные. Честность, громкость, преданность и так далее. Наше слово «накушенность» явный неологизм. Такого слова в словарях нет. Оно отвечает на вопрос «что» и является существительным. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против маяка.

0: Studio Stories.
1: Созвездие Гидра – самое крупное из 88 официально зарегистрированных созвездий. Отличительная черта Гидры – ее длина. Внешне она выглядит как вытянутый узкий участок звезд, слабо выраженный и действительно похожий на тело змеи. Полностью рассмотреть созвездие возможно в южном полушарии Земли. Особенно отчетливо она выделяется в зимние месяцы февраля и марта. Самая яркая звезда созвездия – Альфард, или сердце Гидры. Ее диаметр превосходит диаметр Солнца в 40 раз. Этот объект классифицируется как оранжевый гигант, и его видно даже в условиях городского освещения. Это созвездие известно человечеству с глубокой древности. Еще античные греческие астрономы включили его в свой знаменитый каталог 48 созвездий, который опубликовал Клавдий Птолемей во втором столетии нашей эры в трактате «Альмагест». Современные очертания границ созвездия Гидра, как и других небесных фигур, окончательно утвердил Международный астрономический союз в 1922 году.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: В 2025 году на конференции Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры Казахстану разрешили ограниченную коммерческую продажу рогов сайгака. Разрешение действует сроком на 3 года с квотой до 10 тонн рогов в год, что примерно соответствует 25 тысячам убитых самцов. После этого квота вернется к нулю, и вопрос пересмотрят. Решение вызвало критику экологов, потому что даже временное разрешение может усилить спрос, браконьерство и незаконную охоту. Это угрожает устойчивости популяции сайгаков и особенно монгольского подвида. Численность сайгаков в Казахстане выросла благодаря охране, но пока восстановление нестабильно и контроль за торговлей недостаточен. Монгольский сайгак, локализованный и малочисленный, находится под особой угрозой. Недавний прогресс в охране вида отражен в изменении его статуса Международным союзом охраны природы с на грани исчезновения на угрожаемый. При этом сайгак исключен из Красной книги России по региону Волги и Урала. Эксперты подчеркивают, что сайгаки исторически подвержены резким колебаниям численности, и возобновление торговли может разрушить десятилетия усилий по сохранению.
0: Audio Stories. Thank you.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет вживую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Группа ученых исследовала цепочку из более чем 130 следов длинношеих динозавров на участке длиной 95 метров у современной деревни Арии в Греции. Эта цепочка – замкнутая петля. Важно изучать этот путь, чтобы понять, как завропод, чья длина могла достигать 58 метров, преодолевал поворот и возвращался к исходному курсу. Для фиксации следов использовали беспилотники, так как съемка с Земли была недостаточно детальной. Фотографии легли в основу точной 3D-реконструкции, которая позволила изучить механику движений динозавра. Моделирование показало, что динозавр шел на северо-восток, затем совершил полный оборот и вернулся назад. Внутри круга обнаружили вариации в размахе шагов и небольшую асимметрию около 10 сантиметров, что может указывать на легкую хромоту. Подобные 3D-модели помогут лучше изучать поведение древних животных и их реакцию на окружающую среду.
0: Audio Stories.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Москва считает дипломатический путь предпочтительным для достижения цели спецоперации, но это требует надежных гарантий безопасности для России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД, напомнил, что президент Владимир Путин вновь подчеркивал, что Москва не отказывается от контактов ни с одной стороной. Выступая вчера на полях саммита «Россия-АСЕАН», глава МИД заявил, что только слов для противодействия Киеву недостаточно. Массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных атак Киева, не заставят себя долго ждать.
2: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
0: Лавров подчеркнул, что Россия выступает против дальнейшего расширения военно-политической и экономической экспансии Запада, поскольку это не соответствует императивам многополярного мироустройства. Участники саммита «Россия-АСЕАН» высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами, сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
3: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
0: Как сообщили в Кремле, по итогам саммита принят пакет документов, Казанская декларация, комплексный план действий России-АСЕАН, совместные заявления о сотрудничестве в области культуры и заявления о сотрудничестве в области энергетики. Группировка войск «Южный» освободила населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады Тарбороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое, Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушов Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады Теробороны. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 7 единиц военной техники и 5 дисциплинированных.